0: из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко заверил спецпосланника Соединенных Штатов Америки Джона Коула, что в Беларуси нет политзаключенных.
2: Джон, и еще одно замечание. Очень много разговоров перед нашей с вами здесь встречей по поводу освобождения, ну, как вы их называете, политзаключенных. Хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят, об освобождении людей, которые вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Шокирующие кадры под Брестом. Военные за считанные дни превратили лес в свалку сухпайков и мусора. Белорусы сняли все на видео.
5: Недалеко за Брестом, прямо за Муховцем, где находится домик охотника, мы приехали в лес собирать грибы.
4: Обычная поездка в лес закончилась для грибницы Екатерины неприятным сюрпризом. Прямо в лесу женщина обнаружила десятки пустых консервных банок и упаковок от армейских сухпайков. Судя по их состоянию, мусор появился совсем недавно.
5: Ну, сами понимаете, кто это оставил. Консервные банки. Довольно-таки я хотела бы сказать, что это все свежачок. Недавно. Ориентир. Вот там такой зеленый вагончик виднеется.
4: Образование свалки по времени совпадает с крупными военными маневрами под Брестом. Согласно открытым данным Минобороны, с 6 по 11 сентября на полигоне Брестский проходило совместное белорусско-казахстанское учение разведывательных подразделений «Лесное братство».
6: Военные отрабатывали разведку, поиск и нейтрализацию незаконных вооруженных формирований в лесисто-болотистой местности. Сводные подразделения сформировали поровну из белорусских и казахстанских военнослужащих. Они учились управлять разведывательными и ударными беспилотниками, обнаруживать минно-взрывные заграждения и преодолевать инженерные препятствия.
4: А вот элементарно убрать после себя военные после учений забыли, жалуется Екатерина.
5: И вот эти баночки здесь повсюду, повсюду баночки валяются. Нормально? А ну-ка быстро. Приехали, кто здесь был, и убираем за собой весь этот баночный срач, весь.
4: Женщина говорит, что военных постоянно называют примером дисциплины и порядка, но свалка из сухпайков после всего пары дней учений говорит об обратном. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко заверил спецпосланника Соединенных Штатов Америки Джона Коула, что в Беларуси нет политзаключенных.
2: Джон, и еще одно замечание. Очень много разговоров перед нашей с вами здесь встречей по поводу освобождения, ну, как вы их называете, политзаключенных. Хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят, об освобождении людей, которые вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Бензин на вес золота. В Самарской области дроны ударили по Сызранскому НПЗ. Какой прогноз по топливу на ближайшее время? После налета беспилотников минувшей ночью загорелся принадлежащий Роснефти Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Судя по видео очевидцев, как минимум один из очагов пожара находится на территории резервуарного парка.

0: Давайте все...
1: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другое. В год Сызранский НТЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в мессенджере «Макс», что в ходе ночной атаки пострадало неназванное промышленное предприятие.
2: Всего было поражено более 40 беспилотников. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов. Выбито стекло. Ведет работу оперативный штаб.
1: Сызранский НПЗ регулярно подвергается атакам беспилотников. В прошлый раз о пожаре на предприятии стало известно 8 августа. До этого 4 августа и 12 июля. После июльской атаки завод полностью останавливал работу. До этого Сызранский НПЗ был атакован и в мае, и в апреле, и неоднократно в прошлом году. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист. Владимир Милов.
3: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы сталкиваются с нехваткой топлива. На российском рынке бензина, кроме дефицита, уже начался рост цен, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
5: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
6: Гяра.
5: 12.
6: Бара.
5: 13.
6: Тера.
5: 14.
6: Чодаха.
5: 15.
6: Пандраха.
5: 16.
6: Солаха.
5: 17.
6: Сатраха.
5: 18.
6: Атара.
5: 19.
6: Унис.
5: 20.
6: Бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и

0: Мы нашли вас, неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
1: Но, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
0: Ага, на бумаге.
1: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
0: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
1: О, да. Система отреагировала моментально.
0: Чиновники просто спасают свои кресла.
1: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
0: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
1: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
0: Прямо в ту самую поликлинику?
1: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
0: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
1: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
0: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
1: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
0: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
1: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
0: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
1: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
0: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок.
1: Да, 100%.
0: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
1: Это огромная цифра.
0: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
1: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
0: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
1: Это в районе 400 евро, да?
0: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
1: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
0: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
1: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать. Но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
0: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
1: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно

0: понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
1: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
0: Угу.
1: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
0: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
1: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы, там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
0: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
1: То есть его нужно постоянно доливать?
0: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
1: И сколько стоит починить это после квенча?
0: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
1: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
0: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
1: И как тогда их чинят сейчас?
0: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
1: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
0: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
1: Жесть.
0: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
1: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
0: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
1: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
0: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
1: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
0: Угу.
1: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
0: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
1: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
0: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
1: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
0: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
1: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
0: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
1: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
0: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
1: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
0: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
1: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
0: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
1: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
0: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
1: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
0: Кажется, им важнее контроль.
1: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
0: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время-мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
1: Каждую минуту?
0: А система предлагает подождать талона 30 дней.
1: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
0: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
1: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
0: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
1: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
0: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
1: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей, закрытые частные клиники и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
0: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
1: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
0: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
1: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
0: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
1: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
0: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
1: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
0: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
1: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
0: Боюсь, что ответа у системы нет.
1: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске, ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Андрей Картун о положительных тенденциях в борьбе с кибермошенничеством.
4: Уже 2 месяца работают новые требования к банкам в части кибермошенничества. Напомню, что каждый банк уже сейчас должен иметь так называемую антифрод-систему, заточенную под наши требования. Как раз-таки все заметили, что уже в мобильный банкинг попасть без подтверждения геолокации нельзя. Видим уже первые результаты в части того, что количество инцидентов снизилось значительно. Если брать, например, прошлый год, в среднем в прошлом году количество инцидентов в месяц было там 1500-1600 по выводу средством и так далее, то сейчас у нас в августе зафиксировано было около 1000 инцидентов, меньше даже, чем в июле. Фактически снижение там почти на 50% по количеству инцидентов, но и по суммам еще большее количество снижения, больше там почти под 60%. Если в прошлом году, например, у нас в месяц было больше 5 миллионов, это сумма ущерба в месяц, то сейчас эта цифра в 2 раза, фактически 2,5 миллиона. Ну, традиционно, понятно, не меняется цифра, даже она еще увеличивается, 92%, а то и больше всех нарушений или всех выводов средств связаны с социальной инженерией. В целом количество инцидентов и суммы ущерба снижаются.
2: Важный сигнал.
5: Деревня, встречай. Дешевые кредиты разогнали цены на квартиры в Минске. Теперь их не может купить никто, кроме разве что россиян. Средняя цена квадратного метра в Минске, согласно реально завершенным сделкам, выросла до $2295. Получается, что всего за месяц цена одного квадрата в среднем прибавила почти 3% или $60. А с начала года прирост составляет уже около 18%. Как пишет в своем телеграм-канале эксперт по недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье заметно подскочили в августе, когда Беларусьбанк начал выдавать кредит с льготным периодом под 1%.
6: Напомню, появился так называемый кредит от Белинвеста на вторичку. 2 года под 10,9%. Это также поддержит движение цены вверх к планке $2500 до конца года. Однако уже в 2027 году стоимость жилья может снизиться до $2200 за квадратный метр.
5: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
7: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
5: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске. Да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
6: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
5: В июле текущего года средняя стоимость квадратного метра жилья в Минске выросла до $2064, на фоне чего эксперты прогнозировали скорые перемены и риски на рынке недвижимости. В начале августа Беларусьбанк начал подписывать партнерские соглашения с застройщиками по кредитной программе со ставкой 1% годовых в льготный период. После анонса этих кредитов в офисах продаж начался ажиотаж, хотя аналитики предупреждали о неизбежном росте цен из-за повышенного спроса. Однако уже в сентябре из-за колебаний валютных курсов очереди у застройщиков исчезли, так как квартиры в рублях стали дороже. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
8: Новый закон об аквакультуре, который будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при имплантировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
5: Угу.
9: Если сравнить с 1994 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
5: Но подожди.
9: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
10: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
9: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
10: Какая еще ловушка?
9: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
10: Но это деньги на старт.
9: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
10: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
9: Роскошь сидеть без копейки.
10: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
9: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
10: Да почему съедает-то?
9: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1,5-2 месяца.
10: Ну не сгущай краски.
9: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
10: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
9: Ага, базовое.
10: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
9: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
10: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
9: Знаю.
10: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
9: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
10: Зато самые важные доли.
9: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна. Но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
10: Вот именно! Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
9: Нет, но...
10: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
9: Угу.
10: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
9: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
10: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
9: Ой, давай без этого.
10: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
9: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход рождения третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
11: Бюджет не резиновый.
9: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость трех квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
11: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
9: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
10: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
9: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
10: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
9: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
10: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
9: И что с того?
10: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
9: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
10: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
9: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
10: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
9: Да ну?
10: Да. Родители не сходят с ума об тревоге. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
9: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
10: Ну, это...
9: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
10: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
9: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
10: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
9: Угу, работает.
10: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
9: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
12: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1,5 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
9: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
10: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
9: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
10: До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что сегодня нет необходимости в политических преследованиях в Беларуси.
13: Я подвожу вас к главной теме. Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но продолжая репрессии, на это место в 2 раза больше задерживаем людей. Я хочу вот публично вам сказать, что это абсолютная неправда. У нас нет такой цели вместо освобожденных людей отправлять новых людей в исправительно-трудовые колонии. Такой у нас проблемы нет. Мы это не делаем и делать не будем. Это наши белорусы. Но если кто-то из граждан Беларуси и присутствующих здесь не граждан нарушит белорусские законы, мы непременно будем реагировать по закону. И если они заслуживают находиться под следствием или в правительственно-трудовых колониях, они будут там находиться. Но это абсолютно не связано с политикой. Нам нет необходимости политически сегодня кого-то преследовать. Абсолютно никакой необходимости нет, потому что все процессы в Беларуси находятся под контролем.
2: Важный сигнал.
14: Шокирующие кадры под Брестом. Военные за считанные дни превратили лес в свалку сухпайков и мусора. Белорусы сняли все на видео.
15: Недалеко за Брестом, прямо за Муховцем, где находится домик охотника, мы приехали в лес собирать грибы.
14: Обычная поездка в лес закончилась для грибницы Екатерины неприятным сюрпризом. Прямо в лесу женщина обнаружила десятки пустых консервных банок и упаковок от армейских сухпайков. Судя по их состоянию, мусор появился совсем недавно.
15: Ну, сами понимаете, кто это оставил. Консервные банки. Довольно-таки я хотела бы сказать, что это все свежачок. Недавно. Ориентир. Вот там такой зеленый вагончик виднеется.
14: Образование свалки по времени совпадает с крупными военными маневрами под Брестом. Согласно открытым данным Минобороны, с 6 по 11 сентября на полигоне Брестский проходило совместное белорусско-казахстанское учение разведывательных подразделений «Лесное братство».
16: Военные отрабатывали разведку, поиск и нейтрализацию незаконных вооруженных формирований в лесисто-болотистой местности. Сводные подразделения сформировали поровну из белорусских и казахстанских военнослужащих. Они учились управлять разведывательными и ударными беспилотниками, обнаруживать минно-взрывные заграждения и преодолевать инженерные препятствия.
14: А вот элементарно убрать после себя военные после учений забыли, жалуется Екатерина.
15: И вот эти баночки здесь повсюду, повсюду баночки валяются. Нормально? А ну-ка быстро. Приехали, кто здесь был, и убираем за собой весь этот баночный срач, весь.
14: Женщина говорит, что военных постоянно называют примером дисциплины и порядка, но свалка из сухпайков после всего пары дней учений говорит об обратном. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье – работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что сегодня нет необходимости в политических преследованиях в Беларуси.
13: Я подвожу вас к главной теме. Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но, продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей. Я хочу вот публично вам сказать, что это абсолютная неправда. У нас нет такой цели вместо освобожденных людей отправлять новых людей в исправительно-трудовые колонии. Такой у нас проблемы нет. Мы это не делаем и делать не будем. Это наши белорусы. Но если кто-то из граждан Беларуси и присутствующих здесь не граждан нарушит белорусские законы, мы непременно будем реагировать по закону. И если они заслуживают находиться под следствием или в исправительно-трудовых колониях, они будут там находиться. Но это абсолютно не связано с политикой. Нам нет необходимости политически сегодня кого-то преследовать. Абсолютно никакой необходимости нет, потому что все процессы в Беларуси находятся под контролем.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
18: Дас.
2: 20.
18: Бис.
2: 30.
18: Тис.
2: 40.
18: Чалис.
2: 50.
18: Пачас.
2: 60.
18: Сат.
2: 70.
18: Саттар.
2: 80.
18: Аси.
2: 90.
18: Наве.
2: 100.
18: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Важный сигнал.
14: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
20: Полностью удалены с платформы каналы «Радио Столица», Первого канала белорусского радио и «Радио Культура». Также заблокирован канал СТВ.
14: В качестве причины YouTube указал нарушение правил международной платформы и сообщил, что ограничения введены, цитирую, «для защиты сообщества». Напомню, ранее с платформы исчезли белорусские госканалы «Белта» и «ОНТ». В ответ Минск пригрозил полностью заблокировать в стране хостинг YouTube. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант говорила об этом еще 4 года назад.
21: Если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Белоруссией навсегда.
14: Что именно могут сделать власти, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
0: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
14: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
1: Альтернативы, есть, но они не идеальные. Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
22: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
1: Дорогу нашим айтишникам плюс.
14: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
23: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
1: Ютуб как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
24: Ютуб, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
23: Если Рутуб когда-то сделают, да ведут, тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
14: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: На трассе М-10 возле Калинковичей в сторону Гомеля произошло жуткое ДТП, в котором погиб лось. В аварии пострадали два авто. Легковой автомобиль оказался перевернут, а микроавтобус получил значительные повреждения. О пострадавших среди людей и другие подробности в ГАИ Гомельщины не сообщают. Двое суток в лесу. В Барановичском районе нашли пропавшую пенсионерку. Пожилая женщина ушла 11 сентября за грибами возле деревни Деколы и не вернулась. Телефона с собой у нее не было. К поискам подключили более 70 человек и 18 единиц техники. Спасатели вместе с волонтерами обнаружили женщину в лесу. Пенсионерку передали медикам и госпитализировали. В Беларуси дорожает туристическая аренда. Несвиж рвется в лидеры, а региональные центры удивляют. За год краткосрочная аренда жилья для туристов по стране подорожала в среднем на 4% и достигла 180 рублей в сутки. Аналитики одного из сервисов из России подвели итоги и показали, как изменились ценники в белорусских регионах. Дороже всего отдыхать у воды. Нарочь обойдется в 207 рублей в сутки, а Брославские озера – в 203 рубля в сутки. В Минске аренда жилья стоит в среднем 192 рубля в сутки. В Гродно 171 рубль, в Несвеже 168, в Бресте 164, в Полоцке 155, в Лиде 143, в Могилеве и Витебске 141, в Пинске 140, а в Гомеле 138 рублей в сутки. Региональный туризм продолжает разогревать цены, но пока одни исторические точки вроде Несвежа и Полоцка дорожают, Лида и Могилев становятся доступнее для поездок на выходные. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Из первых уст.
3: Начальник отдела по агитации и пропаганде госавтоинспекции Мингорисполкома Артем Нехай рекомендует проверять документы перед поездкой.
4: Проверить же дату окончания действия удостоверения можно на его лицевой стороне в соответствующей графе. Еще одним важным документом является договор страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. И более распространенным при этом является договор внутреннего страхования. Он прекращает свое действие при истечении срока страхования, указанного на лицевой стороне, а также при неуплате в установленный срок второй части страхового взноса. В этом случае водитель может быть привлечен к ответственности в виде штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. При этом, если он станет участником дорожно-транспортного происшествия, сумма штрафа увеличится и составит от 5 до 10 базовых величин. Дополнительно на водителя будет наложена обязанность по возмещению ущерба, причиненного в результате такого происшествия.
19: Важный сигнал.
14: Это официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Беларуси. Новые санкции не за горами.
16: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
14: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной. Но в целом угроза сохраняется.
16: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
14: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
6: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх? Чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
14: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котинок.
7: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
14: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным, а в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Депутат Палаты представителей Елена Пархимчик о новациях, вошедших в обновленный закон о ветеринарной деятельности.
8: Сегодня мы готовы представить те новации, которые вошли в проект. Уточнена терминология. Введен новый понятийный аппарат. Разъясняются такие термины, как профилактика, диагностика, лечение болезней животных, эвтаназия, хирургические манипуляции, не связанные с лечением. Два очень важных понятия нашли свое место в проекте, такие как правила надлежащей клинической практики в ветеринарии и правила надлежащей аптечной практики в ветеринарии. Это те новации, которые, в общем-то, ждало все ветеринарное сообщество. Правилами надлежащей клинической практики уточняются и четко регламентируются те условия,

0: сожалению, которые в настоящее время имеют место быть.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
3: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
2: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1,850. А местами, ну, доходит и до 2200.
3: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
2: Со свежим ремонтом, да?
3: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
2: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
3: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
2: Ого, эта треть рынка просто испарилась.
3: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
2: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
3: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
2: Ну, логично, да.
3: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
2: Типа, куда эти деньги девать?
3: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
2: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
3: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
2: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
3: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
2: Точно.
3: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
2: И цены там тоже скакнули.
3: Взлетели на 15-23% всего забот.
2: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
3: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
2: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
3: Бывало, да.
2: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела

0: космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
1: Давай посчитаем.
0: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
1: Никакой же.
0: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
1: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
0: Ага.
1: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
2: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
1: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы созаемщиков, вписывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
2: Ого, всей семьей впрягаются.
1: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
2: Это когда сначала гасишь только проценты?
1: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за это однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
2: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
1: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
2: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
1: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
2: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
1: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
2: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
1: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
2: И это не блеф, да.
1: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
2: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
1: О, это извечный спор.
2: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
1: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
2: Почему?
1: Если не учитывать полную стоимость владения.
2: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до 450-650 долларов на каждый квадратный метр.
1: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев. И все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
2: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
1: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка,
2: которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
1: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
2: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
1: Ну да.
2: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
1: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
2: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
1: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
2: Логистика.
1: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
2: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
1: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
2: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
1: Немало.
2: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
1: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
2: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
1: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
2: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
1: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
2: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
1: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
2: А остальные 65% – это подушка безопасности?
1: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
2: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
1: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
2: Неузаконенные перепланировки.
1: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
2: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
1: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
2: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
1: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
2: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Перемирие подвисло. Что ответили на предложение о паузе в атаках по энергетике в Москве и Киеве? Дональд Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Киев согласился. Однако в Москве от прямого ответа ушли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразился так.
5: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами.
4: В итоге в ночь на 15 сентября удары возобновились с обеих сторон. Украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Армия России атаковала АЗС в Киеве. Перемирие сорвалось, или президент США поторопился с заявлением, объясняет политолог Александр Корнилов.
6: Судя по имеющейся информации, Трамп объявил результат раньше, чем стороны действительно о нем договорились. Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары, но только взаимно. А из Москвы пока нет подтверждения, что Путин взял на себя такие же обязательства. Поэтому формально сейчас даже сложно говорить о нарушении перемирия, которого стороны еще не оформили.
4: Всего через пару часов после заявления Трампа о перемирии Зеленский записал свое видеообращение, в котором сказал, что Украина готова не атаковать российскую энергетику, если Россия прекратит удары по украинской энергетике, критической инфраструктуре и логистике. В Москве от таких заявлений воздержались. Источник журналистов, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что во время встречи в Москве с американской делегацией никакого решения об энергетическом перемирии принято не было. Поэтому заявление Трампа могло быть экспромтом. Владимир Путин перед зимой вряд ли пойдет на энергоперемирие, считает эксперт по международной политике Михаил Ряпов.
7: А для России удары по украинской энергетике остаются одним из инструментов давления. Это особенно чувствительным он становится зимой. Поэтому Москва может считать, что отказывается сейчас от серьезного рычага, не получая взамен достаточных уступок. Именно поэтому договориться о взаимном прекращении таких атак гораздо сложнее, чем просто публично объявить о нем.
4: И это уже не первый такой случай. В марте прошлого года Трамп тоже объявлял о 30-дневной паузе ударов по энергетике, но четкого и устойчивого прекращения атак тогда не случилось. Сейчас история фактически повторяется. Вашингтон хочет получить хотя бы ограниченное перемирие. Киев публично соглашается на взаимную паузу, а Москва пока ее не подтверждает, объясняет политобозреватель Денис Ларин.
8: Энергетическое перемирие считается гораздо более узкой договоренностью, чем полноценное прекращение огня. И если даже здесь стороны не могут зафиксировать единые условия, то договориться о большой сделке будет еще сложнее. Главная проблема сейчас не в заявлении Трампа, а в том, есть ли под ним реальные обязательства Москвы и Киева.
4: Пока таких взаимных обстоятельств публично не зафиксировано, поэтому энергетическое перемирие пока существует только в заявлении Дональда Трампа, а не в небе над Россией и Украиной.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
10: Эк.
3: 2.
10: До.
3: 3.
10: Тин.
3: 4.
10: Чар.
3: 5.
10: Пач.
3: 6.
10: Че.
3: 7.
10: Сат.
3: 8.
10: Ат.
3: 9.
10: Но.
3: 10.
10: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов?
11: А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Дипломатическая вендетта. Лукашенко должен извиниться. Посол Армении заявил, что без объяснений президента Беларуси не вернется в Минск. Посол Армении в Беларуси Размик Хумарян продолжит находиться в Ереване до тех пор, пока армянская сторона не получит от Минска объяснений или извинений за высказывания Александра Лукашенко о войне в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом заявил председатель Национального собрания Армении Рубен Рубинян. Он напомнил, что Хумаряна вызвали из Минска для консультаций в июне 2024 года после высказывания Александра Лукашенко о 44-дневной войне между Арменией и Азербайджаном. Рубинян подчеркнул, что решение оставить посла в Ереване стало непосредственной реакцией армянских властей на слова Лукашенко.
13: Вы знаете, почему посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций? После того, как президент Беларуси публично заявил, что они вместе с Азербайджаном планировали 44-дневную войну. Беларусь – страна, которая является членом ОДКБ, участником той же оборонной структуры, что и мы. В ответ на это посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций. И да, эти консультации будут продолжаться до тех пор, пока мы не услышим объяснений или извинений.
12: Причиной дипломатического конфликта стали заявления Александра Лукашенко во время его визита в Азербайджан в мае 2024 года. Тогда, обращаясь к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, он вспомнил их разговоры, состоявшиеся до начала боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, и фактически поздравил его с победой.
14: Азербайджан очень многого добился за последние годы, и прежде всего решая свою главную проблему возврата земель, которые долгое время просто в пустыню превращались. Ильхам Гидаевич говорит, что надо возрождать, создавать на этих землях что-то новое, но там еще хуже, там надо убирать кое-что, прежде чем возрождать. И этого немало, поэтому это тяжелая история.
12: Тогда Александр Лукашенко также заявил, что Минск готов помочь Азербайджану в восстановлении территорий, перешедших под контроль Баку. В Ереване его слова расценили как подтверждение того, что президент Беларуси заранее знал о намерениях Азербайджана начать военную операцию и поддерживал эти планы. Рубинян в своем нынешнем выступлении сформулировал обвинение еще жестче, заявив, что Беларусь и Азербайджан вместе планировали войну. При этом непосредственно Лукашенко публично говорил о предвоенных обстоятельствах, обсуждениях с Алиевым и о сделанном ими выводе, что Азербайджан может победить. О совместной подготовке конкретного военного плана он не заявлял. Тем не менее, Армения вызвала посла Размика Хумаряна в Ереван для консультации 13 июня 2024 года. В тот же день премьер-министр Никол Пашинян объявил, что не поедет в Беларусь, пока страной руководит Лукашенко.
15: С этого момента ни один официальный представитель Армении не будет посещать Беларусь. Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны в Карабахе. Поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Беларуси какие-то вопросы в формате ОДКБ. Хочу заявить, что Беларусь я больше никогда не посещу, пока там президентом является Александр Лукашенко. Лукашенко должен принести извинения, которые будут приемлемы для армянского народа.
12: После этого выступления Ереван отозвал своего посла Размика Хумаряна из Минска для консультаций. В ответ Министерство иностранных дел Беларуси вызвало для консультаций своего посла в Армении. В Минске заявление Пашиняна назвали попыткой отвлечь внимание от внутриполитических проблем и подчеркнули, что Беларусь не намерена ухудшать отношения с армянским народом. По словам экспертов, ухудшение отношений между Беларусью и Арменией стало продолжением одной из магистральных линий внешней политики Армении, которая ранее свела к нулю свое участие в АДКБ, неохотно принимает участие в заседаниях СНГ и отдаляется от России. Однако полного разрыва отношений с Минском эксперты пока не ожидают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
16: В Риме и то дешевле. Белоруска с ребенком уже полгода не может снять квартиру в Минске. Что произошло с арендой жилья в столице? В Минске на рынке аренды жилья сохраняется высокий спрос. На хорошие варианты претендуют сразу десятки человек, а однокомнатная квартира сейчас стоит в среднем от 400 до 500 долларов в месяц. На ситуацию повлияло также начало учебного года и наплыв студентов в столицу. Особенно сложно найти жилье в Минске студентам и семьям с детьми. Минчанка Инна рассказала, что искала двухкомнатную квартиру 4 месяца, при том, что она арендует жилье в столице уже больше 20 лет. По ее словам, некоторые собственники прямо отказывались сдавать жилье женщине с сыном-студентом.
17: Нам сказали, что они ищут айтишников как жильцов и не рассматривают женщину с ребенком. Убеждала их, что работаю, у меня хорошая работа, буду платить исправно, что ребенок взрослый, он уже студент, что все будет хорошо, но не убедила.
16: При этом подходящие объявления часто перестают быть актуальными почти сразу после публикации. Кроме того, некоторые арендодатели практикуют кастинг кандидатов, отмечает женщина.
17: Отвечали иногда так странно. «Вы испортите наш паркет» или «Мне не нужна одинокая женщина в моей квартире», «Вы устроите здесь бордель». Много неприятных слов можно было услышать. Говорит, две семейные пары придут, там еще кто-то придет. И говорит, я буду выбирать, кому разрешу здесь жить.
16: С похожей ситуацией столкнулась четверокурсница Александра, которая приехала учиться в Минск из Бобруйска. После того, как ее прежней соседке пришлось съехать, на поиски нового жилья оставалась неделя.
18: Получается, за неделю мониторишь абсолютно все сайты. И даже если что-то появляется по приемлемой цене, звонишь буквально через пару минут после того, как выложено объявление, и вам говорят, а вы уже 12-й в очереди. То есть это настолько нереально, и ты уже в панике, не понимаешь, что делать.
16: В итоге квартира обходится девушке в 1000 рублей в месяц. С оплатой помогают родители. Однокомнатные квартиры в Минске сейчас в среднем сдают за 400-500 долларов. Двухкомнатные за 450-650 долларов. А трехкомнатные от 650 долларов, рассказала директор агентства недвижимости Ирина Мартынова.
19: Сейчас мы, например, если берем в работу квартиру, в аренду сдавать, у нас сразу же разрывается телефон, 50 звонков в день, и все готовы сразу и предоплату, и въезжать быстро. Даже чуть ли не сразу предлагают цену выше, чем она стоит в рекламе.
16: Высокие цены характерны не только для Минска. В Витебске простую однокомнатную квартиру можно найти примерно за 500, а то и 600 рублей. Двухкомнатные предлагают и за 1200 рублей, а трехкомнатные примерно за 2000. Осенью спрос на аренду традиционно растет из-за студентов и приезжих специалистов. На сегодняшний день действительно очень высокие цены. Иногда даже стоимость арендной месячной платы можно сопоставить со средней зарплатой. Уже к ноябрю или в июне-июле вполне можно найти нормальный вариант, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Президент Александр Лукашенко заверил спецпосланника Соединенных Штатов Америки Джона Коула, что в Беларуси нет политзаключенных.
14: Джон, и еще одно замечание. Очень много разговоров перед нашей с вами здесь встречей по поводу освобождения, ну, как вы их называете, политзаключенных. Хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят, об освобождении людей, которые вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Российская армия подставила Минск. Ночью над Литвой обнаружили беспилотник из Беларуси. Европа такого не простит. В ночь на 15 сентября в Литве объявили желтый уровень воздушной опасности. Жителям Вильнюса и ряда районов пришли экстренные сообщения после обнаружения беспилотника в воздушном пространстве страны. На перехват поднялись истребители НАТО. Около 0:30 стало известно, что беспилотник уничтожен в воздухе. Позже Национальный центр управления кризисами уточнил место. Район деревни Порткуной в Кашьядорском районе.
13: К месту падения обломков направились военная полиция, полиция и другие экстренные службы. Территорию оцепили, специалисты начали искать и идентифицировать части аппарата. Пока неизвестно, какой именно это был дрон и нес ли он боевую нагрузку.
12: По предварительным данным литовских властей, беспилотник мог попасть в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси. Воздушную тревогу впоследствии отменили. Это уже второй серьезный инцидент с неопознанным воздушным объектом в Литве за последние дни. Литовские власти называют эти инциденты прямой угрозой гражданской авиации. Дроны залетали в Литву с территории Беларуси и раньше. В прошлом году из-за этого премьер-министра Литвы и спикера Сейма эвакуировали в укрытие. Позже выяснилось, что это был российский дрон Гербера. У такого дрона может быть разное применение, говорит военный эксперт Егор Андреев.
0: Это имитация шахеда, производство завода в Елабуге. Дрон изготавливается из фанеры и пенопласта. Его цена в десятки раз меньше шахеда. Россия использует его для перенасыщения украинской ПВО.
12: По словам экспертов, запуская дроны через территорию Беларуси, российская армия подставляет Минск. Из-за залета с территории Беларуси дронов и метеозондов Литве не раз приходилось приостанавливать работу целых аэропортов. Руководство страны называет это гибридными атаками. Из-за полетов дронов и метеозондов со стороны Беларуси премьер-министр Литвы Инга Ругиняна ранее пригрозила полностью закрыть границу с Беларусью.
21: Если снова произойдет массовое пересечение нашей границы такими шарами, мы отреагируем немедленно и закроем границу с Беларусью. Уступок Беларуси в этом вопросе не будет.
12: Полное закрытие литовской границы, даже если оно носит временный характер, может иметь для Беларуси весьма серьезные экономические и логистические последствия, считают эксперты. Кроме того, пострадают обычные белорусы, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
22: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
12: Напряжение на белорусско-литовской границе нарастает. Литовская сторона связывает дроны, метеозонды и группы мигрантов в единую тактику давления. Из-за этого Беларусь может оказаться в полной изоляции, предупреждают эксперты. По их словам, для обычных белорусов это означает укрепление железного занавеса между Беларусью и Европой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
1: новый закон об аквакультуре, который будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при имплантировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Деньги на смерти закончились. Регионы начали резко сокращать выплаты семьям погибших на СВО. Власти регионов один за другим сокращают размер выплат за гибель на фронте. Все это происходит на фоне нарастающих проблем в местных бюджетах, которые по итогам прошлого года были сведены с рекордным дефицитом на 1,5 триллиона рублей. За последние месяцы как минимум 6 субъектов РФ радикально порезали гробовые, а один отменил их полностью. Башкортостан, где изначально за смерть на СВО платили 2 миллиона рублей, сократил выплату до 1 миллиона, затем до 500 тысяч, впоследствии всего до 100 тысяч рублей. Кировск и Омская области уменьшили гробовые вдвое, с 1 миллиона до 500 тысяч рублей. В Ульяновской области их размер обвалился в 20 раз, с 1 миллиона до всего 50 тысяч рублей. А Оренбургская область отменила выплаты полностью, начиная с 1 июля текущего года. Родственники погибших и раненых военных регулярно жалуются на задержку или отсутствие выплат. Жалобы людей обоснованы. Мы, государство, можно понять, говорит экономист Валентин Кудряшов. Ведь на фоне санкций доходы бюджету стремительно падают, а траты на СВО постоянно растут.
23: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсии пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
5: Необходимость оплачивать вербовку на СВО ложится все более тяжелым бременем на региональные бюджеты, отмечают эксперты. Чтобы выполнить квоты, в этом году они довели среднюю выплату за подписание контракта с Минобороны почти до 3,5 миллионов рублей. Несмотря на это, приток контрактников во втором квартале снизился на 10% год к году, а в первом квартале падал на 20% до двухлетнего минимума – 70,5 тысяч человек. Чтобы свести концы с концами, в местных бюджетах губернаторы сокращают гражданские расходы. Например, финансирование медицины на уровне субъектов в январе-марте стало меньше почти на 6,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сокращение гробовых, которые оставались стабильными почти все время СВО, укладывается в эту практику и соответствует политической и экономической логике, отмечает экономист Александр Кравцов.
24: Региональные выплаты за гибель играют лишь незначительную роль в поддержании процесса набора ключевой задачи, которую обязаны выполнять региональные власти. Регионы не делают ставку на эти выплаты, поскольку никто не хочет думать о собственной смерти в момент подписания контракта.
5: По данным СНИ, в забайкальских селах погибло до 10% трудоспособных мужчин. Местные жители объясняют это отнюдь не повышенным чувством патриотизма, а бедностью и отсутствием рабочих мест. По рассказам родственников погибших из села Архангельское, на фронте они продержались недолго, до нескольких месяцев, а некоторые погибли и вовсе через пару недель на передовой.
25: Конечно, когда все это начиналось, никто не мог предположить, что будет столько могил. Сейчас по селу ходишь, а там только похороны обсуждают.
5: Деньги, выделенные на выплаты погибшим и раненым, космические, отмечают эксперты. По их словам, это означает, что погибших на фронте на самом деле больше, чем известно из открытых источников. Похоже, что данные западных разведок о миллионных потерях России на фронте близки к истине, пишут аналитики. При этом министр обороны Андрей Белоусов, как и его предшественник Сергей Шойгу, утверждает, что потери на фронте минимальные.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Деревня, встречай. Дешевые кредиты разогнали цены на квартиры в Минске. Теперь их не может купить никто, кроме разве что россиян. Средняя цена квадратного метра в Минске, согласно реально завершенным сделкам, выросла до $2295. Получается, что всего за месяц цена одного квадрата в среднем прибавила почти 3% или $60. А с начала года прирост составляет уже около 18%. Как пишет в своем телеграм-канале эксперт по недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье заметно подскочили в августе, когда Беларусьбанк начал выдавать кредит с льготным периодом под 1%.
4: Напомню, появился так называемый кредит от Белинвеста на вторичку. 2 года под 10,9%. Это также поддержит движение цены вверх к планке $2500 до конца года. Однако уже в 2027 году стоимость жилья может снизиться до $2200 за квадратный метр.
12: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
6: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
12: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске. Да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
4: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать $40 000 или $128 000. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
12: В июле текущего года средняя стоимость квадратного метра жилья в Минске выросла до $2064, на фоне чего эксперты прогнозировали скорые перемены и риски на рынке недвижимости. В начале августа Беларусьбанк начал подписывать партнерские соглашения с застройщиками по кредитной программе со ставкой 1% годовых в льготный период. После анонса этих кредитов в офисах продаж начался ажиотаж, хотя аналитики предупреждали о неизбежном росте цен из-за повышенного спроса. Однако уже в сентябре из-за колебаний валютных курсов очереди у застройщиков исчезли, так как квартиры в рублях стали дороже. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Охота за чужими жизнями. Банда черных рекрутеров похищает мужчин в Челябинской области, а вербовщики пугают студентов всеобщей мобилизацией. Соцсеть ВКонтакте буквально завалена рекламными сообщениями, в которых обещают не только службу в тылу, но и призывают успеть подписывать контракт до начала второй волны мобилизации. Дозвонив по указанному телефону, журналисты пытались выяснить, откуда вербовщики знают, что будет массовый призыв. Вот что им ответили.
13: Просто есть такая информация. Сами военные об этом говорят, что, возможно, это будет осенью. На 100% я сказать не могу. Есть такая информация, я только передаю.
7: Адвокаты говорят, что вербовщики действительно могут знать чуть больше о проведении мобилизации, ведь указания они получают по своим связям в военном командовании. Так называемые черные рекрутеры о предстоящей мобилизации не говорят, у них другие методы. 48-летний сварщик Сергей Селянин из Новомосковска ушел устраиваться на работу и пропал. В тот день его предложил подвести незнакомец, представившийся одноклассником, которого якобы Сергей не вспомнил. В машине мужчина отдал Сергею выпить воды, после чего тот потерял сознание и очнулся уже в какой-то хозпостройке без документов. Спустя несколько дней он позвонил сестре.
8: Голос у Сергея был как у зомбированного. «Я уверена, что брат на войну не собирался, потому что жил с 80-летней больной матерью, за которой ухаживал».
7: Сергей рассказал, что пока он был без сознания, его женили на незнакомой жительнице Уфы, оформили доверенность на имущество и открыли счета. А после под пытками Сергей подписал контракт. Его сразу отправили в штурмовое подразделение. Сейчас он не выходит на связь. Военкор Изабелла Либерман говорит, что в последнее время таких случаев, когда мужчин обманом заставляют подписать контракт, очень много.
9: Все чаще ко мне обращаются семьи военнослужащих. История почти всегда одинаковая. Перед подписанием контракта человеку обещали службу в тылу, охрану объектов, работу в мирном городе или определенную воинскую часть, или даже конкретную должность. Но после подписания контракта он оказывается совсем в другом месте, в зоне боевых действий. И здесь важно понимать одну вещь. Устные обещания не имеют юридической силы. Решающее значение имеет подписанный контракт и действующее законодательство.
7: Она призвала граждан не верить обещаниям таких рекрутеров и не подписывать документы, не понимая реальных условий службы.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Это официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Беларуси. Новые санкции не за горами.
15: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
10: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной. Но в целом угроза сохраняется.
15: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
10: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
0: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх? Чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
10: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котенок.
14: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
10: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным. А в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
20: Глава государства Александр Лукашенко встретился со спецпосланником президента Дональда Трампа по Беларуси Джоном Коулом.
16: Уважаемый Джон, далеко живем, поэтому редко видимся. Но я вас приветствую в Беларуси. О том, что вы приедете к нам, мы ничего не скрывали. Да и вы особо ничего не скрывали. Нам об этом известно. Наши люди знают о том, что вы приедете. Я вам должен сказать, с большим интересом общество воспринимает ваши визиты. Ну, а соседи и прочие лидеры государств внимательно следят за нашей встречей. Как вы видите, наша компания немножко расширилась. Я попросил приехать премьер-министра, руководителя нашего правительства, чтобы он подробно мог доложить о результатах наших контактов, бывших, прошлых контактов на практике.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
2: Новости союзного государства.
7: Жизнь под дронами. В Таганроге двое суток не могут потушить военный аэродром, а город уже накрыла новая атака. В Нижнекамске от осколков сбитого БПЛА погибли две девушки. Они ехали в машине. В Таганроге еще не успели разобраться с последствиями одной атаки, как город накрыло следующее. Военный аэродром Таганрог-Центральный раи дронов атаковали еще в минувшую субботу. Журналисты проверили новые видеоочевидцев и сообщают, что спустя два дня в районе авиабазы по-прежнему виден огонь. А на этом аэродроме базируется военно-транспортный авиационный полк, а рядом расположен завод, который ремонтирует транспортные самолеты и комплектующие. А значит, там мог быть как минимум запас керосина для авиации, который потушить так быстро не выходит, предполагает военный эксперт Александр Нестеров.
1: По одним кадрам невозможно определить, что именно продолжает гореть и является ли это одним непрерывным пожаром. На территории аэродрома могут находиться топливо, технические жидкости, склады и другие объекты. Поэтому длительное задымление говорит о серьезных последствиях, но оценивать реальный ущерб авиабазе можно будет только после появления дополнительных данных.
7: А минувшей ночью Таганрог атаковали уже ракетами, и, судя по имеющейся информации, там сам аэродром повторно целью атаки не был. Губернатор Ростовской области сообщает о нескольких пожарах. Повреждены жилые дома, учебное заведение, магазин, склады сельхозпредприятий и склад «Озон».
17: Повреждена также газовая труба, но без нарушения жизнеобеспечения города. Погибших и пострадавших, по официальным данным, нет.
7: Как изменилась жизнь российских городов, которые еще недавно считались глубоким тылом, объясняет эксперт по безопасности Вадим Коршунов.
18: Для приграничных и некоторых промышленных городов такие атаки уже становятся регулярным риском. Причем даже когда целью является военный или промышленный объект, рядом остаются жилые дома, дороги и гражданская инфраструктура. Поэтому для жителей последствия войны все чаще измеряются уже не расстоянием до фронта, а тем, насколько близко к их дому находится потенциальная цель.
7: А в Нижнекамске такая случайность уже стоила жизни двум молодым девушкам. Во время атаки 13 сентября они ехали в автомобиле. По словам мэра города, после сбития беспилотника осколок попал в дерево, а его обломками посекло машину. Две девушки погибли. Еще два человека, находившиеся в автомобиле, получили тяжелые травмы. Всего местные власти сообщали о 14 пострадавших. По словам россиян, СВО для жителей большей части городов перестало быть чем-то далеким или кадром с экрана телевизора. Воздушные тревоги, падающие обломки, пожары и разрушения люди наблюдают уже не где-то далеко на фронте. Они буквально оказываются на

0: особо ничего не скрывали, нам об этом известно. Наши люди знают о том, что вы приедете. Я вам должен сказать, с большим интересом общество воспринимает ваши визиты. Ну, а соседи и прочие лидеры государств внимательно следят за нашей встречей. Как вы видите, наша компания немножко расширилась. Я попросил приехать премьер-министра, руководителя нашего правительства, чтобы он подробно мог доложить о результатах наших контактов, бывших, прошлых контактов на практике.
1: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали! 11.
2: Гяра.
1: 12.
2: Бара.
1: 13.
2: Тера.
1: 14.
2: Чодаха.
1: 15.
2: Пандраха.
1: 16.
2: Солаха.
1: 17.
2: Сатраха.
1: 18.
2: Атара.
1: 19.
2: Унис.
1: 20.
2: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк», и сегодня речь пойдет про главную невидимую тему Белоруссии – еду с радиацией. С детства людям твердят, что тихая охота – это национальный код и чистая польза природы. Но что, если эта привычка убивает через 10-15 лет? Предстоит обсудить разговоры с радиологами, заглянуть в карты загрязнения Говельщины и Могилевщины и ответить на главный вопрос. Как обычная тарелка грибного супа становится причиной страшных диагнозов?
5: Знаешь, вот с этой темой всегда есть одна базовая загвоздка. Ну, чисто логическая. С момента аварии на ЧАЭС прошло почти 40 лет.
4: Ага, почти 40.
5: И период полураспада цезия-137 – это же 30 лет. 30,1, если быть точной. То есть по всем законам физики фон должен был, ну, как минимум вдвое упасть. Разве природа не очистилась за это время?
4: Слушай, ну, звучит логично, но это главная иллюзия. Физика, конечно, работает везде одинаково. Но тут вмешивается именно биология лесной среды. Радиация никуда не исчезла. Она просто, ну, она мигрировала.
5: В смысле мигрировала? Ушла глубоко в землю?
4: Если бы. Вот смотри, на обычном картофельном поле трактор каждый год перекапывает землю. Пласты смешиваются, плюс вносят чистые удобрения. А лес – это абсолютно закрытая статичная экосистема. Там нет тракторов.
5: Ну да, лес никто не пашет.
4: Именно. Весь этот радиоактивный пепел смывался дождями, перегнивал с листьями и в итоге осел буквально на глубине 3-5 сантиметров. Образовался такой плотный зараженный горизонт.
5: То есть в самой лесной подстилке мох, там листья прелые.
4: Да-да-да. И самое критичное – кто главный житель этого верхнего слоя? Грибница. Мицелий.
5: А грибница – это же огромная сеть под землей.
4: Точно. Это колоссальная биологическая губка. Мицелий работает как гигантский желудок леса. Он жадно впитывает влагу, минералы со всей округи, и вместе с полезными веществами он точно так же втягивает радионуклиды, направляя их прямо наверх, в сами грибы.
5: Звучит пугающе. Насколько сильно эта губка может впитать радиацию? Ну, есть же санитарные нормы какие-то.
4: Официальная санитарная норма для свежих дикорастущих грибов – 370 беккерелей на килограмм. А реальные пробы, которые приносят в лабораторию с Полесья или Могилевщины, иногда показывают значение до 12,5 тысяч беккерелей.
5: 12,5 тысяч? Жесть! Это же превышение в 30 с лишним раз. Один такой гриб – это просто концентрат яда. Но все ли грибы так фонят?
4: В этом и ловушка. Существуют так называемые грибы-гипераккумуляторы. Это такие, знаешь, безумные лесные пылесосы. Польский гриб, маслята, маховики, грузди. Собирать их под Чечерском или Брагиным – это прямой

0: путь к тяжелейшим диагнозам.
1: Хорошо, с лесом механика ясна. Статичная экосистема, грибница, как насос. А что с рыбой? Ну, реки вроде Сожи или Днепра. Вода же проточная. Они должны были вымыть всю эту грязь за 40 лет и унести ее в море.
0: Дожди действительно постоянно смывают цезий в воду, но он не уплывает бесследно. Течение заносит его в закрытые старицы рек, в заливы, озера. Там изотоп оседает на дно и смешивается с илом.
1: Угу.
0: И вот тут запускается пищевая цепочка. Илом питаются микроскопические рачки. Этих рачков тысячами поедает мелкая рыба типа плотвы.
1: А плотву глотает крупный хищник. Щука, окунь.
0: Абсолютно верно. В экологии это называется эффектом биомагнификации. На каждом этапе пищевой цепи концентрация токсина многократно возрастает. В итоге условный речной окунь – это уже плавающий аккумулятор радиации.
1: То есть уха из такого окуня – это сопоставимо с чем? С походом в рентген-кабинет?
0: По уровню полученной дозы вполне, но разница критическая. Внешняя гамма излучения в лесу или в кабинете рентгена – это как свет от фонарика. Вышел из зоны, и воздействие прекратилось.
1: А съеденный гриб или рыба?
0: Это уже инкорпорированный источник. Настоящий троянский конь внутри тела. Радиацию невозможно просто выключить, она работает изнутри.
1: Подожди, а почему организм вообще это впитывает? В теле же есть печень, почки, мощные фильтры. Тело должно просто отторгать яд.
0: Из-за гениальной биохимической подмены. Если открыть таблицу Менделеева, радиоактивный цезий-137 находится в одной группе со щелочными металлами, прямо под калием.
1: А, по химии помню.
0: И по химическим свойствам они практически близнецы. А калий – это критически важный элемент. Он нужен для сокращения мышц, для нервной системы, для сердца.
1: А, то есть организм видит цезий и думает типа: «О, отличный калий, берем для сердца».
0: Совершенно точно. Печень и кишечник не видят радиоактивного подвоха. Они радостно всасывают 80-90% поступившего изотопа прямо в кровь. И тело само разносит яд по тканям.
1: И раз калий больше всего нужен сердечной мышце, то удар приходится туда.
0: В первую очередь, да. Оказавшись внутри клетки миокарда, цезий начинает распадаться. Он испускает бета-частицы. Это не гамма-лучи. Бета-частицы — это высокоэнергетический электрон.
1: То есть он не пробивает насквозь?
0: Нет. Пробивная способность маленькая. Вся разрушительная энергия высвобождается на дистанции в несколько миллиметров, прямо внутри органа. Бета-частица летит на огромной скорости, как микроскопическая шрапнель.
1: Разрывая клетки изнутри.
0: Да, врезается в молекулы ДНК, разрывает цепочки. Клетка сердца погибает, а на ее месте образуется рубец, соединительная ткань. Возникает фиброз.
1: И это то, что называют чернобыльским сердцем.
0: Именно. Тяжелейшая аритмия, дистрофия миокарда, в результате внезапные инфаркты у людей 35 или 50 лет, которые вообще не пили и вели здоровый образ жизни. Их сердце просто физически изношено бомбардировкой изнутри.
1: Слушай, тут надо включить скептика. Но люди живут в этих регионах поколениями, собирают ягоды. Есть куча проверенных народных рецептов. Бабушки всегда говорили: просто вымочи грибы в соленой воде пару суток, потом свари 3 раза.
0: И слей воду.
1: Да-да, или высуши на зиму. Ну или в конце концов выпей водки для нейтрализации радиации. Это что, все пустышка?
0: Это не просто пустышка. Это прям самые опасные мифы, которые только добивают статистику смертности. Смотри, вода действительно может вымыть часть изотопа. Но максимум, чего можно добиться долгой варкой, это убрать 40-50% цезия.
1: То есть половина дозы все равно намертво остается в структуре гриба.
0: Она встроена в сами волокна. Если гриб фонил на 10 тысяч беккерелей, он будет фонить на 5 тысяч. И это все еще смертельно опасно.
1: Жесть. Осушка.
0: Осушка – это вообще создание чистого концентрата яда. Вода испаряется, гриб теряет до 90% веса, масса становится меньше, а радиация-то остается. Концентрация цезия вырастает в 8-10 раз. Зимний суп из таких сушеных боровиков – это колоссальный радиационный удар.
1: Да. А что насчет алкоголя? Миф про водку вообще бессмертный.
0: Алкоголь никак не влияет на тяжелые изотопы. Он не связывает цезий, не выводит его. Единственное, что делает водка, наносит мощный удар по печени. А печень в этот момент и так пытается справиться с тяжелейшей токсической нагрузкой.
1: Человек просто добивает свой главный фильтр. Но возникает резонный вопрос, если все так опасно, если варка не стасает, зачем люди вообще идут в этот горячий лес? Зачем рисковать жизнью ради ведра лисичек?
0: Экономика выживания. Тотальная бедность в регионах. Для жителей многих полесских деревень сбор дикоросов – это тупо единственный способ получить живые деньги. За день на чернике можно заработать 80-100 рублей.
1: Ну да, для глухой деревни это огромные деньги.
0: Конечно. Это возможность купить детям одежду, заготовить дрова. Риск рака через 15 лет кажется абстрактным. А нищета и голод стоят прямо перед глазами сегодня. Люди идут в лес от безысходности.
1: Хорошо, допустим, собрали эту фонящую чернику. Но как она попадает на прилавки крупных городов? В Минск, областные центры? Есть же ветеринарный контроль, лаборатории.
0: Тут вступает в дело теневая индустрия. Технология так называемого блендинга, смешивания.
1: Это как работает?
0: Приезжает скупщик в полесскую деревню. Берет чернику, фон которой, скажем, 800 бекерелей. Везет на крупную оптовую базу, а там стоят огромные промышленные бункеры из нержавейки.
1: И он туда засыпает грязную ягоду.
0: Да, и добавляет тонны абсолютно чистой черники из безопасных северных районов. Например, из Витебской области, где фон всего 50 бекерелей. Все это тщательно перемешивается.
1: И загрязненный продукт просто растворяется в чистом?
0: Точно. В итоге средний показатель по бункеру падает до 170 бекерелей. Приезжает лаборант, берет пробу сверху, норма пройдена, партия легализована.
1: Слушай, это же просто циничная математика. Масса радиации никуда не исчезла, она просто размазалась по миллионам банок с вареньем, которые потом купят люди.
0: 100%. Дальше ягода уходит в заморозку, в джемы, сухие кисели. И отследить происхождение переваренной с сахаром ягоды уже невозможно. Плюс не забывай про стихийную торговлю станций метро и на обочинах.
1: Там вообще никакого контроля нет, чистая русская рулетка. Но если масштаб этих схем такой огромный, почему чиновники закрывают на это глаза? Не заметить это невозможно.
0: Потому что это важнейший социальный клапан. Если жестко запретить сбор дикоросов и перекрыть людям этот доход, нищие деревни просто начнут бунтовать. Гораздо проще делать вид, что все контролирует санстанция.
1: И проблемы же выходят за рамки бедных деревень. Радиация попадает и в премиум-сегмент. Что там с элитными ресторанами?
0: Дичь. Дикие животные, кабаны, косули, лоси питаются тем самым мхом и грибами. Они накапливают в мышцах запредельные дозы радиации. А потом это мясо подают в дорогих агроусадьбах под видом экологически чистого продукта.
1: И животные ведь не знают границ на карте. Радиоактивный кабан может уйти за сотни километров в чистый район, где на него купят легальную лицензию.
0: Именно. Он переносит изотопы внутри себя.
1: Слушай, ну на дворе век технологий. Сейчас любой желающий может купить портативный китайский дозиметр за пару десятков долларов в интернете. Пришел на рынок, проверил кусок мяса или банку ягоды и спи спокойно. Разве не так?
0: А вот это главная техническая иллюзия. Бытовые китайские дозиметры измеряют только гамма-фон воздуха. Они физически не способны увидеть бета-излучение цезия, которое заперто внутри продукта.
1: Подожди, то есть дозиметр будет лежать на куске зараженного мяса и показывать норму?
0: Да, он покажет естественный фон комнаты. Бета-частицы просто не долетают до датчика. Для реальной проверки еды нужна тяжелая лабораторная аппаратура, специальные радиометры со свинцовой защитой, сосуды Маринелли.
1: Обалдеть! А как на это реагируют за рубежом? Огромная часть ягод идет на экспорт в Азию. Там этот блендинг пропускают?
0: Не пропускают. И из-за этого регулярно вспыхивают скандалы. Они периодически просто разворачивают целые фуры из Беларуси из-за катастрофического превышения цезия.
1: Что, очевидно, уничтожает репутацию чистых производителей на международном рынке.
0: Конечно. Но возвращаясь к самому пугающему вопросу. Если столько еды заражено, почему нет массовой паники? Как так получается, что в медкартах никто не видит диагноза «лучевая болезнь» или «радиационное отравление»?
1: Да, как вообще можно скрыть такую статистику?
0: Секрет в отложенном эффекте. То, что происходит сейчас, это хроническое внутреннее облучение малыми дозами. Изотоп задерживается в теле на 70-150 дней. Но человек же ест грибы и ягоды не один раз в год.
1: Ну да, сезон с июня по октябрь, а потом сушеные запасы всю зиму.
0: И новые порции радиации поступают быстрее, чем выводятся старые. Организм облучается изнутри 365 дней в году. Удар приходится через 10-15 лет. Особенно уязвимы дети из-за быстрого обмена веществ.
1: Щитовидка страдает в первую очередь.
0: Щитовидная железа, узловой зоб, аутоиммунные болезни. Радиация методично убивает иммунитет. Врачи даже используют негласный термин «чернобыльский СПИД». Обычная простуда переходит в тяжелую пневмонию.
1: Жесть. Но врачи-то это видят. Видят инфаркты в 40 лет, разрушенный иммунитет. Почему это не пишут в карточках?
0: Бюрократический заслон. Медицина работает по системе МКБ, международной классификации болезней. Врач в поликлинике физически не имеет права написать про радиацию без специальной комиссии.
1: То есть рак желудка запишут как обычную аденокарциному?
0: Да. А инфаркт из-за разрушенного миокарда зафиксируют как банальную ишемическую болезнь сердца. Вся статистика Чернобыля элегантно растворяется в обычных болезнях стареющего населения.
1: Понятно. Доказать связь невозможно, а признать правду значит выплачивать гигантские компенсации, признавать земли непригодными.
0: Государству гораздо проще списывать высокую смертность на стрессы, курение и делать вид, что все контролируется.
1: Такие вот дела. На самом деле эта история, она же не столько про радиацию, сколько про отношение людей к себе и друг другу. Полесская деревня рискует здоровьем и тягает ящики из фонящего леса не от хорошей жизни, а потому что это тупо единственный способ выжить и одеть детей к школе. А в Минске или областных центрах люди покупают эти витаминчики на обочине, потому что искренне верят. Ну, 40 лет же прошло, все давно очистилось, Чернобыль никуда не ушел. Он просто перестал быть заголовком в новостях и стал обыденностью. И пока власти делают вид, что все под контролем, единственная защита – это личная осознанность. Опасно верить в сказки про «отварил в соленой воде» и «все выветрилось», «нельзя брать еду с рук у трассы» и «лучше дойти лишний раз до лаборатории на рынке». Жизнь одна, и она точно дороже ведра лисичек. Это был проект «Между строк». Важно фильтровать то, что попадает в тарелку, и беречь здоровье.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
4: Радиосигнал 666 АМ.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
7: Полностью удалены с платформы каналы «Радио Столица», Первого канала Белорусского радио и «Радио Культура». Также заблокирован канал СТВ.
6: В качестве причины YouTube указал нарушение правил международной платформы и сообщил, что ограничения введены, цитирую, «для защиты сообщества». Напомню, ранее с платформы исчезли белорусские госканалы «Белта» и «ОНТ». В ответ Минск пригрозил полностью заблокировать в стране хостинг YouTube. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант говорила об этом еще 4 года назад.
8: Если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Белоруссией навсегда.
6: Что именно могут сделать власти, объясняет медиа-эксперт Сергей Ковалев.
9: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
6: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу Ютуба, люди отвечают так.
10: Альтернативы, есть, но они не идеальны.
11: Но в любом случае придумать что-то новое, может быть, лучше, новшество.
12: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
11: Дорогу нашим айтишникам плюс.
6: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
13: Да, пользуются, это кошмар. Постоянная реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
14: Ютуб как-то приятней, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
15: Ютуб, он прям уже для пользователя, ну, гораздо удобнее, 100%.
13: Ну, если Рутуб когда-то сделают, да, Виду тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
6: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
6: Монета в пирожке, плесень в хлебе и прокисшее молоко. Результаты проверки.
16: Купила слойку в магазине соседи на Маяковского 174, а мне тут моментальный кэшбэк 5 копеек. Правда, если бы я зуб сломала или, не дай бог, проглотила монетку, то в больнице этими 5 копейками не расплатишься.
6: Такую жалобу на своей странице в Тред составила минчанка Ирина. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района проверили магазин 9 сентября. Но нарушений уже традиционно для подобных случаев там не обнаружили.
17: Мы установили, что слойка с шоколадной начинкой поступает в магазин в виде замороженного полуфабриката из слоеного дрожжевого теста. В торговом объекте имеется зона допекания, где продукцию выпекают в соответствии с инструкциями производителя и технологическими картами.
6: Ирина возмущена, мол, какая разница, как монета попала в десерт.
16: Она там была, и говорит, что никаких нарушений нет, просто издевательство. Хорошо, магазин соседи ни при чем, полуфабрикаты и тому подобное. Но тогда проверьте, где эти полуфабрикаты изготовляют и в каких условиях. Мне нужен результат.
6: Параллельно с этой историей в Евроопте на улице Левкова покупатели заметили тостовый хлеб с плесенью. В Короне на Кальварийской целую партию скисшего молока «Шкловский молочник», хотя срок годности еще не закончился и условия хранения в магазине соблюдались. А в Евроопте и вовсе продавали яйца, внутри которых уже были зародыши эмбрионов цыплят. Почему внешне нормальные товары и действующий срок годности еще не гарантируют, что продукт безопасен, объясняет технолог пищевой продукции Егор Цап.
18: Здесь важно, что причины во всех случаях могут быть разными. Где-то проблема возникает еще на производстве, где-то при транспортировке или хранении, а где-то уже непосредственно в магазине. Жалобы пишутся, проверки проводятся, но о них часто магазины предупреждены заранее. Все сомнительное убрали, порядки навели и встречают ревизоров со спокойным сердцем.
6: По словам эксперта, показательно и то, что все вышеупомянутые проверки начались не после планового контроля, а после публикации пострадавших покупателей в соцсетях. То есть жалоба в интернете работает быстрее, чем внутренняя система контроля качества, а покупатели превращаются в подопытных кроликов, которые платят своим кошельком и здоровьем. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
19: Похоронили чужие кости. Жена погибшего ветерана обвинила командира в подлоге тела. Жена военнослужащего Вадима Михайлова не знает, был ли в закрытом цинковом гробу действительно ее муж. Мужчина перестал выходить на связь 9 августа. 1 сентября Валерии Михайловой сообщили, что муж погиб. Жена утверждает, что ДНК-экспертизу не проводили. Ее саму на опознание не приглашали. А в извещении о смерти были только имя и дата рождения мужа. На каком основании тогда решили, что погиб именно Вадим? Валерия пытается выяснить до сих пор.
20: Мы кого похоронили вообще? Почему ничего не известно, только со слов кого-то там? Я звонила командиру в пятницу, он был пьяный. А на каком основании? А может быть, он в плену? Может быть, документы подкинули?
19: По словам Валерии, командир объяснил ей, что личность погибшего установили судмедэксперт, следователь и сослуживцы. Но есть еще одна деталь. Родственникам не разрешили открыть цинковый гроб. При этом утверждает убитая горем жена. В документах не было указано ни радиационной опасности, ни инфекции, ни другой причины, которая могла бы объяснить такой запрет. Можно ли в такой ситуации установить личность погибшего без ДНК родственников, объясняет специалист по судебной экспертизе Александр Белов.
21: ДНК является не единственным способом идентификации человека. Могут использоваться документы, медицинские данные, особые приметы и другие методы. Но если у семьи возникают обоснованные сомнения, именно генетическая экспертиза позволяет сопоставить останки с родственниками и получить значительно более надежный ответ.
19: Теперь Валерия обращается к Следственному комитету, Минобороны, военной прокуратуре лично к Путину. Она требует объяснить, как именно установили личность ее мужа и почему семье не позволили увидеть тело. И главное, для нее сейчас уже даже не документы и не выплаты. Она хочет знать, действительно ли похоронила собственного мужа. Что семья может требовать в подобной ситуации, объясняет военный юрист Игорь Мартынов.
22: Если родственники сомневаются в идентификации погибшего, они вправе добиваться проверки обстоятельств и требовать официальных ответов о том, каким образом была установлена личность. Особенно важно сохранить все документы и письменно обращаться в следственные и надзорные органы, потому что здесь речь идет не только о юридическом статусе человека, но и о том, кого фактически передали семье для захоронения.
19: Валерия пока не утверждает, что ее муж жив или что семье действительно передали чужое тело. Она требует доказательств того, что похоронила именно своего Вадима. И пока таких доказательств, которые убедили бы семью, у нее, по ее словам, нет. Поэтому спустя несколько дней после похорон для этой женщины история фактически не закончилась. Она все еще пытается выяснить самое страшное, кто на самом деле лежит в его могиле.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
23: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о поставках на экспорт животноводческой продукции без претензий со стороны контролирующих органов и покупателей.
24: Ну, мы сегодня можем действительно гордиться нашим достижением в том, что мы совместно выстроили систему управления и контроля, которая может прослеживаться сегодня с точки зрения реального времени. То есть мы в реальном времени можем проследить, допустим, от фермы до прилавка реализацию, значит, нашей сельскохозяйственной продукции, в том числе на экспорт. И, конечно же, вот эти два законопроекта, которые сегодня и будут рассматриваться, значит, о ветеринарной деятельности и о прослеживаемости сельскохозяйственных животных, они между собой неразделимы. И программы, которые на сегодняшний день работают, программа, информационная программа «Система АИЦ», значит, в прослеживаемости сельскохозяйственных животных, а вот именно эти два законопроекта, они дают нам возможность показать нашим партнерам о открытости и качественно производимой нашей продукции. То есть мы говорим о том, что в принципе с учетом вот такой выстроенной работы и то, что нормы законопроекта действующего и в котором мы сейчас вносим изменения, они также будут направлены на открытость и реализацию нашей продукции на экспорт. То есть тем самым мы подтверждаем стабильность в нашей работе именно наших и сельскохозяйственных предприятий, и мясо, молокоперерабатывающих предприятий нашей страны.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Дипломатическая вендетта. Лукашенко должен извиниться. Посол Армении заявил, что без объяснений президента Беларуси не вернется в Минск. Посол Армении в Беларуси Размик Хумарян продолжит находиться в Ереване до тех пор, пока армянская сторона не получит от Минска объяснений или извинений за высказывания Александра Лукашенко о войне в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом заявил председатель Национального собрания Армении Рубен Рубинян. Он напомнил, что Хумаряна вызвали из Минска для консультаций в июне 2024 года, после высказывания Александра Лукашенко о 44-дневной войне между Арменией и Азербайджаном. Рубинян подчеркнул, что решение оставить посла в Ереване стало непосредственной реакцией армянских властей на слова Лукашенко.
1: Вы знаете, почему посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций? После того, как президент Беларуси публично заявил, что они вместе с Азербайджаном планировали 44-дневную войну. Беларусь – страна, которая является членом ОДКБ, участником той же оборонной структуры, что и мы. В ответ на это посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций. И да, эти консультации будут продолжаться до тех пор, пока мы не услышим объяснений или извинений.
0: Причиной дипломатического конфликта стали заявления Александра Лукашенко во время его визита в Азербайджан в мае 2024 года. Тогда, обращаясь к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, он вспомнил их разговоры, состоявшиеся до начала боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, и фактически поздравил его с победой.
2: Азербайджан очень многого добился за последние годы, и прежде всего решая свою главную проблему возврата земель, которые долгое время просто в пустыню превращались. Ильхам Гидаевич говорит, что надо возрождать, создавать на этих землях что-то новое, но там еще хуже, там надо убирать кое-что, прежде чем возрождать. И этого немало, поэтому это тяжелая история.
0: Тогда Александр Лукашенко также заявил, что Минск готов помочь Азербайджану в восстановлении территорий, перешедших под контроль Баку. В Ереване его слова расценили как подтверждение того, что президент Беларуси заранее знал о намерениях Азербайджана начать военную операцию и поддерживал эти планы. Рубинян в своем нынешнем выступлении сформулировал обвинение еще жестче, заявив, что Беларусь и Азербайджан вместе планировали войну. При этом непосредственно Лукашенко публично говорил о предвоенных обстоятельствах с Алиевым и о сделанном ими выводе, что Азербайджан может победить. О совместной подготовке конкретного военного плана он не заявлял. Тем не менее, Армения вызвала посла Размика Хумаряна в Ереван для консультации 13 июня 2024 года. В тот же день премьер-министр Никол Пашинян объявил, что не поедет в Беларусь, пока страной руководит Лукашенко.
3: С этого момента ни один официальный представитель Армении не будет посещать Беларусь. Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны в Карабахе. Поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Беларуси какие-то вопросы в формате ОДКБ. Хочу заявить, что Беларусь я больше никогда не посещу, пока там президентом является Александр Лукашенко. Лукашенко должен принести извинения, которые будут приемлемы для армянского народа.
0: После этого выступления Ереван отозвал своего посла Размика Хумаряна из Минска для консультаций. В ответ Министерство иностранных дел Беларуси вызвало для консультаций своего посла в Армении. В Минске заявление Пашиняна назвали попыткой отвлечь внимание от внутриполитических проблем и подчеркнули, что Беларусь не намерена ухудшать отношения с армянским народом. По словам экспертов, ухудшение отношений между Беларусью и Арменией стало продолжением одной из магистральных линий внешней политики Армении, которая ранее свела к нулю свое участие в ОДКБ, неохотно принимает участие в заседаниях СНГ и отдаляется от России. Однако полного разрыва отношений с Минском эксперты пока не ожидают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
25: Учим пакистанский вместе.
26: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
27: Мосаме сарма.
26: Лето.
27: Мосаме гарма.
26: Весна.
27: Бахар.
26: Осень.
27: Хизан.
25: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Из первых уст.
23: Начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик о готовности всего жилого фонда Минска к приему тепла.
8: Первое жилье, подготовка, значит, выполнены все работы по ремонту кровли, стыков, остеклению, по ремонту балконов. Сделана работа по прочистке всех трубопроводов внутри жилья. Сейчас заполняется система химоочищенной водой. И получено, что самое главное, 100% паспортов готовности. Значит, как по жилью, которое у ЖКХ, так и по ТСам и ЖСПК. То есть жилье на сегодняшний день к приему тепла готово. Также была проведена большая работа энергетиками, подставщиками тепла. Произведен ремонт всех котельных, ТЭЦ, трубопроводов. И сейчас продолжается еще работа по перекладке сетей. Всего коммунсетями будет переложено 55 километров, и Минскэнерго будет переложено 87 километров. Также в этом году впервые мы производим целенаправленно замену запорной арматуры, чтобы в случае аварии можно было отключать поэтапно жилые дома. И заканчивается замена электрощитков в жилье, двухлетняя программа, что также исключит аварийные ситуации.
4: Новости регионов на радиосигнал.
0: В Житковичском районе 23-летний водитель погиб, пытаясь избежать наезда на собаку. Трагедия произошла на 6-м километре дороги Туров-Хильчицы. Перед БМВ внезапно выбежала собака. Молодой водитель попытался уйти от столкновения, однако не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. 23-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, но спасти его не удалось. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. В Беларуси растет число ДТП с дикими животными. За 8 месяцев текущего года в стране зафиксировали 3593 ДТП с диким зверьем, и это почти на 7,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Всего на дорогах погибли 3650 животных. Чаще всего под колеса попадают косули, лоси, кабаны и благородные олени. На трассе Р-21 Витебск-Лиозна под колеса попал медведь. Это уже второй случай с начала года. Также регистрировались наезды на зубров, рысей, ланей, бобров и выдр. Самыми аварийными трассами по итогам года стали М4 Минск-Могилев, М1 Брест-граница РФ и М6 Минск-Гродно. Грибник заметил странные стволы. Внутри деревьев оказались снаряды. Житель Гродно отправился за грибами и заметил на поляне необычные предметы, вросшие в деревья. Оказалось, это 152-миллиметровые снаряды времен Второй мировой войны. Вероятно, боеприпасы когда-то оставили на земле, а спустя десятилетия выросшие деревья буквально подняли их из почвы. Находку обнаружили и уничтожили саперы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
0: Российская армия подставила Минск. Ночью над Литвой обнаружили беспилотник из Беларуси. Европа такого не простит. В ночь на 15 сентября в Литве объявили желтый уровень воздушной опасности. Жителям Вильнюса и ряда районов пришли экстренные сообщения после обнаружения беспилотника в воздушном пространстве страны. На перехват поднялись истребители НАТО. Около 0:30 стало известно, что беспилотник уничтожен в воздухе. Позже Национальный центр управления кризисами уточнил место. Район деревни Порткуной в Кашьядорском районе.
1: К месту падения обломков направились военная полиция, полиция и другие экстренные службы. Территорию оцепили, специалисты начали искать и идентифицировать части аппарата. Пока неизвестно, какой именно это был дрон и нес ли он боевую нагрузку.
0: По предварительным данным литовских властей, беспилотник мог попасть в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси. Воздушную тревогу впоследствии отменили. Это уже второй серьезный инцидент с неопознанным воздушным объектом в Литве за последние дни. Литовские власти называют эти инциденты прямой угрозой гражданской авиации. Дроны залетали в Литву с территории Белоруссии раньше. В прошлом году из-за этого премьер-министра Литвы и спикера Сейма эвакуировали в укрытие. Позже выяснилось, что это был российский дрон Гербера. У такого дрона может быть разное применение, говорит военный эксперт Егор Андреев.
9: Это имитация «Шахеда» производства завода в Елабуге. Дрон изготавливается из фанеры и пенопласта. Его цена в десятки раз меньше «Шахеда». Россия использует его для перенасыщения украинской ПВО.
0: По словам экспертов, запуская дроны через территорию Беларуси, российская армия подставляет Минск. Из-за залета с территории Беларуси дронов и метеозондов Литве не раз приходилось приостанавливать работу целых аэропортов. Руководство страны называет это гибридными атаками. Из-за полетов дронов и метеозондов со стороны Беларуси премьер-министр Литвы Инга Ругиняна ранее пригрозила полностью закрыть границу с Беларусью.
10: Если снова произойдет массовое пересечение нашей границы такими шарами, мы отреагируем немедленно и закроем границу с Беларусью. Уступок Беларуси в этом вопросе не будет.
0: Полное закрытие литовской границы, даже если оно носит временный характер, может иметь для Беларуси весьма серьезные экономические и логистические последствия, считают эксперты. Кроме того, пострадают обычные белорусы, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
11: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
0: Напряжение на белорусско-литовской границе нарастает. Литовская сторона связывает дроны, метеозонды и группы мигрантов в единую тактику давления. Из-за этого Беларусь может оказаться в полной изоляции, предупреждают эксперты. По их словам, для обычных белорусов это означает укрепление железного занавеса между Беларусью и Европой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
12: Бензин на вес золота. В Самарской области дроны ударили по Сызранскому НПЗ. Какой прогноз по топливу на ближайшее время? После налета беспилотников минувшей ночью загорелся принадлежащий Роснефти Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Судя по видео очевидцев, как минимум один из очагов пожара находится на территории резервуарного парка.

0: Давайте все...
1: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другое. В год Сызранский НТЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в мессенджере «Макс», что в ходе ночной атаки пострадало неназванное промышленное предприятие.
2: Всего было поражено более 40 беспилотников. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов. Выбито стекло. Ведет работу оперативный штаб.
1: Сызранский НПЗ регулярно подвергается атакам беспилотников. В прошлый раз о пожаре на предприятии стало известно 8 августа. До этого 4 августа и 12 июля. После июльской атаки завод полностью останавливал работу. До этого Сызранский НПЗ был атакован и в мае, и в апреле, и неоднократно в прошлом году. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист. Владимир Милов.
3: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где...
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы сталкиваются с нехваткой топлива. На российском рынке бензина, кроме дефицита, уже начался рост цен, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко заверил спецпосланника Соединенных Штатов Америки Джона Коула, что в Беларуси нет политзаключенных.
6: Джон, и еще одно замечание. Очень много разговоров перед нашей с вами здесь встречей по поводу освобождения, ну, как вы их называете, политзаключенных. Хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят, об освобождении людей, которые вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Шокирующие кадры под Брестом. Военные за считанные дни превратили лес в свалку сухпайков и мусора. Белорусы сняли все на видео.
8: Недалеко за Брестом, прямо за Муховцем, где находится домик охотника, мы приехали в лес собирать грибы.
7: Обычная поездка в лес закончилась для грибницы Екатерины неприятным сюрпризом. Прямо в лесу женщина обнаружила десятки пустых консервных банок и упаковок от армейских сухпайков. Судя по их состоянию, мусор появился совсем недавно.
8: Ну, сами понимаете, кто это оставил. Консервные банки. Довольно-таки я хотела бы сказать, что это все свежачок. Недавно. Ориентир. Вот там такой зеленый вагончик виднеется.
7: Образование свалки по времени совпадает с крупными военными маневрами под Брестом. Согласно открытым данным Минобороны, с 6 по 11 сентября на полигоне Брестский проходило совместное белорусско-казахстанское учение разведывательных подразделений «Лесное братство».
0: Военные отрабатывали разведку, поиск и нейтрализацию незаконных вооруженных формирований в лесисто-болотистой местности. Сводные подразделения сформировали поровну из белорусских и казахстанских военнослужащих. Они учились управлять разведывательными и ударными беспилотниками, обнаруживать минно-взрывные заграждения и преодолевать инженерные препятствия.
7: А вот элементарно убрать после себя военные после учений забыли, жалуется Екатерина.
8: И вот эти баночки здесь повсюду, повсюду баночки валяются. Нормально? А ну-ка быстро. Приехали, кто здесь был, и убираем за собой весь этот баночный срач, весь.
7: Женщина говорит, что военных постоянно называют примером дисциплины и порядка, но свалка из сухпайков после всего пары дней учений говорит об обратном. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко заверил спецпосланника Соединенных Штатов Америки Джона Коула, что в Беларуси нет политзаключенных.
6: Джон, и еще одно замечание. Очень много разговоров перед нашей с вами здесь встречей по поводу освобождения, ну, как вы их называете, политзаключенных. Хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят, об освобождении людей, которые вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Бензин на вес золота. В Самарской области дроны ударили по Сызранскому НПЗ. Какой прогноз по топливу на ближайшее время? После налета беспилотников минувшей ночью загорелся принадлежащий Роснефти Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Судя по видео очевидцев, как минимум один из очагов пожара находится на территории резервуарного парка.

0: Давайте все...
1: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другое. В год Сызранский НТЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в мессенджере «Макс», что в ходе ночной атаки пострадало неназванное промышленное предприятие.
2: Всего было поражено более 40 беспилотников. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов. Выбито стекло. Ведет работу оперативный штаб.
1: Сызранский НПЗ регулярно подвергается атакам беспилотников. В прошлый раз о пожаре на предприятии стало известно 8 августа. До этого 4 августа и 12 июля. После июльской атаки завод полностью останавливал работу. До этого Сызранский НПЗ был атакован и в мае, и в апреле, и неоднократно в прошлом году. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист. Владимир Милов.
3: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где...
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы сталкиваются с нехваткой топлива. На российском рынке бензина, кроме дефицита, уже начался рост цен, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
5: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
6: Гяра.
5: 12.
6: Бара.
5: 13.
6: Тера.
5: 14.
6: Чодаха.
5: 15.
6: Пандраха.
5: 16.
6: Солаха.
5: 17.
6: Сатраха.
5: 18.
6: Атара.
5: 19.
6: Унис.
5: 20.
6: Бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.

0: оставайтесь с нами, это важно.
1: Ну, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
0: Ага, на бумаге.
1: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
0: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
1: О, да. Система отреагировала моментально.
0: Чиновники просто спасают свои кресла.
1: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как, знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
0: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
1: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
0: Прямо в ту самую поликлинику?
1: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
0: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
1: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
0: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
1: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
0: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
1: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
0: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
1: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
0: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок.
1: Да, 100%.
0: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
1: Это огромная цифра.
0: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
1: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
0: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
1: Это в районе 400 евро, да?
0: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
1: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
0: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
1: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать. Но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
0: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
1: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
0: 85% рынка тяжелой диагностики

0: Америки – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
1: Угу.
0: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
1: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
0: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы, там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
1: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
0: То есть его нужно постоянно доливать?
1: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
0: И сколько стоит починить это после квенча?
1: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
0: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
1: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
0: И как тогда их чинят сейчас?
1: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
0: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
1: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
0: Жесть.
1: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
0: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
1: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
0: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
1: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
0: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
1: Угу.
0: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
1: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
0: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
1: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
0: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
1: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
0: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
1: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
0: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
1: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
0: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
1: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
0: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
1: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
0: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
1: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
0: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
1: Кажется, им важнее контроль.
0: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
1: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время – мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
0: Каждую минуту?
1: А система предлагает подождать талона 30 дней.
0: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
1: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
0: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
1: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
0: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
1: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
0: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей, закрытые частные клиники и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томография же из воздуха не появится.
1: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
0: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
1: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
0: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
1: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
0: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
1: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
0: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
1: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
0: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
1: Боюсь, что ответа у системы нет.
0: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. первых уст.
3: Заместитель председателя правления Национального банка Беларуси. Заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Андрей Картун о положительных тенденциях в борьбе с кибермошенничеством.
4: Уже 2 месяца работают новые требования к банкам в части кибермошенничества. Напомню, что каждый банк уже сейчас должен иметь так называемую антифрод-систему, заточенную под наши требования. Как раз-таки все заметили, что уже в мобильный банкинг попасть без подтверждения геолокации нельзя. Видим уже первые результаты в части того, что количество инцидентов снизилось значительно. Если брать, например, прошлый год, в среднем в прошлом году количество инцидентов в месяц было там 1500-1600 по выводу средством и так далее, то сейчас у нас в августе зафиксировано было около 1000 инцидентов, меньше даже, чем в июле. Фактически снижение там почти на 50% по количеству инцидентов, но и по суммам еще большее количество снижения, больше там почти под 60%. Если в прошлом году, например, у нас в месяц было больше 5 миллионов, это сумма ущерба в месяц, то сейчас эта цифра в 2 раза, фактически 2,5 миллиона. Ну, традиционно, понятно, не меняется цифра, даже она еще увеличивается, 92%, а то и больше всех нарушений или всех выводов средств связаны с социальной инженерией. В целом количество инцидентов и суммы ущерба снижаются.
2: Важный сигнал.
5: Деревня, встречай. Дешевые кредиты разогнали цены на квартиры в Минске. Теперь их не может купить никто, кроме разве что россиян. Средняя цена квадратного метра в Минске, согласно реально завершенным сделкам, выросла до $2295. Получается, что всего за месяц цена одного квадрата в среднем прибавила почти 3% или $60. А с начала года прирост составляет уже около 18%. Как пишет в своем телеграм-канале эксперт по недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье заметно подскочили в августе, когда Беларусьбанк начал выдавать кредит с льготным периодом под 1%.
6: Напомню, появился так называемый кредит от Белинвеста на вторичку. 2 года под 10,9%. Это также поддержит движение цены вверх к планке $2500 до конца года. Однако уже в 2027 году стоимость жилья может снизиться до $2200 за квадратный метр.
5: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
7: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
5: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске. Да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
6: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать $40 тысяч или $128 тысяч. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
5: В июле текущего года средняя стоимость квадратного метра жилья в Минске выросла до $2064, на фоне чего эксперты прогнозировали скорые перемены и риски на рынке недвижимости. В начале августа Беларусьбанк начал подписывать партнерские соглашения с застройщиками по кредитной программе со ставкой 1% годовых в льготный период. После анонса этих кредитов в офисах продаж начался ажиотаж, хотя аналитики предупреждали о неизбежном росте цен из-за повышенного спроса. Однако уже в сентябре из-за колебаний валютных курсов очереди у застройщиков исчезли, так как квартиры в рублях стали дороже. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне

0: сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
3: Новый закон об аквакультуре, который будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при имплантировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
4: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
5: Угу.
4: Если сравнить с 94 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
5: Но подожди.
4: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
5: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеремить всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса. Ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
4: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
5: Какая еще ловушка?
4: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые 2 месяца.
5: Но это деньги на старт.
4: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в 3-летний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
5: Стоп-стоп. Называть 3-летний декрет капканом. 3-летний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
4: Роскошь сидеть без копейки.
5: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
4: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчастую.
5: Да почему съедает-то?
4: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1,5-2 месяца.
5: Ну не сгущай краски.
4: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
5: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
4: Ага, базовое.
5: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
4: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
5: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
4: Знаю.
5: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
4: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
5: Зато самые важные доли.
4: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
5: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
4: Нет, но...
5: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
4: Угу.
5: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
4: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
5: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
4: Ой, давай без этого.
5: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
4: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход рождения третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
6: Бюджет не резиновый.
4: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость трех квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
6: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
4: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
5: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
4: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
5: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
4: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
5: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
4: И что с того?
5: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
4: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
5: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
4: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
5: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
4: Да ну?
5: Да. Родители не сходят с ума об тревоге. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
4: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
6: Ну, это...
4: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
5: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
4: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
5: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
4: Работает.
5: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
4: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
7: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор остаться с ребенком и платит пособие.
4: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
5: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
4: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
5: До встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о том, что сегодня нет необходимости в политических преследованиях в Беларуси.
8: Я подвожу вас к главной теме. Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но продолжая репрессии, на это место в 2 раза больше задерживаем людей. Я хочу вот публично вам сказать, что это абсолютная неправда. У нас нет такой цели вместо освобожденных людей отправлять новых людей в исправительно-трудовые колонии. Такой у нас проблемы нет. Мы это не делаем и делать не будем. Это наши белорусы. Но если кто-то из граждан Беларуси и присутствующих здесь не граждан нарушит белорусские законы, мы непременно будем реагировать по закону. И если они заслуживают находиться под следствием или в исправительно-трудовых колониях, они будут там находиться. Но это абсолютно не связано с политикой. Нам нет необходимости политически сегодня кого-то преследовать. Абсолютно никакой необходимости нет, потому что все процессы в Беларуси находятся под контролем.
1: Yeah.
9: Важный сигнал.
10: Шокирующие кадры под Брестом. Военные за считанные дни превратили лес в свалку сухпайков и мусора. Белорусы сняли все на видео.
11: Недалеко за Брестом, прямо за Муховцем, где находится домик охотника, мы приехали в лес собирать грибы.
10: Обычная поездка в лес закончилась для грибницы Екатерины неприятным сюрпризом. Прямо в лесу женщина обнаружила десятки пустых консервных банок и упаковок от армейских сухпайков. Судя по их состоянию, мусор появился совсем недавно.
11: Ну, сами понимаете, кто это оставил. Консервные банки. Довольно-таки я хотела бы сказать, что это все свежачок. Недавно. Ориентир. Вот там такой зеленый вагончик виднеется.
10: Образование свалки по времени совпадает с крупными военными маневрами под Брестом. Согласно открытым данным Минобороны, с 6 по 11 сентября на полигоне Брестский проходило совместное белорусско-казахстанское учение разведывательных подразделений «Лесное братство».
12: Военные отрабатывали разведку, поиск и нейтрализацию незаконных вооруженных формирований в лесисто-болотистой местности. Сводные подразделения сформировали поровну из белорусских и казахстанских военнослужащих. Они учились управлять разведывательными и ударными беспилотниками, обнаруживать минно-взрывные заграждения и преодолевать инженерные препятствия.
10: А вот элементарно убрать после себя военные после учений забыли, жалуется Екатерина.
11: И вот эти баночки здесь повсюду, повсюду баночки валяются. Нормально? А ну-ка быстро. Приехали, кто здесь был, и убираем за собой весь этот баночный срач, весь.
10: Женщина говорит, что военных постоянно называют примером дисциплины и порядка, но свалка из сухпайков после всего пары дней учений говорит об обратном. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
13: Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
14: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое. Уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
15: Радиосигнал 666 АМ.
1: Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о том, что сегодня нет необходимости в политических преследованиях в Беларуси.
8: Я подвожу вас к главной теме. Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но, продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей. Я хочу вот публично вам сказать, что это абсолютная неправда. У нас нет такой цели вместо освобожденных людей отправлять новых людей в исправительно-трудовые колонии. Такой у нас проблемы нет. Мы это не делаем и делать не будем. Это наши белорусы. Но если кто-то из граждан Беларуси и присутствующих здесь не граждан нарушит белорусские законы, мы непременно будем реагировать по закону. И если они заслуживают находиться под следствием или в исправительно-трудовых колониях, они будут там находиться. Но это абсолютно не связано с политикой. Нам нет необходимости политически сегодня кого-то преследовать. Абсолютно никакой необходимости нет, потому что все процессы в Беларуси находятся под контролем.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
16: Дас.
1: 20.
16: Бис.
1: 30.
16: Тис.
1: 40.
16: Чалис.
1: 50.
16: Пачас.
1: Новости регионов. На радиосигнал.
0: На трассе М-10 возле Калинковичей в сторону Гомеля произошло жуткое ДТП, в котором погиб лось. В аварии пострадали два авто. Легковой автомобиль оказался перевернут, а микроавтобус получил значительные повреждения. О пострадавших среди людей и другие подробности в ГАИ Гомельщины не сообщают. Двое суток в лесу. В Барановичском районе нашли пропавшую пенсионерку. Пожилая женщина ушла 11 сентября за грибами возле деревни Деколы и не вернулась. Телефона с собой у нее не было. К поискам подключили более 70 человек и 18 единиц техники. Спасатели вместе с волонтерами обнаружили женщину в лесу. Пенсионерку передали медикам и госпитализировали. В Беларуси дорожает туристическая аренда. Несвиж рвется в лидеры, а региональные центры удивляют. За год краткосрочная аренда жилья для туристов по стране подорожала в среднем на 4% и достигла 180 рублей в сутки. Аналитики одного из сервисов из России подвели итоги и показали, как изменились ценники в белорусских регионах. Дороже всего отдыхать у воды. Нарочь обойдется в 207 рублей в сутки, а Брославские озера – в 203 рубля в сутки. В Минске аренда жилья стоит в среднем 192 рубля в сутки. В Гродно – 171 рубль, в Несвиже – 168, в Бресте – 164, в Полоцке – 155, в Лиде – 143, в Могилеве и Витебске – 141, в Пинске – 140, а в Гомеле – 138 рублей в сутки. Региональный туризм продолжает разогревать цены, но пока одни исторические точки вроде Несвижа и Полоцка дорожают, Лида и Могилев становятся доступнее для поездок на выходные. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Начальник отдела по агитации и пропаганде госавтоинспекции Мингорисполкома Артем Нехай рекомендует проверять документы перед поездкой.
17: Проверить же дату окончания действия удостоверения можно на его лицевой стороне в соответствующей графе. Еще одним важным документом является договор страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. И более распространенным при этом является договор внутреннего страхования. Он прекращает свое действие при истечении срока страхования, указанного на лицевой стороне, а также при неуплате в установленный срок второй части страхового взноса. В этом случае водитель может быть привлечен к ответственности в виде штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. При этом, если он станет участником дорожно-транспортного происшествия, сумма штрафа увеличится и составит от 5 до 10 базовых величин. Дополнительно на водителя будет наложена обязанность по возмещению ущерба, причиненного в результате такого происшествия.
18: Важный сигнал.
10: Это официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Белоруссии. Новые санкции не за горами.
19: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
10: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной, но в целом угроза сохраняется.
19: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
10: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
20: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх? Чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
10: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котенок.
21: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
10: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным. А в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Депутат Палаты представителей Елена Пархимчик о новациях, вошедших в обновленный закон о ветеринарной деятельности.
22: Сегодня мы готовы представить те новации, которые вошли в проект.
3: Уточнена терминология. Введен новый понятийный аппарат. Разъясняются такие термины, как профилактика, диагностика, лечение болезней животных, эвтаназия, хирургические манипуляции, не связанные с лечением. Два очень важных понятия нашли свое место в проекте, такие как правила надлежащей клинической практики в ветеринарии и правила надлежащей аптечной практики в ветеринарии. Это те новации, которые, в общем-то, ждало все ветеринарное сообщество. Правилами надлежащей клинической практики уточняются и четко регламентируются те условия, в которых должны проходить манипуляции в отношении животных или лечение, диагностика, профилактические мероприятия. Будут предъявляться общие требования к материально-технической базе ветеринарных клиник и лечебниц. Будут предъявляться требования к квалификации и переподготовки специалистов, которые осуществляют ветеринарную деятельность. Это позволит исключить осуществление ветеринарной помощи животным в ненадлежащих условиях, к сожалению, которые в настоящее время имеют место быть.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого, про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
7: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
6: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1,850. А местами, ну, доходит и до 2200.
7: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
6: Со свежим ремонтом, да?
7: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
6: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
7: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
6: Ого, эта треть рынка просто испарилась.
7: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
6: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
7: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
6: Ну, логично, да.
7: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
6: Типа, куда эти деньги девать?
7: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
6: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
7: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
6: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
7: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
6: Точно.
7: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
6: И цены там тоже скакнули.
7: Взлетели на 15-23% всего забот.
6: 23% для регионов – это просто...

0: исторически бывало и хуже.
1: Бывало, да.
0: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
1: Давай посчитаем.
0: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
1: Никакой же.
0: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
1: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
0: Ага.
1: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
2: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
1: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы созаемщиков, вписывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
2: Ого, всей семьей впрягаются.
1: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
2: Это когда сначала гасишь только проценты?
1: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за это однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
2: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
1: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
2: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
1: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
2: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
3: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
2: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
3: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
2: И это не блеф, да.
3: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
2: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивая риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
3: О, это извечный спор.
2: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
3: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
2: Почему?
3: Если не учитывать полную стоимость владения.
2: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до 450-650 долларов на каждый квадратный метр.
3: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев. И все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
2: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
3: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический

0: Ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка,
1: которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
0: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
1: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
0: Ну да.
1: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
0: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
1: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
0: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
1: Логистика.
0: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички. Это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
1: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
0: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
1: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
0: Немало.
1: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
0: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
1: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
0: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
1: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
0: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
1: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
0: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
1: А остальные 65% – это подушка безопасности?
0: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
1: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
0: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
1: Неузаконенные перепланировки.
0: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
1: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
0: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
1: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
0: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
1: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Перемирие подвисло. Что ответили на предложение о паузе в атаках по энергетике в Москве и Киеве? Дональд Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Киев согласился. Однако в Москве от прямого ответа ушли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразился так.
4: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами.
3: В итоге в ночь на 15 сентября удары возобновились с обеих сторон. Украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Армия России атаковала АЗС в Киеве. Перемирие сорвалось, или президент США поторопился с заявлением, объясняет политолог Александр Корнилов.
5: Судя по имеющейся информации, Трамп объявил результат раньше, чем стороны действительно о нем договорились. Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары, но только взаимно. А из Москвы пока нет подтверждения, что Путин взял на себя такие же обязательства. Поэтому формально сейчас даже сложно говорить о нарушении перемирия, которого стороны еще не оформили.
3: Всего через пару часов после заявления Трампа о перемирии Зеленский записал свое видеообращение, в котором сказал, что Украина готова не атаковать российскую энергетику, если Россия прекратит удары по украинской энергетике, критической инфраструктуре и логистике. В Москве от таких заявлений воздержались. Источник журналистов, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что во время встречи в Москве с американской делегацией никакого решения об энергетическом перемирии принято не было. Поэтому заявление Трампа могло быть экспромтом. Владимир Путин перед зимой вряд ли пойдет на энергоперемирие, считает эксперт по международной политике Михаил Ряпов.
6: А для России удары по украинской энергетике остаются одним из инструментов давления. Это особенно чувствительным он становится зимой. Поэтому Москва может считать, что отказывается сейчас от серьезного рычага, не получая взамен достаточных уступок. Именно поэтому договориться о взаимном прекращении таких атак гораздо сложнее, чем просто публично объявить о нем.
3: И это уже не первый такой случай. В марте прошлого года Трамп тоже объявлял о 30-дневной паузе ударов по энергетике, но четкого и устойчивого прекращения атак тогда не случилось. Сейчас история фактически повторяется. Вашингтон хочет получить хотя бы ограниченное перемирие. Киев публично соглашается на взаимную паузу, а Москва пока ее не подтверждает, объясняет политобозреватель Денис Ларин.
7: Энергетическое перемирие считается гораздо более узкой договоренностью, чем полноценное прекращение огня. И если даже здесь стороны не могут зафиксировать единые условия, то договориться о большой сделке будет еще сложнее. Главная проблема сейчас не в заявлении Трампа, а в том, есть ли под ним реальные обязательства Москвы и Киева.
3: Пока таких взаимных обстоятельств публично не зафиксировано, поэтому энергетическое перемирие пока существует только в заявлении Дональда Трампа, а не вне вины России и Украины.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
9: Эк.
2: 2.
9: До.
2: 3.
9: Тин.
2: 4.
9: Чар.
2: 5.
9: Пач.
2: 6.
9: Че.
2: 7.
9: Сат.
2: 8.
9: Ат.
2: 9.
9: Но.
2: 10.
9: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
10: Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Дипломатическая вендетта. Лукашенко должен извиниться. Посол Армении заявил, что без объяснений президента Беларуси не вернется в Минск. Посол Армении в Беларуси Размик Хумарян продолжит находиться в Ереване до тех пор, пока армянская сторона не получит от Минска объяснений или извинений за высказывания Александра Лукашенко о войне в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом заявил председатель Национального собрания Армении Рубен Рубинян. Он напомнил, что Хумаряна вызвали из Минска для консультаций в июне 2024 года после высказывания Александра Лукашенко о 44-дневной войне между Арменией и Азербайджаном. Рубинян подчеркнул, что решение оставить посла в Ереване стало непосредственной реакцией армянских властей на слова Лукашенко.
12: Вы знаете, почему посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций? После того, как президент Беларуси публично заявил, что они вместе с Азербайджаном планировали 44-дневную войну. Беларусь – страна, которая является членом ОДКБ, участником той же оборонной структуры, что и мы. В ответ на это посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций. И да, эти консультации будут продолжаться до тех пор, пока мы не услышим объяснений или извинений.
11: Причиной дипломатического конфликта стали заявления Александра Лукашенко во время его визита в Азербайджан в мае 2024 года. Тогда, обращаясь к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, он вспомнил их разговоры, состоявшиеся до начала боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, и фактически поздравил его с победой.
13: Азербайджан очень многого добился за последние годы, и прежде всего решая свою главную проблему возврата земель, которые долгое время просто в пустыню превращались. И Хамгидаевич говорит, что надо возрождать, создавать на этих землях что-то новое. Но там еще хуже, там надо убирать кое-что, прежде чем возрождать. И этого немало. Поэтому это тяжелая история.
11: Тогда Александр Лукашенко также заявил, что Минск готов помочь Азербайджану в восстановлении территорий, перешедших под контроль Баку. В Ереване его слова расценили как подтверждение того, что президент Беларуси заранее знал о намерениях Азербайджана начать военную операцию и поддерживал эти планы. Рубинян в своем нынешнем выступлении сформулировал обвинение еще жестче, заявив, что Беларусь и Азербайджан вместе планировали войну. При этом непосредственно Лукашенко публично говорил о предвоенных обстоятельствах с Алиевым и о сделанном ими выводе, что Азербайджан может победить. О совместной подготовке конкретного военного плана он не заявлял. Тем не менее, Армения вызвала посла Размика Хумаряна в Ереван для консультации 13 июня 2024 года. В тот же день премьер-министр Никол Пашинян объявил, что не поедет в Беларусь, пока страной руководит Лукашенко.
14: С этого момента ни один официальный представитель Армении не будет посещать Беларусь. Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны в Карабахе. Поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Беларуси какие-то вопросы в формате ОДКБ. Хочу заявить, что Беларусь я больше никогда не посещу, пока там президентом является Александр Лукашенко. Лукашенко должен принести извинения, которые будут приемлемы для армянского народа.
11: После этого выступления Ереван отозвал своего посла Размика Хумаряна из Минска для консультаций. В ответ Министерство иностранных дел Беларуси вызвало для консультаций своего посла в Армении. В Минске заявление Пашиняна назвали попыткой отвлечь внимание от внутриполитических проблем и подчеркнули, что Беларусь не намерена ухудшать отношения с армянским народом. По словам экспертов, ухудшение отношений между Беларусью и Арменией стало продолжением одной из магистральных линий внешней политики Армении, которая ранее свела к нулю свое участие в АДКБ, неохотно принимает участие в заседаниях СНГ и отдаляется от России. Однако полного разрыва отношений с Минском эксперты пока не ожидают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
15: В Риме и то дешевле. Белоруска с ребенком уже полгода не может снять квартиру в Минске. Что произошло с арендой жилья в столице? В Минске на рынке аренды жилья сохраняется высокий спрос. На хорошие варианты претендуют сразу десятки человек, а однокомнатная квартира сейчас стоит в среднем от 400 до 500 долларов в месяц. На ситуацию повлияло также начало учебного года и наплыв студентов в столицу. Особенно сложно найти жилье в Минске студентам и семьям с детьми. Минчанка Инна рассказала, что искала двухкомнатную квартиру 4 месяца, при том, что она арендует жилье в столице уже больше 20 лет. По ее словам, некоторые собственники прямо отказывались сдавать жилье женщине с сыном-студентом.
16: Нам сказали, что они ищут айтишников как жильцов и не рассматривают женщину с ребенком. Убеждала их, что работаю, у меня хорошая работа, буду платить исправно, что ребенок взрослый, он уже студент, что все будет хорошо, но не убедила.
15: При этом подходящие объявления часто перестают быть актуальными почти сразу после публикации. Кроме того, некоторые арендодатели практикуют кастинг кандидатов, отмечает женщина.
16: Отвечали иногда так странно: «Вы испортите наш паркет» или «Мне не нужна одинокая женщина в моей квартире», «Вы устроите здесь бордель». Много неприятных слов можно было услышать. Говорит, две семейные пары придут, там еще кто-то придет. И говорит, я буду выбирать, кому разрешу здесь жить.
15: С похожей ситуацией столкнулась четверокурсница Александра, которая приехала учиться в Минск из Бобруйска. После того, как ее прежней соседке пришлось съехать, на поиски нового жилья оставалась неделя.
17: Получается, за неделю мониторишь абсолютно все сайты. И даже если что-то появляется по приемлемой цене, звонишь буквально через пару минут после того, как выложено объявление, и вам говорят, а вы уже 12-й в очереди. То есть это настолько нереально, и ты уже в панике, не понимаешь, что делать.
15: В итоге квартира обходится девушке в 1000 рублей в месяц. С оплатой помогают родители. Однокомнатные квартиры в Минске сейчас в среднем сдают за 400-500 долларов. Двухкомнатные – за 450-650 долларов. А трехкомнатные – от 650 долларов, рассказала директор агентства недвижимости Ирина Мартынова.
18: Сейчас мы, например, если берем в работу квартиру, в аренду сдавать, у нас сразу же разрывается телефон, 50 звонков в день, и все готовы сразу и предоплату, и въезжать быстро. Даже чуть ли не сразу предлагают цену выше, чем она стоит в рекламе.
15: Высокие цены характерны не только для Минска. В Витебске простую однокомнатную квартиру можно найти примерно за 500, а то и 600 рублей. Двухкомнатные предлагают и за 1200 рублей, а трехкомнатные примерно за 2000. Осенью спрос на аренду традиционно растет из-за студентов и приезжих специалистов. На сегодняшний день действительно очень высокие цены. Иногда даже стоимость арендной месячной платы можно сопоставить со средней зарплатой. Уже к ноябрю или в июне-июле вполне можно найти нормальный вариант, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко заверил спецпосланника Соединенных Штатов Америки Джона Коула, что в Беларуси нет политзаключенных.
13: Джон, и еще одно замечание. Очень много разговоров перед нашей с вами здесь встречей по поводу освобождения, ну, как вы их называете, политзаключенных. Хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят, об освобождении людей, которые вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находится под следствием или же в исправительно-трудовых колониях.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Российская армия подставила Минск. Ночью над Литвой обнаружили беспилотник из Беларуси. Европа такого не простит. В ночь на 15 сентября в Литве объявили желтый уровень воздушной опасности. Жителям Вильнюса и ряда районов пришли экстренные сообщения после обнаружения беспилотника в воздушном пространстве страны. На перехват поднялись истребители НАТО. Около 0:30 стало известно, что беспилотник уничтожен в воздухе. Позже Национальный центр управления кризисами уточнил место. Район деревни Порткуной в Кашьядорском районе.
12: К месту падения обломков направились военная полиция, полиция и другие экстренные службы. Территорию оцепили, специалисты начали искать и идентифицировать части аппарата. Пока неизвестно, какой именно это был дрон и нес ли он боевую нагрузку.
11: По предварительным данным литовских властей, беспилотник мог попасть в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси. Воздушную тревогу впоследствии отменили. Это уже второй серьезный инцидент с неопознанным воздушным объектом в Литве за последние дни. Литовские власти называют эти инциденты прямой угрозой гражданской авиации. Дроны залетали в Литву с территории Беларуси и раньше. В прошлом году из-за этого премьер-министра Литвы и спикера Сейма эвакуировали в укрытие. Позже выяснилось, что это был российский дрон Гербера. У такого дрона может быть разное применение, говорит военный эксперт Егор Андреев.
20: Это имитация «Шахеда» производства завода в Елабуге. Дрон изготавливается из фанеры и пенопласта. Его цена в десятки раз меньше «Шахеда». Россия использует его для перенасыщения украинской ПВО.
11: По словам экспертов, запуская дроны через территорию Беларуси, российская армия подставляет Минск. Из-за залета с территории Беларуси дронов и метеозондов Литве не раз приходилось приостанавливать работу целых аэропортов. Руководство страны называет это гибридными атаками. Из-за полетов дронов и метеозондов со стороны Беларуси премьер-министр Литвы Инга Ругиняна ранее пригрозила полностью закрыть границу с Беларусью.
21: Если снова произойдет массовое пересечение нашей границы такими шарами, мы отреагируем немедленно и закроем границу с Беларусью. Уступок Беларуси в этом вопросе не будет.
11: Полное закрытие литовской границы, даже если оно носит временный характер, может иметь для Беларуси весьма серьезные экономические и логистические последствия, считают эксперты. Кроме того, пострадают обычные белорусы, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
22: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
11: Напряжение на белорусско-литовской границе нарастает. Литовская сторона связывает дроны, метеозонды и группы мигрантов в единую тактику давления. Из-за этого Беларусь может оказаться в полной изоляции, предупреждают эксперты. По их словам, для обычных белорусов это означает укрепление железного занавеса между Беларусью и Европой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
0: новый закон об аквакультуре, который будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при имплантировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Деньги на смерти закончились. Регионы начали резко сокращать выплаты семьям погибших на СВО. Власти регионов один за другим сокращают размер выплат за гибель на фронте. Все это происходит на фоне нарастающих проблем в местных бюджетах, которые по итогам прошлого года были сведены с рекордным дефицитом на 1,5 триллиона рублей. За последние месяцы как минимум 6 субъектов РФ радикально порезали гробовые, а один отменил их полностью. Башкортостан, где изначально за смерть на СВО платили 2 миллиона рублей, сократил выплату до 1 миллиона, затем до 500 тысяч, впоследствии всего до 100 тысяч рублей. Кировск и Омская области уменьшили гробовые вдвое, с 1 миллиона до 500 тысяч рублей. В Ульяновской области их размер обвалился в 20 раз, с 1 миллиона до всего 50 тысяч рублей. А Оренбургская область отменила выплаты полностью, начиная с 1 июля текущего года. Родственники погибших и раненых военных регулярно жалуются на задержку или отсутствие выплат. Жалобы людей обоснованы. Мы, государство, можно понять, говорит экономист Валентин Кудряшов. Ведь на фоне санкций доходы бюджету стремительно падают, а траты на СВО постоянно растут.
1: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
2: Необходимость оплачивать вербовку на СВО ложится все более тяжелым бременем на региональные бюджеты, отмечают эксперты. Чтобы выполнить квоты, в этом году они довели среднюю выплату за подписание контракта с Минобороны почти до 3,5 миллионов рублей. Несмотря на это, приток контрактников во втором квартале снизился на 10% год к году, а в первом квартале падал на 20% до двухлетнего минимума – 70,5 тысяч человек. Чтобы свести концы с концами, в местных бюджетах губернаторы сокращают гражданские расходы. Например, финансирование медицины на уровне субъектов в январе-марте стало меньше почти на 6,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сокращение гробовых, которые оставались стабильными почти все время СВО, укладывается в эту практику и соответствует политической и экономической логике, отмечает экономист Александр Кравцов.
4: Региональные выплаты за гибель играют лишь незначительную роль в поддержании процесса набора ключевой задачи, которую обязаны выполнять региональные власти. Регионы не делают ставку на эти выплаты, поскольку никто не хочет думать о собственной смерти в момент подписания контракта.
2: По данным СНИ, в забайкальских селах погибло до 10% трудоспособных мужчин. Местные жители объясняют это отнюдь не повышенным чувством патриотизма, а бедностью и отсутствием рабочих мест. По рассказам родственников погибших из села Архангельское, на фронте они продержались недолго, до нескольких месяцев, а некоторые погибли и вовсе через пару недель на передовой.
23: Конечно, когда все это начиналось, никто не мог предположить, что будет столько могил. Сейчас по селу ходишь, а там только похороны обсуждают.
3: Деньги, выделенные на выплаты погибшим и раненым, космические, отмечают эксперты. По их словам, это означает, что погибших на фронте на самом деле больше, чем известно из открытых источников. Похоже, что данные западных разведок о миллионных потерях России на фронте близки к истине, пишут аналитики. При этом министр обороны Андрей Белоусов, как и его предшественник Сергей Шойгу, утверждает, что потери на фронте минимальные.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Деревня, встречай. Дешевые кредиты разогнали цены на квартиры в Минске. Теперь их не может купить никто, кроме разве что россиян. Средняя цена квадратного метра в Минске, согласно реально завершенным сделкам, выросла до $2295. Получается, что всего за месяц цена одного квадрата в среднем прибавила почти 3% или $60. А с начала года прирост составляет уже около 18%. Как пишет в своем телеграм-канале эксперт по недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье заметно подскочили в августе, когда Беларусьбанк начал выдавать кредит с льготным периодом под 1%.
6: Напомню, появился так называемый кредит от Белинвеста на вторичку. 2 года под 10,9%. Это также поддержит движение цены вверх к планке $2500 до конца года. Однако уже в 2027 году стоимость жилья может снизиться до $2200 за квадратный метр.
11: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
7: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
11: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске. Да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
6: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
11: В июле текущего года средняя стоимость квадратного метра жилья в Минске выросла до $2064, на фоне чего эксперты прогнозировали скорые перемены и риски на рынке недвижимости. В начале августа Беларусьбанк начал подписывать партнерские соглашения с застройщиками по кредитной программе со ставкой 1% годовых в льготный период. После анонса этих кредитов в офисах продаж начался ажиотаж, хотя аналитики предупреждали о неизбежном росте цен из-за повышенного спроса. Однако уже в сентябре из-за колебаний валютных курсов очереди у застройщиков исчезли, так как квартиры в рублях стали дороже. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
24: Охота за чужими жизнями. Банда черных рекрутеров похищает мужчин в Челябинской области, а вербовщики пугают студентов всеобщей мобилизацией. Соцсеть ВКонтакте буквально завалена рекламными сообщениями, в которых обещают не только службу в тылу, но и призывают успеть подписывать контракт до начала второй волны мобилизации. Дозвонив по указанному телефону, журналисты пытались выяснить, откуда вербовщики знают, что будет массовый призыв. Вот что им ответили.
12: Просто есть такая информация. Сами военные об этом говорят, что, возможно, это будет осенью. На 100% я сказать не могу. Есть такая информация, я только передаю.
24: Адвокаты говорят, что вербовщики действительно могут знать чуть больше о проведении мобилизации, ведь указания они получают по своим связям в военном командовании. Так называемые черные рекрутеры о предстоящей мобилизации не говорят, у них другие методы. 48-летний сварщик Сергей Селянин из Новомосковска ушел устраиваться на работу и пропал. В тот день его предложил подвести незнакомец, представившийся одноклассником, которого якобы Сергей не вспомнил. В машине мужчина отдал Сергею выпить воды, после чего тот потерял сознание и очнулся уже в какой-то хозпостройке без документов. Спустя несколько дней он позвонил сестре.
8: Голос у Сергея был как у зомбированного. «Я уверена, что брат на войну не собирался, потому что жил с 80-летней больной матерью, за которой ухаживал».
24: Сергей рассказал, что пока он был без сознания, его женили на незнакомой жительнице Уфы, оформили доверенность на имущество и открыли счета. А после под пытками Сергей подписал контракт. Его сразу отправили в штурмовое подразделение. Сейчас он не выходит на связь. Военкор Изабелла Либерман говорит, что в последнее время таких случаев, когда мужчин обманом заставляют подписать контракт, очень много.
9: Все чаще ко мне обращаются семьи военнослужащих. История почти всегда одинаковая. Перед подписанием контракта человеку обещали службу в тылу, охрану объектов, работу в мирном городе или определенную воинскую часть, или даже конкретную должность. Но после подписания контракта он оказывается совсем в другом месте, в зоне боевых действий. И здесь важно понимать одну вещь. Устные обещания не имеют юридической силы. Решающее значение имеет подписанный контракт и действующее законодательство.
24: Она призвала граждан не верить обещаниям таких рекрутеров и не подписывать документы, не понимая реальных условий службы.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Это официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Беларуси. Новые санкции не за горами.
17: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
16: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной. Но в целом угроза сохраняется.
17: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
16: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
13: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав главком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх? Чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
16: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котенок.
15: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
16: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным, а в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
18: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
19: Глава государства Александр Лукашенко встретился со спецпосланником президента Дональда Трампа по Беларуси Джоном Коулом.
20: Уважаемый Джон, далеко живем, поэтому редко видимся. Но я вас приветствую в Беларуси. О том, что вы приедете к нам, мы ничего не скрывали. Да и вы особо ничего не скрывали. Нам об этом известно. Наши люди знают о том, что вы приедете. Я вам должен сказать, с большим интересом общество воспринимает ваши визиты. Ну, а соседи и прочие лидеры государств внимательно следят за нашей встречей. Как вы видите, наша компания немножко расширилась. Я попросил приехать премьер-министра, руководителя нашего правительства, чтобы он подробно мог доложить о результатах наших контактов, бывших, прошлых контактов на практике.
18: Радиосигнал. Подробно о важном.
21: Новости союзного государства.
24: Жизнь под дронами. В Таганроге двое суток не могут потушить военный аэродром, а город уже накрыла новая атака. В Нижнекамске от осколков сбитого БПЛА погибли две девушки. Они ехали в машине. В Таганроге еще не успели разобраться с последствиями одной атаки, как город накрыло следующее. Военный аэродром Таганрог-Центральный раи дронов атаковали еще в минувшую субботу. Журналисты проверили новые видеоочевидцев и сообщают, что спустя два дня в районе авиабазы по-прежнему виден огонь. А на этом аэродроме базируется военно-транспортный авиационный полк, а рядом расположен завод, который ремонтирует транспортные самолеты и комплектующие. А значит, там мог быть как минимум запас керосина для авиации, который потушить так быстро не выходит, предполагает военный эксперт Александр Нестеров.
0: По одним кадрам невозможно определить, что именно продолжает гореть и является ли это одним непрерывным пожаром. На территории аэродрома могут находиться топливо, технические жидкости, склады и другие объекты. Поэтому длительное задымление говорит о серьезных последствиях, но оценивать реальный ущерб авиабазе можно будет только после появления дополнительных данных.
24: А минувшей ночью Таганрог атаковали уже ракетами, и, судя по имеющейся информации, там сам аэродром повторно целью атаки не был. Губернатор Ростовской области сообщает о нескольких пожарах. Повреждены жилые дома, учебное заведение, магазин, склады сельхозпредприятий и склад «Озон».
1: Повреждена также газовая труба, но без нарушения жизнеобеспечения города. Погибших и пострадавших, по официальным данным, нет.
24: Как изменилась жизнь российских городов, которые еще недавно считались глубоким тылом, объясняет эксперт по безопасности Вадим Коршунов.
4: Для приграничных и некоторых промышленных городов такие атаки уже становятся регулярным риском. Причем даже когда целью является военный или промышленный объект, рядом остаются жилые дома, дороги и гражданская инфраструктура. Поэтому для жителей последствия войны все чаще измеряются уже не расстоянием до фронта, а тем, насколько близко к их дому находится потенциальная цель.
24: А в Нижнекамске такая случайность уже стоила жизни двум молодым девушкам. Во время атаки 13 сентября они ехали в автомобиле. По словам мэра города, после сбития беспилотника осколок попал в дерево, а его обломками посекло машину. Две девушки погибли. Еще два человека, находившиеся в автомобиле, получили тяжелые травмы. Всего местные власти сообщали о 14 пострадавших. По словам россиян, СВО для жителей большей части городов перестало быть чем-то далеким или кадром с экрана телевизора. Воздушные тревоги, падающие обломки, пожары и разрушения люди наблюдают уже не где-то далеко на фронте. Они буквально оказываются на соседней улице.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
19: Глава государства Александр Лукашенко встретился со спецпосланником президента Дональда Трампа по Беларуси Джоном Коулом.
20: Уважаемый Джон, далеко живем, поэтому редко видимся. Но я вас приветствую в Беларуси. О том, что вы приедете к нам, мы ничего не скрывали. Да и вы особо ничего не скрывали. Нам об этом известно. Наши люди знают о том, что вы приедете. Я вам должен сказать, с большим интересом общество воспринимает ваши визиты. Ну, а соседи и прочие лидеры государств внимательно следят за нашей встречей. Как вы видите, наша компания немножко расширилась. Я попросил приехать премьер-министра, руководителя нашего правительства, чтобы он подробно мог доложить о результатах наших контактов, бывших прошлых контактов на практике.
10: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
22: Гяра.
10: 12.
22: Бара.
10: 13.
22: Тера.
10: 14.
22: Чодаха.
10: 15.
22: Пандраха.
10: 16.
22: Сола.
10: 17.
22: Сатраха.
10: 18.
22: Атара.
10: 19.
22: Унис.
10: 20.
22: Бис.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
25: Всем привет! В эфире «Между строк», и сегодня речь пойдет про главную невидимую тему Белоруссии – еду с радиацией. С детства людям твердят, что тихая охота – это национальный код и чистая польза природы. Но что, если эта привычка убивает через 10-15 лет? Предстоит обсудить разговоры с радиологами, заглянуть в карты загрязнения Говельщины и Могилевщины и ответить на главный вопрос. Как обычная тарелка грибного супа становится причиной страшных диагнозов?
2: Знаешь, вот с этой темой всегда есть одна базовая загвоздка. Ну, чисто логическая. С момента аварии на ЧАЭС прошло почти 40 лет.
25: Ага, почти 40.
2: И период полураспада цезия-137 – это же 30 лет. 30,1, если быть точной. То есть по всем законам физики фон должен был, ну, как минимум, вдвое упасть. Разве природа не очистилась за это время?
25: Слушай, ну, звучит логично, но это главная иллюзия. Физика, конечно, работает везде одинаково. Но тут вмешивается именно биология лесной среды. Радиация никуда не исчезла. Она просто, ну, она мигрировала.
2: В смысле мигрировала? Ушла глубоко в землю?
25: Если бы. Вот смотри, на обычном картофельном поле трактор каждый год перекапывает землю. Пласты смешиваются, плюс вносят чистые удобрения. А лес — это абсолютно закрытая статичная экосистема. Там нет тракторов.
2: Ну да, лес никто не пашет.
25: Именно. Весь этот радиоактивный пепел смывался дождями, перегнивал с листьями и в итоге осел буквально на глубине 3-5 сантиметров. Образовался такой плотный зараженный горизонт.
2: То есть в самой лесной подстилке мох, там листья прелые.
25: Да-да-да. И самое критичное – кто главный житель этого верхнего слоя? Грибница, мицелий.
2: А грибница – это же огромная сеть под землей.
25: Точно. Это колоссальная биологическая губка. Мицелий работает как гигантский желудок леса. Он жадно впитывает влагу, минералы со всей округи, и вместе с полезными веществами он точно так же втягивает радионуклиды, направляя их прямо наверх, в сами грибы.
2: Звучит пугающе. Насколько сильно эта губка может впитать радиацию? Ну, есть же санитарные нормы какие-то.

0: маслята, маховики, грузди. Собирать их под Чечерском или Брагиным – это прямой путь к тяжелейшим диагнозам.
1: Хорошо, с лесом механика ясна. Статичная экосистема, грибница, как насос. А что с рыбой? Ну, реки вроде Сожи или Днепра. Вода же проточная. Они должны были вымыть всю эту грязь за 40 лет и унести ее в море.
0: Дожди действительно постоянно смывают цезий в воду, но он не уплывает бесследно. Течение заносит его в закрытые старицы рек, в заливы, озера. Там изотоп оседает на дно и смешивается с илом.
1: Угу.
0: И вот тут запускается пищевая цепочка. Илом питаются микроскопические рачки. Этих рачков тысячами поедает мелкая рыба типа плотвы.
1: А плотву глотает крупный хищник. Щука, окунь.
0: Абсолютно верно. В экологии это называется эффектом биомагнификации. На каждом этапе пищевой цепи концентрация токсина многократно возрастает. В итоге условный речной окунь – это уже плавающий аккумулятор радиации.
1: То есть уха из такого окуня – это сопоставимо с чем? С походом в рентген-кабинет?
0: По уровню полученной дозы – вполне, но разница критическая. Внешняя гамма-излучение в лесу или в кабинете рентгена – это как свет от фонарика. Вышел из зоны, и воздействие прекратилось.
1: А съеденный гриб или рыба?
0: Это уже инкорпорированный источник. Настоящий троянский конь внутри тела. Радиацию невозможно просто выключить, она работает изнутри.
1: Подожди, а почему организм вообще это впитывает? В теле же есть печень, почки, мощные фильтры. Тело должно просто отторгать яд.
0: Из-за гениальной биохимической подмены. Если открыть таблицу Менделеева, радиоактивный цезий-137 находится в одной группе со щелочными металлами, прямо под калием.
1: А, по химии помню.
0: И по химическим свойствам они практически близнецы. А калий – это критически важный элемент. Он нужен для сокращения мышц, для нервной системы, для сердца.
1: А, то есть организм видит цезий и думает типа: «О, отличный калий, берем для сердца».
0: Совершенно точно. Печень и кишечник не видят радиоактивного подвоха. Они радостно всасывают 80-90% поступившего изотопа прямо в кровь. И тело само разносит яд по тканям.
1: И раз калий больше всего нужен сердечной мышце, то удар приходится туда.
0: В первую очередь, да. Оказавшись внутри клетки миокарда, цезий начинает распадаться. Он испускает бета-частицы. Это не гамма-лучи. Бета-частицы – это высокоэнергетический электрон.
1: То есть он не пробивает насквозь?
0: Нет. Пробивная способность маленькая. Вся разрушительная энергия высвобождается на дистанции в несколько миллиметров, прямо внутри органа. Бета-частица летит на огромной скорости, как микроскопическая шрапнель.
1: Разрывая клетки изнутри?
0: Да. Врезается в молекулы ДНК. Разрывает цепочки. Клетка сердца погибает, а на ее месте образуется рубец, соединительная ткань. Возникает фиброз.
1: И это то, что называют чернобыльским сердцем.
0: Именно. Тяжелейшая аритмия, дистрофия миокарда, в результате внезапные инфаркты у людей 35 или 50 лет, которые вообще не пили и вели здоровый образ жизни. Их сердце просто физически изношено бомбардировкой изнутри.
1: Слушай, тут надо включить скептика. Но люди живут в этих регионах поколениями, собирают ягоды. Есть куча проверенных народных рецептов. Бабушки всегда говорили: просто вымочи грибы в соленой воде пару суток, потом свари 3 раза.
0: И слей воду.
1: Да-да, или высуши на зиму. Ну или в конце концов выпей водки для нейтрализации радиации. Это что, все пустышка?
0: Это не просто пустышка. Это прям самые опасные мифы, которые только добивают статистику смертности. Смотри, вода действительно может вымыть часть изотопа. Но максимум, чего можно добиться долгой варкой, это убрать 40-50% цезия.
1: То есть половина дозы все равно намертво остается в структуре гриба.
0: Она встроена в сами волокна. Если гриб фонил на 10 тысяч беккерелей, он будет фонить на 5 тысяч. Это все еще смертельно опасно.
1: Жесть. Осушка.
0: Осушка – это вообще создание чистого концентрата яда. Вода испаряется, гриб теряет до 90% веса, масса становится…
1: Да. А что насчет алкоголя? Миф про водку вообще бессмертный.
0: Алкоголь никак…
2: Тюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
3: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
4: Ютуб как-то приятней, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
5: Ютуб, он прям уже для пользователя, ну, гораздо удобнее, 100%.
3: Ну, если Рутуб когда-то сделают, да, Виду тоже давно обещают его сделать нормальным человеком.

0: эротическим контентом, но почему-то не получается. Либо не хотят, либо, я не знаю.
1: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
1: Монета в пирожке, плесень в хлебе и прокисшее молоко. Результаты проверки.
3: Купила слойку в магазине соседи на Маяковского 174, а мне тут моментальный кэшбэк 5 копеек. Правда, если бы я зуб сломала или, не дай бог, проглотила монетку, то в больнице этими 5 копейками не расплатишься.
1: Такую жалобу на своей странице в Тредс оставила минчанка Ирина. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района проверили магазин 9 сентября. Но нарушений уже традиционно для подобных случаев там не обнаружили.
4: Мы установили, что слойка с шоколадной начинкой поступает в магазин в виде замороженного полуфабриката из слоеного дрожжевого теста. В торговом объекте имеется зона допекания, где продукцию выпекают в соответствии с инструкциями производителя и технологическими картами.
1: Ирина возмущена, мол, какая разница, как монета попала в десерт.
3: Она там была, и говорить, что никаких нарушений нет, просто издевательство. Хорошо, магазин соседи ни при чем, полуфабрикаты и тому подобное. Но тогда проверьте, где эти полуфабрикаты изготовляют и в каких условиях. Мне нужен результат.
1: Параллельно с этой историей в Евроопте на улице Левкова покупатели заметили тостовый хлеб с плесенью. В Короне на Кадворийской целую партию скисшего молока «Шкловский молочник», хотя срок годности еще не закончился и условия хранения в магазине соблюдались. А в Евроопте и вовсе продавали яйца, внутри которых уже были зародыши эмбрионов цыплят. Почему внешне нормальный товар и действующий срок годности еще не гарантируют, что продукт безопасен, объясняет технолог пищевой продукции Егор Цап.
5: Здесь важно, что причины во всех случаях могут быть разными. Где-то проблема возникает еще на производстве, где-то при транспортировке или хранении, а где-то уже непосредственно в магазине. Жалобы пишутся, проверки проводятся, но о них часто магазины предупреждены заранее. Все сомнительное убрали, порядки навели и встречают ревизоров со спокойным сердцем.
1: По словам эксперта, показательно и то, что все вышеупомянутые проверки начались не после планового контроля, а после публикации пострадавших покупателей в соцсетях. То есть жалоба в интернете работает быстрее, чем внутренняя система контроля качества, а покупатели превращаются в подопытных кроликов, которые платят своим кошельком и здоровьем. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Похоронили чужие кости. Жена погибшего ветерана обвинила командира в подлоге тела. Жена военнослужащего Вадима Михайлова не знает, был ли в закрытом цинковом гробу действительно ее муж. Мужчина перестал выходить на связь 9 августа. 1 сентября Валерии Михайловой сообщили, что муж погиб. Жена утверждает, что ДНК-экспертизу не проводили. Ее саму на опознание не приглашали. А в извещении о смерти были только имя и дата рождения мужа. На каком основании тогда решили, что погиб именно Вадим? Валерия пытается выяснить до сих пор.
7: Мы кого похоронили вообще? Почему ничего не известно, только со слов кого-то там? Я звонила командиру в пятницу, он был пьяный. А на каком основании? А может быть, он в плену? Может быть, документы подкинули?
6: По словам Валерии, командир объяснил ей, что личность погибшего установили судмедэксперт, следователь и сослуживцы. Но есть еще одна деталь. Родственникам не разрешили открыть цинковый гроб, при этом утверждает убитая горем жена. В документах не было указано ни радиационной опасности, ни инфекции, ни другой причины, которая могла бы объяснить такой запрет. Можно ли в такой ситуации установить личность погибшего без ДНК родственников, объясняет специалист по судебной экспертизе Александр Белов.
8: ДНК является не единственным способом идентификации человека. Могут использоваться документы, медицинские данные, особые приметы и другие методы. Но если у семьи возникают обоснованные сомнения, именно генетическая экспертиза позволяет сопоставить останки с родственниками и получить значительно более надежный ответ.
6: Теперь Валерия обращается к Следственному комитету, Минобороны, военной прокуратуре лично к Путину. Она требует объяснить, как именно установили личность ее мужа и почему семье не позволили увидеть тело. И главное, для нее сейчас уже даже не документы и не выплаты. Она хочет знать, действительно ли похоронила собственного мужа. Что семья может требовать в подобной ситуации, объясняет военный юрист Игорь Мартынов.
9: Если родственники сомневаются в идентификации погибшего, они вправе добиваться проверки обстоятельств и требовать официальных ответов о том, каким образом была установлена личность. Особенно важно сохранить все документы и письменно обращаться в следственные и надзорные органы, потому что здесь речь идет не только о юридическом статусе человека, но и о том, кого фактически передали семье для захоронения.
6: Валерия пока не утверждает, что ее муж жив или что семье действительно передали чужое тело. Она требует доказательств того, что похоронила именно своего Вадима. И пока таких доказательств, которые убедили бы семью, у нее, по ее словам, нет. Поэтому спустя несколько дней после похорон для этой женщины история фактически не закончилась. Она все еще пытается выяснить самое страшное, кто на самом деле лежит в его могиле.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
10: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о поставках на экспорт животноводческой продукции без претензий со стороны контролирующих органов и покупателей.
11: Мы сегодня можем действительно гордиться нашим достижением в том, что мы совместно выстроили систему управления и контроля, которая может прослеживаться сегодня с точки зрения реального времени. То есть мы в реальном времени можем проследить, допустим, от фермы до прилавка реализацию, значит, нашей сельскохозяйственной продукции, в том числе на экспорт. И, конечно же, вот эти два законопроекта, которые сегодня и будут рассматриваться, значит, о ветеринарной деятельности и о прослеживаемости сельскохозяйственных животных, они между собой неразделимы. И программы, которые на сегодняшний день работают, программа, информационная программа «Система АИЦ», значит, в прослеживаемости сельскохозяйственных животных, а вот именно эти два законопроекта, они дают нам возможность показать нашим партнерам о открытости и качественно производимой нашей продукции. То есть мы говорим о том, что в принципе с учетом вот такой выстроенной работы и то, что нормы законопроекта действующего, и в котором мы сейчас вносим изменения, они также будут направлены на открытость и реализацию нашей продукции на экспорт. То есть тем самым мы подтверждаем стабильность в нашей работе именно наших и сельскохозяйственных предприятий, и мясо-молокоперерабатывающих предприятий нашей страны.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Дипломатическая вендетта. Лукашенко должен извиниться. Посол Армении заявил, что без объяснений президента Беларуси не вернется в Минск. Посол Армении в Беларуси Размик Хумарян продолжит находиться в Ереване до тех пор, пока армянская сторона не получит от Минска объяснений или извинений за высказывания Александра Лукашенко о войне в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом заявил председатель Национального собрания Армении Рубен Рубинян. Он напомнил, что Хумаряна вызвали из Минска для консультации в июне 2024 года, после высказывания Александра Лукашенко о 44-дневной войне между Арменией и Азербайджаном. Рубинян подчеркнул, что решение оставить посла в Ереване стало непосредственной реакцией армянских властей на слова Лукашенко.
13: Вы знаете, почему посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций? После того, как президент Беларуси публично заявил, что они вместе с Азербайджаном планировали 44-дневную войну. Беларусь – страна, которая является членом ОДКБ, участником той же оборонной структуры, что и мы. В ответ на это посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций. И да, эти консультации будут продолжаться до тех пор, пока мы не услышим объяснений или извинений.
12: Причиной дипломатического конфликта стали заявления Александра Лукашенко во время его визита в Азербайджан в мае 2024 года. Тогда, обращаясь к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, он вспомнил их разговоры, состоявшиеся до начала боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, и фактически поздравил его с победой.
14: Азербайджан очень многого добился за последние годы, и прежде всего решая свою главную проблему возврата земель, которые долгое время просто в пустыню превращались. И Хамгидаш говорит, что надо возрождать, создавать на этих землях что-то новое, но там еще хуже, там надо убирать кое-что, прежде чем возрождать. И этого немало. Поэтому это тяжелая история.
12: Тогда Александр Лукашенко также заявил, что Минск готов помочь Азербайджану в восстановлении территорий, перешедших под контроль Баку. В Ереване его слова расценили как подтверждение того, что президент Беларуси заранее знал о намерениях Азербайджана начать военную операцию и поддерживал эти планы. Рубинян в своем нынешнем выступлении сформулировал обвинение еще жестче, заявив, что Беларусь и Азербайджан вместе планировали войну. При этом непосредственно Лукашенко публично говорил о предвоенных обстоятельствах с Алиевым и о сделанном ими выводе, что Азербайджан может победить. О совместной подготовке конкретного военного плана он не заявлял. Тем не менее, Армения вызвала посла Размика Хумаряна в Ереван для консультации 13 июня 2024 года. В тот же день премьер-министр Никол Пашинян объявил, что не поедет в Беларусь, пока страной руководит Лукашенко.
15: С этого момента ни один официальный представитель Армении не будет посещать Беларусь. Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны в Карабахе. Поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Беларуси какие-то вопросы в формате ОДКБ. Хочу заявить, что Беларусь я больше никогда не посещу, пока там президентом является Александр Лукашенко. Лукашенко должен принести извинения, которые будут приемлемы для армянского народа.
12: После этого выступления Ереван отозвал своего посла Размика Хумаряна из Минска для консультаций. В ответ Министерство иностранных дел Беларуси вызвало для консультаций своего посла в Армении. В Минске заявление Пашиняна назвали попыткой отвлечь внимание от внутриполитических проблем и подчеркнули, что Беларусь не намерена ухудшать отношения с армянским народом. По словам экспертов, ухудшение отношений между Беларусью и Арменией стало продолжением одной из магистральных линий внешней политики Армении, которая ранее свела к нулю свое участие в ОДКБ, неохотно принимает участие в заседаниях СНГ и отдаляется от России. Однако полного разрыва отношений с Минском эксперты пока не ожидают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
16: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
17: Мосаме сарма.
16: Лето.
17: Мосаме гарма.
16: Весна.
17: Бахар.
16: Осень.
17: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: из первых уст.
10: Начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик о готовности всего жилого фонда Минска к приему тепла.
19: Первое жилье, подготовка, значит, выполнены все работы по ремонту кровли, стыков, остеклению, по ремонту балконов. Сделана работа по прочистке всех трубопроводов внутри жилья. Сейчас заполняется система химоочищенной водой. И получено, что самое главное, 100% паспортов готовности. Значит, как по жилью, которое у ЖКХ, так и по ТСам и ЖСПК. То есть жилье на сегодняшний день к приему тепла готово. Также была проведена большая работа энергетиками, подставщиками тепла. Произведен ремонт всех котельных, ТЭЦ, трубопроводов. И сейчас продолжается еще работа по перекладке сетей. Всего коммунсетями будет переложено 55 километров, и Минскэнерго будет переложено 87 километров. Также в этом году впервые мы производим целенаправленно замену запорной арматуры, чтобы в случае аварии можно было отключать поэтапно жилые дома. И заканчивается замена электрощитков в жилье, двухлетняя программа, что также исключит аварийные ситуации.
18: Новости регионов на радиосигнал.
12: В Житковичском районе 23-летний водитель погиб, пытаясь избежать наезда на собаку. Трагедия произошла на 6-м километре дороги Туров-Хильчицы. Перед БМВ внезапно выбежала собака. Молодой водитель попытался уйти от столкновения, однако не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. 23-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, но спасти его не удалось. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. В Беларуси растет число ДТП с дикими животными. За 8 месяцев текущего года в стране зафиксировали 3593 ДТП с диким зверьем, и это почти на 7,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Всего на дорогах погибли 3650 животных. Чаще всего под колеса попадают косули, лоси, кабаны и благородные олени. На трассе Р-21 Витебск-Лиозна под колеса попал медведь. Это уже второй случай с начала года. Также регистрировались наезды на зубров, рыси, Лани, бобров и выдр. Самыми аварийными трассами по итогам года стали М4 Минск-Могилев, М1 Брест-граница РФ и М6 Минск-Гродно. Грибник заметил странные стволы. Внутри деревьев оказались снаряды. Житель Гродно отправился за грибами и заметил на поляне необычные предметы, вросшие в деревья. Оказалось, это 152-миллиметровые снаряды времен Второй мировой войны. Вероятно, боеприпасы когда-то оставили на земле, а спустя десятилетия выросшие деревья буквально подняли их из почвы. Находку обнаружили и уничтожили саперы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Важный сигнал.
12: Российская армия подставила Минск. Ночью над Литвой обнаружили беспилотник из Беларуси. Европа такого не простит. В ночь на 15 сентября в Литве объявили желтый уровень воздушной опасности. Жителям Вильнюса и ряда районов пришли экстренные сообщения после обнаружения беспилотника в воздушном пространстве страны. На перехват поднялись истребители НАТО. Около 0:30 стало известно, что беспилотник уничтожен в воздухе. Позже Национальный центр управления кризисами уточнил место. Район деревни Порткуной в Кашьядорском районе.
13: К месту падения обломков направились военная полиция, полиция и другие экстренные службы. Территорию оцепили, специалисты начали искать и идентифицировать части аппарата. Пока неизвестно, какой именно это был дрон и нес ли он боевую нагрузку.
12: По предварительным данным литовских властей, беспилотник мог попасть в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси. Воздушную тревогу впоследствии отменили. Это уже второй серьезный инцидент с неопознанным воздушным объектом в Литве за последние дни. Литовские власти называют эти инциденты прямой угрозой гражданской авиации. Дроны залетали в Литву с территории Беларуси и раньше. В прошлом году из-за этого премьер-министра Литвы и спикера Сейма эвакуировали в укрытие. Позже выяснилось, что это был российский дрон Гербера. У такого дрона может быть разное применение, говорит военный эксперт Егор Андреев.
20: Это имитация «Шахеда» производства завода в Елабуге. Дрон изготавливается из фанеры и пенопласта. Его цена в десятки раз меньше «Шахеда». Россия использует его для перенасыщения украинской ПВО.
12: По словам экспертов, запуская дроны через территорию Беларуси, российская армия подставляет Минск. Из-за залета с территории Беларуси дронов и метеозондов Литве не раз приходилось приостанавливать работу целых аэропортов. Руководство страны называет это гибридными атаками. Из-за полетов дронов и метеозондов со стороны Беларуси премьер-министр Литвы Инга Ругиняна ранее пригрозила полностью закрыть границу с Беларусью.
21: Если снова произойдет массовое пересечение нашей границы такими шарами, мы отреагируем немедленно и закроем границу с Беларусью. Уступок Беларуси в этом вопросе не будет.
12: Полное закрытие литовской границы, даже если оно носит временный характер, может иметь для Беларуси весьма серьезные экономические и логистические последствия, считают эксперты. Кроме того, пострадают обычные белорусы, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
22: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
12: Напряжение на белорусско-литовской границе нарастает. Литовская сторона связывает дроны, метеозонды и группы мигрантов в единую тактику давления. Из-за этого Беларусь может оказаться в полной изоляции, предупреждают эксперты. По их словам, для обычных белорусов это означает укрепление железного занавеса между Беларусью и Европой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
23: Бензин на вес золота. В Самарской области дроны ударили по Сызранскому НПЗ. Какой прогноз по топливу на ближайшее время? После налета беспилотников минувшей ночью загорелся принадлежащий Роснефти Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Судя по видео очевидцев, как минимум один из очагов пожара находится на территории резервуарного парка.

0: Давайте все...
1: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другое. В год Сызранский НТЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в мессенджере «Макс», что в ходе ночной атаки пострадало неназванное промышленное предприятие.
2: Всего было поражено более 40 беспилотников. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов. Выбито стекло. Ведет работу оперативный штаб.
1: Сызранский НПЗ регулярно подвергается атакам беспилотников. В прошлый раз о пожаре на предприятии стало известно 8 августа. До этого 4 августа и 12 июля. После июльской атаки завод полностью останавливал работу. До этого Сызранский НПЗ был атакован и в мае, и в апреле, и неоднократно в прошлом году. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист. Владимир Милов.
3: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где...
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы сталкиваются с нехваткой топлива. На российском рынке бензина, кроме дефицита, уже начался рост цен, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко заверил спецпосланника Соединенных Штатов Америки Джона Коула, что в Беларуси нет политзаключенных.
6: Джон, и еще одно замечание. Очень много разговоров перед нашей с вами здесь встречей по поводу освобождения, ну, как вы их называете, политзаключенных. Хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят, об освобождении людей, которые вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Шокирующие кадры под Брестом. Военные за считанные дни превратили лес в свалку сухпайков и мусора. Белорусы сняли все на видео.
8: Недалеко за Брестом, прямо за Муховцем, где находится домик охотника, мы приехали в лес собирать грибы.
7: Обычная поездка в лес закончилась для грибницы Екатерины неприятным сюрпризом. Прямо в лесу женщина обнаружила десятки пустых консервных банок и упаковок от армейских сухпайков. Судя по их состоянию, мусор появился совсем недавно.
8: Ну, сами понимаете, кто это оставил. Консервные банки. Довольно-таки я хотела бы сказать, что это все свежачок. Недавно. Ориентир. Вот там такой зеленый вагончик виднеется.
7: Образование свалки по времени совпадает с крупными военными маневрами под Брестом. Согласно открытым данным Минобороны, с 6 по 11 сентября на полигоне Брестский проходило совместное белорусско-казахстанское учение разведывательных подразделений «Лесное братство».
0: Военные отрабатывали разведку, поиск и нейтрализацию незаконных вооруженных формирований в лесисто-болотистой местности. Сводные подразделения сформировали поровну из белорусских и казахстанских военнослужащих. Они учились управлять разведывательными и ударными беспилотниками, обнаруживать минно-взрывные заграждения и преодолевать инженерные препятствия.
7: А вот элементарно убрать после себя военные после учений забыли, жалуется Екатерина.
8: И вот эти баночки здесь повсюду, повсюду баночки валяются. Нормально? А ну-ка быстро. Приехали, кто здесь был, и убираем за собой весь этот баночный срач, весь.
7: Женщина говорит, что военных постоянно называют примером дисциплины и порядка, но свалка из сухпайков после всего пары дней учений говорит об обратном. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко заверил спецпосланника Соединенных Штатов Америки Джона Коула, что в Беларуси нет политзаключенных.
6: Джон, и еще одно замечание. Очень много разговоров перед нашей с вами здесь встречей по поводу освобождения, ну, как вы их называете, политзаключенных. Хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят, об освобождении людей, которые вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Бензин на вес золота. В Самарской области дроны ударили по Сызранскому НПЗ. Какой прогноз по топливу на ближайшее время? После налета беспилотников минувшей ночью загорелся принадлежащий Роснефти Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Судя по видео очевидцев, как минимум один из очагов пожара находится на территории резервуарного парка.

0: Давайте все...
1: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другое. В год Сызранский НТЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в мессенджере «Макс», что в ходе ночной атаки пострадало неназванное промышленное предприятие.
2: Всего было поражено более 40 беспилотников. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов. Выбито стекло. Ведет работу оперативный штаб.
1: Сызранский НПЗ регулярно подвергается атакам беспилотников. В прошлый раз о пожаре на предприятии стало известно 8 августа. До этого 4 августа и 12 июля. После июльской атаки завод полностью останавливал работу. До этого Сызранский НПЗ был атакован и в мае, и в апреле, и неоднократно в прошлом году. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист. Владимир Милов.
3: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где...
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы сталкиваются с нехваткой топлива. На российском рынке бензина, кроме дефицита, уже начался рост цен, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
5: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
6: Гяра.
5: 12.
6: Бара.
5: 13.
6: Тера.
5: 14.
6: Чода.
5: 15.
6: Пандраха.
5: 16.
6: Солаха.
5: 17.
6: Сатраха.
5: 18.
6: Атара.
5: 19.
6: Унис.
5: 20.
6: Бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит. И то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
8: Ну, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
7: Ага, на бумаге.
8: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
7: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
8: О, да. Система отреагировала моментально.
7: Чиновники просто спасают свои кресла.
8: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное – как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа. Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
7: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
8: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав, а дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
7: Прямо в ту самую поликлинику?
8: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
7: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
8: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
7: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
8: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
7: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
8: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
7: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
8: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
7: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок.
8: Да, 100%.
7: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
8: Это огромная цифра.
7: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
8: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
7: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
8: Это в районе 400 евро, да?
7: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
8: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
7: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
8: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать.

0: такого уровня в Белоруссии не делают.
1: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
0: Угу.
1: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
0: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
1: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы, там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
0: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
1: То есть его нужно постоянно доливать?
0: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
1: И сколько стоит починить это после квенча?
0: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
1: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
0: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
1: И как тогда их чинят сейчас?
0: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
1: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
0: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
1: Жесть.
0: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
1: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
0: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
1: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
0: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
1: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
0: Угу.
1: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
0: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
1: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
0: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
1: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
0: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
1: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
0: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
1: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
0: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
1: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
0: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
1: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
0: Ну да, или правил хранения препаратов, но реальная политическая

0: Такая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
1: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
0: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
1: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
0: Кажется, им важнее контроль.
1: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
0: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время-мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
1: Каждую минуту?
0: А система предлагает подождать талона 30 дней.
1: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
0: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
1: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
0: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
1: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
0: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
1: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей и закрытые частные клиники, и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томография же из воздуха не появится.
0: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
1: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
0: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
1: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
0: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
1: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
0: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
1: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
0: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
1: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
0: Боюсь, что ответа у системы нет.
1: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. из первых уст.
3: Заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Андрей Картун о положительных тенденциях в борьбе с кибермошенничеством.
4: Уже 2 месяца работают новые требования к банкам в части кибермошенничества. Напомню, что каждый банк уже сейчас должен иметь называемую антифрод-систему, заточенную под наши требования. Как раз-таки все заметили, что уже в мобильный банкинг попасть без подтверждения геолокации нельзя. Видим уже первые результаты в части того, что количество инцидентов снизилось значительно. Если брать, например, прошлый год, в среднем в прошлом году количество инцидентов в месяц было там 1500-1600 по выводу средствам и так далее, то сейчас у нас в августе зафиксировано было около 1000 инцидентов, меньше даже, чем в июле. Фактически снижение там почти на 50% по количеству инцидентов, ну и по суммам еще большее количество снижения, больше там почти под 60%. Если в прошлом году, например, у нас в месяц было больше 5 миллионов, это сумма ущерба в месяц, то сейчас эта цифра в 2 раза, фактически 2,5 миллиона. Ну, традиционно, понятно, не менее меняется цифра, даже она еще увеличивается, 92%, а то и больше всех нарушений или всех выводов средств связаны с социальной инженерией. В целом количество инцидентов и суммы ущерба снижаются.
2: Важный сигнал.
5: Деревня, встречай. Дешевые кредиты разогнали цены на квартиры в Минске. Теперь их не может купить никто, кроме разве что россиян. Средняя цена квадратного метра в Минске, согласно реально завершенным сделкам, выросла до $2295. Получается, что всего за месяц цена одного квадрата в среднем прибавила почти 3% или $60. А с начала года прирост составляет уже около 18%. Как пишет в своем телеграм-канале эксперт по недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье заметно подскочили в августе, когда Беларусьбанк начал выдавать кредит с льготным периодом под 1%.
6: Напомню, появился так называемый кредит от Белинвеста на вторичку. 2 года под 10,9%. Это также поддержит движение цены вверх к планке $2500 до конца года. Однако уже в 2027 году стоимость жилья может снизиться до $2200 за квадратный метр.
5: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
7: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
5: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске. Да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
6: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать $40 тысяч или $128 тысяч. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
5: В июле текущего года средняя стоимость квадратного метра жилья в Минске выросла до $2064, на фоне чего эксперты прогнозировали скорые перемены и риски на рынке недвижимости. В начале августа Беларусьбанк начал подписывать партнерские соглашения с застройщиками по кредитной программе со ставкой 1% годовых в льготный период. После анонса этих кредитов в офисах продаж начался ажиотаж, хотя аналитики предупреждали о неизбежном росте цен из-за повышенного спроса. Однако уже в сентябре из-за колебаний валютных курсов очереди у застройщиков исчезли, так как квартиры в рублях стали дороже. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
9: Новый закон об аквакультуре, который будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при имплантировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
11: Угу.
10: Если сравнить с 1994 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
11: Но подожди.
10: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
11: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
10: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
11: Какая еще ловушка?
10: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые 2 месяца.
11: Но это деньги на старт.
10: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в 3-летний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
11: Стоп-стоп. Называть 3-летний декрет капканом. 3-летний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
10: Роскошь сидеть без копейки.
11: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
10: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
11: Да почему съедает-то?
10: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1,5-2 месяца.
11: Ну не сгущай краски.
10: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
11: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
10: Ага, базовое.
11: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит 1000 долларов. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
10: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
11: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
10: Знаю.
11: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
10: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
11: Зато самые важные доли.
10: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
11: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
10: Нет, но...
11: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
10: Угу.
11: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
10: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
11: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
10: Ой, давай без этого.
11: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
10: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход рождения третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
12: Бюджет не резиновый.
10: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
11: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
10: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
11: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
10: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
11: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
10: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
11: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
10: И что с того?
11: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
10: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
11: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
10: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
11: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
10: Да ну?
11: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
10: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
11: Ну, это...
10: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в 2 раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
11: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
10: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
11: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
10: Работает.
11: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
10: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
12: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
10: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
11: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
10: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
11: До встречи.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что сегодня нет необходимости в политических преследованиях в Беларуси.
13: Я подвожу вас к главной теме. Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но продолжая репрессии, на это место в 2 раза больше задерживаем людей. Я хочу вот публично вам сказать, что это абсолютная неправда. У нас нет такой цели вместо освобожденных людей отправлять новых людей в исправительно-трудовые колонии. Такой у нас проблемы нет. Мы это не делаем и делать не будем. Это наши белорусы. Но если кто-то из граждан Беларуси и присутствующих здесь не граждан нарушит белорусские законы, мы непременно будем реагировать по закону. И если они заслуживают находиться под следствием или в правительственно-трудовых колониях, они будут там находиться. Но это абсолютно не связано с политикой. Нам нет необходимости политически сегодня кого-то преследовать. Абсолютно никакой необходимости нет, потому что все процессы в Беларуси находятся под контролем.
8: В
2: Важный сигнал.
14: Шокирующие кадры под Брестом. Военные за считанные дни превратили лес в свалку сухпайков и мусора. Белорусы сняли все на видео.
15: Недалеко за Брестом, прямо за Муховцем, где находится домик охотника, мы приехали в лес собирать грибы.
14: Обычная поездка в лес закончилась для грибницы Екатерины неприятным сюрпризом. Прямо в лесу женщина обнаружила десятки пустых консервных банок и упаковок от армейских сухпайков. Судя по их состоянию, мусор появился совсем недавно.
15: Ну, сами понимаете, кто это оставил. Консервные банки. Довольно-таки я хотела бы сказать, что это все свежачок. Недавно. Ориентир. Вот там такой зеленый вагончик виднеется.
14: Образование свалки по времени совпадает с крупными военными маневрами под Брестом. Согласно открытым данным Минобороны, с 6 по 11 сентября на полигоне Брестский проходило совместное белорусско-казахстанское учение разведывательных подразделений «Лесное братство».
16: Военные отрабатывали разведку, поиск и нейтрализацию незаконных вооруженных формирований в лесисто-болотистой местности. Сводные подразделения сформировали поровну из белорусских и казахстанских военнослужащих. Они учились управлять разведывательными и ударными беспилотниками, обнаруживать минно-взрывные заграждения и преодолевать инженерные препятствия.
14: А вот элементарно убрать после себя военные после учений забыли, жалуется Екатерина.
15: И вот эти баночки здесь повсюду, повсюду баночки валяются. Нормально? А ну-ка быстро. Приехали, кто здесь был, и убираем за собой весь этот баночный срач, весь.
14: Женщина говорит, что военных постоянно называют примером дисциплины и порядка, но свалка из сухпайков после всего пары дней учений говорит об обратном. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое. Уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
18: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что сегодня нет необходимости в политических преследованиях в Беларуси.
13: Я подвожу вас к главной теме. Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но, продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей. Я хочу вот публично вам сказать, что это абсолютная неправда. У нас нет такой цели вместо освобожденных людей отправлять новых людей в исправительно-трудовые колонии. Такой у нас проблемы нет. Мы это не делаем и делать не будем. Это наши белорусы. Но если кто-то из граждан Беларуси и присутствующих здесь не граждан нарушит белорусские законы, мы непременно будем реагировать по закону. И если они заслуживают находиться под следствием или в правительственно-трудовых колониях, они будут там находиться. Но это абсолютно не связано с политикой. Нам нет необходимости политически сегодня кого-то преследовать. Абсолютно никакой необходимости нет, потому что все процессы в Беларуси находятся под контролем.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
19: Дас.
18: 20.
19: Бис.
18: 30.
19: Тис.
18: 40.
19: Чалис.
18: 50.
19: Пачас.
18: 60.
19: Сат.
18: 70.
19: Саттар.
18: 80.
19: Асси.
18: 90.
19: Навэ.
18: 100.
19: Эксо.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Важный сигнал.
14: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
16: Полностью удалены с платформы каналы «Радио Столица», Первого канала Белорусского радио и «Радио Культура». Также заблокирован канал СТВ.
14: В качестве причины YouTube указал нарушение правил международной платформы и сообщил, что ограничения введены, цитирую, «для защиты сообщества». Напомню, ранее с платформы исчезли белорусские госканалы «Белта» и «ОНТ». В ответ Минск пригрозил полностью заблокировать в стране хостинг YouTube. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант говорила об этом еще 4 года назад.
21: Если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Белоруссией навсегда.
14: Что именно могут сделать власти, объясняет медиа-эксперт Сергей Ковалев.
22: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
14: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
23: Альтернативы, есть, но они не идеальные. Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
24: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
23: Дорогу нашим айтишникам плюс.
14: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
25: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
23: Ютуб как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
26: Ютуб, он прям уже для пользователя
23: Ну, гораздо удобнее, 100%.
25: Ну, если Рутуб когда-то сделают, да Виду тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается. Либо не хотят, либо, я не знаю.
14: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
0: На трассе М-10 возле Калинковичей в сторону Гомеля произошло жуткое ДТП, в котором погиб лось. В аварии пострадали два авто. Легковой автомобиль оказался перевернут, а микроавтобус получил значительные повреждения. О пострадавших среди людей и другие подробности в ГАИ Гомельщины не сообщают. Двое суток в лесу. В Барановичском районе нашли пропавшую пенсионерку. Пожилая женщина ушла 11 сентября за грибами возле деревни Деколы и не вернулась. Телефона с собой у нее не было. К поискам подключили более 70 человек и 18 единиц техники. Спасатели вместе с волонтерами обнаружили женщину в лесу. Пенсионерку передали медикам и госпитализировали. В Беларуси дорожает туристическая аренда. Несвиж рвется в лидеры, а региональные центры удивляют. За год краткосрочная аренда жилья для туристов по стране подорожала в среднем на 4% и достигла 180 рублей в сутки. Аналитики одного из сервисов из России подвели итоги и показали, как изменились ценники в белорусских регионах. Дороже всего отдыхать у воды. Нарочь обойдется в 207 рублей в сутки, а Брославские озера – в 203 рубля в сутки. В Минске аренда жилья стоит в среднем 192 рубля в сутки. В Гродно – 171 рубль, в Несвиже – 168, в Бресте – 164, в Полоцке – 155, в Лиде – 143, в Могилеве и Витебске – 141, в Пинске – 140, а в Гомеле – 138 рублей в сутки. Региональный туризм продолжает разогревать цены, но пока одни исторические точки вроде Несвижа и Полоцка дорожают, Лида и Могилев становятся доступнее для поездок на выходные. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Из первых уст.
3: Начальник отдела по агитации и пропаганде госавтоинспекции Мингорисполкома Артем Нехай рекомендует проверять документы перед поездкой.
1: Проверить же дату окончания действия удостоверения можно на его лицевой стороне в соответствующей графе. Еще одним важным документом является договор страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. И более распространенным при этом является договор внутреннего страхования. Он прекращает свое действие при истечении срока страхования, указанного на лицевой стороне, а также при неуплате в установленный срок второй части страхового взноса. В этом случае водитель может быть привлечен к ответственности в виде штрафа штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. При этом, если он станет участником дорожно-транспортного происшествия, сумма штрафа увеличится и составит от 5 до 10 базовых величин. Дополнительно на водителя будет наложена обязанность по возмещению ущерба, причиненного в результате такого происшествия.
20: Важный сигнал.
14: Это официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Беларуси. Новые санкции не за горами.
16: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
14: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной. Но в целом угроза сохраняется.
16: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
14: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
4: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх? Чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
14: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котинок.
5: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
14: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным. А в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Депутат Палаты представителей Елена Пархимчик о новациях, вошедших в обновленный закон о ветеринарной деятельности.
6: Сегодня мы готовы представить те новации, которые вошли в проект. Уточнена терминология. Введен новый понятийный аппарат. Разъясняются такие термины, как профилактика, диагностика, лечение болезней животных, эвтаназия, хирургические манипуляции, не связанные с лечением. Два очень важных понятия нашли свое место в проекте, такие как правила надлежащей клинической практики в ветеринарии и правила надлежащей аптечной практики в ветеринарии – это те новации, которые, в общем-то, ждало все ветеринарное сообщество. Правилами надлежащей клинической практики уточняются и четко регламентируются те условия, в которых должны проходить манипуляции в отношении животных или лечение, диагностика, профилактические мероприятия. Будут предъявляться общие требования к материально-технической базе ветеринарных клиник и лечебниц. Будут предъявляться требования к квалификации и переподготовки специалистов, которые осуществляют ветеринарную деятельность. Это позволит исключить осуществление ветеринарной помощи животным в ненадлежащих условиях, к сожалению, которые в настоящее время имеют место быть.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
9: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
7: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
9: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
7: Со свежим ремонтом, да?
9: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
7: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
9: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
7: Ого, эта треть рынка просто испарилась.
9: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
7: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
9: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
7: Ну, логично, да.
9: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
7: Типа, куда эти деньги девать?
9: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
7: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
9: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
7: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
9: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
7: Точно.
9: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
7: И цены там тоже скакнули.
9: Взлетели на 15-23% всего забот.
7: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит?

0: Возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
1: Давай посчитаем.
0: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
1: Никакой же.
0: 2740 рублей. Каждый месяц. На протяжении 20 лет.
1: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
0: Ага.
1: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
2: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
1: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы со заемщиков, вписывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
2: Ого, всей семьей впрягаются.
1: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
2: Это когда сначала гасишь только проценты?
1: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
2: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
1: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
2: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
1: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
2: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
1: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
2: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
1: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
2: И это не блеф, да.
1: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
2: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
1: О, это извечный спор.
2: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
1: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
2: Почему?
1: Если не учитывать полную стоимость владения.
2: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до 450-650 долларов на каждый квадратный метр.
1: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
2: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
1: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка,
2: которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер

0: стиралку.
1: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
0: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
1: Ну да.
0: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
1: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
0: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
1: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
0: Логистика.
1: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
0: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
1: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
0: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
1: Немало.
0: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
1: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
0: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
1: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
0: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
1: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
0: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
1: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
0: А остальные 65% – это подушка безопасности?
1: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
0: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
1: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
0: Неузаконенные перепланировки.
1: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
0: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксировать. фиксируя суммы, и обязательно регистрировать договор официально.
1: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
0: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
1: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
0: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Перемирие подвисло. Что ответили на предложение о паузе в атаках по энергетике в Москве и Киеве? Дональд Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Киев согласился. Однако в Москве от прямого ответа ушли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразился так.
4: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами.
3: В итоге в ночь на 15 сентября удары возобновились с обеих сторон. Украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Армия России атаковала АЗС в Киеве. Перемирие сорвалось, или президент США поторопился с заявлением, объясняет политолог Александр Корнилов.
5: Судя по имеющейся информации, Трамп объявил результат раньше, чем стороны действительно о нем договорились. Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары, но только взаимно. А из Москвы пока нет подтверждения, что Путин взял на себя такие же обязательства. Поэтому формально сейчас даже сложно говорить о нарушении перемирия, которого стороны еще не оформили.
3: Всего через пару часов после заявления Трампа о перемирии Зеленский записал свое видеообращение, в котором сказал, что Украина готова не атаковать российскую энергетику, если Россия прекратит удары по украинской энергетике, критической инфраструктуре и логистике. В Москве от таких заявлений воздержались. Источник журналистов, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что во время встречи в Москве с американской делегацией никакого решения об энергетическом перемирии принято не было. Поэтому заявление Трампа могло быть экспромтом. Владимир Путин перед зимой вряд ли пойдет на энергоперемирие, считает эксперт по международной политике Михаил Ряпов.
6: А для России удары по украинской энергетике остаются одним из инструментов давления. Это особенно чувствительным он становится зимой. Поэтому Москва может считать, что отказывается сейчас от серьезного рычага, не получая взамен достаточных уступок. Именно поэтому договориться о взаимном прекращении таких атак гораздо сложнее, чем просто публично объявить о нем.
3: И это уже не первый такой случай. В марте прошлого года Трамп тоже объявлял о 30-дневной паузе ударов по энергетике, но четкого и устойчивого прекращения атак тогда не случилось. Сейчас история фактически повторяется. Вашингтон хочет получить хотя бы ограниченное перемирие. Киев публично соглашается на взаимную паузу, а Москва пока ее не подтверждает, объясняет политобозреватель Денис Ларин.
7: Энергетическое перемирие считается гораздо более узкой договоренностью, чем полноценное прекращение огня. И если даже здесь стороны не могут зафиксировать единые условия, то договориться о большой сделке будет еще сложнее. Главная проблема сейчас не в заявлении Трампа, а в том, есть ли под ним реальные обязательства Москвы и Киева.
3: Пока таких взаимных обстоятельств публично не зафиксировано, поэтому энергетическое перемирие пока существует только в заявлении Дональда Трампа, а не в небе над Россией и Украиной.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. «Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию?» Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
9: Эк.
2: 2.
9: До.
2: 3.
9: Тин.
2: 4.
9: Чар.
2: 5.
9: Пач.
2: 6.
9: Че.
2: 7.
9: Сат.
2: 8.
9: Ат.
2: 9.
9: Но.
2: 10.
9: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества».
10: Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Дипломатическая вендетта. Лукашенко должен извиниться. Посол Армении заявил, что без объяснений президента Беларуси не вернется в Минск. Посол Армении в Беларуси Размик Хумарян продолжит находиться в Ереване до тех пор, пока армянская сторона не получит от Минска объяснений или извинений за высказывания Александра Лукашенко о войне в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом заявил председатель Национального собрания Армении Рубен Рубинян. Он напомнил, что Хумаряна вызвали из Минска для консультаций в июне 2024 года после высказывания Александра Лукашенко о 44-дневной войне между Арменией и Азербайджаном. Рубинян подчеркнул, что решение оставить посла в Ереване стало непосредственной реакцией армянских властей на слова Лукашенко.
12: Вы знаете, почему посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций? После того, как президент Беларуси публично заявил, что они вместе с Азербайджаном планировали 44-дневную войну. Беларусь – страна, которая является членом ОДКБ, участником той же оборонной структуры, что и мы. В ответ на это посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций. И да, эти консультации будут продолжаться до тех пор, пока мы не услышим объяснений или извинений.
11: Причиной дипломатического конфликта стали заявления Александра Лукашенко во время его визита в Азербайджан в мае 2024 года. Тогда, обращаясь к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, он вспомнил их разговоры, состоявшиеся до начала боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, и фактически поздравил его с победой.
13: Азербайджан очень многого добился за последние годы, и прежде всего решая свою главную проблему возврата земель, которые долгое время просто в пустыню превращались. Ильхам Гидаевич говорит, что надо возрождать, создавать на этих землях что-то новое, но там еще хуже, там надо убирать кое-что, прежде чем возрождать. И этого немало, поэтому это тяжелая история.
11: Тогда Александр Лукашенко также заявил, что Минск готов помочь Азербайджану в восстановлении территорий, перешедших под контроль Баку. В Ереване его слова расценили как подтверждение того, что президент Беларуси заранее знал о намерениях Азербайджана начать военную операцию и поддерживал эти планы. Рубинян в своем нынешнем выступлении сформулировал обвинение еще жестче, заявив, что Беларусь и Азербайджан вместе планировали войну. При этом непосредственно Лукашенко публично говорил о предвоенных обстоятельствах, обсуждениях с Алиевым и о сделанном ими выводе, что Азербайджан может победить. О совместной подготовке конкретного военного плана он не заявлял. Тем не менее, Армения вызвала посла Размика Хумаряна в Ереван для консультации 13 июня 2024 года. В тот же день премьер-министр Никол Пашинян объявил, что не поедет в Беларусь, пока страной руководит Лукашенко.
14: С этого момента ни один официальный представитель Армении не будет посещать Беларусь. Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны в Карабахе. Поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Беларуси какие-то вопросы в формате ОДКБ. Хочу заявить, что Беларусь я больше никогда не посещу, пока там президентом является Александр Лукашенко. Лукашенко должен принести извинения, которые будут приемлемы для армянского народа.
11: После этого выступления Ереван отозвал своего посла Размика Хумаряна из Минска для консультаций. В ответ Министерство иностранных дел Беларуси вызвало для консультаций своего посла в Армении. В Минске заявление Пашиняна назвали попыткой отвлечь внимание от внутриполитических проблем и подчеркнули, что Беларусь не намерена ухудшать отношения с армянским народом. По словам экспертов, ухудшение отношений между Беларусью и Арменией стало продолжением одной из магистральных линий внешней политики Армении, которая ранее свела к нулю свое участие в ОДКБ Кабе неохотно принимает участие в заседаниях СНГ и отдаляется от России. Однако полного разрыва отношений с Минском эксперты пока не ожидают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
15: В Риме и то дешевле. Белоруска с ребенком уже полгода не может снять квартиру в Минске. Что произошло с арендой жилья в столице? В Минске на рынке аренды жилья сохраняется высокий спрос. На хорошие варианты претендуют сразу десятки человек, а однокомнатная квартира сейчас стоит в среднем от 400 до 500 долларов в месяц. На ситуацию повлияло также начало учебного года и наплыв студентов в столицу. Особенно сложно найти жилье в Минске студентам и семьям с детьми. Минчанка Инна рассказала, что искала двухкомнатную квартиру 4 месяца, при том, что она арендует жилье в столице уже больше 20 лет. По ее словам, некоторые собственники прямо отказывались сдавать жилье женщине с сыном-студентом.
16: Нам сказали, что они ищут айтишников как жильцов и не рассматривают женщину с ребенком. Убеждала их, что работаю, у меня хорошая работа, буду платить исправно, что ребенок взрослый, он уже студент, что все будет хорошо, но не убедила.
15: При этом подходящие объявления часто перестают быть актуальными почти сразу после публикации. Кроме того, некоторые арендодатели практикуют кастинг кандидатов, отмечает женщина.
16: Отвечали иногда так странно: «Вы испортите наш паркет» или «Мне не нужна одинокая женщина в моей квартире», «Вы устроите здесь бордель». Много неприятных слов можно было услышать. Говорит: «Две семейные пары придут, там еще кто-то придет». И говорит: «Я буду выбирать, кому разрешу здесь жить».
15: С похожей ситуацией столкнулась четверокурсница Александра, которая приехала учиться в Минск из Бобруйска, после того, как ее прежней соседке пришлось съехать на поиски нового жилья, оставалась неделя.
17: Получается, за неделю мониторишь абсолютно все сайты. И даже если что-то появляется по приемлемой цене, звонишь буквально через пару минут после того, как выложено объявление, и вам говорят: а вы уже 12-й в очереди. То есть это настолько нереально, и ты уже в панике, не понимаешь, что делать.
15: В итоге квартира обходится девушке в 1000 рублей в месяц. С оплатой помогают родители. Однокомнатные квартиры в Минске сейчас в среднем сдают за 400-500 долларов. Двухкомнатные – за 450-650 долларов. А трехкомнатные – от 650 долларов, рассказала директор агентства недвижимости Ирина Мартынова.
18: Сейчас мы, например, если берем в работу квартиру, в аренду сдавать, у нас сразу же разрывается телефон, 50 звонков в день, и все готовы сразу и предоплату, и въезжать быстро. Даже чуть ли не сразу предлагают цену выше, чем она стоит в рекламе.
15: Высокие цены характерны не только для Минска. В Витебске простую однокомнатную квартиру можно найти примерно за 500, а то и 600 рублей. Двухкомнатные предлагают и за 1200 рублей, а трехкомнатные примерно за 2000. Осенью спрос на аренду традиционно растет из-за студентов и приезжих специалистов. На сегодняшний день действительно очень высокие цены. Иногда даже стоимость арендной месячной платы можно сопоставить со средней зарплатой. Уже к ноябрю или в июне-июле вполне можно найти нормальный вариант, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко заверил спецпосланника Соединенных Штатов Америки Джона Коула, что в Беларуси нет политзаключенных.
13: Джон, и еще одно замечание. Очень много разговоров перед нашей с вами здесь встречей по поводу освобождения, ну, как вы их называете, политзаключенных. Хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят, об освобождении людей, которые вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Российская армия подставила Минск. Ночью над Литвой обнаружили беспилотник из Беларуси. Европа такого не простит. В ночь на 15 сентября в Литве объявили желтый уровень воздушной опасности. Жителям Вильнюса и ряда районов пришли экстренные сообщения после обнаружения беспилотника в воздушном пространстве страны. На перехват поднялись истребители НАТО. Около 0:30 стало известно, что беспилотник уничтожен в воздухе. Позже Национальный центр управления кризисами уточнил место. Район деревни Порткуней в Кашьядорском районе.
12: К месту падения обломков направились военная полиция, полиция и другие экстренные службы. Территорию оцепили, специалисты начали искать и идентифицировать части аппарата. Пока неизвестно, какой именно это был дрон и нес ли он боевую нагрузку.
11: По предварительным данным литовских властей, беспилотник мог попасть в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси. Воздушную тревогу впоследствии отменили. Это уже второй серьезный инцидент с неопознанным воздушным объектом в Литве за последние дни. Литовские власти называют эти инциденты прямой угрозой гражданской авиации. Дроны залетали в Литву с территории Беларуси и раньше. В прошлом году из-за этого премьер-министра Литвы и спикера Сейма эвакуировали в укрытие. Позже выяснилось, что это был российский дрон Гербера. У такого дрона может быть разное применение, говорит военный эксперт Егор Андреев.
20: Это имитация шахеда, производство завода в Елабуге. Дрон изготавливается из фанеры и пенопласта. Его цена в десятки раз меньше шахеда. Россия использует его для перенасыщения украинской ПВО.
11: По словам экспертов, запуская дроны через территорию Беларуси, российская армия подставляет Минск. Из-за залета с территории Беларуси дронов и метеозондов Литве не раз приходилось приостанавливать работу целых аэропортов. Руководство страны называет это гибридными атаками. Из-за полетов дронов и метеозондов со стороны Беларуси премьер-министр Литвы Инга Ругиняна ранее пригрозила полностью закрыть границу с Беларусью.
21: Если снова произойдет массовое пересечение нашей границы такими шарами, мы отреагируем немедленно и закроем границу с Беларусью. Уступок Беларуси в этом вопросе не будет.
11: Полное закрытие литовской границы, даже если оно носит временный характер, может иметь для Беларуси весьма серьезные экономические и логистические последствия, считают эксперты. Кроме того, пострадают обычные белорусы, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
22: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
11: Напряжение на белорусско-литовской границе нарастает. Литовская сторона связывает дроны, метеозонды и группы мигрантов в единую тактику давления. Из-за этого Беларусь может оказаться в полной изоляции, предупреждают эксперты. По их словам, для обычных белорусов это означает укрепление железного занавеса между Беларусью и Европой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
23: Новый закон об аквакультуре, который будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при имплантировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Деньги на смерти закончились. Регионы начали резко сокращать выплаты семьям погибших на СВО. Власти регионов один за другим сокращают размер выплат за гибель на фронте. Все это происходит на фоне нарастающих проблем в местных бюджетах, которые по итогам прошлого года были сведены с рекордным дефицитом на 1,5 триллиона рублей. За последние месяцы как минимум 6 субъектов РФ радикально порезали гробовые, а один отменил их полностью. Башкортостан, где изначально за смерть на СВО платили 2 миллиона рублей, сократил выплаты до 1 миллиона, затем до 500 тысяч, впоследствии всего до 100 тысяч рублей. Кировск и Омская области уменьшили гробовые вдвое, с 1 миллиона до 500 тысяч рублей. В Ульяновской области их размер обвалился в 20 раз, с 1 миллиона до всего 50 тысяч рублей. А Оренбургская область отменила выплаты полностью, начиная с 1 июля текущего года. Родственники погибших и раненых военных регулярно жалуются на задержку или отсутствие выплат. Жалобы людей обоснованы. Мы, государство, можно понять, говорит экономист Валентин Кудряшов. Ведь на фоне санкций доходы бюджету стремительно падают, а траты на СВО постоянно растут.
1: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсии пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
0: Необходимость оплачивать вербовку на СВО ложится все более тяжелым бременем на региональные бюджеты, отмечают эксперты. Чтобы выполнить квоты, в этом году они довели среднюю выплату за подписание контракта с Минобороны почти до 3,5 миллионов рублей. Несмотря на это, приток контрактников во втором квартале снизился на 10% год к году, а в первом квартале падал на 20% до двухлетнего минимума – 70,5 тысяч человек. Чтобы свести концы с концами, в местных бюджетах губернаторы сокращают гражданские расходы. Например, финансирование медицины на уровне субъектов в январе-марте стало меньше почти на 6,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сокращение гробовых, которые оставались стабильными почти все время СВО, укладывается в эту практику и соответствует политической и экономической логике, отмечает экономист Александр Кравцов.
4: Региональные выплаты за гибель играют лишь незначительную роль в поддержании процесса набора ключевой задачи, которую обязаны выполнять региональные власти. Регионы не делают ставку на эти выплаты, поскольку никто не хочет думать о собственной смерти в момент подписания контракта.
0: По данным СНИ, в забайкальских селах погибло до 10% трудоспособных мужчин. Местные жители объясняют это отнюдь не повышенным чувством патриотизма, а бедностью и отсутствием рабочих мест. По рассказам родственников погибших из села Архангельское, на фронте они продержались недолго, до нескольких месяцев, а некоторые погибли и вовсе, через пару недель на передовой.
5: Конечно, когда все это начиналось, никто не мог предположить, что будет столько могил. Сейчас по селу ходишь, а там только похороны обсуждают.
0: Деньги, выделенные на выплаты погибшим и раненым, космические, отмечают эксперты. По их словам, это означает, что погибших на фронте на самом деле больше, чем известно из открытых источников. Похоже, что данные западных разведок о миллионных потерях России на фронте близки к истине, пишут аналитики. При этом министр обороны Андрей Белоусов, как и его предшественник Сергей Шойгу, утверждает, что потери на фронте минимальные.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Деревня, встречай. Дешевые кредиты разогнали цены на квартиры в Минске. Теперь их не может купить никто, кроме разве что россиян. Средняя цена квадратного метра в Минске, согласно реально завершенным сделкам, выросла до $2295. Получается, что всего за месяц цена одного квадрата в среднем прибавила почти 3% или $60. А с начала года прирост составляет уже около 18%. Как пишет в своем телеграм-канале эксперт по недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье заметно подскочили в августе, когда Беларусьбанк начал выдавать кредит с льготным периодом под 1%.
3: Напомню, появился так называемый кредит от Белинвеста на вторичку. 2 года под 10,9%. Это также поддержит движение цены вверх к планке $2500 до конца года. Однако уже в 2027 году стоимость жилья может снизиться до $2200 за квадратный метр.
11: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
6: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
11: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске. Да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
3: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
11: В июле текущего года средняя стоимость квадратного метра жилья в Минске выросла до $2064, на фоне чего эксперты прогнозировали скорые перемены и риски на рынке недвижимости. В начале августа Беларусьбанк начал подписывать партнерские соглашения с застройщиками по кредитной программе со ставкой 1% годовых в льготный период. После анонса этих кредитов в офисах продаж начался ажиотаж, хотя аналитики предупреждали о неизбежном росте цен из-за повышенного спроса. Однако уже в сентябре из-за колебаний валютных курсов очереди у застройщиков исчезли, так как квартиры в рублях стали дороже. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Охота за чужими жизнями. Банда черных рекрутеров похищает мужчин в Челябинской области, а вербовщики пугают студентов всеобщей мобилизацией. Соцсеть ВКонтакте буквально завалена рекламными сообщениями, в которых обещают не только службу в тылу, но и призывают успеть подписывать контракт до начала второй волны мобилизации. Дозвонив по указанному телефону, журналисты пытались выяснить, откуда вербовщики знают, что будет массовый призыв. Вот что им ответили.
8: Просто есть такая информация. Сами военные об этом говорят, что, возможно, это будет осенью. На 100% я сказать не могу. Есть такая информация, я только передаю.
7: Адвокаты говорят, что вербовщики действительно могут знать чуть больше о проведении мобилизации, ведь указания они получают по своим связям в военном командовании. Так называемые черные рекрутеры о предстоящей мобилизации не говорят, у них другие методы. 48-летний сварщик Сергей Селянин из Новомосковска ушел устраиваться на работу и пропал. В тот день его предложил подвести незнакомец, представившийся одноклассником, которого якобы Сергей не вспомнил. В машине мужчина отдал Сергею выпить воды, после чего тот потерял сознание и очнулся уже в какой-то хозпостройке без документов. Спустя несколько дней он позвонил сестре.
9: Голос у Сергея был как у зомбированного. «Я уверена, что брат на войну не собирался, потому что жил с 80-летней больной матерью, за которой ухаживал».
7: Сергей рассказал, что пока он был без сознания, его женили на незнакомой жительнице Уфы, оформили доверенность на имущество и открыли счета. А после под пытками Сергей подписал контракт. Его сразу отправили в штурмовое подразделение. Сейчас он не выходит на связь. Военкор Изабелла Либерман говорит, что в последнее время таких случаев, когда мужчин обманом заставляют подписать контракт, очень много.
10: Все чаще ко мне обращаются семьи военнослужащих. История почти всегда одинаковая. Перед подписанием контракта человеку обещали службу в тылу, охрану объектов, работу в мирном городе или определенную воинскую часть, или даже конкретную должность. Но после подписания контракта он оказывается совсем в другом месте, в зоне боевых действий. И здесь важно понимать одну вещь. Устные обещания не имеют юридической силы. Решающее значение имеет подписанный контракт и действующее законодательство.
7: Она призвала граждан не верить обещаниям таких рекрутеров и не подписывать документы, не понимая реальных условий службы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Это официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Беларуси. Новые санкции не за горами.
16: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
14: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной. Но в целом угроза сохраняется.
16: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
14: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
24: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головко, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
14: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котенок.
12: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
14: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным, а в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Глава государства Александр Лукашенко встретился со спецпосланником президента Дональда Трампа по Беларуси Джоном Коулом.
13: Уважаемый Джон, далеко живем, поэтому редко видимся. Но я вас приветствую в Беларуси. О том, что вы приедете к нам, мы ничего не скрывали. Да и вы особо ничего не скрывали. Нам об этом известно. Наши люди знают о том, что вы приедете. Я вам должен сказать, с большим интересом общество воспринимает ваши визиты. Ну, а соседи и прочие лидеры государств внимательно следят за нашей встречей. Как вы видите, наша компания немножко расширилась. Я попросил приехать премьер-министра, руководителя нашего правительства, чтобы он подробно мог доложить о результатах наших контактов, бывших, прошлых контактов на практике.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Жизнь под дронами. В Таганроге двое суток не могут потушить военный аэродром, а город уже накрыла новая атака. В Нижнекамске от осколков сбитого БПЛА погибли две девушки. Они ехали в машине. В Таганроге еще не успели разобраться с последствиями одной атаки, как город накрыло следующее. Военный аэродром Таганрог-Центральный раи дронов атаковали еще в минувшую субботу. Журналисты проверили новые видеоочевидцев и сообщают, что спустя два дня в районе авиабазы по-прежнему виден огонь. А на этом аэродроме базируется военно-транспортный авиационный полк, а рядом расположен завод, который ремонтирует транспортные самолеты и комплектующие. А значит, там мог быть как минимум запас керосина для авиации, который потушить так быстро не выходит, предполагает военный эксперт Александр Нестеров.
15: По одним кадрам невозможно определить, что именно продолжает гореть и является ли это одним непрерывным пожаром. На территории аэродрома могут находиться топливо, технические жидкости, склады и другие объекты. Поэтому длительное задымление говорит о серьезных последствиях, но оценивать реальный ущерб авиабазе можно будет только после появления дополнительных данных.
7: А минувшей ночью Таганрог атаковали уже ракетами, и, судя по имеющейся информации, там сам аэродром повторно целью атаки не был. Губернатор Ростовской области сообщает о нескольких пожарах. Повреждены жилые дома, учебное заведение, магазин, склады сельхозпредприятий и склад «Озон».
17: Повреждена также газовая труба, но без нарушения жизнеобеспечения города. Погибших и пострадавших, по официальным данным, нет.
7: Как изменилась жизнь российских городов, которые еще недавно считались глубоким тылом, объясняет эксперт по безопасности Вадим Коршунов.
18: Для приграничных и некоторых промышленных городов такие атаки уже становятся регулярным риском. Причем даже когда целью является военный или промышленный объект, рядом остаются жилые дома, дороги и гражданская инфраструктура. Поэтому для жителей последствия войны все чаще измеряются уже не расстоянием до фронта, а тем, насколько близко к их дому находится потенциальная цель.
7: А в Нижнекамске такая случайность уже стоила жизни двум молодым девушкам. Во время атаки 13 сентября они ехали в автомобиле. По словам мэра города, после сбития беспилотника осколок попал в дерево, а его обломками посекло машину. Две девушки погибли. Еще два человека, находившиеся в автомобиле, получили тяжелые травмы. Всего местные власти сообщали о 14 пострадавших. По словам россиян, СВО для жителей большей части городов перестало быть чем-то далеким или кадром с экрана телевизора. Воздушные тревоги, падающие обломки, пожары и разрушения люди наблюдают уже не где-то далеко на фронте. Они буквально оказываются на соседней улице.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
19: Глава государства Александр Лукашенко встретился со спецпосланником президента Дональда Трампа по Беларуси Джоном Коулом.
13: Уважаемый Джон, далеко живем, поэтому редко видимся. Но я вас приветствую в Беларуси. О том, что вы приедете к нам, мы ничего не скрывали. Да и вы особо ничего не скрывали. Нам об этом известно. Наши люди знают о том, что вы приедете. Я вам должен сказать, с большим интересом общество воспринимает ваши визиты. Ну, а соседи и прочие лидеры государств внимательно следят за нашей встречей. Как вы видите, наша компания немножко расширилась. Я попросил приехать премьер-министра, руководителя нашего правительства, чтобы он подробно мог доложить о результатах наших контактов, бывших, прошлых контактов на практике.
20: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
21: Гяра.
20: 12.
21: Бара.
20: 13.
21: Тера.
20: 14.
21: Чода.
20: 15.
21: Пандра.
20: 16.
21: Сола.
20: 17.
21: Сатра.
20: 18.
21: Атара.
20: 19.
21: Унис.
20: 20.
21: Бис.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Всем привет! В эфире «Между строк» и сегодня речь пойдет про главную невидимую тему Белоруссии – еду с радиацией. С детства людям твердят, что тихая охота – это национальный код и чистая польза природы. Но что, если эта привычка убивает через 10-15 лет? Предстоит обсудить разговоры с радиологами, заглянуть в карты загрязнения Говельщины и Могилевщины и ответить на главный вопрос. Как обычная тарелка грибного супа становится причиной страшных диагнозов?
23: Знаешь, вот с этой темой всегда есть одна базовая загвоздка. Ну, чисто логическая. С момента аварии на ЧАЭС прошло почти 40 лет.
22: Ага, почти 40.
23: И период полураспада цезия-137 – это же 30 лет. 30,1, если быть точной. То есть по всем законам физики фон должен был, ну, как минимум, вдвое упасть. Разве природа не очистилась за это время?
22: Слушай, ну, звучит логично, но это главная иллюзия. Физика, конечно, работает везде одинаково. Но тут вмешивается именно биология лесной среды. Радиация никуда не исчезла. Она просто, ну, она мигрировала.
23: В смысле мигрировала? Ушла глубоко в землю?
22: Если бы. Вот смотри, на обычном картофельном поле трактор каждый год перекапывает землю. Пласты смешиваются, плюс вносят чистые удобрения. А лес — это абсолютно закрытая статичная экосистема. Там нет тракторов.
23: Ну да, лес никто не пашет.
22: Именно. Весь этот радиоактивный пепел смывался дождями, перегнивал с листьями и в итоге осел буквально на глубине 3-5 сантиметров. Образовался такой плотный зараженный горизонт.
23: То есть в самой лесной подстилке мох, там листья прелые.
22: Да-да-да. И самое критичное, кто главный житель этого верхнего слоя? Грибница, мицелий.
23: А грибница — это же огромная сеть под землей.
22: Точно. Это колоссальная биологическая губка. Мицелий работает как гигантский желудок леса. Он жадно впитывает влагу, минералы со всей округи, и вместе с полезными веществами он точно так же втягивает радионуклиды, направляя их прямо наверх, в сами грибы.
23: Звучит пугающе. Насколько сильно эта губка может впитать радиацию? Ну, есть же санитарные нормы какие-то?
22: Официальная санитарная норма для свежих дикорастущих грибов – 370 беккерелей на килограмм. А реальные пробы, которые приносят в лабораторию с Полесья или Могилевщины, иногда показывают,

0: Ну, реки вроде Сожи или Днепра. Вода же проточная. Они должны были вымыть всю эту грязь за 40 лет и унести ее в море.
1: Дожди действительно постоянно смывают цезий в воду, но он не уплывает бесследно. Течение заносит его в закрытые старицы рек, в заливы, озера. Там изотоп оседает на дно и смешивается с илом.
0: Угу.
1: И вот тут запускается пищевая цепочка. Илом питаются микроскопические рачки. Этих рачков тысячами поедает мелкая рыба типа плотвы.
0: А плотву глотает крупный хищник. Щука, окунь.
1: Абсолютно верно. В экологии это называется эффектом биомагнификации. На каждом этапе пищевой цепи концентрация токсина многократно возрастает. В итоге условный речной окунь – это уже плавающий аккумулятор радиации.
0: То есть уха из такого окуня – это сопоставимо с чем? С походом в рентген-кабинет?
1: По уровню полученной дозы – вполне, но разница критическая. Внешнее гамма-излучение в лесу или в кабинете рентгена – это как свет от фонарика. Вышел из зоны, и воздействие прекратилось.
0: А съеденный гриб или рыба?
1: Это уже инкорпорированный источник. Настоящий троянский конь внутри тела. Радиацию невозможно просто выключить, она работает изнутри.
0: Подожди, а почему организм вообще это впитывает? В теле же есть печень, почки, мощные фильтры. Тело должно просто отторгать яд.
1: Из-за гениальной биохимической подмены. Если открыть таблицу Менделеева, радиоактивный цезий-137 находится в одной группе со щелочными металлами, прямо под калием.
0: А, по химии помню.
1: И по химическим свойствам они практически близнецы. А калий – это критически важный элемент. Он нужен для сокращения мышц, для нервной системы, для сердца.
0: А, то есть организм видит цезий и думает типа: «О, отличный калий, берем для сердца».
1: Совершенно точно. Печень и кишечник не видят радиоактивного подвоха. Они радостно всасывают 80-90% поступившего изотопа прямо в кровь. И тело само разносит яд по тканям.
0: И раз калий больше всего нужен сердечной мышце, то удар приходится туда.
1: В первую очередь, да. Оказавшись внутри клетки миокарда, цезий начинает распадаться. Он испускает бета-частицы. Это не гамма-лучи. Бета-частицы — это высокоэнергетический электрон.
0: То есть он не пробивает насквозь?
1: Нет. Пробивная способность маленькая. Вся разрушительная энергия высвобождается на дистанции в несколько миллиметров, прямо внутри органа. Бета-частица летит на огромной скорости, как микроскопическая шрапнель.
0: Разрывая клетки изнутри?
1: Да. Врезается в молекулы ДНК. Разрывает цепочки. Клетка сердца погибает, а на ее месте образуется рубец, соединительная ткань. Возникает фиброз.
0: И это то, что называют чернобыльским сердцем.
1: Именно. Тяжелейшая аритмия, дистрофия миокарда, в результате внезапные инфаркты у людей 35 или 50 лет, которые вообще не пили и вели здоровый образ жизни. Их сердце просто физически изношено бомбардировкой изнутри.
0: Слушай, тут надо включить скептика. Но люди живут в этих регионах поколениями, собирают ягоды. Есть куча проверенных народных рецептов. Бабушки всегда говорили: просто вымочи грибы в соленой воде пару суток, потом свари 3 раза.
1: И слей воду.
0: Да-да, или высуши на зиму. Ну или, в конце концов, выпей водки для нейтрализации радиации. Это что, все пустышка?
1: Это не просто пустышка. Это прям самые опасные мифы, которые только добивают статистику смертности. Смотри, вода действительно может вымыть часть изотопа. Но максимум, чего можно добиться долгой варкой, это убрать 40-50% цезия.
0: То есть половина дозы все равно намертво остается в структуре гриба.
1: Она встроена в сами волокна. Если гриб фонил на 10 тысяч беккерелей, он будет фонить на 5 тысяч. И это все еще смертельно опасно.
0: Жесть. Осушка.
1: Осушка – это вообще создание чистого концентрата яда. Вода испаряется, гриб теряет до 90% веса, масса становится меньше, а радиация-то остается. Концентрация цезия вырастает в 8-10 раз. Зимний суп из таких сушеных боровиков – это колоссальный радиационный удар.
0: Да. А что насчет алкоголя? Миф про водку вообще бессмертный.
1: Алкоголь никак не влияет на тяжелые изотопы. Он не связывает цезий, не выводит его. Единственное, что делает водка, наносит мощный удар по печени. А печень в этот момент и так пытается справиться с тяжелейшей токсической нагрузкой.
0: Человек просто добивает свой главный фильтр. Но возникает резонный вопрос: если все так опасно, если варка не стасает, зачем люди вообще идут в этот горячий лес? Зачем рисковать жизнью ради ведра лисичек?
1: Экономика выживания. Тотальная бедность в регионах. Для жителей многих полесских деревень сбор дикоросов – это

0: тупо единственный способ получить живые деньги. За день на чернике можно заработать 80-100 рублей.
1: Ну да, для глухой деревни это огромные деньги.
0: Конечно. Это возможность купить детям одежду, заготовить дрова. Риск рака через 15 лет кажется абстрактным. А нищета и голод стоят прямо перед глазами сегодня. Люди идут в лес от безысходности.
1: Хорошо, допустим, собрали эту фонящую чернику. Но как она попадает на прилавки крупных городов? В Минск, областные центры? Есть же ветеринарный контроль, лаборатории.
0: Тут вступает в дело теневая индустрия. Технология так называемого блендинга, смешивания.
1: Это как работает?
0: Приезжает скупщик в полесскую деревню. Берет чернику, фон которой, скажем, 800 бекерелей. Везет на крупную оптовую базу, а там стоят огромные промышленные бункеры из нержавейки.
1: И он туда засыпает грязную ягоду.
0: Да, и добавляет тонны абсолютно чистой черники из безопасных северных районов. Например, из Витебской области, где фон всего 50 бекерелей. Все это тщательно перемешивается.
1: И загрязненный продукт просто растворяется в чистом?
0: Точно. В итоге средний показатель по бункеру падает до 170 бекерелей. Приезжает лаборант, берет пробу сверху, норма пройдена, партия легализована.
1: Слушай, это же просто циничная математика. Масса радиации никуда не исчезла, она просто размазалась по миллионам банок с вареньем, которые потом купят люди.
0: 100%. Дальше ягода уходит в заморозку, в джемы, сухие кисели. И отследить происхождение переваренной с сахаром ягоды уже невозможно. Плюс не забывай про стихийную торговлю станций метро и на обочинах.
1: Там вообще никакого контроля нет, чистая русская рулетка. Но если масштаб этих схем такой огромный, почему чиновники закрывают на это глаза? Не заметить это невозможно.
0: Потому что это важнейший социальный клапан. Если жестко запретить сбор дикоросов и перекрыть людям этот доход, нищие деревни просто начнут бунтовать. Гораздо проще делать вид, что все контролирует санстанция.
1: И проблемы же выходят за рамки бедных деревень. Радиация попадает и в премиум-сегмент. Что там с элитными ресторанами?
0: Дичь. Дикие животные, кабаны, косули, лоси питаются тем самым мхом и грибами. Они накапливают в мышцах запредельные дозы радиации. А потом это мясо подают в дорогих агроусадьбах под видом экологически чистого продукта.
1: И животные ведь не знают границ на карте. Радиоактивный кабан может уйти за сотни километров в чистый район, где на него купят легальную лицензию.
0: Именно. Он переносит изотопы внутри себя.
1: Слушай, ну на дворе век технологий. Сейчас любой желающий может купить портативный китайский дозиметр за пару десятков долларов в интернете. Пришел на рынок, проверил кусок мяса или банку ягоды и спи спокойно. Разве не так?
0: А вот это главная техническая иллюзия. Бытовые китайские дозиметры измеряют только гамма-фон воздуха. Они физически не способны увидеть бета-излучение цезия, которое заперто внутри продукта.
1: Подожди, то есть дозиметр будет лежать на куске зараженного мяса и показывать норму?
0: Да. Он покажет естественный фон комнаты. Бета-частицы просто не долетают до датчика. Для реальной проверки еды нужна тяжелая лабораторная аппаратура, специальные радиометры со свинцовой защитой, сосуды Маринелли.
1: Обалдеть! А как на это реагируют за рубежом? Огромная часть ягод идет на экспорт в Азию. Там этот блендинг пропускают?
0: Не пропускают. И из-за этого регулярно вспыхивают скандалы. Они периодически просто разворачивают целые фуры из Белоруссии из-за катастрофического превышения цезия.
1: Что, очевидно, уничтожает репутацию чистых производителей на международном рынке.
0: Конечно. Но возвращаясь к самому пугающему вопросу. Если столько еды заражено, почему нет массовой паники? Как так получается, что в медкартах никто не видит диагноза «лучевая болезнь» или «радиационное отравление»?
1: Да, как вообще можно скрыть такую статистику?
0: Секрет в отложенном эффекте. То, что происходит сейчас, это хроническое внутреннее облучение малыми дозами. Изотоп задерживается в теле на 70-150 дней. Но человек же ест грибы и ягоды не один раз в год.
1: Ну да, сезон с июня по октябрь, а потом сушеные запасы всю зиму.
0: И новые порции радиации поступают быстрее, чем выводятся старые. Организм облучается изнутри 365 дней в году. Удар приходится через 10-15 лет. Особенно уязвимы дети из-за быстрого обмена веществ.
1: Щитовидка страдает в первую очередь.
2: Щитовидная железа, узловой зоб, аутоиммунные болезни. Радиация методично убивает иммунитет. Врачи даже используют негласный термин «чернобыльский СПИД». Обычная простуда переходит в тяжелую пневмонию.
1: Жесть. Но врачи-то это видят. видят инфаркты в 40 лет, разрушенный иммунитет. Почему это не пишут в карточках?
2: Бюрократический заслон. Медицина работает по системе МКБ, международной классификации болезней. Врач в поликлинике физически не имеет права написать про радиацию без специальной комиссии.
1: То есть рак желудка запишут как обычную аденокарциному?
2: Да. А инфаркт из-за разрушенного миокарда зафиксируют как банальную ишемическую болезнь сердца. Вся статистика Чернобыля элегантно растворяется в обычных болезнях стареющего населения.
1: Понятно. Доказать связь невозможно, а признать правду значит выплачивать гигантские компенсации, признавать земли непригодными.
2: Государству гораздо проще списывать высокую смертность на стрессы, курение и делать вид, что все контролируется.
1: Такие вот дела. На самом деле эта история, она же не столько про радиацию, сколько про отношение людей к себе и друг другу. Полесская деревня рискует здоровьем и тягает ящики из фонящего леса не от хорошей жизни, а потому что это тупо единственный способ выжить и одеть детей к школе. А в Минске или областных центрах люди покупают эти витаминчики на обочине, потому что искренне верят. Ну, 40 лет же прошло, все давно очистилось. Чернобыль никуда не ушел. Он просто перестал быть заголовком в новостях и стал обыденностью. И пока власти делают вид, что все под контролем, единственная защита – это личная осознанность. Опасно верить в сказки про «отварил в соленой воде» и «все выветрилось», «нельзя брать еду с рук у трассы» и «лучше дойти лишний раз до лаборатории на рынке». Жизнь одна, и она точно дороже ведра лисичек. Это был проект «Между строк». Важно фильтровать то, что попадает в тарелку, и беречь здоровье.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный, и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
8: Полностью удалены с платформы каналы «Радио Столица», Первого канала Белорусского радио и «Радио Культура». Также заблокирован канал СТВ.
7: В качестве причины YouTube указал нарушение правил международной платформы и сообщил, что ограничения введены, цитирую, «для защиты сообщества». Напомню, ранее с платформы исчезли белорусские госканалы «Белта» и «ОНТ». В ответ Минск пригрозил полностью заблокировать в стране хостинг YouTube. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант говорила об этом еще 4 года назад.
9: Если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Белоруссией навсегда.
7: Что именно могут сделать власти, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
10: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
7: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
11: Альтернативы, есть, но они не идеальны. Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
12: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
11: Дорогу нашим айтишникам плюс.
7: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
13: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
11: Ютуб как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
14: Ютуб, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
13: Если Рутуб когда-то сделают, да ведут, тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
7: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
7: Монета в пирожке, плесень в хлебе и прокисшее молоко. Результаты проверки.
15: Купила слойку в магазине соседи на Маяковского 174, а мне тут моментальный кэшбэк 5 копеек. Правда, если бы я зуб сломала или, не дай бог, проглотила монетку, то в больнице этими 5 копейками не расплатишься.
7: Такую жалобу на своей странице в Тред составила минчанка Ирина. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района проверили магазин 9 сентября. Но нарушений уже традиционно для подобных случаев там не обнаружили.
16: Мы установили, что слойка с шоколадной начинкой поступает в магазин в виде замороженного полуфабриката из слоеного дрожжевого теста. В торговом объекте имеется зона допекания, где продукцию выпекают в соответствии с инструкциями производителя и технологическими картами.
7: Ирина возмущена, мол, какая разница, как монета попала в десерт.
15: Она там была, и говорить, что никаких нарушений нет, просто издевательство. Хорошо, магазин соседи ни при чем, полуфабрикаты и тому подобное. Но тогда проверьте, где эти полуфабрикаты изготовляют и в каких условиях. Мне нужен результат.
7: Параллельно с этой историей в Евроопте на улице Левкова покупатели заметили тостовый хлеб с плесенью. В Короне на Кадворийской целую партию скисшего молока «Шкловский молочник», хотя срок годности еще не закончился и условия хранения в магазине соблюдались. А в Евроопте и вовсе продавали яйца, внутри которых уже были зародыши эмбрионов цыплят. Почему внешне нормальный товар и действующий срок годности еще не гарантируют, что продукт безопасен, объясняет технолог пищевой продукции Егор Цап.
17: Здесь важно, что причины во всех случаях могут быть разными. Где-то проблема возникает еще на производстве, где-то при транспортировке или хранении, а где-то уже непосредственно в магазине. Жалобы пишутся, проверки проводятся, но о них часто магазины предупреждены заранее. Все сомнительное убрали, порядки навели и встречают ревизоров со спокойным сердцем.
7: По словам эксперта, показательно и то, что все вышеупомянутые проверки начались не после планового контроля, а после публикации пострадавших покупателей в соцсетях. То есть жалоба в интернете работает быстрее, чем внутренняя система контроля качества, а покупатели превращаются в подопытных кроликов, которые платят своим кошельком и здоровьем. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: Похоронили чужие кости. Жена погибшего ветерана обвинила командира в подлоге тела. Жена военнослужащего Вадима Михайлова не знает, был ли в закрытом цинковом гробу действительно ее муж. Мужчина перестал выходить на связь 9 августа. 1 сентября Валерии Михайловой сообщили, что муж погиб. Жена утверждает, что ДНК-экспертизу не проводили, ее саму на опознание не приглашали, а в извещении о смерти были только имя и дата рождения мужа. На каком основании тогда решили, что погиб именно Вадим? Валерия пытается выяснить до сих пор.
19: Мы кого похоронили вообще? Почему ничего не известно, только со слов кого-то там? Я звонила командиру в пятницу, он был пьяный. А на каком основании? А может быть, он в плену? Может быть, документы подкинули?
18: По словам Валерии, командир объяснил ей, что личность погибшего установили судмедэксперт, следователь и сослуживцы. Но есть еще одна деталь. Родственникам не разрешили открыть цинковый гроб. При этом утверждает убитая горем жена. В документах не было указано ни радиационной опасности, ни инфекции, ни другой причины, которая могла бы объяснить такой запрет. Можно ли в такой ситуации установить личность погибшего без ДНК родственников, объясняет специалист по судебной экспертизе Александр Белов.
20: ДНК является не единственным способом идентификации человека. Могут использоваться документы, медицинские данные, особые приметы и другие методы. Но если у семьи возникают обоснованные сомнения, именно генетическая экспертиза позволяет сопоставить останки с родственниками и получить значительно более надежный ответ.
18: Теперь Валерия обращается к Следственному комитету, Минобороны, военной прокуратуре лично к Путину. Она требует объяснить, как именно установили личность ее мужа и почему семье не позволили увидеть тело. И главное, для нее сейчас уже даже не документы и не выплаты. Она хочет знать, действительно ли похоронила собственного мужа. Что семья может требовать в подобной ситуации, объясняет военный юрист Игорь Мартынов.
21: Если родственники сомневаются в идентификации погибшего, они вправе добиваться проверки обстоятельств и требовать официальных ответов о том, каким образом была установлена личность. Особенно важно сохранить все документы и письменно обращаться в следственные и надзорные органы, потому что здесь речь идет не только о юридическом статусе человека, но и о том, кого фактически передали семье для захоронения.
18: Валерия пока не утверждает, что ее муж жив или что семье действительно передали чужое тело. Она требует доказательств того, что похоронила именно своего Вадима. И пока таких доказательств, которые убедили бы семью, у нее, по ее словам, нет. Поэтому спустя несколько дней после похорон для этой женщины история фактически не закончилась. Она все еще пытается выяснить самое страшное, кто на самом деле лежит в его могиле.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
22: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о поставках на экспорт животноводческой продукции без претензий со стороны контролирующих органов и покупателей.
23: Ну, мы сегодня можем действительно гордиться нашим достижением в том, что мы совместно выстроили систему управления и контроля, которая может прослеживаться сегодня с точки зрения реального времени. То есть мы в реальном времени можем проследить, допустим, от фермы до прилавка реализацию, значит, нашей сельскохозяйственной продукции, в том числе на экспорт. И, конечно же, вот эти два законопроекта, которые сегодня и будут рассматриваться, значит, о ветеринарной деятельности и о прослеживаемости сельскохозяйственных животных, они между собой неразделимы. И программы, которые на сегодняшний день работают, программа, информационная программа «Система АИЦ», значит, в прослеживаемости сельскохозяйственных животных, а вот именно эти два законопроекта, они дают нам возможность показать нашим партнерам о открытости и качественно производимой нашей продукции. То есть мы говорим о том, что в принципе с учетом вот такой выстроенной работы и то, что нормы законопроекта действующего, и в котором мы сейчас вносим изменения, они также будут направлены на открытость и реализацию нашей продукции на экспорт. То есть тем самым мы подтверждаем стабильность в нашей работе именно наших и сельскохозяйственных предприятий, и мясо-молокоперерабатывающих предприятий нашей страны.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
24: Дипломатическая вендетта. Лукашенко должен извиниться. Посол Армении заявил, что без объяснений президента Беларуси не вернется в Минск. Посол Армении в Беларуси Размик Хумарян продолжит находиться в Ереване до тех пор, пока армянская сторона не получит от Минска объяснений или извинений за высказывания Александра Лукашенко о войне в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом заявил председатель Национального собрания Армении Рубен Рубинян. Он напомнил, что Хумаряна вызвали из Минска для консультации в июне 2024 года после высказывания Александра Лукашенко о 44-дневной войне между Арменией и Азербайджаном. Рубинян подчеркнул, что решение оставить посла в Ереване стало непосредственной реакцией армянских властей на слова Лукашенко.
0: Вы знаете, почему посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций? После того, как президент Беларуси публично заявил, что они вместе с Азербайджаном планировали 44-дневную войну. Беларусь – страна, которая является членом ОДКБ, участником той же оборонной структуры, что и мы. В ответ на это посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций. И да, эти консультации будут продолжаться до тех пор, пока мы не услышим объяснений или извинений.
24: Причиной дипломатического конфликта стали заявления Александра Лукашенко во время его визита в Азербайджан в мае 2024 года. Тогда, обращаясь к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, он вспомнил их разговоры, состоявшиеся до начала боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, и фактически поздравил его с победой.
1: Азербайджан очень многого добился за последние годы, и прежде всего решая свою главную проблему возврата земель, которые долгое время просто в пустыню превращались. Ильхам Гидаевич говорит, что надо возрождать, создавать на этих землях что-то новое, но там еще хуже, там надо убирать кое-что, прежде чем возрождать. И этого немало, поэтому это тяжелая история.
24: Тогда Александр Лукашенко также заявил, что Минск готов помочь Азербайджану в восстановлении территорий, перешедших под контроль Баку. В Ереване его слова расценили как подтверждение того, что президент Беларуси заранее знал о намерениях Азербайджана начать военную операцию и поддерживал эти планы. Рубинян в своем нынешнем выступлении сформулировал обвинение еще жестче, заявив, что Беларусь и Азербайджан вместе планировали войну. При этом непосредственно Лукашенко публично говорил о предвоенных обстоятельствах, обсуждениях с Алиевым и о сделанном ими выводе, что Азербайджан может победить. О совместной подготовке конкретного военного плана он не заявлял. Тем не менее, Армения вызвала посла Размика Хумаряна в Ереван для консультации 13 июня 2024 года. В тот же день премьер-министр Никол Пашинян объявил, что не поедет в Беларусь, пока страной руководит Лукашенко.
2: С этого момента ни один официальный представитель Армении не будет посещать Беларусь. Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны в Карабахе. Поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Беларуси какие-то вопросы в формате ОДКБ. Хочу заявить, что Беларусь я больше никогда не посещу, пока там президентом является Александр Лукашенко. Лукашенко должен принести извинения, которые будут приемлемы для армянского народа.
24: После этого выступления Ереван отозвал своего посла Размика Хумаряна из Минска для консультаций. В ответ Министерство иностранных дел Беларуси вызвало для консультаций своего посла в Армении. В Минске заявление Пашиняна назвали попыткой отвлечь внимание от внутриполитических проблем и подчеркнули, что Беларусь не намерена ухудшать отношения с армянским народом. По словам экспертов, ухудшение отношений между Беларусью и Арменией стало продолжением одной из магистральных линий внешней политики Армении, которая ранее свела к нулю свое участие в ОДКБ, неохотно принимает участие в заседаниях СНГ и отдаляется от России. Однако полного разрыва отношений с Минском эксперты пока не ожидают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
4: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
5: Мосаме сарма.
4: Лето.
5: Мосаме гарма.
4: Весна.
5: Бахар.
4: Осень.
5: Хизан.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Из первых уст.
22: начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик о готовности всего жилого фонда Минска к приему тепла.
8: Первое жилье, подготовка, значит, выполнены все работы по ремонту кровли, стыков, остеклению, по ремонту балконов. Сделана работа по прочистке всех трубопроводов внутри жилья. Сейчас заполняется система химоочищенной водой. И получено, что самое главное, 100% паспортов готовности. Значит, как по жилью, которое у ЖКХ, так и по ТСам и ЖСПК. То есть жилье на сегодняшний день к приему тепла готово. Также была проведена большая работа энергетиками, подставщиками тепла. Произведен ремонт всех котельных, ТЭЦ, трубопроводов. И сейчас продолжается еще работа по перекладке сетей. Всего коммунсетями будет переложено 55 километров, и Минскэнерго будет переложено 87 километров. Также в этом году впервые мы производим целенаправленно замену запорной арматуры, чтобы в случае аварии можно было отключать поэтапно жилые дома. И заканчивается замена электрощитков в жилье, двухлетняя программа, что также исключит аварийные ситуации.
9: Новости регионов на радиосигнал.
24: В Житковичском районе 23-летний водитель погиб, пытаясь избежать наезда на собаку. Трагедия произошла на 6-м километре дороги Туров-Хильчицы. Перед БМВ внезапно выбежала собака. Молодой водитель попытался уйти от столкновения, однако не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. 23-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, но спасти его не удалось. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. В Беларуси растет число ДТП с дикими животными. За 8 месяцев текущего года в стране зафиксировали 3593 ДТП с диким зверьем, и это почти на 7,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Всего на дорогах погибли 3650 животных. Чаще всего под колеса попадают косули, лоси, кабаны и благородные олени. На трассе Р-21 Витебск-Лиозна под колеса попал медведь. Это уже второй случай с начала года. Также регистрировались наезды на зубров, рысей, ланей, бобров и выдр. Самыми аварийными трассами по итогам года стали М4 Минск-Могилев, М1 Брест-граница РФ и М6 Минск-Гродно. Грибник заметил странные стволы. Внутри деревьев оказались снаряды. Житель Гродно отправился за грибами и заметил на поляне необычные предметы, вросшие в деревья. Оказалось, это 152-миллиметровые снаряды времен Второй мировой войны. Вероятно, боеприпасы когда-то оставили на земле, а спустя десятилетия выросшие деревья буквально подняли их из почвы. Находку обнаружили и уничтожили саперы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Важный сигнал.
24: Российская армия подставила Минск. Ночью над Литвой обнаружили беспилотник из Беларуси. Европа такого не простит. В ночь на 15 сентября в Литве объявили желтый уровень воздушной опасности. Жителям Вильнюса и ряда районов пришли экстренные сообщения после обнаружения беспилотника в воздушном пространстве страны. На перехват поднялись истребители НАТО. Около 0:30 стало известно, что беспилотник уничтожен в воздухе. Позже Национальный центр управления кризисами уточнил место. Район деревни Порткуной в Кашьядорском районе.
10: К месту падения обломков направились военная полиция, полиция и другие экстренные службы. Территорию оцепили, специалисты начали искать и идентифицировать части аппарата. Пока неизвестно, какой именно это был дрон и нес ли он боевую нагрузку.
24: По предварительным данным литовских властей, беспилотник мог попасть в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси. Воздушную тревогу впоследствии отменили. Это уже второй серьезный инцидент с неопознанным воздушным объектом в Литве за последние дни. Литовские власти называют эти инциденты прямой угрозой гражданской авиации. Дроны залетали в Литву с территории Беларуси и раньше. В прошлом году из-за этого премьер-министр Литвы и спикера Сейма эвакуировали в укрытие. Позже выяснилось, что это был российский дрон Гербера. У такого дрона может быть разное применение, говорит военный эксперт Егор Андреев.
11: Это имитация шахеда, производство завода в Елабуге. Дрон изготавливается из фанеры и пенопласта. Его цена в десятки раз меньше шахеда. Россия использует его для перенасыщения украинской ПВО.
24: По словам экспертов, запуская дроны через территорию Беларуси, российская армия подставляет Минск. Из-за залета с территории Беларуси дронов и метеозондов Литве не раз приходилось приостанавливать работу целых аэропортов. Руководство страны называет это гибридными атаками. Из-за полетов дронов и метеозондов со стороны Беларуси премьер-министр Литвы Инга Ругиняна ранее пригрозила полностью закрыть границу с Беларусью.
12: Если снова произойдет массовое пересечение нашей границы такими шарами, мы отреагируем немедленно и закроем границу с Беларусью. Уступок Беларуси в этом вопросе не будет.
24: Полное закрытие литовской границы, даже если оно носит временный характер, может иметь для Беларуси весьма серьезные экономические и логистические последствия, считают эксперты. Кроме того, пострадают обычные белорусы, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
13: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
24: Напряжение на белорусско-литовской границе нарастает. Литовская сторона связывает дроны, метеозонды и группы мигрантов в единую тактику давления. Из-за этого Беларусь может оказаться в полной изоляции, предупреждают эксперты. По их словам, для обычных белорусов это означает укрепление железного занавеса между Беларусью и Европой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
16: Новости союзного государства.
25: Бензин на вес золота. В Самарской области дроны ударили по Сызранскому НПЗ. Какой прогноз по топливу на ближайшее время? После налета беспилотников минувшей ночью загорелся принадлежащий Роснефти Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Судя по видео очевидцев, как минимум один из очагов пожара находится на территории резервуарного парка.

0: Давайте все...
1: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другое. В год Сызранский НТЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в мессенджере «Макс», что в ходе ночной атаки пострадало неназванное промышленное предприятие.
2: Всего было поражено более 40 беспилотников. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов. Выбито стекло. Ведет работу оперативный штаб.
1: Сызранский НПЗ регулярно подвергается атакам беспилотников. В прошлый раз о пожаре на предприятии стало известно 8 августа. До этого 4 августа и 12 июля. После июльской атаки завод полностью останавливал работу. До этого Сызранский НПЗ был атакован и в мае, и в апреле, и неоднократно в прошлом году. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист. Владимир Милов.
3: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы сталкиваются с нехваткой топлива. На российском рынке бензина, кроме дефицита, уже начался рост цен, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко заверил спецпосланника Соединенных Штатов Америки Джона Коула, что в Беларуси нет политзаключенных.
6: Джон, и еще одно замечание. Очень много разговоров перед нашей с вами здесь встречей по поводу освобождения, ну, как вы их называете, политзаключенных. Хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят, об освобождении людей, которые вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Шокирующие кадры под Брестом. Военные за считанные дни превратили лес в свалку сухпайков и мусора. Белорусы сняли все на видео.
8: Недалеко за Брестом, прямо за Муховцем, где находится домик охотника, мы приехали в лес собирать грибы.
7: Обычная поездка в лес закончилась для грибницы Екатерины неприятным сюрпризом. Прямо в лесу женщина обнаружила десятки пустых консервных банок и упаковок от армейских сухпайков. Судя по их состоянию, мусор появился совсем недавно.
8: Ну, сами понимаете, кто это оставил. Консервные банки. Довольно-таки я хотела бы сказать, что это все свежачок. Недавно. Ориентир. Вот там такой зеленый вагончик виднеется.
7: Образование свалки по времени совпадает с крупными военными маневрами под Брестом. Согласно открытым данным Минобороны, с 6 по 11 сентября на полигоне Брестский проходило совместное белорусско-казахстанское учение разведывательных подразделений «Лесное братство».
0: Военные отрабатывали разведку, поиск и нейтрализацию незаконных вооруженных формирований в лесисто-болотистой местности. Сводные подразделения сформировали поровну из белорусских и казахстанских военнослужащих. Они учились управлять разведывательными и ударными беспилотниками, обнаруживать минно-взрывные заграждения и преодолевать инженерные препятствия.
7: А вот элементарно убрать после себя военные после учений забыли, жалуется Екатерина.
8: И вот эти баночки здесь повсюду, повсюду баночки валяются. Нормально? А ну-ка быстро. Приехали, кто здесь был, и убираем за собой весь этот баночный срач, весь.
7: Женщина говорит, что военных постоянно называют примером дисциплины и порядка, но свалка из сухпайков после всего пары дней учений говорит об обратном. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко заверил спецпосланника Соединенных Штатов Америки Джона Коула, что в Беларуси нет политзаключенных.
6: Джон, и еще одно замечание. Очень много разговоров перед нашей с вами здесь встречей по поводу освобождения, ну, как вы их называете, политзаключенных. Хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят, об освобождении людей, которые вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Бензин на вес золота. В Самарской области дроны ударили по Сызранскому НПЗ. Какой прогноз по топливу на ближайшее время? После налета беспилотников минувшей ночью загорелся принадлежащий Роснефти Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Судя по видео очевидцев, как минимум один из очагов пожара находится на территории резервуарного парка.

0: давайте все...
1: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другое. В год Сызранский НТЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в мессенджере «Макс», что в ходе ночной атаки пострадало неназванное промышленное предприятие.
2: Всего было поражено более 40 беспилотников. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов. Выбито стекло. Ведет работу оперативный штаб.
1: Сызранский НПЗ регулярно подвергается атакам беспилотников. В прошлый раз о пожаре на предприятии стало известно 8 августа. До этого 4 августа и 12 июля. После июльской атаки завод полностью останавливал работу. До этого Сызранский НПЗ был атакован и в мае, и в апреле, и неоднократно в прошлом году. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
3: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы сталкиваются с нехваткой топлива. На российском рынке бензина, кроме дефицита, уже начался рост цен, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
5: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
6: Гяра.
5: 12.
6: Бара.
5: 13.
6: Тера.
5: 14.
6: Чодаха.
5: 15.
6: Пандраха.
5: 16.
6: Солаха.
5: 17.
6: Сатраха.
5: 18.
6: Атара.
5: 19.
6: Унис.
5: 20.
6: Бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
9: Но, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
8: Ага, на бумаге.
9: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
8: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
9: О, да. Система отреагировала моментально.
8: Чиновники просто спасают свои кресла.
9: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение выполнения этого приказа. Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
8: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
9: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
8: Прямо в ту самую поликлинику?
9: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
8: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
9: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
8: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
9: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
8: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
9: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
8: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
9: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
8: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок.
9: Да, 100%.
8: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
9: Это огромная цифра.
8: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
9: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
8: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
9: Это в районе 400 евро, да?
8: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
9: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
8: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
9: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать. Но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе.

0: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
1: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
0: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы, там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
1: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
0: То есть его нужно постоянно доливать?
1: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
0: И сколько стоит починить это после квенча?
1: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
0: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
1: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
0: И как тогда их чинят сейчас?
1: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
0: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
1: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
0: Жесть.
1: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
0: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
1: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
0: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
1: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
0: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику, к терапевту.
1: Угу.
0: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
1: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
0: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
1: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
0: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
1: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
0: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
1: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
0: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
1: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
0: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
1: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Нордин, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
0: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
1: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
0: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор.

0: который работает как клапан сброса давления.
1: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
0: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
1: Кажется, им важнее контроль.
0: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
1: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
0: Каждую минуту?
1: А система предлагает подождать талона 30 дней.
0: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
1: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
0: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
1: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
0: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
1: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
0: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей и закрытые частные клиники, и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томография же из воздуха не появится.
1: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
0: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
1: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
0: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
1: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
0: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
1: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
0: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистое заболевание. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
1: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
0: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
1: Боюсь, что ответа у системы нет.
0: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Андрей Картун о положительных тенденциях в борьбе с кибермошенничеством.
4: Уже 2 месяца работают новые требования к банкам в части кибермошенничества. Напомню, что каждый банк уже сейчас должен иметь так называемую антифрод-систему, заточенную под наши требования. Как раз-таки все заметили, что уже в мобильный банкинг попасть без подтверждения геолокации нельзя. Видим уже первые результаты в части того, что количество инцидентов снизилось значительно. Если брать, например, прошлый год, в среднем в прошлом году количество инцидентов в месяц было там 1500-1600 по выводу средством и так далее, то сейчас у нас в августе зафиксировано было около 1000 инцидентов, меньше даже, чем в июле. Фактически снижение там почти на 50% по количеству инцидентов, но и по суммам еще большее количество снижения, больше там почти под 60%. Если в прошлом году, например, у нас в месяц было больше 5 миллионов, это сумма ущерба в месяц, то сейчас эта цифра в 2 раза, фактически 2,5 миллиона. Но традиционно, понятно, не меняется цифра, даже она еще увеличивается, 92%, а то и больше всех нарушений или всех выводов средств связаны с социальной инженерией. В целом количество инцидентов и суммы ущерба снижаются.
2: Важный сигнал.
5: Деревня, встречай. Дешевые кредиты разогнали цены на квартиры в Минске. Теперь их не может купить никто, кроме разве что россиян. Средняя цена квадратного метра в Минске, согласно реально завершенным сделкам, выросла до $2295. Получается, что всего за месяц цена одного квадрата в среднем прибавила почти 3% или $60. А с начала года прирост составляет уже около 18%. Как пишет в своем телеграм-канале эксперт по недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье заметно подскочили в августе, когда Беларусьбанк начал выдавать кредит с льготным периодом под 1%.
6: Напомню, появился так называемый кредит от Белинвеста на вторичку. 2 года под 10,9%. Это также поддержит движение цены вверх к планке $2500 до конца года. Однако уже в 2027 году стоимость жилья может снизиться до $2200 за квадратный метр.
5: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
7: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
5: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске. Да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
6: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать $40 тысяч или $128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
5: В июле текущего года средняя стоимость квадратного метра жилья в Минске выросла до $2064, на фоне чего эксперты прогнозировали скорые перемены и риски на рынке недвижимости. В начале августа Беларусьбанк начал подписывать партнерские соглашения с застройщиками по кредитной программе со ставкой 1% годовых в льготный период. После анонса этих кредитов в офисах продаж начался ажиотаж, хотя аналитики предупреждали о неизбежном росте цен из-за повышенного спроса. Однако уже в сентябре из-за колебаний валютных курсов очереди у застройщиков исчезли, так как квартиры в рублях стали дороже. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
8: Новый закон об аквакультуре, который будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при имплантировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
10: Угу.
9: Если сравнить с 94 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
10: Но подожди.
9: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
10: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеремить всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
9: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
10: Какая еще ловушка?
9: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые 2 месяца.
10: Но это деньги на старт.
9: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в 3-летний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
10: Стоп-стоп. Называть 3-летний декрет капканом. 3-летний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
9: Роскошь сидеть без копейки.
10: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
9: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
10: Да почему съедает-то?
9: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1,5-2 месяца.
10: Ну не сгущай краски.
9: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
10: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
9: Ага, базовое.
10: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
9: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
10: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
9: Знаю.
10: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
9: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
10: Зато самые важные доли.
9: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
10: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
9: Нет, но...
10: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
9: Угу.
10: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
9: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
10: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
9: Ой, давай без этого.
10: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
9: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход рождения третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
11: Бюджет не резиновый.
9: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
10: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
9: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
10: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
9: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
10: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
9: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
10: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит $500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
9: И что с того?
10: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
9: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
10: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
9: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
10: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
9: Да ну?
10: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
9: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
11: Ну, это...
9: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в 2 раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
10: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
9: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
10: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
9: Угу, работает.
10: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
9: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
11: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
9: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
10: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
9: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
10: До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что сегодня нет необходимости в политических преследованиях в Беларуси.
12: Я подвожу вас к главной теме. Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но продолжая репрессии, на это место в 2 раза больше задерживаем людей. Я хочу вот публично вам сказать, что это абсолютная неправда. У нас нет такой цели вместо освобожденных людей отправлять новых людей в исправительно-трудовые колонии. Такой у нас проблемы нет. Мы это не делаем и делать не будем. Это наши белорусы. Но если кто-то из граждан Беларуси и присутствующих здесь не граждан нарушит белорусские законы, мы непременно будем реагировать по закону. И если они заслуживают находиться под следствием или в исправительно-трудовых колониях, они будут там находиться. Но это абсолютно не связано с политикой. Нам нет необходимости политически сегодня кого-то преследовать. Абсолютно никакой необходимости нет, потому что все процессы в Беларуси находятся под контролем.
2: В Важный сигнал.
13: Шокирующие кадры под Брестом. Военные за считанные дни превратили лес в свалку сухпайков и мусора. Белорусы сняли все на видео.
14: Недалеко за Брестом, прямо за Муховцем, где находится домик охотника, мы приехали в лес собирать грибы.
13: Обычная поездка в лес закончилась для грибницы Екатерины неприятным сюрпризом. Прямо в лесу женщина обнаружила десятки пустых консервных банок и упаковок от армейских сухпайков. Судя по их состоянию, мусор появился совсем недавно.
14: Ну, сами понимаете, кто это оставил. Консервные банки. Довольно-таки я хотела бы сказать, что это все свежачок. Недавно. Ориентир. Вот там такой зеленый вагончик виднеется.
13: Образование свалки по времени совпадает с крупными военными маневрами под Брестом. Согласно открытым данным Минобороны, с 6 по 11 сентября на полигоне Брестский проходило совместное белорусско-казахстанское учение разведывательных подразделений «Лесное братство».
15: Военные отрабатывали разведку, поиск и нейтрализацию незаконных вооруженных формирований в лесисто-болотистой местности. Сводные подразделения сформировали поровну из белорусских и казахстанских военнослужащих. Они учились управлять разведывательными и ударными беспилотниками, обнаруживать минно-взрывные заграждения и преодолевать инженерные препятствия.
13: А вот элементарно убрать после себя военные после учений забыли, жалуется Екатерина.
14: И вот эти баночки здесь повсюду, повсюду баночки валяются. Нормально? А ну-ка быстро. Приехали, кто здесь был, и убираем за собой весь этот баночный срач, весь.
13: Женщина говорит, что военных постоянно называют примером дисциплины и порядка, но свалка из сухпайков после всего пары дней учений говорит об обратном. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
16: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое. Уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что сегодня нет необходимости в политических преследованиях в Беларуси.
12: Я подвожу вас к главной теме. Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но, продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей. Я хочу вот публично вам сказать, что это абсолютная неправда. У нас нет такой цели вместо освобожденных людей отправлять новых людей в исправительно-трудовые колонии. Такой у нас проблемы нет. Мы это не делаем и делать не будем. Это наши белорусы. Но если кто-то из граждан Беларуси и присутствующих здесь не граждан нарушит белорусские законы, мы непременно будем реагировать по закону. И если они заслуживают находиться под следствием или в исправительно-трудовых колониях, они будут там находиться. Но это абсолютно не связано с политикой. Нам нет необходимости политически сегодня кого-то преследовать. Абсолютно никакой необходимости нет, потому что все процессы в Беларуси находятся под контролем.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
17: Дас.
2: 20.
17: Бис.
2: 30.
17: Тис.
2: 40.
17: Чалис.
2: 50.
17: Пачас.
2: 60.
17: Сат.
2: 70.
17: Саттар.
2: 80.
17: Аси.
2: 90.
17: Наве.
2: 100.
17: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
13: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
15: Полностью удалены с платформы каналы «Радио Столица», Первого канала Белорусского радио и «Радио Культура». Также заблокирован канал СТВ.
13: В качестве причины YouTube указал нарушение правил международной платформы и сообщил, что ограничения введены, цитирую, «для защиты сообщества». Напомню, ранее с платформы исчезли белорусские госканалы «Белта» и «ОНТ». В ответ Минск пригрозил полностью заблокировать в стране хостинг YouTube. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант говорила об этом еще 4 года назад.
18: Если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Белоруссией навсегда.
13: Что именно могут сделать власти, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
19: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
13: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
20: Альтернативы, есть, но они не идеальны. Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
21: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
20: Дорогу нашим айтишникам плюс.
13: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
22: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
20: YouTube как-то приятней, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
23: YouTube, он прям уже для пользователя
20: Ну, гораздо удобнее, 100%.
22: Ну, если Рутуб когда-то сделают, Давиду тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается. Либо не хотят, либо, я не знаю.
13: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: На трассе М-10 возле Калинковичей в сторону Гомеля произошло жуткое ДТП, в котором погиб лось. В аварии пострадали два авто. Легковой автомобиль оказался перевернут, а микроавтобус получил значительные повреждения. О пострадавших среди людей и другие подробности в ГАИ Гомельщины не сообщают. Двое суток в лесу. В Барановичском районе нашли пропавшую пенсионерку. Пожилая женщина ушла 11 сентября за грибами возле деревни Диколы и не вернулась. Телефона с собой у нее не было. К поискам подключили более 70 человек и 18 единиц техники. Спасатели вместе с волонтерами обнаружили женщину в лесу. Пенсионерку передали медикам и госпитализировали. В Беларуси дорожает туристическая аренда. Несвиж рвется в лидеры, а региональные центры удивляют. За год краткосрочная аренда жилья для туристов по стране подорожала в среднем на 4% и достигла 180 рублей в сутки. Аналитики одного из сервисов из России подвели итоги и показали, как изменились ценники в белорусских регионах. Дороже всего отдыхать у воды. Нарочь обойдется в 207 рублей в сутки, а Брославские озера – в 203 рубля в сутки. В Минске аренда жилья стоит в среднем 192 рубля в сутки. В Гродно 171 рубль, в Несвиже 168, в Бресте 164, в Полоцке 155, в Лиде 143, в Могилеве и Витебске 141, в Пинске 140, а в Гомеле 138 рублей в сутки. Региональный туризм продолжает разогревать цены, но пока одни исторические точки вроде Несвижа и Полоцка дорожают, Лида и Могилев становятся доступнее для поездок на выходные. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Начальник отдела по агитации и пропаганде госавтоинспекции Мингорисполкома Артем Нехай рекомендует проверять документы перед поездкой.
0: Проверить же дату окончания действия удостоверения можно на его лицевой стороне в соответствующей графе. Еще одним важным документом является договор страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. И более распространенным при этом является договор внутреннего страхования. Он прекращает свое действие при истечении срока страхования, указанного на лицевой стороне, а также при неуплате в установленный срок второй части страхового взноса. В этом случае водитель может быть привлечен к ответственности в виде штрафа штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. При этом, если он станет участником дорожно-транспортного происшествия, сумма штрафа увеличится и составит от 5 до 10 базовых величин. Дополнительно на водителя будет наложена обязанность по возмещению ущерба, причиненного в результате такого происшествия.
2: Важный сигнал.
13: Это официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Беларуси. Новые санкции не за горами.
15: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
13: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной. Но в целом угроза сохраняется.
15: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
13: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
1: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх? Чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
13: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котенок.
4: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
13: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным, а в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Депутат Палаты представителей Елена Пархимчик о новациях, вошедших в обновленный закон о ветеринарной деятельности.
7: Сегодня мы готовы представить те новации, которые вошли в проект. Уточнена терминология. Введен новый понятийный аппарат. Разъясняются такие термины, как профилактика, диагностика, лечение болезней животных, эвтаназия, хирургические манипуляции, не связанные с лечением. Два очень важных понятия нашли свое место в проекте, такие как правила надлежащей клинической практики в ветеринарии и правила надлежащей аптечной практики в ветеринарии. Это те новации, которые, в общем-то, ждало все ветеринарное сообщество. Правилами надлежащей клинической практики уточняются и четко регламентируются те условия, в которых должны проходить манипуляции в отношении животных или лечение, диагностика, профилактические мероприятия. Будут предъявляться общие требования к материально-технической базе ветеринарных клиник и лечебниц. Будут предъявляться требования к квалификации и переподготовки специалистов, которые осуществляют ветеринарную деятельность. Это позволит исключить осуществление ветеринарной помощи животным в ненадлежащих условиях, к сожалению, которые в настоящее время имеют место быть.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
8: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
6: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
8: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
6: Со свежим ремонтом, да.
8: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
6: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
8: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
6: Ого, это треть рынка просто испарилась.
8: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
6: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
8: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
6: Ну, логично, да.
8: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
6: Типа, куда эти деньги девать?
8: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
6: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
8: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, ну, вынужденного инвестирования.
6: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
8: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
6: Точно.
8: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
6: И цены там тоже скакнули.
8: Взлетели на 15-23% всего забот.
6: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
8: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением

0: 20% на первый взнос – $16 000. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
1: Никакой же.
0: 2740 рублей. Каждый месяц. На протяжении 20 лет.
1: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
0: Ага.
1: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5,5 тысяч рублей в месяц.
2: А для стандартной двушки за $115 000 платеж уходит вообще под 4 тысячи рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
1: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы созаемщиков, вписывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
2: Ого, всей семьей впрягаются?
1: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
2: Это когда сначала гасишь только проценты?
1: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
2: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
1: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
2: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в $230–280 в месяц, плюс коммуналка.
1: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
2: $50. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
1: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
2: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
1: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
2: И это не блеф, да.
1: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
2: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
1: О, это извечный спор.
2: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
1: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
2: Почему?
1: Если не учитывать полную стоимость владения.
2: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450–650 на каждый квадратный метр.
1: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев. И все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
2: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
1: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
2: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
1: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
2: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор.

0: мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
1: Ну да.
0: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
1: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
0: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
1: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
0: Логистика.
1: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички. Это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
0: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
1: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
0: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
1: Немало.
0: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
1: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
0: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
1: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
0: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
1: Регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
0: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
1: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
0: А остальные 65% – это подушка безопасности?
1: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
0: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
1: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
0: Неузаконенные перепланировки.
1: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
0: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
1: Да, Это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
0: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
1: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
0: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупатели снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Перемирие подвисло. Что ответили на предложение о паузе в атаках по энергетике в Москве и Киеве? Дональд Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Киев согласился. Однако в Москве от прямого ответа ушли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразился так.
4: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами.
3: В итоге в ночь на 15 сентября удары возобновились с обеих сторон. Украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Армия России атаковала АЗС в Киеве. Перемирие сорвалось, или президент США поторопился с заявлением, объясняет политолог Александр Корнилов.
5: Судя по имеющейся информации, Трамп объявил результат раньше, чем стороны действительно о нем договорились. Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары, но только взаимно. А из Москвы пока нет подтверждения, что Путин взял на себя такие же обязательства. Поэтому формально сейчас даже сложно говорить о нарушении перемирия, которого стороны еще не оформили.
3: Всего через пару часов после заявления Трампа о перемирии Зеленский записал свое видеообращение, в котором сказал, что Украина готова не атаковать российскую энергетику, если Россия прекратит удары по украинской энергетике, критической инфраструктуре и логистике. В Москве от таких заявлений воздержались. Источник журналистов, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что во время встречи в Москве с американской делегацией никакого решения об энергетическом перемирии принято не было. Поэтому заявление Трампа могло быть экспромтом. Владимир Путин перед зимой вряд ли пойдет на энергоперемирие, считает эксперт по международной политике Михаил Ряпов.
6: А для России удары по украинской энергетике остаются одним из инструментов давления. Это особенно чувствительным он становится зимой. Поэтому Москва может считать, что отказывается сейчас от серьезного рычага, не получая взамен достаточных уступок. Именно поэтому договориться о взаимном прекращении таких атак гораздо сложнее, чем просто публично объявить о нем.
3: И это уже не первый такой случай. В марте прошлого года Трамп тоже объявлял о 30-дневной паузе ударов по энергетике, но четкого и устойчивого прекращения атак тогда не случилось. Сейчас история фактически повторяется. Вашингтон хочет получить хотя бы ограниченное перемирие. Киев публично соглашается на взаимную паузу, а Москва пока ее не подтверждает, объясняет политобозреватель Денис Ларин.
7: Энергетическое перемирие считается гораздо более узкой договоренностью, чем полноценное прекращение огня. И если даже здесь стороны не могут зафиксировать единые условия, то договориться о большой сделке будет еще сложнее. Главная проблема сейчас не в заявлении Трампа, а в том, есть ли под ним реальные обязательства Москвы и Киева.
3: Пока таких взаимных обстоятельств публично не зафиксировано, поэтому энергетическое перемирие пока существует только в заявлении Дональда Трампа, а не в небе над Россией и Украиной.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
9: Эк.
2: 2.
9: До.
2: 3.
9: Тин.
2: 4.
9: Чар.
2: 5.
9: Пач.
2: 6.
9: Че.
2: 7.
9: Сат.
2: 8.
9: Ат.
2: 9.
9: Но.
2: 10.
9: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее.
10: Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Дипломатическая вендетта. Лукашенко должен извиниться. Посол Армении заявил, что без объяснений президента Беларуси не вернется в Минск. Посол Армении в Беларуси Размик Хумарян продолжит находиться в Ереване до тех пор, пока армянская сторона не получит от Минска объяснений или извинений за высказывания Александра Лукашенко о войне в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом заявил председатель Национального собрания Армении Рубен Рубинян. Он напомнил, что Хумаряна вызвали из Минска для консультаций в июне 2024 года, после высказывания Александра Лукашенко о 44-дневной войне между Арменией и Азербайджаном. Рубинян подчеркнул, что решение оставить посла в Ереване стало непосредственной реакцией армянских властей на слова Лукашенко.
12: Вы знаете, почему посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций? После того, как президент Беларуси публично заявил, что они вместе с Азербайджаном планировали 44-дневную войну. Беларусь – страна, которая является членом ОДКБ, участником той же оборонной структуры, что и мы. В ответ на это посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций. И да, эти консультации будут продолжаться до тех пор, пока мы не услышим объяснений или извинений.
11: Причиной дипломатического конфликта стали заявления Александра Лукашенко во время его визита в Азербайджан в мае 2024 года. Тогда, обращаясь к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, он вспомнил их разговоры, состоявшиеся до начала боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, и фактически поздравил его с победой.
13: Азербайджан очень многого добился за последние годы, и прежде всего решая свою главную проблему возврата земель, которые долгое время просто в пустыню превращались. Ильхам Гидаевич говорит, что надо возрождать, создавать на этих землях что-то новое, но там еще хуже, там надо убирать кое-что, прежде чем возрождать. И этого немало, поэтому это тяжелая история.
11: Тогда Александр Лукашенко также заявил, что Минск готов помочь Азербайджану в восстановлении территорий, перешедших под контроль Баку. В Ереване его слова расценили как подтверждение того, что президент Беларуси заранее знал о намерениях Азербайджана начать военную операцию и поддерживал эти планы. Рубинян в своем нынешнем выступлении сформулировал обвинение еще жестче, заявив, что Беларусь и Азербайджан вместе планировали войну. При этом непосредственно Лукашенко публично говорил о предвоенных обстоятельствах с Алиевым и о сделанном ими выводе, что Азербайджан может победить. О совместной подготовке конкретного военного плана он не заявлял. Тем не менее, Армения вызвала посла Размика Хумаряна в Ереван для консультации 13 июня 2024 года. В тот же день премьер-министр Никол Пашинян объявил, что не поедет в Беларусь, пока страной руководит Лукашенко.
14: С этого момента ни один официальный представитель Армении не будет посещать Беларусь. Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны в Карабахе. Поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Беларуси какие-то вопросы в формате ОДКБ. Хочу заявить, что Беларусь я больше никогда не посещу, пока там президентом является Александр Лукашенко. Лукашенко должен принести извинения, которые будут приемлемы для армянского народа.
11: После этого выступления Ереван отозвал своего посла Размика Хумаряна из Минска для консультаций. В ответ Министерство иностранных дел Беларуси вызвало для консультаций своего посла в Армении. В Минске заявление Пашиняна назвали попыткой отвлечь внимание от внутриполитических проблем и подчеркнули, что Беларусь не намерена ухудшать отношения с армянским народом. По словам экспертов, ухудшение отношений между Беларусью и Арменией стало продолжением одной из магистральных линий внешней политики Армении, которая ранее свела к нулю свое участие в ОДКБ, неохотно принимает участие в заседаниях СНГ и отдаляется от России. Однако полного разрыва отношений с Минском эксперты пока не ожидают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Говорят на радио
15: Время и то дешевле. Белоруска с ребенком уже полгода не может снять квартиру в Минске. Что произошло с арендой жилья в столице? В Минске на рынке аренды жилья сохраняется высокий спрос. На хорошие варианты претендуют сразу десятки человек, а однокомнатная квартира сейчас стоит в среднем от 400 до 500 долларов в месяц. На ситуацию повлияло также начало учебного года и наплыв студентов в столицу. Особенно сложно найти жилье в Минске студентам и семьям с детьми. Минчанка Инна рассказала, что искала двухкомнатную квартиру 4 месяца, при том, что она арендует жилье в столице уже больше 20 лет. По ее словам, некоторые собственники прямо отказывались сдавать жилье женщине с сыном-студентом.
16: Нам сказали, что они ищут айтишников как жильцов и не рассматривают женщину с ребенком. Убеждала их, что работаю, у меня хорошая работа, буду платить исправно, что ребенок взрослый, он уже студент, что все будет хорошо, но не убедила.
15: При этом подходящие объявления часто перестают быть актуальными почти сразу после публикации. Кроме того, некоторые арендодатели практикуют кастинг кандидатов, отмечает женщина.
16: Отвечали иногда так странно: «Вы испортите наш паркет» или «Мне не нужна одинокая женщина в моей квартире», «Вы устроите здесь бордель». Много неприятных слов можно было услышать. Говорит, две семейные пары придут, там еще кто-то придет. И говорит, я буду выбирать, кому разрешу здесь жить.
15: С похожей ситуацией столкнулась четверокурсница Александра, которая приехала учиться в Минск из Бобруйска. После того, как ее прежней соседке пришлось съехать, на поиски нового жилья оставалась неделя.
17: Получается, за неделю мониторишь абсолютно все сайты. И даже если что-то появляется по приемлемой цене, звонишь буквально через пару минут после того, как выложено объявление, и вам говорят, а вы уже 12-й в очереди. То есть это настолько нереально, и ты уже в панике, не понимаешь, что делать.
15: В итоге квартира обходится девушке в 1000 рублей в месяц. С оплатой помогают родители. Однокомнатные квартиры в Минске сейчас в среднем сдают за 400-500 долларов, двухкомнатные за 450-650 долларов, а трехкомнатные от 650 долларов, рассказала директор агентства недвижимости Ирина Мартынова.
18: Сейчас мы, например, если берем в работу квартиру, в аренду сдавать, у нас сразу же разрывается телефон, 50 звонков в день, и все готовы сразу и предоплату, и въезжать быстро. Даже чуть ли не сразу предлагают цену выше, чем она стоит в рекламе.
15: Высокие цены характерны не только для Минска. В Витебске простую однокомнатную квартиру можно найти примерно за 500, а то и 600 рублей. Двухкомнатные предлагают и за 1200 рублей, а трехкомнатные примерно за 2000. Осенью спрос на аренду традиционно растет из-за студентов и приезжих специалистов. На сегодняшний день действительно очень высокие цены. Иногда даже стоимость арендной месячной платы можно сопоставить со средней зарплатой. Уже к ноябрю или в июне-июле вполне можно найти нормальный вариант, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
10: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко заверил спецпосланника Соединенных Штатов Америки Джона Коула, что в Беларуси нет политзаключенных.
13: Джон, и еще одно замечание. Очень много разговоров перед нашей с вами здесь встречей по поводу освобождения, ну, как вы их называете, политзаключенных. Хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят, об освобождении людей, которые вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Российская армия подставила Минск. Ночью над Литвой обнаружили беспилотник из Беларуси. Европа такого не простит. В ночь на 15 сентября в Литве объявили желтый уровень воздушной опасности. Жителям Вильнюса и ряда районов пришли экстренные сообщения после обнаружения беспилотника в воздушном пространстве страны. На перехват поднялись истребители НАТО. Около 0:30 стало известно, что беспилотник уничтожен в воздухе. Позже Национальный центр управления кризисами уточнил место. Район деревни Порткунай в Кашьядорском районе.
12: К месту падения обломков направились военная полиция, полиция и другие экстренные службы. Территорию оцепили, специалисты начали искать и идентифицировать части аппарата. Пока неизвестно, какой именно это был дрон и нес ли он боевую нагрузку.
11: По предварительным данным литовских властей, беспилотник мог попасть в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси. Воздушную тревогу впоследствии отменили. Это уже второй серьезный инцидент с неопознанным воздушным объектом в Литве за последние дни. Литовские власти называют эти инциденты прямой угрозой гражданской авиации. Дроны залетали в Литву с территории Беларуси и раньше. В прошлом году из-за этого премьер-министра Литвы и спикера Сейма эвакуировали в укрытие. Позже выяснилось, что это был российский дрон Гербера. У такого дрона может быть разное применение, говорит военный эксперт Егор Андреев.
20: Это имитация «Шахеда» производства завода в Елабуге. Дрон изготавливается из фанеры и пенопласта. Его цена в десятки раз меньше «Шахеда». Россия использует его для перенасыщения украинской ПВО.
11: По словам экспертов, запуская дроны через территорию Беларуси, российская армия подставляет Минск. Из-за залета с территории Беларуси дронов и метеозондов Литве не раз приходилось приостанавливать работу целых аэропортов. Руководство страны называет это гибридными атаками. Из-за полетов дронов и метеозондов со стороны Беларуси премьер-министр Литвы Инга Ругиняна ранее пригрозила полностью закрыть границу с Беларусью.
21: Если снова произойдет массовое пересечение нашей границы такими шарами, мы отреагируем немедленно и закроем границу с Беларусью. Уступок Беларуси в этом вопросе не будет.
11: Полное закрытие литовской границы, даже если оно носит временный характер, может иметь для Беларуси весьма серьезные экономические и логистические последствия, считают эксперты. Кроме того, пострадают обычные белорусы, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
22: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
11: Напряжение на белорусско-литовской границе нарастает. Литовская сторона связывает дроны, метеозонды и группы мигрантов в единую тактику давления. Из-за этого Беларусь может оказаться в полной изоляции, предупреждают эксперты. По их словам, для обычных белорусов это означает укрепление железного занавеса между Беларусью и Европой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
23: Новый закон об аквакультуре, который будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при имплантировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Деньги на смерти закончились. Регионы начали резко сокращать выплаты семьям погибших на СВО. Власти регионов один за другим сокращают размер выплат за гибель на фронте. Все это происходит на фоне нарастающих проблем в местных бюджетах, которые по итогам прошлого года были сведены с рекордным дефицитом на 1,5 триллиона рублей. За последние месяцы как минимум 6 субъектов РФ радикально порезали гробовые, а один отменил их полностью. Башкортостан, где изначально за смерть на СВО платили 2 миллиона рублей, сократил выплату до 1 миллиона, затем до 500 тысяч, впоследствии всего до 100 тысяч рублей. Кировская и Омская области уменьшили гробовые вдвое, с 1 миллиона до 500 тысяч рублей. В Ульяновской области их размер обвалился в 20 раз, с 1 миллиона до всего 50 тысяч рублей. А Оренбургская область отменила выплаты полностью, начиная с 1 июля текущего года. Родственники погибших и раненых военных регулярно жалуются на задержку или отсутствие выплат. Жалобы людей обоснованы. Мы, государство, можно понять, говорит экономист Валентин Кудряшов. Ведь на фоне санкций доходы бюджету стремятся стремительно падают, а траты на СВО постоянно растут.
1: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
0: Необходимость оплачивать вербовку на СВО ложится все более тяжелым бременем на региональные бюджеты, отмечают эксперты. Чтобы выполнить квоты, в этом году они довели среднюю выплату за подписание контракта с Минобороны почти до 3,5 миллионов рублей. Несмотря на это, приток контрактников во втором квартале снизился на 10% год к году, а в первом квартале падал на 20% до двухлетнего минимума – 70,5 тысяч человек. Чтобы свести концы с концами, в местных бюджетах губернаторы сокращают гражданские расходы. Например, финансирование медицины на уровне субъектов в январе-марте стало меньше почти на 6,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сокращение гробовых, которые оставались стабильными почти все время СВО, укладывается в эту практику и соответствует политической и экономической логике, отмечает экономист Александр Кравцов.
4: Региональные выплаты за гибель играют лишь незначительную роль в поддержании процесса набора ключевой задачи, которую обязаны выполнять региональные власти. Регионы не делают ставку на эти выплаты, поскольку никто не хочет думать о собственной смерти в момент подписания контракта.
0: По данным СНИ, в забайкальских селах погибло до 10% трудоспособных мужчин. Местные жители объясняют это отнюдь не повышенным чувством патриотизма, а бедностью и отсутствием рабочих мест. По рассказам родственников погибших из села Архангельское, на фронте они продержались недолго, до нескольких месяцев, а некоторые погибли и вовсе через пару недель на передовой.
5: Конечно, когда все это начиналось, никто не мог предположить, что будет столько могил. Сейчас по селу ходишь, а там только похороны обсуждают.
0: Деньги, выделенные на выплаты погибшим и раненым, космические, отмечают эксперты. По их словам, это означает, что погибших на фронте на самом деле больше, чем известно из открытых источников. Похоже, что данные западных разведок о миллионных потерях России на фронте близки к истине, пишут аналитики. При этом министр обороны Андрей Белоусов, как и его предшественник Сергей Шойгу, утверждает, что потери на фронте минимальные.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Деревня, встречай. Дешевые кредиты разогнали цены на квартиры в Минске. Теперь их не может купить никто, кроме разве что россиян. Средняя цена квадратного метра в Минске, согласно реально завершенным сделкам, выросла до 2295 долларов. Получается, что всего за месяц цена одного квадрата в среднем прибавила почти 3% или 60 долларов. А с начала года прирост составляет уже около 18%. Как пишет в своем телеграм-канале эксперт по недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье заметно подскочили в августе, когда Беларусьбанк начал выдавать кредит с льготным периодом под 1%.
3: Напомню, появился так называемый кредит от Белинвеста на вторичку. 2 года под 10,9%. Это также поддержит движение цены вверх к планке $2,500 до конца года. Однако уже в 2027 году стоимость жилья может снизиться до $2200 за квадратный метр.
11: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
6: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
11: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит, процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске. Да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
3: Одинокий человек накоплений $10 тысяч на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе $50 тысяч. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать $40 тысяч или $128 тысяч. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
11: В июле текущего года средняя стоимость квадратного метра жилья в Минске выросла до $2064, на фоне чего эксперты прогнозировали скорые перемены и риски на рынке недвижимости. В начале августа Беларусбанк начал подписывать партнерские соглашения с застройщиками по кредитной программе со ставкой 1% годовых в льготный период. После анонса этих кредитов в офисах продаж начался ажиотаж, хотя аналитики предупреждали о неизбежном росте цен из-за повышенного спроса. Однако уже в сентябре из-за колебаний валютных курсов очереди у застройщиков исчезли, так как квартиры в рублях стали дороже. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Охота за чужими жизнями. Банда черных рекрутеров похищает мужчин в Челябинской области, а вербовщики пугают студентов всеобщей мобилизацией. Соцсеть ВКонтакте буквально завалена рекламными сообщениями, в которых обещают не только службу в тылу, но и призывают успеть подписывать контракт до начала второй волны мобилизации. Дозвонив по указанному телефону, журналисты пытались выяснить, откуда вербовщики знают, что будет массовый призыв. Вот что им ответили.
2: Важный сигнал.
8: Это официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Беларуси. Новые санкции не за горами.
24: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
8: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной. Но в целом угроза сохраняется.
24: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
8: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
9: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх? Чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
8: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котенок.
14: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
8: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным. А в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
19: Глава государства Александр Лукашенко встретился со спецпосланником президента Дональда Трампа по Беларуси Джоном Коулом.
16: Уважаемый Джон, далеко живем, поэтому редко видимся. Но я вас приветствую в Беларуси. О том, что вы приедете к нам, мы ничего не скрывали. Да и вы особо ничего не скрывали. Нам об этом известно. Наши люди знают о том, что вы приедете. Я вам должен сказать, с большим интересом общество воспринимает ваши визиты. Ну, а соседи и прочие лидеры государств внимательно следят за нашей встречей. Как вы видите, наша компания немножко расширилась. Я попросил приехать премьер-министра, руководителя нашего правительства, чтобы он подробно мог доложить о результатах наших контактов, бывших, прошлых контактов на практике.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Жизнь под дронами. В Таганроге двое суток не могут потушить военный аэродром, а город уже накрыла новая атака. В Нижнекамске от осколков сбитого БПЛА погибли две девушки. Они ехали в машине. В Таганроге еще не успели разобраться с последствиями одной атаки, как город накрыло следующее. Военный аэродром Таганрог-Центральный раи дронов атаковали еще в минувшую субботу. Журналисты проверили новые видеоочевидцев и сообщают, что спустя два дня в районе авиабазы по-прежнему виден огонь. А на этом аэродроме базируется военно-транспортный авиационный полк, а рядом расположен завод, который ремонтирует транспортные самолеты и комплектующие. А значит, там мог быть как минимум запас керосина для авиации, который потушить так быстро не выходит, предполагает военный эксперт Александр Нестеров.
10: По одним кадрам невозможно определить, что именно продолжает гореть и является ли это одним непрерывным пожаром. На территории аэродрома могут находиться топливо, технические жидкости, склады и другие объекты. Поэтому длительное задымление говорит о серьезных последствиях, но оценивать реальный ущерб авиабазе можно будет только после появления дополнительных данных.
7: А минувшей ночью Таганрог атаковали уже ракетами, и, судя по имеющейся информации, там сам аэродром повторно целью атаки не был. Губернатор Ростовской области сообщает о нескольких пожарах. Повреждены жилые дома, учебное заведение, магазин, склады сельхозпредприятий и склад «Озон».
13: Повреждена также газовая труба, но без нарушения жизнеобеспечения города. Погибших и пострадавших, по официальным данным, нет.
7: Как изменилась жизнь российских городов, которые еще недавно считались глубоким тылом, объясняет эксперт по безопасности Вадим Коршунов.
15: Для приграничных и некоторых промышленных городов такие атаки уже становятся регулярным риском. Причем даже когда целью является военный или промышленный объект, рядом остаются жилые дома, дороги и гражданская инфраструктура. Поэтому для жителей последствия войны все чаще измеряются уже не расстоянием до фронта, а тем, насколько близко к их дому находится потенциальная цель.
7: А в Нижнекамске такая случайность уже стоила жизни двум молодым девушкам. Во время атаки 13 сентября они ехали в автомобиле. По словам мэра города, после сбития беспилотника осколок попал в дерево, а его обломками посекло машину. Две девушки погибли. Еще два человека, находившиеся в автомобиле, получили тяжелые травмы. Всего местные власти сообщали о 14 пострадавших. По словам россиян, СВО для жителей большей части городов перестало быть чем-то далеким или кадром с экрана телевизора. Воздушные тревоги, падающие обломки, пожары и разрушения. Люди наблюдают уже не где-то далеко на фронте. Они буквально оказываются на соседней улице.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
19: Глава государства Александр Лукашенко встретился со спецпосланником президента Дональда Трампа по Беларуси Джоном Коулом.
16: Уважаемый Джон, далеко живем, поэтому редко видимся. Но я вас приветствую в Беларуси. О том, что вы приедете к нам, мы ничего не скрывали. Да и вы особо ничего не скрывали. Нам об этом известно. Наши люди знают о том, что вы приедете. Я вам должен сказать, с большим интересом общество воспринимает ваши визиты. Ну, а соседи и прочие лидеры государств внимательно следят за нашей встречей. Как вы видите, наша компания немножко расширилась. Я попросил приехать премьер-министра, руководителя нашего правительства, чтобы он подробно мог доложить о результатах наших контактов, бывших прошлых контактов на практике.
17: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
18: Гяра.
17: 12.
18: Бара.
17: 13.
18: Тера.
17: 14.
18: Чодаха.
17: 15.
18: Пандраха.
17: 16.
18: Сола.
17: 17.
18: Сатраха.
17: 18.
18: Атара.
17: 19.
18: Унис.
17: 20.
18: Бис.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
25: Всем привет! В эфире «Между строк», и сегодня речь пойдет про главную невидимую тему Белоруссии – еду с радиацией. С детства людям твердят, что тихая охота – это национальный код и чистая польза природы. Но что, если эта привычка убивает через 10-15 лет? Предстоит обсудить разговоры с радиологами, заглянуть в карты загрязнения Говельщины и Могилевщины и ответить на главный вопрос. Как обычная тарелка грибного супа становится причиной страшных диагнозов?
1: Знаешь, вот с этой темой всегда есть одна базовая загвоздка. Ну, чисто логическая. С момента аварии на ЧАЭС прошло почти 40 лет.
25: Ага, почти 40.
1: И период полураспада цезия-137 – это же 30 лет. 30,1, если быть точной. То есть по всем законам физики фон должен был, ну, как минимум вдвое упасть. Разве природа не очистилась за это время?
25: Слушай, ну, звучит логично, но это главная иллюзия. Физика, конечно, работает везде одинаково. Но тут вмешивается именно биология лесной среды. Радиация никуда не исчезла. Она просто, ну, она мигрировала.
1: В смысле мигрировала? Ушла глубоко в землю?
25: Если бы. Вот смотри, на обычном картофельном поле трактор каждый год перекапывает землю. Пласты смешиваются, плюс вносят чистые удобрения. А лес — это абсолютно закрытая статичная экосистема. Там нет тракторов.
1: Ну да, лес никто не пашет.
25: Именно. Весь этот радиоактивный пепел смывался дождями, перегнивал с листьями и в итоге осел буквально на глубине 3-5 сантиметров. Образовался такой плотный зараженный горизонт.
1: То есть в самой лесной подстилке мох, там листья прелые.
25: Да-да-да. И самое критичное – кто главный житель этого верхнего слоя? Грибница, мицелий.
1: А грибница – это же огромная сеть под землей.
25: Точно. Это колоссальная биологическая губка. Мицелий работает как гигантский желудок леса. Он жадно впитывает влагу, минералы со всей округи, и вместе с полезными веществами он точно так же втягивает радионуклиды, направляя их прямо наверх, в сами грибы.
1: Звучит пугающе. Насколько сильно эта губка может впитать радиацию? Ну, есть же санитарные нормы какие-то.
25: Официальная санитарная норма для свежих дикорастущих грибов – 370 беккерелей на килограмм. А реальные пробы, которые приносят в лабораторию с Полесья или Могилевщины, иногда показывают значение до 12,5 тысяч беккерелей.
1: 12,5 тысяч? Жесть! Это же превышение в 30 с лишним раз. Один такой гриб – это просто концентрат яда. Но все ли грибы так фонят?
25: В этом и ловушка. Существуют так называемые грибы-гипераккумуляторы. Это такие, знаешь, безумные лесные пылесосы. Польский гриб, маслята, маховики, грузди. Собирать их под Чечерском или Брагиным – это прямой путь к тяжелейшим диагнозам.
1: Хорошо, с лесом механика ясна. Статичная экосистема, грибница, как насос. А что с рыбой? Ну, реки вроде Сожи или Днепра. Вода же проточная. Они должны были вымыть всю эту грязь за 40 лет и унести ее в море.
25: Дожди действительно постоянно смывают цезий в воду, но он не уплывает бесследно. Течение заносит его в закрытые старицы рек, в заливы, озера. Там изотоп оседает на дно и смешивается с илом. И вот тут запускается пищевая цепочка. Илом питаются микроскопические рачки. Этих рачков тысячами поедает мелкая рыба типа плотвы.
1: А плотву глотает крупный хищник. Щука, окунь.
25: Абсолютно верно. В экологии это называется эффектом биомагнификации. На каждом этапе пищевой цепи концентрация токсина многократно возрастает. В итоге условный речной окунь – это уже плавающий аккумулятор радиации.
1: То есть уха из такого окуня – это сопоставимо с чем? С походом в рентген-кабинет?
25: По уровню полученной дозы вполне, но разница критическая. Внешняя гамма излучения в лесу или в кабинете рентгена – это как свет от фонарика. Вышел из зоны, и воздействие прекратилось.
1: А съеденный гриб или рыба?
25: Это уже инкорпорированный источник. Настоящий троянский конь внутри тела. Радиацию невозможно просто выключить, она работает изнутри.
1: Подожди, а почему организм вообще это впитывает? В теле же есть печень, почки, мощные фильтры. Тело должно просто отторгать яд.
25: Из-за гениальной биохимической подмены. Если открыть таблицу Менделеева, радиоактивный цезий-137 находится в одной группе со щелочными металлами, прямо под калием.
1: А, по химии помню.
25: И по химическим свойствам они практически близнецы. А калий – это критически важный элемент. Он нужен для сокращения мышц, для нервной системы, для сердца.
1: А, то есть организм видит цезий и думает типа: «О, отличный калий, берем для сердца».
25: Совершенно точно. Печень и кишечник не видят радиоактивного подвоха. Они радостно всасывают 80-90% поступившего изотопа прямо в кровь. И тело само разносит яд по тканям.
1: И раз калий больше всего нужен сердечной мышце, то удар приходится туда.
25: В первую очередь, да. Оказавшись внутри клетки миокарда, цезий начинает распадаться. Он испускает бета-частицы. Это не гамма-лучи, бета-частицы — это высокоэнергетический электрон.
1: То есть он не пробивает насквозь?
25: Нет. Пробивная способность маленькая. Вся разрушительная энергия высвобождается на дистанции в несколько миллиметров, прямо внутри органа. Бета-частица летит на огромной скорости, как микроскопическая шрапнель.
1: Разрывая клетки изнутри.
25: Да, врезается в молекулы ДНК, разрывает цепочки. Клетка сердца погибает, а на ее месте образуется рубец, соединительная ткань. Возникает фиброз.
1: И это то, что называют чернобыльским сердцем.
25: Именно. Тяжелейшая аритмия, дистрофия миокарда в результате внезапные инфаркты у людей 35 или 50 лет, которые вообще не пили и вели здоровый образ жизни. Их сердце просто физически изношено бомбардировкой изнутри.
1: Слушай, тут надо включить скептика. Но люди живут в этих регионах поколениями, собирают ягоды. Есть куча проверенных народных рецептов. Бабушки всегда говорили, просто

0: фонить на 5000. И это все еще смертельно опасно.
1: Жесть. Осушка.
0: Осушка – это вообще создание чистого концентрата яда. Вода испаряется, гриб теряет до 90% веса, масса становится меньше, а радиация-то остается. Концентрация цезия вырастает в 8-10 раз. Зимний суп из таких сушеных боровиков – это колоссальный радиационный удар.
1: Да. А что насчет алкоголя? Миф про водку вообще бессмертный.
0: Алкоголь никак не влияет на тяжелые изотопы. Он не связывает цезий, не выводит его. Единственное, что делает водка, наносит мощный удар по печени. А печень в этот момент и так пытается справиться с тяжелейшей токсической нагрузкой.
1: Человек просто добивает свой главный фильтр. Но возникает резонный вопрос, если все так опасно, если варка не стасает, зачем люди вообще идут в этот горячий лес? Зачем рисковать жизнью ради ведра лисичек?
0: Экономика выживания. Тотальная бедность в регионах. Для жителей многих полесских деревень сбор дикоросов – это тупо единственный способ получить живые деньги. За день на чернике можно заработать 80-100 рублей.
1: Ну да, для глухой деревни это огромные деньги.
0: Конечно. Это возможность купить детям одежду, заготовить дрова. Риск рака через 15 лет кажется абстрактным. А нищета и голод стоят прямо перед глазами сегодня. Люди идут в лес от безысходности.
1: Хорошо, допустим, собрали эту фонящую чернику. Но как она попадает на прилавки крупных городов? В Минск, областные центры? Есть же ветеринарный контроль, лаборатории.
0: Тут вступает в дело теневая индустрия. Технология так называемого блендинга, смешивания.
1: Это как работает?
0: Приезжает скупщик в полесскую деревню, берет чернику, фон которой, скажем, 800 бекерелей, везет на крупную оптовую базу, а там стоят огромные промышленные бункеры из нержавейки.
1: И он туда засыпает грязную ягоду.
0: Да, и добавляет тонны абсолютно чистой черники из безопасных северных районов. Например, из Витебской области, где фон всего 50 бекерелей. Все это тщательно перемешивается.
1: И загрязненный продукт просто растворяется в чистом?
0: Точно. В итоге средний показатель по бункеру падает до 170 бекерелей. Приезжает лаборант, берет пробу сверху, норма пройдена, партия легализована.
1: Слушай, это же просто циничная математика. Масса радиации никуда не исчезла, она просто размазалась по миллионам банок с вареньем, которые потом купят люди.
0: 100%. Дальше ягода уходит в заморозку, в джемы, сухие кисели. И отследить происхождение переваренной с сахаром ягоды уже невозможно. Плюс не забывай про стихийную торговлю у станций метро и на обочинах.
1: Там вообще никакого контроля нет, чистая русская рулетка. Но если масштаб этих схем такой огромный, почему чиновники закрывают на это глаза? Не заметить это невозможно.
0: Потому что это важнейший социальный клапан. Если жестко запретить сбор дикоросов и перекрыть людям этот доход, нищие деревни просто начнут бунтовать. Гораздо проще делать вид, что все контролирует санстанция.
1: И проблемы же выходят за рамки бедных деревень. Радиация попадает и в премиум-сегмент. Что там с элитными ресторанами?
0: Дичь. Дикие животные, кабаны, косули, лоси питаются тем самым мхом и грибами. Они накапливают в мышцах запредельные дозы радиации. А потом это мясо подают в дорогих агроусадьбах под видом экологически чистого продукта.
1: И животные ведь не знают границ на карте. Радиоактивный кабан может уйти за сотни километров в чистый район, где на него купят легальную лицензию.
0: Именно. Он переносит изотопы внутри себя.
1: Слушай, ну на дворе век технологий. Сейчас любой желающий может купить портативный китайский дозиметр за пару десятков долларов в интернете. Пришел на рынок, проверил кусок мяса или банку ягоды и спи спокойно. Разве не так?
0: А вот это главная техническая иллюзия. Бытовые китайские дозиметры измеряют только гамма-фон воздуха. Они физически не способны увидеть бета-излучение цезия, которое заперто внутри продукта.
1: Подожди, то есть дозиметр будет лежать на куске зараженного мяса и показывать норму?
0: Да, он покажет естественный фон комнаты. Бета-частицы просто не долетают до датчика. Для реальной проверки еды нужна тяжелая лабораторная аппаратура, специальные радиометры со свинцовой защитой, сосуды Маринелли.
1: Обалдеть! А как на это реагируют за рубежом? Огромная часть ягод идет на экспорт в Азию. Там этот блендинг пропускают?
0: Не пропускают. И из-за этого регулярно вспыхивают скандалы. Они периодически просто разворачивают целые фуры из Беларуси из-за катастрофического превышения цезия.
1: Что, очевидно, уничтожает репутацию чистых производителей на международном рынке.
0: Конечно. Но возвращаясь к самому пугающему вопросу. Если столько еды заражено, почему нет массовой паники?

0: Как так получается, что в медкартах никто не видит диагноза «лучевая болезнь» или «радиационное отравление»?
1: Да, как вообще можно скрыть такую статистику?
0: Секрет в отложенном эффекте. То, что происходит сейчас, это хроническое внутреннее облучение малыми дозами. Изотоп задерживается в теле на 70-150 дней. Но человек же ест грибы и ягоды не один раз в год.
1: Ну да, сезон с июня по октябрь, а потом сушеные запасы всю зиму.
0: И новые порции радиации поступают быстрее, чем выводятся старые. Организм облучается изнутри 365 дней в году. Удар приходится через 10-15 лет. Особенно уязвимы дети из-за быстрого обмена веществ.
1: Щитовидка страдает в первую очередь.
2: Щитовидная железа, узловой зоб, аутоиммунные болезни. Радиация методично убивает иммунитет. Врачи даже используют негласный термин «чернобыльский СПИД». Обычная простуда переходит в тяжелую пневмонию.
1: Жесть. Но врачи-то это видят. Видят инфаркты в 40 лет, разрушенный иммунитет. Почему это не пишут в карточках?
2: Бюрократический заслон. Медицина работает по системе МКБ, Международной классификации болезней. Врач в поликлинике физически не имеет права написать про радиацию без специальной комиссии.
1: То есть рак желудка запишут как обычную аденокарциному?
2: Да. А инфаркт из-за разрушенного миокарда зафиксируют как банальную ишемическую болезнь сердца. Вся статистика Чернобыля элегантно растворяется в обычных болезнях стареющего населения.
1: Понятно. Доказать связь невозможно, а признать правду значит выплачивать гигантские компенсации, признавать земли непригодными.
2: Государству гораздо проще списывать высокую смертность на стрессы, курение и делать вид, что все контролируется.
1: Такие вот дела. На самом деле эта история, она же не столько про радиацию, сколько про отношение людей к себе и друг другу. Полесская деревня рискует здоровьем и тягает ящики из фонящего леса не от хорошей жизни, а потому что это тупо единственный способ выжить и одеть детей к школе. А в Минске или областных центрах люди покупают эти витаминчики на обочине, потому что искренне верят. Ну, 40 лет же прошло, все давно очистилось. Чернобыль никуда не ушел. Он просто перестал быть заголовком в новостях и стал обыденностью. И пока власти делают вид, что все под контролем, единственная защита – это личная осознанность. Опасно верить в сказки про «отварил в соленой воде» и «все выветрилось», «нельзя брать еду с рук у трассы» и «лучше дойти лишний раз до лаборатории на рынке». Жизнь одна, и она точно дороже ведра лисичек. Это был проект «Между строк». Важно фильтровать то, что попадает в тарелку, и беречь здоровье.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
8: Полностью удалены с платформы каналы «Радио Столица», Первого канала Белорусского радио и «Радио Культура». Также заблокирован канал СТВ.
7: В качестве причины YouTube указал нарушение правил международной платформы и сообщил, что ограничения введены, цитирую, «для защиты сообщества». Напомню, ранее с платформы исчезли белорусские госканалы «Белта» и «ОНТ». В ответ Минск пригрозил полностью заблокировать в стране хостинг YouTube. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант говорила об этом еще 4 года назад.
9: Если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Белоруссией навсегда.
7: Что именно могут сделать власти, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
10: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
7: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу Ютуба, люди отвечают так.
11: Альтернативы, есть, но они не идеальные.
12: Но в любом случае придумать что-то новое, может быть, лучше, новшество.
13: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
12: Дорогу нашим айтишникам плюс.
7: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
14: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянная реклама, мы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
15: Ютуб как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
16: Ютуб, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
14: Если Рутуб когда-то сделают, да Виду тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
7: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
7: Монета в пирожке, плесень в хлебе и прокисшее молоко. Результаты проверки.
17: Купила слойку в магазине соседи на Маяковского 174, а мне тут моментальный кэшбэк 5 копеек. Правда, если бы я зуб сломала или, не дай бог, проглотила монетку, то в больнице этими 5 копейками не расплатишься.
7: Такую жалобу на своей странице в Трец оставила минчанка Ирина. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района проверили магазин 9 сентября. Но нарушений уже традиционно для подобных случаев там не обнаружили.
18: Мы установили, что слойка с шоколадной начинкой поступает в магазин в виде замороженного полуфабриката из слоеного дрожжевого теста. В торговом объекте имеется зона допекания, где продукцию выпекают в соответствии с инструкциями производителя и технологическими картами.
7: Ирина возмущена, мол, какая разница, как монета попала в десерт.
17: Она там была, и говорить, что никаких нарушений нет, просто издевательство. Хорошо, магазин соседи ни при чем, полуфабрикаты и тому подобное. Но тогда проверьте, где эти полуфабрикаты изготовляют и в каких условиях. Мне нужен результат.
7: Параллельно с этой историей в Евроопте на улице Левкова покупатели заметили тостовый хлеб с плесенью. В Короне на Кадворийской целую партию скисшего молока «Шкловский молочник», хотя срок годности еще не закончился и условия хранения в магазине соблюдались. А в Евроопте и вовсе продавали яйца, внутри которых уже были зародыши эмбрионов цыплят. Почему внешне нормальный товар и действующий срок годности еще не гарантируют, что продукт безопасен, объясняет технолог пищевой продукции Егор Цап.
19: Здесь важно, что причины во всех случаях могут быть разными. Где-то проблема возникает еще на производстве, где-то при транспортировке или хранении, а где-то уже непосредственно в магазине. Жалобы пишутся, проверки проводятся, но о них часто магазины предупреждены заранее. Все сомнительное убрали, порядки навели и встречают ревизоров со спокойным сердцем.
7: По словам эксперта, показательно и то, что все вышеупомянутые проверки начались не после планового контроля, а после публикации пострадавших покупателей в соцсетях. То есть жалоба в интернете работает быстрее, чем внутренняя система контроля качества, а покупатели превращаются в подопытных кроликов, которые платят своим кошельком и здоровьем. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
20: Похоронили чужие кости. Жена погибшего ветерана обвинила командира в подлоге тела. Жена военнослужащего Вадима Михайлова не знает, был ли в закрытом цинковом гробу действительно ее муж. Мужчина перестал выходить на связь 9 августа. 1 сентября Валерии Михайловой сообщили, что муж погиб. Жена утверждает, что ДНК-экспертизу не проводили, ее саму на опознание не приглашали, а в извещении о смерти были только имя и дата рождения мужа. На каком основании тогда решили, что погиб именно Вадим? Валерия пытается выяснить до сих пор.
21: Мы кого похоронили вообще? Почему ничего не известно, только со слов кого-то там? Я звонила командиру в пятницу, он был пьяный. А на каком основании? А может быть, он в плену? Может быть, документы подкинули?
20: По словам Валерии, командир объяснил ей, что личность погибшего установили судмедэксперт, следователь и сослуживцы. Но есть еще одна деталь. Родственникам не разрешили открыть цинковый гроб. При этом утверждает убитая горем жена. В документах не было указано ни радиационной опасности, ни инфекции, ни другой причины, которая могла бы объяснить такой запрет. Можно ли в такой ситуации установить личность погибшего без ДНК родственников, объясняет специалист по судебной экспертизе Александр Белов.
22: ДНК является не единственным способом идентификации человека. Могут использоваться документы, медицинские данные, особые приметы и другие методы. Но если у семьи возникают обоснованные сомнения, именно генетическая экспертиза позволяет сопоставить останки с родственниками и получить значительно более надежный ответ.
20: Теперь Валерия обращается к Следственному комитету, Минобороны, военной прокуратуре, лично к Путину. Она требует объяснить, как именно установили личность ее мужа и почему семье не позволили увидеть тело. И главное, для нее сейчас уже даже не документы и не выплаты. Она хочет знать, действительно ли похоронила собственного мужа. Что семья может требовать в подобной ситуации, объясняет военный юрист Игорь Мартынов.
23: Если родственники сомневаются в идентификации погибшего, они вправе добиваться проверки обстоятельств и требовать официальных ответов о том, каким образом была установлена личность. Особенно важно сохранить все документы и письменно обращаться в следственные и надзорные органы, потому что здесь речь идет не только о юридическом статусе человека, но и о том, кого фактически передали семье для захоронения.
20: Валерия пока не утверждает, что ее муж жив или что семье действительно передали чужое тело. Она требует доказательств того, что похоронила именно своего Вадима. И пока таких доказательств, которые убедили бы семью, у нее, по ее словам, нет. Поэтому спустя несколько дней после похорон для этой женщины история фактически не закончилась. Она все еще пытается выяснить самое страшное, кто на самом деле лежит в его могиле.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
25: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о поставках на экспорт животноводческой продукции без претензий со стороны контролирующих органов и покупателей.
26: Мы сегодня можем действительно гордиться нашим достижением в том, что мы совместно выстроили систему управления и контроля, которая может прослеживаться сегодня с точки зрения реального времени. То есть мы в реальном времени можем проследить, допустим, от фермы до прилавка реализацию, значит, нашей сельскохозяйственной продукции, в том числе на экспорт. И, конечно же, вот эти два законопроекта, которые сегодня и будут рассматриваться, значит, о ветеринарной деятельности и о прослеживаемости сельскохозяйственных животных, они между собой неразделимы. И программы, которые на сегодняшний день работают, программа, информационная программа «Система АИЦ», значит, в прослеживаемости сельскохозяйственных животных, а вот именно эти два законопроекта, они дают нам возможность показать нашим партнерам о открытости и качественно производимой нашей продукции. То есть мы говорим о том, что в принципе с учетом вот такой выстроенной работы и то, что нормы законопроекта действующего, и в котором мы сейчас вносим изменения, они также будут направлены на открытость и реализацию нашей продукции на экспорт. То есть тем самым мы подтверждаем стабильность в нашей работе именно наших и сельскохозяйственных предприятий, и мясо-молокоперерабатывающих предприятий нашей страны.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. важный сигнал.
0: Дипломатическая вендетта. Лукашенко должен извиниться. Посол Армении заявил, что без объяснений президента Беларуси не вернется в Минск. Посол Армении в Беларуси Размик Хумарян продолжит находиться в Ереване до тех пор, пока армянская сторона не получит от Минска объяснений или извинений за высказывания Александра Лукашенко о войне в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом заявил председатель Национального собрания Армении Рубен Рубинян. Он напомнил, что Хумаряна вызвали из Минска для консультаций в июне 2024 года, после высказывания Александра Лукашенко о 44-дневной войне между Арменией и Азербайджаном. Рубинян подчеркнул, что решение оставить посла в Ереване стало непосредственной реакцией армянских властей на слова Лукашенко.
1: Вы знаете, почему посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций? После того, как президент Беларуси публично заявил, что они вместе с Азербайджаном планировали 44-дневную войну. Беларусь – страна, которая является членом ОДКБ, участником той же оборонной структуры, что и мы. В ответ на это посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций. И да, эти консультации будут продолжаться до тех пор, пока мы не услышим объяснений или извинений.
0: Причиной дипломатического конфликта стали заявления Александра Лукашенко во время его визита в Азербайджан в мае 2024 года. Тогда, обращаясь к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, он вспомнил их разговоры, состоявшиеся до начала боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, и фактически поздравил его с победой.
2: Азербайджан очень многого добился за последние годы, и прежде всего решая свою главную проблему возврата земель, которые долгое время просто в пустыню превращались. И Ильхам Гидаевич говорит, что надо возрождать, создавать на этих землях что-то новое, но там еще хуже, там надо убирать кое-что, прежде чем возрождать. И этого немало. Поэтому это тяжелая история.
0: Тогда Александр Лукашенко также заявил, что Минск готов помочь Азербайджану в восстановлении территорий, перешедших под контроль Баку. В Ереване его слова расценили как подтверждение того, что президент Беларуси заранее знал о намерениях Азербайджана начать военную операцию и поддерживал эти планы. Рубинян в своем нынешнем выступлении сформулировал обвинение еще жестче, заявив, что Беларусь и Азербайджан вместе планировали войну. При этом непосредственно Лукашенко публично говорил о предвоенных обстоятельствах с Алиевым и о сделанном ими выводе, что Азербайджан может победить. О совместной подготовке конкретного военного плана он не заявлял. Тем не менее, Армения вызвала посла Размика Хумаряна в Ереван для консультации 13 июня 2024 года. В тот же день премьер-министр Никол Пашинян объявил, что не поедет в Беларусь, пока страной руководит Лукашенко.
3: С этого момента ни один официальный представитель Армении не будет посещать Беларусь. Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны в Карабахе. Поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Беларуси какие-то вопросы в формате ОДКБ. Хочу заявить, что Беларусь я больше никогда не посещу, пока там президентом является Александр Лукашенко. Лукашенко должен принести извинения, которые будут приемлемы для армянского народа.
0: После этого выступления Ереван отозвал своего посла Размика Хумаряна из Минска для консультаций. В ответ Министерство иностранных дел Беларуси вызвало для консультаций своего посла в Армении. В Минске заявление Пашиняна назвали попыткой отвлечь внимание от внутриполитических проблем и подчеркнули, что Беларусь не намерена ухудшать отношения с армянским народом. По словам экспертов, ухудшение отношений между Беларусью и Арменией стало продолжением одной из магистральных линий внешней политики Армении, которая ранее свела к нулю свое участие в ОДКБ, неохотно принимает участие в заседаниях СНГ и отдаляется от России. Однако полного разрыва отношений с Минском эксперты пока не ожидают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Учим пакистанский вместе.
5: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
8: Мосаме сарма.
5: Лето.
8: Мосаме гарма.
5: Весна.
8: Бахар.
5: Осень.
8: Хизан.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
24: Из первых уст.
25: Начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик о готовности всего жилого фонда Минска к приему тепла.
9: Первое жилье, подготовка, значит, выполнены все работы по ремонту кровли, стыков, остеклению, по ремонту балконов. Сделана работа по прочистке всех трубопроводов внутри жилья. Сейчас заполняется система химоочищенной водой. И получено, что самое главное, 100% паспортов готовности. Значит, как по жилью, которое у ЖКХ, так и по ТСам и ЖСПК. То есть жилье на сегодняшний день к приему тепла готово. Также была проведена большая работа энергетиками, подставщиками тепла. Произведен ремонт всех котельных, ТЭЦ, трубопроводов. И сейчас продолжается еще работа по перекладке сетей. Всего коммунсетями будет переложено 55 километров, и Минскэнерго будет переложено 87 километров. Также в этом году впервые мы производим целенаправленно замену запорной арматуры, чтобы в случае аварии можно было отключать поэтапно жилые дома. И заканчивается замена электрощитков в жилье, двухлетняя программа, что также исключит аварийные ситуации.
24: Новости регионов на радиосигнал.
0: В Житковичском районе 23-летний водитель погиб, пытаясь избежать наезда на собаку. Трагедия произошла на 6-м километре дороги Туров-Хильчицы. Перед БМВ внезапно выбежала собака. Молодой водитель попытался уйти от столкновения, однако не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. 23-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, но спасти его не удалось. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. В Беларуси растет число ДТП с дикими животными. За 8 месяцев текущего года в стране зафиксировали 3593 ДТП с диким зверьем, и это почти на 7,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Всего на дорогах погибли 3650 животных. Чаще всего под колеса попадают косули, лоси, кабаны и благородные олени. На трассе Р-21 Витебск-Лиозна под колеса попал медведь. Это уже второй случай с начала года. Также регистрировались наезды на зубров, рыси, Лани, бобров и выдр. Самыми аварийными трассами по итогам года стали М4 Минск-Могилев, М1 Брест-граница РФ и М6 Минск-Гродно. Грибник заметил странные стволы. Внутри деревьев оказались снаряды. Житель Гродно отправился за грибами и заметил на поляне необычные предметы, вросшие в деревья. Оказалось, это 152-миллиметровые снаряды времен Второй мировой войны. Вероятно, боеприпасы когда-то оставили на земле, а спустя десятилетия выросшие деревья буквально подняли их из почвы. Находку обнаружили и уничтожили саперы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Важный сигнал.
0: Российская армия подставила Минск. Ночью над Литвой обнаружили беспилотник из Беларуси. Европа такого не простит. В ночь на 15 сентября в Литве объявили желтый уровень воздушной опасности. Жителям Вильнюса и ряда районов пришли экстренные сообщения после обнаружения беспилотника в воздушном пространстве страны. На перехват поднялись истребители НАТО. Около 0:30 стало известно, что беспилотник уничтожен в воздухе. Позже Национальный центр управления кризисами уточнил место. Район деревни Порткуной в Кашьядорском районе.
1: К месту падения обломков направились военная полиция, полиция и другие экстренные службы. Территорию оцепили, специалисты начали искать и идентифицировать части аппарата. Пока неизвестно, какой именно это был дрон и нес ли он боевую нагрузку.
0: По предварительным данным литовских властей, беспилотник мог попасть в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси. Воздушную тревогу впоследствии отменили. Это уже второй серьезный инцидент с неопознанным воздушным объектом в Литве за последние дни. Литовские власти называют эти инциденты прямой угрозой гражданской авиации. Дроны залетали в Литву с территории Беларуси раньше. В прошлом году из-за этого премьер-министра Литвы и спикера Сейма эвакуировали в укрытие. Позже выяснилось, что это был российский дрон Гербера. У такого дрона может быть разное применение, говорит военный эксперт Егор Андреев.
10: Это имитация «Шахеда» производства завода в Елабуге. Дрон изготавливается из фанеры и пенопласта. Его цена в десятки раз меньше «Шахеда». Россия использует его для перенасыщения украинской ПВО.
0: По словам экспертов, запуская дроны через территорию Беларуси, российская армия подставляет Минск. Из-за залета с территории Беларуси дронов и метеозондов Литве не раз приходилось приостанавливать работу целых аэропортов. Руководство страны называет это гибридными атаками. Из-за полетов дронов и метеозондов со стороны Беларуси премьер-министр Литвы Инга Ругиняна ранее пригрозила полностью закрыть границу с Беларусью.
11: Если снова произойдет массовое пересечение нашей границы такими шарами, мы отреагируем немедленно и закроем границу с Беларусью. Уступок Беларуси в этом вопросе не будет.
0: Полное закрытие литовской границы, даже если оно носит временный характер, может иметь для Беларуси весьма серьезные экономические и логистические последствия, считают эксперты. Кроме того, пострадают обычные белорусы, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
12: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
0: Напряжение на белорусско-литовской границе нарастает. Литовская сторона связывает дроны, метеозонды и группы мигрантов в единую тактику давления. Из-за этого Беларусь может оказаться в полной изоляции, предупреждают эксперты. По их словам, для обычных белорусов это означает укрепление железного занавеса между Беларусью и Европой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
13: Бензин на вес золота. В Самарской области дроны ударили по Сызранскому НПЗ. Какой прогноз по топливу на ближайшее время? После налета беспилотников минувшей ночью загорелся принадлежащий Роснефти Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Судя по видео очевидцев, как минимум один из очагов пожара находится на территории резервуарного парка.

0: почти все.
1: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другое. В год Сызранский НТЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в мессенджере «Макс», что в ходе ночной атаки пострадало неназванное промышленное предприятие.
2: Всего было поражено более 40 беспилотников. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов. Выбито стекло. Ведет работу оперативный штаб.
1: Сызранский НПЗ регулярно подвергается атакам беспилотников. В прошлый раз о пожаре на предприятии стало известно 8 августа. До этого 4 августа и 12 июля. После июльской атаки завод полностью останавливал работу. До этого Сызранский НПЗ был атакован и в мае, и в апреле, и неоднократно в прошлом году. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист. Владимир Милов.
3: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы сталкиваются с нехваткой топлива. На российском рынке бензина, кроме дефицита, уже начался рост цен, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко заверил спецпосланника Соединенных Штатов Америки Джона Коула, что в Беларуси нет политзаключенных.
6: Джон, и еще одно замечание. Очень много разговоров перед нашей с вами здесь встречей по поводу освобождения, ну, как вы их называете, политзаключенных. Хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят, об освобождении людей, которые вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Шокирующие кадры под Брестом. Военные за считанные дни превратили лес в свалку сухпайков и мусора. Белорусы сняли все на видео.
8: Недалеко за Брестом, прямо за Муховцем, где находится домик охотника, мы приехали в лес собирать грибы.
7: Обычная поездка в лес закончилась для грибницы Екатерины неприятным сюрпризом. Прямо в лесу женщина обнаружила десятки пустых консервных банок и упаковок от армейских сухпайков. Судя по их состоянию, мусор появился совсем недавно.
8: Ну, сами понимаете, кто это оставил. Консервные банки. Довольно-таки я хотела бы сказать, что это все свежачок. Недавно. Ориентир. Вот там такой зеленый вагончик виднеется.
7: Образование свалки по времени совпадает с крупными военными маневрами под Брестом. Согласно открытым данным Минобороны, с 6 по 11 сентября на полигоне Брестский проходило совместное белорусско-казахстанское учение разведывательных подразделений «Лесное братство».
0: Военные отрабатывали разведку, поиск и нейтрализацию незаконных вооруженных формирований в лесисто-болотистой местности. Сводные подразделения сформировали поровну из белорусских и казахстанских военнослужащих. Они учились управлять разведывательными и ударными беспилотниками, обнаруживать минно-взрывные заграждения и преодолевать инженерные препятствия.
7: А вот элементарно убрать после себя военные после учений забыли, жалуется Екатерина.
8: И вот эти баночки здесь повсюду, повсюду баночки валяются. Нормально? А ну-ка быстро. Приехали, кто здесь был, и убираем за собой весь этот баночный срач, весь.
7: Женщина говорит, что военных постоянно называют примером дисциплины и порядка, но свалка из сухпайков после всего пары дней учений говорит об обратном. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко заверил спецпосланника Соединенных Штатов Америки Джона Коула, что в Беларуси нет политзаключенных.
6: Джон, и еще одно замечание. Очень много разговоров перед нашей с вами здесь встречей по поводу освобождения, ну, как вы их называете, политзаключенных. Хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят, об освобождении людей, которые вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Бензин на вес золота. В Самарской области дроны ударили по Сызранскому НПЗ. Какой прогноз по топливу на ближайшее время? После налета беспилотников минувшей ночью загорелся принадлежащий Роснефти Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Судя по видео очевидцев, как минимум один из очагов пожара находится на территории резервуарного парка.

0: Давайте все...
1: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другое. В год Сызранский НТЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в мессенджере «Макс», что в ходе ночной атаки пострадало неназванное промышленное предприятие.
2: Всего было поражено более 40 беспилотников. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов. Выбито стекло. Ведет работу оперативный штаб.
1: Сызранский НПЗ регулярно подвергается атакам беспилотников. В прошлый раз о пожаре на предприятии стало известно 8 августа. До этого 4 августа и 12 июля. После июльской атаки завод полностью останавливал работу. До этого Сызранский НПЗ был атакован и в мае, и в апреле, и неоднократно в прошлом году. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист. Владимир Милов.
3: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где...
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы сталкиваются с нехваткой топлива. На российском рынке бензина, кроме дефицита, уже начался рост цен, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
5: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
6: Гяра.
5: 12.
6: Бара.
5: 13.
6: Тера.
5: 14.
6: Чода.
5: 15.
6: Пандраха.
5: 16.
6: Сола.
5: 17.
6: Сатра.
5: 18.
6: Атара.
5: 19.
6: Унис.
5: 20.
6: Бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
9: Но, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
8: Ага, на бумаге.
9: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
8: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
9: О, да. Система отреагировала моментально.
8: Чиновники просто спасают свои кресла.
9: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа. Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
8: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
9: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
8: Прямо в ту самую поликлинику?
9: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
8: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
9: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
8: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
9: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
8: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
9: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
8: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
9: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
8: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок.
9: Да, 100%.
8: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
9: Это огромная цифра.
8: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
9: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
8: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
9: Это в районе 400 евро, да?
8: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
9: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
8: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
9: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать. Но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
8: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
9: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
8: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
9: Угу.
8: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
9: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
8: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
9: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
8: То есть его нужно постоянно доливать?
9: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
8: И сколько стоит починить это после квенча?
9: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
8: Но раньше же эти проблемы как-то решали? Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий?
9: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
8: И как тогда их чинят сейчас?
9: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
8: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
9: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
8: Жесть.
9: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
8: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
9: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
8: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
9: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
8: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
9: Угу.
8: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
9: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
8: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
9: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
8: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
9: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит на

0: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
1: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
0: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
1: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
0: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
1: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
0: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
1: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
0: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
1: Кажется, им важнее контроль.
0: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
1: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
0: Каждую минуту?
1: А система предлагает подождать талона 30 дней.
0: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
1: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
0: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
1: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
0: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
1: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
0: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей и закрытые частные клиники, и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
1: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
0: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
1: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
0: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
1: Да, и на бумаге все будет сиять 100-процентным выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
0: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
1: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
0: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
1: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
0: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет

0: ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
1: Боюсь, что ответа у системы нет.
0: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Андрей Картун о положительных тенденциях в борьбе с кибермошенничеством.
4: Уже 2 месяца работают новые требования к банкам в части кибермошенничества. Напомню, что каждый банк уже сейчас должен иметь так называемую антифрод-систему, заточенную под наши требования. Как раз-таки все заметили, что уже в мобильный банкинг попасть без подтверждения геолокации нельзя. Видим уже первые результаты в части того, что количество инцидентов снизилось значительно. Если брать, например, прошлый год, в среднем в прошлом году количество инцидентов в месяц было там 1500-1600 по выводу средством и так далее, то сейчас у нас в августе зафиксировано было около 1000 инцидентов, меньше даже, чем в июле. Фактически снижение там почти на 50% по количеству инцидентов, но и по суммам еще большее количество снижения, больше там почти под 60%. Если в прошлом году, например, у нас в месяц было больше 5 миллионов, это сумма ущерба в месяц, то сейчас эта цифра в 2 раза, фактически 2,5 миллиона. Ну, традиционно, понятно, не меняется цифра, даже она еще увеличивается, 92%, а то и больше всех нарушений или всех выводов средств связаны с социальной инженерией. В целом количество инцидентов и суммы ущерба снижаются.
2: Важный сигнал.
5: Деревня, встречай. Дешевые кредиты разогнали цены на квартиры в Минске. Теперь их не может купить никто, кроме разве что россиян. Средняя цена квадратного метра в Минске, согласно реально завершенным сделкам, выросла до $2295. Получается, что всего за месяц цена одного квадрата в среднем прибавила почти 3% или $60. А с начала года прирост составляет уже около 18%. Как пишет в своем телеграм-канале эксперт по недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье заметно подскочили в августе, когда Беларусьбанк начал выдавать кредит с льготным периодом под 1%.
6: Напомню, появился так называемый кредит от Белинвеста на вторичку. 2 года под 10,9%. Это также поддержит движение цены вверх к планке $2500 до конца года. Однако уже в 2027 году стоимость жилья может снизиться до $2200 за квадратный метр.
5: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
7: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
5: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске. Да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
6: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать $40 тысяч или $128 тысяч. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
5: В июле текущего года средняя стоимость квадратного метра жилья в Минске выросла до 2064 долларов, на фоне чего эксперты прогнозировали скорые перемены и риски на рынке недвижимости. В начале августа Беларусьбанк начал подписывать партнерские соглашения с застройщиками по кредитной программе со ставкой 1% годовых в льготный период. После анонса этих кредитов в офисах продаж начался ажиотаж, хотя аналитики предупреждали о неизбежном росте цен из-за повышенного спроса. Однако уже в сентябре из-за колебаний валютных курсов очереди у застройщиков исчезли, так как квартиры в рублях стали дороже. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
8: Новый закон об аквакультуре, который будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при имплантировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
10: Угу.
9: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
10: Но подожди.
9: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
10: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеремить всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
9: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
10: Какая еще ловушка?
9: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
11: Но это деньги на старт.
9: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
10: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
9: Роскошь сидеть без копейки.
10: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
9: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
10: Да почему съедает-то?
9: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
10: Ну не сгущай краски.
9: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
10: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
9: Ага, базовое.
10: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
9: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
10: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
9: Знаю.
10: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
9: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
10: Зато самые важные доли.
9: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
10: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
9: Нет, но...
10: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
9: Угу.
10: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
9: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
10: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
9: Ой, давай без этого.
10: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
9: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
12: Бюджет не резиновый.
9: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми. И они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
12: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
9: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
10: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
9: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
10: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
9: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
10: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
9: И что с того?
10: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
9: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
10: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
13: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
10: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
13: Да ну?
10: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
13: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
10: Ну, это...
13: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
10: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
13: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
14: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 30 дней. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
13: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
10: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
13: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
10: До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что сегодня нет необходимости в политических преследованиях в Беларуси.
15: Я подвожу вас к главной теме. Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но продолжая репрессии, на это место в 2 раза больше задерживаем людей. Я хочу вот публично вам сказать, что это абсолютная неправда. У нас нет такой цели вместо освобожденных людей отправлять новых людей в исправительно-трудовые колонии. Такой у нас проблемы нет. Мы это не делаем и делать не будем. Это наши белорусы. Но если кто-то из граждан Беларуси и присутствующих здесь не граждан нарушит белорусские законы, мы непременно будем реагировать по закону. И если они заслуживают находиться под следствием или в исправительно-трудовых колониях, они будут там находиться. Но это абсолютно не связано с политикой. Нам нет необходимости политически сегодня кого-то преследовать. Абсолютно никакой необходимости нет, потому что все процессы в Беларуси находятся под контролем.
2: Важный сигнал.
16: Шокирующие кадры под Брестом. Военные за считанные дни превратили лес в свалку сухпайков и мусора. Белорусы сняли все на видео.
17: Недалеко за Брестом, прямо за Муховцем, где находится домик охотника, мы приехали в лес собирать грибы.
16: Обычная поездка в лес закончилась для грибницы Екатерины неприятным сюрпризом. Прямо в лесу женщина обнаружила десятки

0: пачки пустых консервных банок и упаковок от армейских сухпайков. Судя по их состоянию, мусор появился совсем недавно.
1: Ну, сами понимаете, кто это оставил. Консервные банки. Довольно-таки я хотела бы сказать, что это все свежачок. Недавно. Ориентир. Вот там такой зеленый вагончик виднеется.
0: Образование свалки по времени совпадает с крупными военными маневрами под Брестом. Согласно открытым данным Минобороны, с 6 по 11 сентября на полигоне Брестский проходило совместное белорусско-казахстанское учение разведывательных подразделений «Лесное братство».
2: Военные отрабатывали разведку, поиск и нейтрализацию незаконных вооруженных формирований в лесисто-болотистой местности. Сводные подразделения сформировали поровну из белорусских и казахстанских военнослужащих. Они учились управлять разведывательными и ударными беспилотниками, обнаруживать минно-взрывные заграждения и преодолевать инженерные препятствия.
0: А вот элементарно убрать после себя военные после учений забыли, жалуется Екатерина.
1: И вот эти баночки здесь повсюду, повсюду баночки валяются. Нормально? А ну-ка быстро. Приехали, кто здесь был, и убираем за собой весь этот баночный срач, весь.
0: Женщина говорит, что военных постоянно называют примером дисциплины и порядка, но свалка из сухпайков после всего пары дней учений говорит об обратном. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое. Уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, что сегодня нет необходимости в политических преследованиях в Беларуси.
6: Я подвожу вас к главной теме. Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но, продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей. Я хочу вот публично вам сказать, что это абсолютная неправда. У нас нет такой цели вместо освобожденных людей отправлять новых людей в исправительно-трудовые колонии. Такой у нас проблемы нет. Мы это не делаем и делать не будем. Это наши белорусы. Но если кто-то из граждан Беларуси и присутствующих здесь не граждан нарушит белорусские законы, мы непременно будем реагировать по закону. И если они заслуживают находиться под следствием или в исправительно-трудовых колониях, они будут там находиться. Но это абсолютно не связано с политикой. Нам нет необходимости политически сегодня кого-то преследовать. Абсолютно никакой необходимости нет, потому что все процессы в Беларуси находятся под контролем.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
7: Дас.
3: 20.
7: Бис.
3: 30.
7: Тис.
3: 40.
7: Чалис.
3: 50.
7: Пачас.
3: 60.
7: Сат.
3: 70.
7: Саттар.
3: 80.
7: Аси.
3: 90.
7: Навэ.
3: 100.
7: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
0: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
2: Полностью удалены с платформы каналы «Радио Столица», Первого канала Белорусского радио и «Радио Культура». Также заблокирован канал СТВ.
0: В качестве причины YouTube указал нарушение правил международной платформы и сообщил, что ограничения введены, цитирую, «для защиты сообщества». Напомню, ранее с платформы исчезли белорусские госканалы «Белта» и «ОНТ». В ответ Минск пригрозил полностью заблокировать в стране хостинг YouTube. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант говорила об этом еще 4 года назад.
8: Если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Беларусью навсегда.
0: Что именно могут сделать власти, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
9: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
0: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
10: Альтернативы, есть, но они не идеальны. Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
11: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
10: Дорогу нашим айтишникам плюс.
0: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
12: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, мы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
10: Ютуб как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
13: Ютуб, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
12: Если Рутуб когда-то сделают, да тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
0: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
14: На трассе М-10 возле Калинковичей в сторону Гомеля произошло жуткое ДТП, в котором погиб лось. В аварии пострадали два авто. Легковой автомобиль оказался перевернут, а микроавтобус получил значительные повреждения. О пострадавших среди людей и другие подробности в ГАИ Гомельщины не сообщают. Двое суток в лесу. В Барановичском районе нашли пропавшую пенсионерку. Пожилая женщина ушла 11 сентября за грибами возле деревни Деколы и не вернулась. Телефона с собой у нее не было. К поискам подключили более 70 человек и 18 единиц техники. Спасатели вместе с волонтерами обнаружили женщину в лесу. Пенсионерку передали медикам и госпитализировали. В Беларуси дорожает туристическая аренда. Несвеж рвется в лидеры, а региональные центры удивляют. За год краткосрочная аренда жилья для туристов по стране подорожала в среднем на 4% и достигла 180 рублей в сутки. Аналитики одного из сервисов из России подвели итоги и показали, как изменились ценники в белорусских регионах. Дороже всего отдыхать у воды. Нарочь обойдется в 207 рублей в сутки, а Брославские озера – в 203 рубля в сутки. В Минске аренда жилья стоит в среднем 192 рубля в сутки. В Гродно – 171 рубль, в Несвеже – 168, в Бресте – 164, в Полоцке – 155, в Лиде – 143, в Могилеве и Витебске – 141, в Пинске – 140, а в Гомеле – 138 рублей в сутки. Региональный туризм продолжает разогревать цены, но пока одни исторические точки вроде Несвежа и Полоцка дорожают, Лида и Могилев становятся доступнее для поездок на выходные. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
5: Начальник отдела по агитации и пропаганде госавтоинспекции Мингорисполкома Артем Нехай рекомендует проверять документы перед поездкой.
15: Проверить же дату окончания действия удостоверения можно на его лицевой стороне в соответствующей графе. Еще одним важным документом является договор страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. И более распространенным при этом является договор внутреннего страхования. Он прекращает свое действие при истечении срока страхования, указанного на лицевой стороне, а также при неуплате в установленный срок второй части страхового взноса. В этом случае водитель может быть привлечен к ответственности в виде штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. При этом, если он станет участником дорожно-транспортного происшествия, сумма штрафа увеличится и составит от 5 до 10 базовых величин. Дополнительно на водителя будет наложена обязанность по возмещению ущерба, причиненного в результате такого происшествия.
3: Важный сигнал.
16: Это
0: официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Беларуси. Новые санкции не за горами.
2: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
0: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной. Но в целом угроза сохраняется.
2: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
0: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
16: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав Головко, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх? Чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
0: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котинок.
17: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
0: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным. А в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
5: Депутат Палаты представителей Елена Пархимчик о новациях, вошедших в обновленный закон о ветеринарной деятельности.
18: Сегодня мы готовы представить те новации, которые вошли в проект. Уточнена терминология. Введен новый понятийный аппарат. Разъясняются такие термины, как профилактика, диагностика, лечение болезней животных, эвтаназия, хирургические манипуляции, не связанные с лечением. Два очень важных понятия нашли свое место в проекте, такие как правила надлежащей клинической практики в ветеринарии и правила надлежащей аптечной практики в ветеринарии. Это те новации, которые, в общем-то, ждало все ветеринарное сообщество. Правилами надлежащей клинической практики уточняются и четко регламентируются те условия, в которых должны проходить манипуляции в отношении животных или лечение, диагностика, профилактические мероприятия. Будут предъявляться общие требования к материально-технической базе ветеринарных клиник и лечебниц. Будут предъявляться требования к квалификации и переподготовки специалистов, которые осуществляют ветеринарную деятельность. Это позволит исключить осуществление ветеринарной помощи животным в ненадлежащих условиях, к сожалению, которые в настоящее время имеют место быть.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
20: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
19: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила 1850 долларов. А местами, ну, доходит и до 2200.
20: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
19: Со свежим ремонтом, да.
20: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
19: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
20: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
19: Ого, это треть рынка просто испарилась.
20: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
19: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
20: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
19: Ну, логично, да.
20: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
19: Типа, куда эти деньги девать?
20: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
19: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
20: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
19: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
20: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
19: Точно.
20: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
19: И цены там тоже скакнули.
20: Взлетели на 15-23% всего забот.
19: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
20: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
19: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
20: Бывало, да.
19: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
20: Давай посчитаем.
19: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
20: Никакой же.
19: 2740 рублей. Каждый месяц. На протяжении 20 лет.
20: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
19: Ага.
20: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
1: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
20: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы созаемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
1: Ого, всей семьей впрягаются.
20: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
1: Это когда сначала гасишь только проценты?
20: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
1: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
20: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
1: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
20: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
1: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
20: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
1: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
20: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
1: И это не блеф, да.
20: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
1: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
20: О, это...

0: каждый квадратный метр.
1: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
0: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
1: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка,
0: которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
1: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
0: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
1: Ну да.
0: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
1: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
0: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
1: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
0: Логистика.
1: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички. Это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
0: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
1: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
0: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
1: Немало.
0: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
1: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
0: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
1: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
0: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
1: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
0: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
1: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
0: А остальные 65% – это подушка безопасности?
1: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
0: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40%

0: стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
1: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
0: Неузаконенные перепланировки.
1: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
0: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
1: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
0: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
1: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
0: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупатели снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Перемирие подвисло. Что ответили на предложение о паузе в атаках по энергетике в Москве и Киеве? Дональд Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Киев согласился. Однако в Москве от прямого ответа ушли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразился так.
4: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами.
3: В итоге в ночь на 15 сентября удары возобновились с обеих сторон. Украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Армия России атаковала АЗС в Киеве. Перемирие сорвалось, или президент США поторопился с заявлением, объясняет политолог Александр Корнилов.
5: Судя по имеющейся информации, Трамп объявил результат раньше, чем стороны действительно о нем договорились. Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары, но только взаимно. А из Москвы пока нет подтверждения, что Путин взял на себя такие же обязательства. Поэтому формально сейчас даже сложно говорить о нарушении перемирия, которого стороны еще не оформили.
3: Всего через пару часов после заявления Трампа о перемирии Зеленский записал свое видеообращение, в котором сказал, что Украина готова не атаковать российскую энергетику, если Россия прекратит удары по украинской энергетике, критической инфраструктуре и логистике. В Москве от таких заявлений воздержались. Источник журналистов, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что во время встречи в Москве с американской делегацией никакого решения об энергетическом перемирии принято не было. Поэтому заявление Трампа могло быть экспромтом. Владимир Путин перед зимой вряд ли пойдет на энергоперемирие, считает эксперт по международной политике Михаил Ряпов.
6: А для России удары по украинской энергетике остаются одним из инструментов давления. Это особенно чувствительным он становится зимой. Поэтому Москва может считать, что отказывается сейчас от серьезного рычага, не получая взамен достаточных уступок. Именно поэтому договориться о взаимном прекращении таких атак гораздо сложнее, чем просто публично объявить о нем.
3: И это уже не первый такой случай. В марте прошлого года Трамп тоже объявлял о 30-дневной паузе ударов по энергетике, но четкого и устойчивого прекращения атак тогда не случилось. Сейчас история фактически повторяется. Вашингтон хочет получить хотя бы ограниченное перемирие. Киев публично соглашается на взаимную паузу, а Москва пока ее не подтверждает, объясняет политобозреватель Денис Ларин.
7: Энергетическое перемирие считается гораздо более узкой договоренностью, чем полноценное прекращение огня. И если даже здесь стороны не могут зафиксировать единые условия, то договориться о большой сделке будет еще сложнее. Главная проблема сейчас не в заявлении Трампа, да, а в том, есть ли под ним реальные обязательства Москвы и Киева.
3: Пока таких взаимных обстоятельств публично не зафиксировано, поэтому энергетическое перемирие пока существует только в заявлении Дональда Трампа, а не в небе над Россией и Украины.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
9: Эк.
2: 2.
9: До.
2: 3.
9: Тин.
2: 4.
9: Чар.
2: 5.
9: Пач.
2: 6.
9: Че.
2: 7.
9: Сат.
2: 8.
9: Ат.
2: 9.
9: Но.
2: 10.
9: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
10: маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Дипломатическая вендетта. Лукашенко должен извиниться. Посол Армении заявил, что без объяснений президента Беларуси не вернется в Минск. Посол Армении в Беларуси Размик Хумарян продолжит находиться в Ереване до тех пор, пока армянская сторона не получит от Минска объяснений или извинений за высказывания Александра Лукашенко о войне в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом заявил председатель Национального собрания Армении Рубен Рубинян. Он напомнил, что Хумаряна вызвали из Минска для консультаций в июне 2024 года, после высказывания Александра Лукашенко о 44-дневной войне между Арменией и Азербайджаном. Рубинян подчеркнул, что решение оставить посла в Ереване стало непосредственной реакцией армянских властей на слова Лукашенко.
12: Вы знаете, почему посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций? После того, как президент Беларуси публично заявил, что они вместе с Азербайджаном планировали 44-дневную войну. Беларусь – страна, которая является членом ОДКБ, участником той же оборонной структуры, что и мы. В ответ на это посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций. И да, эти консультации будут продолжаться до тех пор, пока мы не услышим объяснений или извинений.
11: Причиной дипломатического конфликта стали заявления Александра Лукашенко во время его визита в Азербайджан в мае 2024 года. Тогда, обращаясь к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, он вспомнил их разговоры, состоявшиеся до начала боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, и фактически поздравил его с победой.
13: Азербайджан очень многого добился за последние годы, и прежде всего решая свою главную проблему возврата земель, которые долгое время просто в пустыню превращались. И Ильхам Гидаевич говорит, что надо возрождать, создавать на этих землях что-то новое, но там еще хуже, там надо убирать кое-что, прежде чем возрождать. И этого немало, поэтому это тяжелая история.
11: Тогда Александр Лукашенко также заявил, что Минск готов помочь Азербайджану в восстановлении территорий, перешедших под контроль Баку. В Ереване его слова расценили как подтверждение того, что президент Беларуси заранее знал о намерениях Азербайджана начать военную операцию и поддерживал эти планы. Рубинян в своем нынешнем выступлении сформулировал обвинение еще жестче, заявив, что Беларусь и Азербайджан вместе планировали войну. При этом непосредственно Лукашенко публично говорил о предвоенных обстоятельствах с Алиевым и о сделанном ими выводе, что Азербайджан может победить. О совместной подготовке конкретного военного плана он не заявлял. Тем не менее, Армения вызвала посла Размика Хумаряна в Ереван для консультации 13 июня 2024 года. В тот же день премьер-министр Никол Пашинян объявил, что не поедет в Беларусь, пока страной руководит Лукашенко.
14: С этого момента ни один официальный представитель Армении не будет посещать Беларусь. Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны в Карабахе. Поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Беларуси какие-то вопросы в формате ОДКБ. Хочу заявить, что Беларусь я больше никогда не посещу, пока там президентом является Александр Лукашенко. Лукашенко должен принести извинения, которые будут приемлемы для армянского народа.
11: После этого выступления Ереван отозвал своего посла Размика Хумаряна из Минска для консультаций. В ответ Министерство иностранных дел Беларуси вызвало для консультаций своего посла в Армении. В Минске заявление Пашиняна назвали попыткой отвлечь внимание от внутриполитических проблем и подчеркнули, что Беларусь не намерена ухудшать отношения с армянским народом. По словам экспертов, ухудшение отношений между Беларусью и Арменией стало продолжением одной из магистральных линий внешней политики Армении, которая ранее свела к нулю свое участие в АДКБ, неохотно принимает участие в заседаниях СНГ и отдаляется от России. Однако полного разрыва отношений с Минском эксперты пока не ожидают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
15: В Риме и то дешевле. Белоруска с ребенком уже полгода не может снять квартиру в Минске. Что произошло с арендой жилья в столице? В Минске на рынке аренды жилья сохраняется высокий спрос. На хорошие варианты претендуют сразу десятки человек, а однокомнатная квартира сейчас стоит в среднем от 400 до 500 долларов в месяц. На ситуацию повлияло также начало учебного года и наплыв студентов в столицу. Особенно сложно найти жилье в Минске студентам и семьям с детьми. Минчанка Инна рассказала, что искала двухкомнатную квартиру 4 месяца, при том, что она арендует жилье в столице уже больше 20 лет. По ее словам, некоторые собственники прямо отказывались сдавать жилье женщине с сыном-студентом.
16: Нам сказали, что они ищут айтишников как жильцов и не рассматривают женщину с ребенком. Убеждала их, что работаю, у меня хорошая работа, буду платить исправно, что ребенок взрослый, он уже студент, что все будет хорошо, но не убедила.
15: При этом подходящие объявления часто перестают быть актуальными почти сразу после публикации. Кроме того, некоторые арендодатели практикуют кастинг кандидатов, отмечает женщина.
16: Отвечали иногда так странно. «Вы испортите наш паркет» или «Мне не нужна одинокая женщина в моей квартире», «Вы устроите здесь бордель». Много неприятных слов можно было услышать. Говорит, две семейные пары придут, там еще кто-то придет. И говорит, я буду выбирать, кому разрешу здесь жить.
15: С похожей ситуацией столкнулась четверокурсница Александра, которая приехала учиться в Минск из Бобруйска, после того, как ее прежней соседке пришлось съехать на поиски нового жилья, оставалась неделя.
17: Получается, за неделю мониторишь абсолютно все сайты, и даже если что-то появляется по приемлемой цене, звонишь буквально через пару минут после того, как выложено объявление, и вам говорят, а вы уже 12-й в очереди. То есть это настолько нереально, и ты уже в панике, не понимаешь, что делать.
15: В итоге квартира обходится девушке в 1000 рублей в месяц. С оплатой помогают родители. Однокомнатные квартиры в Минске сейчас в среднем сдают за 400-500 долларов, двухкомнатные за 450-650 долларов, а трехкомнатные от 650 долларов, рассказала директор агентства недвижимости Ирина Мартынова.
18: Сейчас мы, например, если берем в работу квартиру, в аренду сдавать, у нас сразу же разрывается телефон, 50 звонков в день, и все готовы сразу и предоплату, и въезжать быстро. Даже чуть ли не сразу предлагают цену выше, чем она стоит в рекламе.
15: Высокие цены характерны не только для Минска. В Витебске простую однокомнатную квартиру можно найти примерно за 500, а то и 600 рублей. Двухкомнатные предлагают и за 1200 рублей, а трехкомнатные примерно за 2000. Осенью спрос на аренду традиционно растет из-за студентов и приезжих специалистов. На сегодняшний день действительно очень высокие цены. Иногда даже стоимость арендной месячной платы можно сопоставить со средней зарплатой. Уже к ноябрю или в июне-июле вполне можно найти нормальный вариант, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко заверил спецпосланника Соединенных Штатов Америки Джона Коула, что в Беларуси нет политзаключенных.
13: Джон, и еще одно замечание. Очень много разговоров перед нашей с вами здесь встречей по поводу освобождения, ну, как вы их называете, политзаключенных. Хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят, об освобождении людей, которые вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Российская армия подставила Минск. Ночью над Литвой обнаружили беспилотник из Беларуси. Европа такого не простит. В ночь на 15 сентября в Литве объявили желтый уровень воздушной опасности. Жителям Вильнюса и ряда районов пришли экстренные сообщения после обнаружения беспилотника в воздушном пространстве страны. На перехват поднялись истребители НАТО. Около 0:30 стало известно, что беспилотник уничтожен в воздухе. Позже Национальный центр управления кризисами уточнил место. Район деревни Порткунай в Кашьядорском районе.
12: К месту падения обломков направились военная полиция, полиция и другие экстренные службы. Территорию оцепили, специалисты начали искать и идентифицировать части аппарата. Пока неизвестно, какой именно это был дрон и нес ли он боевую нагрузку.
11: По предварительным данным литовских властей, беспилотник мог попасть в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси. Воздушную тревогу впоследствии отменили. Это уже второй серьезный инцидент с неопознанным воздушным объектом в Литве за последние дни. Литовские власти называют эти инциденты прямой угрозой гражданской авиации. Дроны залетали в Литву с территории Беларуси и раньше. В прошлом году из-за этого премьер-министра Литвы и спикера Сейма эвакуировали в укрытие. Позже выяснилось, что это был российский дрон Гербера. У такого дрона может быть разное применение, говорит военный эксперт Егор Андреев.
20: Это имитация «Шахеда» производства завода в Елабуге. Дрон изготавливается из фанеры и пенопласта. Его цена в десятки раз меньше «Шахеда». Россия использует его для перенасыщения украинской ПВО.
11: По словам экспертов, запуская дроны через территорию Беларуси, российская армия подставляет Минск. Из-за залета с территории Беларуси дронов и метеозондов Литве не раз приходилось приостанавливать работу целых аэропортов. Руководство страны называет это гибридными атаками. Из-за полетов дронов и метеозондов со стороны Беларуси премьер-министр Литвы Инга Ругиняна ранее пригрозила полностью закрыть границу с Беларусью.
21: Если снова произойдет массовое пересечение нашей границы такими шарами, мы отреагируем немедленно и закроем границу с Беларусью. Уступок Беларуси в этом вопросе не будет.
11: Полное закрытие литовской границы, даже если оно носит временный характер, может иметь для Беларуси весьма серьезные экономические и логистические последствия, считают эксперты. Кроме того, пострадают обычные белорусы, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
22: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
11: Напряжение на белорусско-литовской границе нарастает. Литовская сторона связывает дроны, метеозонды и группы мигрантов в единую тактику давления. Из-за этого Беларусь может оказаться в полной изоляции, предупреждают эксперты. По их словам, для обычных белорусов это означает укрепление железного занавеса между Беларусью и Европой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
0: новый закон об аквакультуре, который будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при имплантировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Деньги на смерти закончились. Регионы начали резко сокращать выплаты семьям погибших на СВО. Власти регионов один за другим сокращают размер выплат за гибель на фронте. Все это происходит на фоне нарастающих проблем в местных бюджетах, которые по итогам прошлого года были сведены с рекордным дефицитом на 1,5 триллиона рублей. За последние месяцы как минимум 6 субъектов РФ радикально порезали гробовые, а один отменил их полностью. Башкортостан, где изначально за смерть на СВО платили 2 миллиона рублей, сократил выплату до 1 миллиона, затем до 500 тысяч, впоследствии всего до 100 тысяч рублей. Кировская и Омская области уменьшили гробовые вдвое, с 1 миллиона до 500 тысяч рублей. В Ульяновской области их размер обвалился в 20 раз, с 1 миллиона до всего 50 тысяч рублей. А Оренбургская область отменила выплаты полностью, начиная с 1 июля текущего года. Родственники погибших и раненых военных регулярно жалуются на задержку или отсутствие выплат. Жалобы людей обоснованы. Мы, государство, можно понять, говорит экономист Валентин Кудряшов. Ведь на фоне санкций доходы бюджету стремятся падают, а траты на СВО постоянно растут.
4: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
1: Необходимость оплачивать вербовку на СВО ложится все более тяжелым бременем на региональные бюджеты, отмечают эксперты. Чтобы выполнить квоты, в этом году они довели среднюю выплату за подписание контракта с Минобороны почти до 3,5 миллионов рублей. Несмотря на это, приток контрактников во втором квартале снизился на 10% год к году, а в первом квартале падал на 20% до двухлетнего минимума – 70,5 тысяч человек. Чтобы свести концы с концами, в местных бюджетах губернаторы сокращают гражданские расходы. Например, финансирование медицины на уровне субъектов в январе-марте стало меньше почти на 6,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сокращение гробовых, которые оставались стабильными почти все время СВО, укладывается в эту практику и соответствует политической и экономической логике, отмечает экономист Александр Кравцов.
23: Региональные выплаты за гибель играют лишь незначительную роль в поддержании процесса набора ключевой задачи, которую обязаны выполнять региональные власти. Регионы не делают ставку на эти выплаты, поскольку никто не хочет думать о собственной смерти в момент подписания контракта.
1: По данным СНИ, в забайкальских селах погибло до 10% трудоспособных мужчин. Местные жители объясняют это отнюдь не повышенным чувством патриотизма, а бедностью и отсутствием рабочих мест. По рассказам родственников погибших из села Архангельское, на фронте они продержались недолго, до нескольких месяцев, а некоторые погибли и вовсе через пару недель на передовой.
24: Конечно, когда все это начиналось, никто не мог предположить, что будет столько могил. Сейчас по селу ходишь, а там только похороны обсуждают.
1: Деньги, выделенные на выплаты погибшим и раненым, космические, отмечают эксперты. По их словам, это означает, что погибших на фронте на самом деле больше, чем известно из открытых источников. Похоже, что данные западных разведок о миллионных потерях России на фронте близки к истине, пишут аналитики. При этом министр обороны Андрей Белоусов, как и его предшественник Сергей Шойгу, утверждает, что потери на фронте минимальные.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Деревня, встречай. Дешевые кредиты разогнали цены на квартиры в Минске. Теперь их не может купить никто, кроме разве что россиян. Средняя цена квадратного метра в Минске, согласно реально завершенным сделкам, выросла до $2295. Получается, что всего за месяц цена одного квадрата в среднем прибавила почти 3% или $60. А с начала года прирост составляет уже около 18%. Как пишет в своем телеграм-канале эксперт по недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье заметно подскочили в августе, когда Беларусьбанк начал выдавать кредит с льготным периодом под 1%.
3: Напомню, появился так называемый кредит от Белинвеста на вторичку. 2 года под 10,9%. Это также поддержит движение цены вверх к планке $2500 до конца года. Однако уже в 2027 году стоимость жилья может снизиться до $2200 за квадратный метр.
11: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
5: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
11: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске. Да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
3: Одинокий человек накоплений $10 000 на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе $50 000. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать $40 000 или $128 000. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
11: В июле текущего года средняя стоимость квадратного метра жилья в Минске выросла до $2064, на фоне чего эксперты прогнозировали скорые перемены и риски на рынке недвижимости. В начале августа Беларусьбанк начал подписывать партнерские соглашения с застройщиками по кредитной программе со ставкой 1% годовых в льготный период. После анонса этих кредитов в офисах продаж начался ажиотаж, хотя аналитики предупреждали о неизбежном росте цен из-за повышенного спроса. Однако уже в сентябре из-за колебаний валютных курсов очереди у застройщиков исчезли, так как квартиры в рублях стали дороже. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Охота за чужими жизнями. Банда черных рекрутеров похищает мужчин в Челябинской области, а вербовщики пугают студентов всеобщей мобилизацией. Соцсеть ВКонтакте буквально завалена рекламными сообщениями, в которых обещают не только службу в тылу, но и призывают успеть подписывать контракт до начала второй волны мобилизации. Дозвонив по указанному телефону, журналисты пытались выяснить, откуда вербовщики знают, что будет массовый призыв. Вот что им ответили.
7: Просто есть такая информация. Сами военные об этом говорят, что, возможно, это будет осенью. На 100% я сказать не могу. Есть такая информация, я только передаю.
6: Адвокаты говорят, что вербовщики действительно могут знать чуть больше о проведении мобилизации, ведь указания они получают по своим связям в военном командовании. Так называемые черные рекрутеры о предстоящей мобилизации не говорят, у них другие методы. 48-летний сварщик Сергей Селянин из Новомосковска ушел устраиваться на работу и пропал. В тот день его предложил подвести незнакомец, представившийся одноклассником, которого якобы Сергей не вспомнил. В машине мужчина отдал Сергею выпить воды, после чего тот потерял сознание и очнулся уже в какой-то хозпостройке без документов. Спустя несколько дней он позвонил сестре.
8: Голос у Сергея был как у зомбированного. «Я уверена, что брат на войну не собирался, потому что жил с 80-летней больной матерью, за которой ухаживал».
6: Сергей рассказал, что пока он был без сознания, его женили на незнакомой жительнице Уфы, оформили доверенность на имущество и открыли счета. А после под пытками Сергей подписал контракт. Его сразу отправили в штурмовое подразделение. Сейчас он не выходит на связь. Военкор Изабелла Либерман говорит, что в последнее время таких случаев, когда мужчин обманом заставляют подписать контракт, очень много.
9: Все чаще ко мне обращаются семьи военнослужащих. История почти всегда одинаковая. Перед подписанием контракта человеку обещали службу в тылу, охрану объектов, работу в мирном городе или определенную воинскую часть, или даже конкретную должность. Но после подписания контракта он оказывается совсем в другом месте, в зоне боевых действий. И здесь важно понимать одну вещь. Устные обещания не имеют юридической силы. Решающее значение имеет подписанный контракт и действующее законодательство.
6: Она призвала граждан не верить обещаниям таких рекрутеров и не подписывать документы, не понимая реальных условий службы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Это официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Беларуси. Новые санкции не за горами.
16: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
14: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной. Но в целом угроза сохраняется.
16: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
14: С Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
12: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головко, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх? Чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
14: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котинок.
13: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
14: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным. А в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
19: Глава государства Александр Лукашенко встретился со спецпосланником президента Дональда Трампа по Беларуси Джоном Коулом.
15: Уважаемый Джон, далеко живем, поэтому редко видимся. Но я вас приветствую в Беларуси. О том, что вы приедете к нам, мы ничего не скрывали. Да и вы особо ничего не скрывали. Нам об этом известно. Наши люди знают о том, что вы приедете. Я вам должен сказать, с большим интересом общество воспринимает ваши визиты. Ну, а соседи и прочие лидеры государств внимательно следят за нашей встречей. Как вы видите, наша компания немножко расширилась. Я попросил приехать премьер-министра, руководителя нашего правительства, чтобы он подробно мог доложить о результатах наших контактов, бывших, прошлых контактов на практике.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
17: Жизнь под дронами. В Таганроге двое суток не могут потушить военный аэродром, а город уже накрыла новая атака. В Нижнекамске от осколков сбитого БПЛА погибли две девушки. Они ехали в машине. В Таганроге еще не успели разобраться с последствиями одной атаки, как город накрыло следующее. Военный аэродром Таганрог-Центральный. Раи дронов атаковали еще в минувшую субботу. Журналисты проверили новые видеоочевидцев и сообщают, что спустя два дня в районе авиабазы по-прежнему виден огонь. А на этом аэродроме базируется военно-транспортный авиационный полк, а рядом расположен завод, который ремонтирует транспортные самолеты и комплектующие. А значит, там мог быть как минимум запас керосина для авиации, который потушить так быстро не выходит, предполагает военный эксперт Александр Нестеров.
10: По одним кадрам невозможно определить, что именно продолжает гореть и является ли это одним непрерывным пожаром. На территории аэродрома могут находиться топливо, технические жидкости, склады и другие объекты. Поэтому длительное задымление говорит о серьезных последствиях, но оценивать реальный ущерб авиабазе можно будет только после появления дополнительных данных.
17: А минувшей ночью Таганрог атаковали уже ракетами, и, судя по имеющейся информации, там сам аэродром повторно целью атаки не был. Губернатор Ростовской области сообщает о нескольких пожарах. Повреждены жилые дома, учебное заведение, магазин, склады сельхозпредприятий и склад «Озон».
18: Повреждена также газовая труба, но без нарушения жизнеобеспечения города. Погибших и пострадавших, по официальным данным, нет.
17: Как изменилась жизнь российских городов, которые еще недавно считались глубоким тылом, объясняет эксперт по безопасности Вадим Коршунов.
20: Для приграничных и некоторых промышленных городов такие атаки уже становятся регулярным риском. Причем даже когда целью является военный или промышленный объект, рядом остаются жилые дома, дороги и гражданская инфраструктура. Поэтому для жителей последствия войны все чаще измеряются уже не расстоянием до фронта, а тем, насколько близко к их дому находится потенциальная цель.
17: А в Нижнекамске такая случайность уже стоила жизни двум молодым девушкам. Во время атаки 13 сентября они ехали в автомобиле. По словам мэра города, после сбития беспилотника осколок попал в дерево, а его обломками посекло машину. Две девушки погибли. Еще два человека, находившиеся в автомобиле, получили тяжелые травмы. Всего местные власти сообщали о 14 пострадавших. По словам россиян, СВО для жителей большей части городов перестало быть чем-то далеким или кадром с экрана телевизора. Воздушные тревоги, падающие обломки, пожары и разрушения люди наблюдают уже не где-то далеко на фронте. Они буквально оказываются на соседней улице.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
19: Глава государства Александр Лукашенко встретился со спецпосланником президента Дональда Трампа по Беларуси Джоном Коулом.
15: Уважаемый Джон, далеко живем, поэтому редко видимся. Но я вас приветствую в Беларуси. О том, что вы приедете к нам, мы ничего не скрывали. Да и вы особо ничего не скрывали. Нам об этом известно. Наши люди знают о том, что вы приедете. Я вам должен сказать, с большим интересом общество воспринимает ваши визиты. Ну, а соседи и прочие лидеры государств внимательно следят за нашей встречей. Как вы видите, наша компания немножко расширилась. Я попросил приехать премьер-министра, руководителя нашего правительства, чтобы он подробно мог доложить о результатах наших контактов, бывших, прошлых контактов на практике.
2: Учим пакистанский вместе!
21: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
22: Гяра.
21: 12.
22: Бара.
21: 13.
22: Тера.
21: 14.
22: Чодага.
21: 15.
22: Пандрага.
21: 16.
22: Сола.
21: 17.
22: Сатрага.
21: 18.
22: Атара.
21: 19.
22: Унис.
21: 20.
22: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
25: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
26: Всем привет! В эфире «Между строк», и сегодня речь пойдет про главную невидимую тему Белоруссии – еду с радиацией. С детства людям твердят, что тихая охота – это национальный код и чистая польза природы. Но что, если эта привычка убивает через 10-15 лет? Предстоит обсудить разговоры с радиологами, заглянуть в карты загрязнения Говельщины и Могилевщины и ответить на главный вопрос. Как обычная тарелка грибного супа становится причиной страшных диагнозов?
0: Знаешь, вот с этой темой всегда есть одна базовая загвоздка. Ну, чисто логическая. С момента аварии на ЧАЭС прошло почти 40 лет.
26: Ага, почти 40.
0: И период полураспада цезия-137 – это же 30 лет. 30,1, если быть точной. То есть по всем законам физики фон должен был, ну, как минимум, вдвое упасть. Разве природа не очистилась за это время?
26: Слушай, ну, звучит логично, но это главная иллюзия. Физика, конечно, работает везде одинаково. Но тут вмешивается именно биология лесной среды. Радиация никуда не исчезла. Она просто, ну, она мигрировала.
0: В смысле мигрировала? Ушла глубоко в землю?
26: Если бы. Вот смотри, на обычном картофельном поле трактор каждый год перекапывает землю. Пласты смешиваются, плюс вносят чистые удобрения. А лес — это абсолютно закрытая статичная экосистема. Там нет тракторов.
0: Ну да, лес никто не пашет.
26: Именно. Весь этот радиоактивный пепел смывался дождями, перегнивал с листьями и в итоге осел буквально на глубине 3-5 сантиметров. Образовался такой плотный зараженный горизонт.
0: То есть в самой лесной подстилке мох, там листья прелые.
26: Да-да-да. И самое критичное – кто главный житель этого верхнего слоя? Грибница, мицелий.
0: А грибница – это же огромная сеть под землей.
26: Точно. Это колоссальная биологическая губка. Мицелий работает как гигантский желудок леса. Он жадно впитывает влагу, минералы со всей округи, и вместе с полезными веществами он точно так же втягивает радионуклиды, направляя их прямо наверх, в сами грибы.
0: Звучит пугающе. Насколько сильно эта губка может впитать радиацию? Ну, есть же санитарные нормы какие-то?
26: Официальная санитарная норма для свежих дикорастущих грибов – 370 беккерелей на килограмм. А реальные пробы, которые приносят в лабораторию с Полесья или Могилевщины, иногда показывают значение до 12,5 тысяч беккерелей.
0: 12,5 тысяч? Жесть! Это же превышение в 30 с лишним раз. Один такой гриб – это просто концентрат яда. Но все ли грибы так фонят?
26: В этом и ловушка. Существуют так называемые грибы-гипераккумуляторы. Это такие, знаешь, безумные лесные пылесосы. Польский гриб, маслята, маховики, грузди. Собирать их под Чечерском или Брагиным – это прямой путь к тяжелейшим диагнозам.
0: Хорошо, с лесом механика ясна. Статичная экосистема, грибница, как насос. А что с рыбой? Ну, реки вроде Сожи или Днепра. Вода же проточная. Они должны были вымыть всю эту грязь за 40 лет и унести ее в море.
26: Дожди действительно постоянно смывают цезий в воду, но он не уплывает бесследно. Течение заносит его в закрытые старицы рек, в заливы, озера. Там изотоп оседает на дно и смешивается с илом.
0: Угу.
26: И вот тут запускается пищевая цепочка. Илом питаются микроскопические рачки. Этих рачков тысячами поедает мелкая рыба типа плотвы.
0: А плотву глотает крупный хищник. Щука, окунь.
26: Абсолютно верно. В экологии это называется эффектом биомагнификации. На каждом этапе пищевой цепи концентрация токсина многократно возрастает. В итоге условный речной окунь – это уже плавающий аккумулятор радиации.
0: То есть уха из такого окуня – это сопоставимо с чем? С походом в рентген-кабинет?
26: По уровню полученной дозы – вполне, но разница критическая. Внешнее гамма-излучение в лесу или в кабинете рентгена – это как свет от фонарика. Вышел из зоны, и воздействие прекратилось.
0: А съеденный гриб или рыба?
26: Это уже инкорпорированный источник. Настоящий троянский конь внутри тела. Радиацию невозможно просто выключить, она работает изнутри.
0: Подожди, а почему организм вообще это впитывает? В теле же есть печень, почки, мощные фильтры. Тело должно просто отторгать яд.
26: Из-за гениальной биохимической подмены. Если открыть таблицу Менделеева, радиоактивный цезий-137 находится в одной группе со щелочными металлами, прямо под калием.
0: А, по химии помню.
26: И по химическим свойствам они практически близнецы. А калий – это критически важный элемент. Он нужен для сокращения мышц, для нервной системы, для сердца.
0: А, то есть организм видит цезий и думает типа: «О, отличный калий, берем для сердца».
26: Совершенно точно. Печень и кишечник не видят радиоактивного подвоха. Они радостно всасывают 80-90% поступившего изотопа прямо в кровь. И тело само разносит яд по тканям.
0: И раз калий больше всего нужен сердечной мышце, то удар приходится туда.
26: В первую очередь, да. Оказавшись внутри клетки миокарда, цезий начинает распадаться. Он испускает бета-частицы. Это не гамма-лучи, бета-частицы — это высокоэнергетический электрон.
0: То есть он не пробивает насквозь?
26: Нет. Пробивная способность маленькая. Вся разрушительная энергия высвобождается на дистанции в несколько миллиметров, прямо внутри органа. Бета-частица летит на огромной скорости, как микроскопическая шрапнель.
0: Разрывая клетки изнутри.
26: Да, врезается в молекулы ДНК, разрывая цепочки. Клетка сердца погибает, а на ее месте образуется рубец, соединительная ткань. Возникает фиброз.
0: И это то, что называют чернобыльским сердцем.
26: Именно. Тяжелейшая аритмия, дистрофия миокарда в результате внезапные инфаркты у людей 35 или 50 лет, которые вообще не пили и вели здоровый образ жизни. Их сердце просто физически изношено бомбардировкой изнутри.
0: Слушай, тут надо включить скептика. Но люди живут в этих регионах поколениями, собирают ягоды. Есть куча проверенных народных рецептов. Бабушки всегда говорили, просто вымочи грибы в соленой воде пару суток, потом свари 3 раза.
26: И слей воду.
0: Да-да, или высуши на зиму. Ну или, в конце концов, выпей водки для нейтрализации радиации. Это что, все пустышка?
26: Это не просто пустышка.

0: концентрация цезия вырастает в 8-10 раз. Зимний суп из таких сушеных боровиков – это колоссальный радиационный удар.
1: Да. А что насчет алкоголя? Миф про водку вообще бессмертный.
0: Алкоголь никак не влияет на тяжелые изотопы. Он не связывает цезий, не выводит его. Единственное, что делает водка, наносит мощный удар по печени. А печень в этот момент и так пытается справиться с тяжелейшей токсической нагрузкой.
1: Человек просто добивает свой главный фильтр. Но возникает резонный вопрос, если все так опасно, если варка не стасает, зачем люди вообще идут в этот горячий лес? Зачем рисковать жизнью ради ведра лисичек?
0: Экономика выживания. Тотальная бедность в регионах. Для жителей многих полесских деревень сбор дикоросов – это тупо единственный способ получить живые деньги. За день на чернике можно заработать 80-100 рублей.
1: Ну да, для глухой деревни это огромные деньги.
0: Конечно. Это возможность купить детям одежду, заготовить дрова. Риск рака через 15 лет кажется абстрактным. А нищета и голод стоят прямо перед глазами сегодня. Люди идут в лес от безысходности.
1: Хорошо, допустим, собрали эту фонящую чернику. Но как она попадает на прилавки крупных городов? В Минск, областные центры? Есть же ветеринарный контроль, лаборатории.
0: Тут вступает в дело теневая индустрия. Технология так называемого блендинга, смешивания.
1: Это как работает?
0: Приезжает скупщик в полесскую деревню. Берет чернику, фон которой, скажем, 800 бекерелей. Везет на крупную оптовую базу, а там стоят огромные промышленные бункеры из нержавейки.
1: И он туда засыпает грязную ягоду.
0: Да, и добавляет тонны абсолютно чистой черники из безопасных северных районов. Например, из Витебской области, где фон всего 50 бекерелей. Все это тщательно перемешивается.
1: И загрязненный продукт просто растворяется в чистом?
0: Точно. В итоге средний показатель по бункеру падает до 170 бекерелей. Приезжает лаборант, берет пробу сверху, норма пройдена, партия легализована.
1: Слушай, это же просто циничная математика. Масса радиации никуда не исчезла, она просто размазалась по миллионам банок с вареньем, которые потом купят люди.
0: 100%. Дальше ягода уходит в заморозку, в джемы, сухие кисели. И отследить происхождение переваренной с сахаром ягоды уже невозможно. Плюс не забывай про стихийную торговлю станций метро и на обочинах.
1: Там вообще никакого контроля нет, чистая русская рулетка. Но если масштаб этих схем такой огромный, почему чиновники закрывают на это глаза? Не заметить это невозможно.
0: Потому что это важнейший социальный клапан. Если жестко запретить сбор дикоросов и перекрыть людям этот доход, нищие деревни просто начнут бунтовать. Гораздо проще делать вид, что все контролирует санстанция.
1: И проблемы же выходят за рамки бедных деревень. Радиация попадает и в премиум-сегмент. Что там с элитными ресторанами?
0: Дичь. Дикие животные, кабаны, косули, лоси питаются тем самым мхом и грибами. Они накапливают в мышцах запредельные дозы радиации. А потом это мясо подают в дорогих агроусадьбах под видом экологически чистого продукта.
1: И животные ведь не знают границ на карте. Радиоактивный кабан может уйти за сотни километров в чистый район, где на него купят легальную лицензию.
0: Именно. Он переносит изотопы внутри себя.
1: Слушай, ну на дворе век технологий. Сейчас любой желающий может купить портативный китайский дозиметр за пару десятков долларов в интернете. Пришел на рынок, проверил кусок мяса или банку ягоды и спи спокойно. Разве не так?
0: А вот это главная техническая иллюзия. Бытовые китайские дозиметры измеряют только гамма-фон воздуха. Они физически не способны увидеть бета-излучение цезия, которое заперто внутри продукта.
1: Подожди, то есть дозиметр будет лежать на куске зараженного мяса и показывать норму?
0: Да, он покажет естественный фон комнаты. Бета-частицы просто не долетают до датчика. Для реальной проверки еды нужна тяжелая лабораторная аппаратура, специальные радиометры со свинцовой защитой, сосуды Маринелли.
1: Обалдеть! А как на это реагируют за рубежом? Огромная часть ягод идет на экспорт в Азию. Там этот блендинг пропускают?
0: Не пропускают. И из-за этого регулярно вспыхивают скандалы. Они периодически просто разворачивают целые фуры из Беларуси из-за катастрофического превышения цезия.
1: Что, очевидно, уничтожает репутацию чистых производителей на международном рынке.
0: Конечно. Но возвращаясь к самому пугающему вопросу. Если столько еды заражено, почему нет массовой паники? Как так получается, что в медкартах никто не видит диагноза «лучевая болезнь» или «радиационное отравление»?
1: Да, как вообще можно скрыть такую статистику?
0: Секрет в отложенном эффекте. То, что происходит сейчас, это хроническое внутреннее облучение малыми

0: дозами. Изотоп задерживается в теле на 70-150 дней. Но человек же ест грибы и ягоды не один раз в год.
1: Ну да, сезон с июня по октябрь, а потом сушеные запасы всю зиму.
0: И новые порции радиации поступают быстрее, чем выводятся старые. Организм облучается изнутри 365 дней в году. Удар приходится через 10-15 лет. Особенно уязвимы дети из-за быстрого обмена веществ.
1: Щитовидка страдает в первую очередь.
2: Щитовидная железа, узловой зоб, аутоиммунные болезни. Радиация методично убивает иммунитет. Врачи даже используют негласный термин «чернобыльский СПИД». Обычная простуда переходит в тяжелую пневмонию.
1: Жесть. Но врачи-то это видят. Видят инфаркты в 40 лет, разрушенный иммунитет. Почему это не пишут в карточках?
2: Бюрократический заслон. Медицина работает по системе МКБ, Международной классификации болезней. Врач в поликлинике физически не имеет права написать про радиацию без специальной комиссии.
1: То есть рак желудка запишут как обычную аденокарциному?
2: Да, а инфаркт из-за разрушенного миокарда зафиксируют как банальную ишемическую болезнь сердца. Вся статистика Чернобыля элегантно растворяется в обычных болезнях стареющего населения.
1: Понятно. Доказать связь невозможно, а признать правду значит выплачивать гигантские компенсации, признавать земли непригодными.
2: Государству гораздо проще списывать высокую смертность на стрессы, курение и делать вид, что все контролируется.
1: Такие вот дела. На самом деле эта история, она же не столько про радиацию, сколько про отношение людей к себе и друг другу. Полесская деревня рискует здоровьем и тягает ящики из фонящего леса не от хорошей жизни, а потому что это тупо единственный способ выжить и одеть детей к школе. А в Минске или областных центрах люди покупают эти витаминчики на обочине, потому что искренне верят. Ну, 40 лет же прошло, все давно очистилось. Чернобыль никуда не ушел. Он просто перестал быть заголовком в новостях и стал обыденностью. И пока власти делают вид, что все под контролем, единственная защита – это личная осознанность. Опасно верить в сказки про «отварил в соленой воде» и «все выветрилось», «нельзя брать еду с рук у трассы» и «лучше дойти лишний раз до лаборатории на рынке». Жизнь одна, и она точно дороже ведра лисичек. Это был проект «Между строк». Важно фильтровать то, что попадает в тарелку, и беречь здоровье.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
8: Полностью удалены с платформы каналы «Радио Столица», Первого канала Белорусского радио и «Радио Культура». Также заблокирован канал СТВ.
7: В качестве причины YouTube указал нарушение правил международной платформы и сообщил, что ограничения введены, цитирую, «для защиты сообщества». Напомню, ранее с платформы исчезли белорусские госканалы «Белта» и «ОНТ». В ответ Минск пригрозил полностью заблокировать в стране хостинг YouTube. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант говорила об этом еще 4 года назад.
9: Если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Белоруссией навсегда.
7: Что именно могут сделать власти, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
10: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
7: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
11: альтернативы, ну, есть, но они не идеальны.
12: Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
13: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
12: Дорогу нашим айтишникам плюс.
7: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
14: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, мы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
15: Ютуб как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
16: Ютуб, он прям уже для пользователя, ну, гораздо удобнее, 100%.
14: Ну, если Рутуб когда-то сделают, Давиду тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
7: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
7: Монета в пирожке, плесень в хлебе и прокисшее молоко. Результаты проверки.
17: Купила слойку в магазине соседи на Маяковского 174, а мне тут моментальный кэшбэк 5 копеек. Правда, если бы я зуб сломала или, не дай бог, проглотила монетку, то в больнице этими 5 копейками не расплатишься.
7: Такую жалобу на своей странице в Тредс оставила минчанка Ирина. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района проверили магазин 9 сентября. Но нарушений уже традиционно для подобных случаев там не обнаружили.
18: Мы установили, что слойка с шоколадной начинкой поступает в магазин в виде замороженного полуфабриката из слоеного дрожжевого теста. В торговом объекте имеется зона допекания, где продукцию выпекают в соответствии с инструкциями производителя и технологическими картами.
7: Ирина возмущена, мол, какая разница, как монета попала в десерт.
17: Она там была, и говорить, что никаких нарушений нет, просто издевательство. Хорошо, магазин соседи ни при чем, полуфабрикаты и тому подобное. Но тогда проверьте, где эти полуфабрикаты изготовляют и в каких условиях. Мне нужен результат.
7: Параллельно с этой историей в Евроопте на улице Левкова покупатели заметили тостовый хлеб с плесенью. В Короне на Кадворийской целую партию скисшего молока «Шкловский молочник», хотя срок годности еще не закончился и условия хранения в магазине соблюдались. А в Евроопте и вовсе продавали яйца, внутри которых уже были зародыши эмбрионов цыплят. Почему внешне нормальный товар и действующий срок годности еще не гарантируют, что продукт безопасен, объясняет технолог пищевой продукции Егор Цап.
19: Здесь важно, что причины во всех случаях могут быть разными. Где-то проблема возникает еще на производстве, где-то при транспортировке или хранении, а где-то уже непосредственно в магазине. Жалобы пишутся, проверки проводятся, но о них часто магазины предупреждены заранее. Все сомнительное убрали, порядки навели и встречают ревизоров со спокойным сердцем.
7: По словам эксперта, показательно и то, что все вышеупомянутые проверки начались не после планового контроля, а после публикации пострадавших покупателей в соцсетях. То есть жалоба в интернете работает быстрее, чем внутренняя система контроля качества, а покупатели превращаются в подопытных кроликов, которые платят своим кошельком и здоровьем. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
20: Похоронили чужие кости. Жена погибшего ветерана обвинила командира в подлоге тела. Жена военнослужащего Вадима Михайлова не знает, был ли в закрытом цинковом гробу действительно ее муж. Мужчина перестал выходить на связь 9 августа. 1 сентября Валерии Михайловой сообщили, что муж погиб. Жена утверждает, что ДНК-экспертизу не проводили. Ее саму на опознание не приглашали. А в извещении о смерти были только имя и дата рождения мужа. На каком основании тогда решили, что погиб именно Вадим? Валерия пытается выяснить до сих пор.
21: Мы кого похоронили вообще? Почему ничего не известно, только со слов кого-то там? Я звонила командиру в пятницу, он был пьяный. А на каком основании? А может быть, он в плену? Может быть, документы подкинули?
20: По словам Валерии, командир объяснил ей, что личность погибшего установили судмедэксперт, следователь и сослуживцы. Но есть еще одна деталь. Родственникам не разрешили открыть цинковый гроб. При этом утверждает убитая горем жена. В документах не было указано ни радиационной опасности, ни инфекции, ни другой причины, которая могла бы объяснить такой запрет. Можно ли в такой ситуации установить личность погибшего без ДНК родственников, объясняет специалист по судебной экспертизе Александр Белов.
22: ДНК является не единственным способом идентификации человека. Могут использоваться документы, медицинские данные, особые приметы и другие методы. Но если у семьи возникают обоснованные сомнения, именно генетическая экспертиза позволяет сопоставить останки с родственниками и получить значительно более надежный ответ.
20: Теперь Валерия обращается к Следственному комитету, Минобороны, военной прокуратуре, лично к Путину. Она требует объяснить, как именно установили личность ее мужа и почему семье не позволили увидеть тело. И главное, для нее сейчас уже даже не документы и не выплаты. Она хочет знать, действительно ли похоронила собственного мужа. Что семья может требовать в подобной ситуации, объясняет военный юрист Игорь Мартынов.
23: Если родственники сомневаются в идентификации погибшего, они вправе добиваться проверки обстоятельств и требовать официальных ответов о том, каким образом была установлена личность. Особенно важно сохранить все документы и письменно обращаться в следственные и надзорные органы, потому что здесь речь идет не только о юридическом статусе человека, но и о том, кого фактически передали семье для захоронения.
20: Валерия пока не утверждает, что ее муж жив или что семье действительно передали чужое тело. Она требует доказательств того, что похоронила именно своего Вадима. И пока таких доказательств, которые убедили бы семью, у нее, по ее словам, нет. Поэтому спустя несколько дней после похорон для этой женщины история фактически не закончилась. Она все еще пытается выяснить самое страшное, кто на самом деле лежит в его могиле.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
25: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о поставках на экспорт животноводческой продукции без претензий со стороны контролирующих органов и покупателей.
26: Ну, мы сегодня можем действительно гордиться нашим достижением в том, что мы совместно выстроили систему управления и контроля, которая может прослеживаться сегодня с точки зрения реального времени. То есть мы в реальном времени можем проследить, допустим, от фермы до прилавка реализацию, значит, нашей сельскохозяйственной продукции, в том числе на экспорт. И, конечно же, вот эти два законопроекта, которые сегодня и будут рассматриваться, значит, о ветеринарной деятельности и о прослеживаемости сельскохозяйственных животных, они между собой неразделимы. И программы, которые на сегодняшний день работают, программа, информационная программа «Система АИЦ», значит, в прослеживаемости сельскохозяйственных животных, а вот именно эти два законопроекта, они дают нам возможность показать нашим партнерам о открытости и качественно производимой нашей продукции. То есть мы говорим о том, что в принципе с учетом вот такой выстроенной работы и то, что нормы законопроекта действующего, и в котором мы сейчас вносим изменения, они также будут направлены на открытость и реализацию нашей продукции на экспорт. То есть тем самым мы подтверждаем стабильность в нашей работе именно наших и сельскохозяйственных предприятий, и мясо-молокоперерабатывающих предприятий нашей страны.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный Сигнал.
0: Дипломатическая вендетта. Лукашенко должен извиниться. Посол Армении заявил, что без объяснений президента Беларуси не вернется в Минск. Посол Армении в Беларуси Размик Хумарян продолжит находиться в Ереване до тех пор, пока армянская сторона не получит от Минска объяснений или извинений за высказывания Александра Лукашенко о войне в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом заявил председатель Национального собрания Армении Рубен Рубинян. Он напомнил, что Хумаряна вызвали из Минска для консультаций в июне 2024 года, после высказывания Александра Лукашенко о 44-дневной войне между Арменией и Азербайджаном. Рубинян подчеркнул, что решение оставить посла в Ереване стало непосредственной реакцией армянских властей на слова Лукашенко.
1: Вы знаете, почему посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций? После того, как президент Беларуси публично заявил, что они вместе с Азербайджаном планировали 44-дневную войну. Беларусь – страна, которая является членом ОДКБ, участником той же оборонной структуры, что и мы. В ответ на это посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций. И да, эти консультации будут продолжаться до тех пор, пока мы не услышим объяснений или извинений.
0: Причиной дипломатического конфликта стали заявления Александра Лукашенко во время его визита в Азербайджан в мае 2024 года. Тогда, обращаясь к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, он вспомнил их разговоры, состоявшиеся до начала боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, и фактически поздравил его с победой.
2: Азербайджан очень многого добился за последние годы, и прежде всего решая свою главную проблему возврата земель, которые долгое время просто в пустыню превращались. И Ильхам Гидаевич говорит, что надо возрождать, создавать на этих землях что-то новое, но там еще хуже, там надо убирать кое-что, прежде чем возрождать. И этого немало. Поэтому это тяжелая история.
0: Тогда Александр Лукашенко также заявил, что Минск готов помочь Азербайджану в восстановлении территорий, перешедших под контроль Баку. В Ереване его слова расценили как подтверждение того, что президент Беларуси заранее знал о намерениях Азербайджана начать военную операцию и поддерживал эти планы. Рубинян в своем нынешнем выступлении сформулировал обвинение еще жестче, заявив, что Беларусь и Азербайджан вместе планировали войну. При этом непосредственно Лукашенко публично говорил о предвоенных обстоятельствах, обсуждениях с Алиевым и о сделанном ими выводе, что Азербайджан может победить. О совместной подготовке конкретного военного плана он не заявлял. Тем не менее, Армения вызвала посла Размика Хумаряна в Ереван для консультации 13 июня 2024 года. В тот же день премьер-министр Никол Пашинян объявил, что не поедет в Беларусь, пока страной руководит Лукашенко.
3: С этого момента ни один официальный представитель Армении не будет посещать Беларусь. Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны в Карабахе. Поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Беларуси какие-то вопросы в формате ОДКБ. Хочу заявить, что Беларусь я больше никогда не посещу, пока там президентом является Александр Лукашенко. Лукашенко должен принести извинения, которые будут приемлемы для армянского народа.
0: После этого выступления Ереван отозвал своего посла Размика Хумаряна из Минска для консультаций. В ответ Министерство иностранных дел Беларуси вызвало для консультаций своего посла в Армении. В Минске заявление Пашиняна назвали попыткой отвлечь внимание от внутриполитических проблем и подчеркнули, что Беларусь не намерена ухудшать отношения с армянским народом. По словам экспертов, ухудшение отношений между Беларусью и Арменией стало продолжением одной из магистральных линий внешней политики Армении, которая ранее свела к нулю свое участие в ОДКБ, неохотно принимает участие в заседаниях СНГ и отдаляется от России. Однако полного разрыва отношений с Минском эксперты пока не ожидают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Учим пакистанский вместе.
5: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
8: Мосаме сарма.
5: Лето.
8: Мосаме гарма.
5: Весна.
8: Бахар.
5: Осень.
8: Хизан.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
24: Из первых уст.
25: Начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик о готовности всего жилого фонда Минска к приему тепла.
9: Первое жилье, подготовка, значит, выполнены все работы по ремонту кровли, стыков, остеклению, по ремонту балконов. Сделана работа по прочистке всех трубопроводов внутри жилья. Сейчас заполняется система химоочищенной водой. И получено, что самое главное, 100% паспортов готовности. Значит, как по жилью, которое у ЖКХ, так и по ТСам и ЖСПК. То есть жилье на сегодняшний день к приему тепла готово. Также была проведена большая работа энергетиками, подставщиками тепла. Произведен ремонт всех котельных, ТЭЦ, трубопроводов. И сейчас продолжается еще работа по перекладке сетей. Всего коммунсетями будет переложено 55 километров, и Минскэнерго будет переложено 87 километров. Также в этом году впервые мы производим целенаправленно замену запорной арматуры, чтобы в случае аварии можно было отключать поэтапно жилые дома. И заканчивается замена электрощитков в жилье, двухлетняя программа, что также исключит аварийные ситуации.
24: Новости регионов на радиосигнал.
0: В Житковичском районе 23-летний водитель погиб, пытаясь избежать наезда на собаку. Трагедия произошла на 6-м километре дороги Туров-Хильчицы. Перед БМВ внезапно выбежала собака. Молодой водитель попытался уйти от столкновения, однако не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. 23-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, но спасти его не удалось. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. В Беларуси растет число ДТП с дикими животными. За 8 месяцев текущего года в стране зафиксировали 3593 ДТП с диким зверьем, и это почти на 7,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Всего на дорогах погибли 3650 животных. Чаще всего под колеса попадают косули, лоси, кабаны и благородные олени. На трассе Р-21 Витебск-Лиозна под колеса попал медведь. Это уже второй случай с начала года. Также регистрировались наезды на зубров, рысей, Лани, бобров и выдр. Самыми аварийными трассами по итогам года стали М4 Минск-Могилев, М1 Брест-граница РФ и М6 Минск-Гродно. Грибник заметил странные стволы. Внутри деревьев оказались снаряды. Житель Гродно отправился за грибами и заметил на поляне необычные предметы, вросшие в деревья. Оказалось, это 152-миллиметровые снаряды времен Второй мировой войны. Вероятно, боеприпасы когда-то оставили на земле, а спустя десятилетия выросшие деревья буквально подняли их из почвы. Находку обнаружили и уничтожили саперы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Важный сигнал.
0: Российская армия подставила Минск. Ночью над Литвой обнаружили беспилотник из Беларуси. Европа такого не простит. В ночь на 15 сентября в Литве объявили желтый уровень воздушной опасности. Жителям Вильнюса и ряда районов пришли экстренные сообщения после обнаружения беспилотника в воздушном пространстве страны. На перехват поднялись истребители НАТО. Около 0:30 стало известно, что беспилотник уничтожен в воздухе. Позже Национальный центр управления кризисами уточнил место. Район деревни Порткуной в Кашьядорском районе.
1: К месту падения обломков направились военная полиция, полиция и другие экстренные службы. Территорию оцепили, специалисты начали искать и идентифицировать части аппарата. Пока неизвестно, какой именно это был дрон и нес ли он боевую нагрузку.
0: По предварительным данным литовских властей, беспилотник мог попасть в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси. Воздушную тревогу впоследствии отменили. Это уже второй серьезный инцидент с неопознанным воздушным объектом в Литве за последние дни. Литовские власти называют эти инциденты прямой угрозой гражданской авиации. Дроны залетали в Литву с территории Беларуси и раньше. В прошлом году из-за этого премьер-министра Литвы и спикера Сейма эвакуировали в укрытие. Позже выяснилось, что это был российский дрон Гербера. У такого дрона может быть разное применение, говорит военный эксперт Егор Андреев.
10: Это имитация «Шахеда» производства завода в Елабуге. Дрон изготавливается из фанеры и пенопласта. Его цена в десятки раз меньше «Шахеда». Россия использует его для перенасыщения украинской ПВО.
0: По словам экспертов, запуская дроны через территорию Беларуси, российская армия подставляет Минск. Из-за залета с территории Беларуси дронов и метеозондов Литве не раз приходилось приостанавливать работу целых аэропортов. Руководство страны называет это гибридными атаками. Из-за полетов дронов и метеозондов со стороны Беларуси премьер-министр Литвы Инга Ругиняна ранее пригрозила полностью закрыть границу с Беларусью.
11: Если снова произойдет массовое пересечение нашей границы такими шарами, мы отреагируем немедленно и закроем границу с Беларусью. Уступок Беларуси в этом вопросе не будет.
0: Полное закрытие литовской границы, даже если оно носит временный характер, может иметь для Беларуси весьма серьезные экономические и логистические последствия, считают эксперты. Кроме того, пострадают обычные белорусы, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
12: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
0: Напряжение на белорусско-литовской границе нарастает. Литовская сторона связывает дроны, метеозонды и группы мигрантов в единую тактику давления. Из-за этого Беларусь может оказаться в полной изоляции, предупреждают эксперты. По их словам, для обычных белорусов это означает укрепление железного занавеса между Беларусью и Европой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
13: Бензин на вес золота. В Самарской области дроны ударили по Сызранскому НПЗ. Какой прогноз по топливу на ближайшее время? После налета беспилотников минувшей ночью загорелся принадлежащий Роснефти Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Судя по видео очевидцев, как минимум один из очагов пожара находится на территории резервуарного парка.

0: давайте все...
1: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другое. В год Сызранский НТЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в мессенджере «Макс», что в ходе ночной атаки пострадало неназванное промышленное предприятие.
2: Всего было поражено более 40 беспилотников. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов. Выбито стекло. Ведет работу оперативный штаб.
1: Сызранский НПЗ регулярно подвергается атакам беспилотников. В прошлый раз о пожаре на предприятии стало известно 8 августа. До этого 4 августа и 12 июля. После июльской атаки завод полностью останавливал работу. До этого Сызранский НПЗ был атакован и в мае, и в апреле, и неоднократно в прошлом году. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист. Владимир Милов.
3: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где...
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы сталкиваются с нехваткой топлива. На российском рынке бензина, кроме дефицита, уже начался рост цен, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко заверил спецпосланника Соединенных Штатов Америки Джона Коула, что в Беларуси нет политзаключенных.
6: Джон, и еще одно замечание. Очень много разговоров перед нашей с вами здесь встречей по поводу освобождения, ну, как вы их называете, политзаключенных. Хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят, об освобождении людей, которые вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Шокирующие кадры под Брестом. Военные за считанные дни превратили лес в свалку сухпайков и мусора. Беларусы сняли все на видео.
8: Недалеко за Брестом, прямо за Муховцем, где находится домик охотника, мы приехали в лес собирать грибы.
7: Обычная поездка в лес закончилась для грибницы Екатерины неприятным сюрпризом. Прямо в лесу женщина обнаружила десятки пустых консервных банок и упаковок от армейских сухпайков. Судя по их состоянию, мусор появился совсем недавно.
8: Ну, сами понимаете, кто это оставил. Консервные банки. Довольно-таки я хотела бы сказать, что это все свежачок. Недавно. Ориентир. Вот там такой зеленый вагончик виднеется.
7: Образование свалки по времени совпадает с крупными военными маневрами под Брестом. Согласно открытым данным Минобороны, с 6 по 11 сентября на полигоне Брестский проходило совместное белорусско-казахстанское учение разведывательных подразделений «Лесное братство».
0: Военные отрабатывали разведку, поиск и нейтрализацию незаконных вооруженных формирований в лесисто-болотистой местности. Сводные подразделения сформировали поровну из белорусских и казахстанских военнослужащих. Они учились управлять разведывательными и ударными беспилотниками, обнаруживать минно-взрывные заграждения и преодолевать инженерные препятствия.
7: А вот элементарно убрать после себя военные после учений забыли, жалуется Екатерина.
8: И вот эти баночки здесь повсюду, повсюду баночки валяются. Нормально? А ну-ка быстро. Приехали, кто здесь был, и убираем за собой весь этот баночный срач, весь.
7: Женщина говорит, что военных постоянно называют примером дисциплины и порядка, но свалка из сухпайков после всего пары дней учений говорит об обратном. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко заверил спецпосланника Соединенных Штатов Америки Джона Коула, что в Беларуси нет политзаключенных.
6: Джон, и еще одно замечание. Очень много разговоров перед нашей с вами здесь встречей по поводу освобождения, ну, как вы их называете, политзаключенных. Хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят, об освобождении людей, которые вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
1: Новости союзного государства. Бензин на вес золота. В Самарской области дроны ударили по Сызранскому НПЗ. Какой прогноз по топливу на ближайшее время? После налета беспилотников минувшей ночью загорелся принадлежащий Роснефти Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Судя по видео очевидцев, как минимум один из очагов пожара находится на территории резервуарного парка.

0: Давайте все...
1: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другое. В год Сызранский НТЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в мессенджере «Макс», что в ходе ночной атаки пострадало неназванное промышленное предприятие.
2: Всего было поражено более 40 беспилотников. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов. Выбито стекло. Ведет работу оперативный штаб.
1: Сызранский НПЗ регулярно подвергается атакам беспилотников. В прошлый раз о пожаре на предприятии стало известно 8 августа. До этого 4 августа и 12 июля. После июльской атаки завод полностью останавливал работу. До этого Сызранский НПЗ был атакован и в мае, и в апреле, и неоднократно в прошлом году. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист. Владимир Милов.
3: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где...
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы сталкиваются с нехваткой топлива. На российском рынке бензина, кроме дефицита, уже начался рост цен, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
5: Гяра.
4: 12.
5: Бара.
4: 13.
5: Тера.
4: 14.
5: Чода.
4: 15.
5: Пандраха.
4: 16.
5: Солаха.
4: 17.
5: Сатраха.
4: 18.
5: Атараха.
4: 19.
5: Унис.
4: 20.
5: Бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
8: Ну, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
7: Ага, на бумаге.
8: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
7: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
8: О, да. Система отреагировала моментально.
7: Чиновники просто спасают свои кресла.
8: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
7: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
8: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
7: Прямо в ту самую поликлинику?
8: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
7: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
8: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
7: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
8: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
7: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
8: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
7: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
8: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
7: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок?
8: Да, 100%.
7: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
8: Это огромная цифра.
7: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
8: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
7: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
8: Это в районе 400 евро, да?
7: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
8: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
7: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
8: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать. Но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
7: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
8: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
7: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
8: Угу.
7: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
8: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
7: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
8: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
7: То есть его нужно постоянно доливать?
8: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
7: И сколько стоит починить это после квенча?
8: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
7: Но раньше же эти проблемы как-то решали? Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий?
8: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
7: И как тогда их чинят сейчас?
8: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
7: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
8: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
7: Жесть.
8: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
7: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
8: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
7: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
8: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
7: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
8: Угу.
7: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
8: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
7: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
8: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
7: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
8: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ.

0: государственных квот?
1: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
0: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
1: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
0: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
1: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
0: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
1: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
0: Кажется, им важнее контроль.
1: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
0: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время-мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
1: Каждую минуту?
0: А система предлагает подождать талона 30 дней.
1: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
0: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
1: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
0: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
1: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
0: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
1: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей, закрытые частные клиники и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
0: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
1: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
0: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
1: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
0: Да, и на бумаге все будет сиять стопроцентным выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
1: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
0: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
1: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
0: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
1: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
0: Боюсь, что ответа у системы нет.
1: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами.

0: мифами и историями людей, которым просто не повезло родиться не в Минске и не с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Андрей Картун о положительных тенденциях в борьбе с кибермошенничеством.
3: Уже 2 месяца работают новые требования к банкам в части кибермошенничества. Напомню, что каждый банк уже сейчас должен иметь так называемую антифрод-систему, заточенную под наши требования. Как раз-таки все заметили, что уже в мобильный банкинг попасть без подтверждения геолокации нельзя. Видим уже первые результаты в части того, что количество инцидентов снизилось значительно. Если брать, например, прошлый год, в прошлом году количество инцидентов в месяц было там 1500-1600 по выводу средствам и так далее, то сейчас у нас в августе зафиксировано было около 1000 инцидентов, меньше даже, чем в июле. Фактически снижение там почти на 50% по количеству инцидентов, ну и по суммам еще большее количество снижения, больше там почти под 60%. Если в прошлом году, например, у нас в месяц было больше 5 миллионов, это сумма ущерба в месяц, то сейчас эта цифра в 2 раза, фактически 2,5 миллиона. Ну, традиционно, понятно, не меньше меняется цифра, даже она еще увеличивается, 92%, а то и больше всех нарушений или всех выводов средств связаны с социальной инженерией. В целом количество инцидентов и суммы ущерба снижаются.
1: Важный сигнал.
4: Деревня, встречай. Дешевые кредиты разогнали цены на квартиры в Минске. Теперь их не может купить никто, кроме разве что россиян. Средняя цена квадратного метра в Минске, согласно реально завершенным сделкам, выросла до $2295. Получается, что всего за месяц цена одного квадрата в среднем прибавила почти 3% или $60. А с начала года прирост составляет уже около 18%. Как пишет в своем телеграм-канале эксперт по недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье заметно подскочили в августе, когда Беларусьбанк начал выдавать кредит с льготным периодом под 1%.
5: Напомню, появился так называемый кредит от Белинвеста на вторичку. 2 года под 10,9%. Это также поддержит движение цены вверх к планке $2500 до конца года. Однако уже в 2027 году стоимость жилья может снизиться до $2200 за квадратный метр.
4: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
6: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
4: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске. Да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
5: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
4: В июле текущего года средняя стоимость квадратного метра жилья в Минске выросла до 2064 долларов, на фоне чего эксперты прогнозировали скорые перемены и риски на рынке недвижимости. В начале августа Беларусьбанк начал подписывать партнерские соглашения с застройщиками по кредитной программе со ставкой 1% годовых в льготный период. После анонса этих кредитов в офисах продаж начался ажиотаж, хотя аналитики предупреждали о неизбежном росте цен из-за повышенного спроса. Однако уже в сентябре из-за колебаний валютных курсов очереди у застройщиков исчезли, так как квартиры в рублях стали дороже. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
7: Новый закон об аквакультуре, который будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при имплантировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
8: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
4: Угу.
8: Если сравнить с 1994 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
9: Но подожди.
8: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
9: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеремить всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
8: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
9: Какая еще ловушка?
8: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
10: Но это деньги на старт.
8: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
9: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
8: Роскошь сидеть без копейки.
9: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
8: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчастую.
9: Да почему съедает-то?
8: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
9: Ну не сгущай краски.
8: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
9: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
8: Ага, базовое.
9: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит 1000 долларов. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
8: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
9: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
8: Знаю.
9: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
8: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
9: Зато самые важные доли.
8: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
9: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
8: Нет, но...
9: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
8: Угу.
9: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
8: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
9: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
8: Ой, давай без этого.
9: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
8: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
11: Бюджет не резиновый.
8: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми. И они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
11: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
8: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
9: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
8: Ох, это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
9: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
8: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
9: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
8: И что с того?
9: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
8: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
9: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
8: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
9: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
8: Да ну?
9: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
8: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
9: Ну, это...
8: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
9: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
8: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
9: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
8: Угу, работает.
9: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
8: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
12: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
8: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
9: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
8: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
9: До встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о том, что сегодня нет необходимости в политических преследованиях в Беларуси.
13: Я подвожу вас главной теме. Наши беглые разгоняют тему на Западе, и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но, продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей. Я хочу вот публично вам сказать, что это абсолютная неправда. У нас нет такой цели вместо освобожденных людей отправлять новых людей в исправительно-трудовые колонии. Такой у нас проблемы нет. Мы это не делаем и делать не будем. Это наши белорусы. Но если кто-то из граждан Беларуси и присутствующих здесь не граждан нарушит белорусские законы, мы непременно будем реагировать по закону. И если они заслуживают находиться под следствием или в исправительно-трудовых колониях, они будут там находиться. Но это абсолютно не связано с политикой. Нам нет необходимости политически сегодня кого-то преследовать. Абсолютно никакой необходимости нет, потому что все процессы в Беларуси находятся под контролем.
14: Важный сигнал.
15: Шокирующие кадры под Брестом. Военные за считанные дни превратили лес в свалку сухпайков и мусора. Белорусы сняли все на видео.
16: Недалеко за Брестом, прямо за Муховцем, где находится домик охотника, мы приехали в лес собирать грибы.
15: Обычная поездка в лес закончилась для грибницы Екатерины неприятным сюрпризом. Прямо в лесу женщина обнаружила десятки пустых консервных банок и упаковок от армейских сухпайков. Судя по их состоянию, мусор появился совсем недавно.
16: Ну, сами понимаете, кто это оставил. Консервные банки. Довольно-таки я хотела бы сказать, что это все свежачок. Недавно. Ориентир. Вот там такой зеленый вагончик виднеется.
15: Образование свалки по времени совпадает с крупными военными маневрами под Брестом. Согласно открытым данным Минобороны, с 6 по 11 сентября на полигоне Брестский проходило совместное белорусско-казахстанское учение разведывательных подразделений «Лесное братство».
17: Военные отрабатывали разведку, поиск и нейтрализацию незаконных вооруженных формирований в лесисто-болотистой местности. Сводные подразделения сформировали поровну из белорусских и казахстанских военнослужащих. Они учились управлять разведывательными и ударными беспилотниками, обнаруживать минно-взрывные заграждения и преодолевать инженерные препятствия.
15: А вот элементарно убрать после себя военные после учений забыли, жалуется Екатерина.
16: И вот эти баночки здесь повсюду, повсюду баночки валяются. Нормально? А ну-ка быстро. Приехали, кто здесь был, и убираем за собой весь этот баночный срач, весь.
15: Женщина говорит, что военных постоянно называют примером дисциплины и порядка, но свалка из сухпайков после всего пары дней учений говорит об обратном. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
18: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
19: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о том, что сегодня нет необходимости в политических преследованиях в Беларуси.
13: Я подвожу вас к главной теме. Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но продолжая репрессии, на это место в 2 раза больше задерживаем людей. Я хочу вот публично вам сказать, что это абсолютная неправда. У нас нет такой цели вместо освобожденных людей отправлять новых людей в исправительно-трудовые колонии. Такой у нас проблемы нет. Мы это не делаем и делать не будем. Это наши белорусы. Но если кто-то из граждан Беларуси и присутствующих здесь не граждан нарушит белорусские законы, мы непременно будем реагировать по закону. И если они заслуживают находиться под следствием или в исправительно-трудовых колониях, они будут там находиться. Но это абсолютно не связано с политикой. Нам нет необходимости политически сегодня кого-то преследовать. Абсолютно никакой необходимости нет, потому что все процессы в Беларуси находятся под контролем.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
20: Дас.
19: 20.
20: Бис.
19: 30.
20: Тис.
19: 40.
20: Чалис.
19: 50.
20: Пачас.
19: 60.
20: Сат.
19: 70.
20: Саттар.
19: 80.
20: Аси.
19: 90.
20: Наве.
19: 100.
20: Эксо.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Важный сигнал.
15: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
22: Полностью удалены с платформы каналы «Радио Столица», Первого канала белорусского радио и «Радио Культура». Также заблокирован канал СТВ.
15: В качестве причины YouTube указал нарушение правил международной платформы и сообщил, что ограничения введены, цитирую, «для защиты сообщества». Напомню, ранее с платформы исчезли белорусские госканалы «Белта» и «ОНТ». В ответ Минск пригрозил полностью заблокировать в стране хостинг YouTube. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант говорила об этом еще 4 года назад.
23: Если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Белоруссией навсегда.
15: Что именно могут сделать власти, объясняет медиа-эксперт Сергей Ковалев.
0: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
15: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
3: Альтернативы, есть, но они не идеальны. Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
6: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
3: Дорогу нашим айтишникам плюс.
15: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
23: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
3: Ютуб как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
24: Ютуб, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
23: Если Рутуб когда-то сделают, да Виду тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
15: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
4: На трассе М-10 возле Калинковичей в сторону Гомеля произошло жуткое ДТП, в котором погиб лось. В аварии пострадали два авто. Легковой автомобиль оказался перевернут, а микроавтобус получил значительные повреждения. О пострадавших среди людей и другие подробности в ГАИ Гомельщины не сообщают. Двое суток в лесу. В Барановичском районе нашли пропавшую пенсионерку. Пожилая женщина ушла 11 сентября за грибами возле деревни Деколы и не вернулась. Телефона с собой у нее не было. К поискам подключили более 70 человек и 18 единиц техники. Спасатели вместе с волонтерами обнаружили женщину в лесу. Пенсионерку передали медикам и госпитализировали. В Беларуси дорожает туристическая аренда. Несвиж рвется в лидеры, а региональные центры удивляют. За год краткосрочная аренда жилья для туристов по стране подорожала в среднем на 4% и достигла 180 рублей в сутки. Аналитики одного из сервисов из России подвели итоги и показали, как изменились ценники в белорусских регионах. Дороже всего отдыхать у воды. Нарочь обойдется в 207 рублей в сутки, а Брославские озера – в 203 рубля в сутки. В Минске аренда жилья стоит в среднем 192 рубля в сутки. В Гродно 171 рубль, в Несвеже 168, в Бресте 164, в Полоцке 155, в Лиде 143, в Могилеве и Витебске 141, в Пинске 140, а в Гомеле 138 рублей в сутки. Региональный туризм продолжает разогревать цены, но пока одни исторические точки вроде Несвежа и Полоцка дорожают, Лида и Могилев становятся доступнее для поездок на выходные. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Из первых уст.
7: Начальник отдела по агитации и пропаганде госавтоинспекции Мингорисполкома Артем Нехай рекомендует проверять документы перед поездкой.
10: Проверить же дату окончания действия удостоверения можно на его лицевой стороне в соответствующей графе. Еще одним важным документом является договор страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. И более распространенным при этом является договор внутреннего страхования. Он прекращает свое действие при истечении срока страхования, указанного на лицевой стороне, а также при неуплате в установленный срок второй части страхового взноса. В этом случае водитель может быть привлечен к ответственности в виде штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. При этом, если он станет участником дорожно-транспортного происшествия, сумма штрафа увеличится и составит от 5 до 10 базовых величин. Дополнительно на водителя будет наложена обязанность по возмещению ущерба, причиненного в результате такого происшествия.
5: Важный сигнал.
15: Это официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Белоруссии. Новые санкции не за горами.
11: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
15: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной. Но в целом угроза сохраняется.
11: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
15: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
12: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх? Чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
15: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котинок.
25: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
15: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным, а в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
1: Депутат Палаты представителей Елена Пархимчик о новациях, вошедших в обновленный закон о ветеринарной деятельности.
8: Сегодня мы готовы представить те новации, которые вошли в проект. Уточнена терминология. Введен новый понятийный аппарат. Разъясняются такие термины, как профилактика, диагностика, лечение болезней животных, эвтаназия, хирургические манипуляции, не связанные с лечением. Два очень важных понятия нашли свое место в проекте, такие как правила надлежащей клинической практики в ветеринарии и правила надлежащей аптечной практики в ветеринарии. Это те новации, которые, в общем-то, ждало все ветеринарное сообщество. Правилами надлежащей клинической практики уточняются и четко регламентируются те условия, в которых должны проходить манипуляции в отношении животных или лечение, диагностика, профилактические мероприятия. Будут предъявляться общие требования к материально-технической базе ветеринарных клиник и лечебниц. Будут предъявляться требования к квалификации и переподготовки специалистов, которые осуществляют ветеринарную деятельность. Это позволит исключить осуществление ветеринарной помощи животным в ненадлежащих условиях, к сожалению, которые в настоящее время имеют место быть.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
14: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
9: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
14: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
9: Со свежим ремонтом, да?
14: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
9: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
14: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
9: Ого, эта треть рынка просто испарилась.
14: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
9: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
14: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
9: Ну, логично, да.
14: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
9: Типа, куда эти деньги девать?
14: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
9: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
14: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
9: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
14: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
9: Точно.
14: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
9: И цены там тоже скакнули.
14: Взлетели на 15-23% всего забот.
9: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
14: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
9: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
14: Бывало, да.
9: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
14: Давай посчитаем.
9: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
14: Никакой же.
9: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
14: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
9: Ага.
14: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5,5 тысяч рублей в месяц.
9: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4 тысячи рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
14: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы со заемщика. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
9: Ого, всей семьей впрягаются.
14: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
9: Это когда сначала гасишь только проценты?
14: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
9: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
14: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
9: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в $230-280 в месяц, плюс коммуналка.
14: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
9: $50. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
14: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
9: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
14: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
9: И это не блеф, да.
14: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
9: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
14: О, это извечный спор.
9: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
14: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым.

0: Вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
1: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка,
0: которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
1: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
0: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
1: Ну да.
0: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
1: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
0: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
1: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
0: Логистика.
1: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
0: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
1: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
0: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
1: Немало.
0: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
1: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
0: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
1: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
0: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
1: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
0: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
1: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
0: А остальные 65% – это подушка безопасности?
1: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
0: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
1: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает

0: огромное количество проблемных объектов.
1: Неузаконенные перепланировки.
0: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
1: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
0: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
1: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
0: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
1: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Перемирие подвисло. Что ответили на предложение о паузе в атаках по энергетике в Москве и Киеве? Дональд Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Киев согласился. Однако в Москве от прямого ответа ушли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразился так.
4: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами.
3: В итоге в ночь на 15 сентября удары возобновились с обеих сторон. Украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Армия России атаковала АЗС в Киеве. Перемирие сорвалось или президент США поторопился с заявлением, объясняет политолог Александр Корнилов.
5: Судя по имеющейся информации, Трамп объявил результат раньше, чем стороны действительно о нем договорились. Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары, но только взаимно. А из Москвы пока нет подтверждения, что Путин взял на себя такие же обязательства. Поэтому формально сейчас даже сложно говорить о нарушении перемирия, которого стороны еще не оформили.
3: Всего через пару часов после заявления Трампа о перемирии Зеленский записал свое видеообращение, в котором сказал, что Украина готова не атаковать российскую энергетику, если Россия прекратит удары по украинской энергетике, критической инфраструктуре и логистике. В Москве от таких заявлений воздержались. Источник журналистов, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что во время встречи в Москве с американской делегацией никакого решения об энергетическом перемирии принято не было. Поэтому заявление Трампа могло быть экспромтом. Владимир Путин перед зимой вряд ли пойдет на энергоперемирие, считает эксперт по международной политике Михаил Ряпов.
6: А для России удары по украинской энергетике остаются одним из инструментов давления. Это особенно чувствительным он становится зимой. Поэтому Москва может считать, что отказывается сейчас от серьезного рычага, не получая взамен достаточных уступок. Именно поэтому договориться о взаимном прекращении таких атак гораздо сложнее, чем просто публично объявить о нем.
3: И это уже не первый такой случай. В марте прошлого года Трамп тоже объявлял о 30-дневной паузе ударов по энергетике, но четкого и устойчивого прекращения атак тогда не случилось. Сейчас история фактически повторяется. Вашингтон хочет получить хотя бы ограниченное перемирие. Киев публично соглашается на взаимную паузу, а Москва пока ее не подтверждает, объясняет политобозреватель Денис Ларин.
7: Энергетическое перемирие считается гораздо более узкой договоренностью, чем полноценное прекращение огня. И если даже здесь стороны не могут зафиксировать единые условия, то договориться о большой сделке будет еще сложнее. Главная проблема сейчас не в заявлении Трампа, да, а в том, есть ли под ним реальные обязательства Москвы и Киева.
3: Пока таких взаимных обстоятельств публично не зафиксировано, поэтому энергетическое перемирие пока существует только в заявлении Дональда Трампа, а не вне вины России и Украины.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
9: Эк.
2: 2.
9: До.
2: 3.
9: Тин.
2: 4.
9: Чар.
2: 5.
9: Пач.
2: 6.
9: Че.
2: 7.
9: Сат.
2: 8.
9: Ат.
2: 9.
9: Но.
2: 10.
9: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
10: маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Дипломатическая вендетта. Лукашенко должен извиниться. Посол Армении заявил, что без объяснений президента Беларуси не вернется в Минск. Посол Армении в Беларуси Размик Хумарян продолжит находиться в Ереване до тех пор, пока армянская сторона не получит от Минска объяснений или извинений за высказывания Александра Лукашенко о войне в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом заявил председатель Национального собрания Армении Рубен Рубинян. Он напомнил, что Хумаряна вызвали из Минска для консультации в июне 2024 года после высказывания Александра Лукашенко о 44-дневной войне между Арменией и Азербайджаном. Рубинян подчеркнул, что решение оставить посла в Ереване стало непосредственной реакцией армянских властей на слова Лукашенко.
12: Вы знаете, почему посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций? После того, как президент Беларуси публично заявил, что они вместе с Азербайджаном планировали 44-дневную войну. Беларусь – страна, которая является членом ОДКБ, участником той же оборонной структуры, что и мы. В ответ на это посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций. И да, эти консультации будут продолжаться до тех пор, пока мы не услышим объяснений или извинений.
11: Причиной дипломатического конфликта стали заявления Александра Лукашенко во время его визита в Азербайджан в мае 2024 года. Тогда, обращаясь к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, он вспомнил их разговоры, состоявшиеся до начала боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, и фактически поздравил его с победой.
13: Азербайджан очень многого добился за последние годы, и прежде всего решая свою главную проблему возврата земель, которые долгое время просто в пустыню превращались. И Ильхам Гидаевич говорит, что надо возрождать, создавать на этих землях что-то новое, но там еще хуже, там надо убирать кое-что, прежде чем возрождать. И этого немало, поэтому это тяжелая история.
11: Тогда Александр Лукашенко также заявил, что Минск готов помочь Азербайджану в восстановлении территорий, перешедших под контроль Баку. В Ереване его слова расценили как подтверждение того, что президент Беларуси заранее знал о намерениях Азербайджана начать военную операцию и поддерживал эти планы. Рубинян в своем нынешнем выступлении сформулировал обвинение еще жестче, заявив, что Беларусь и Азербайджан вместе планировали войну. При этом непосредственно Лукашенко публично говорил о предвоенных обстоятельствах, обсуждениях с Алиевым и о сделанном ими выводе, что Азербайджан может победить. О совместной подготовке конкретного военного плана он не заявлял. Тем не менее, Армения вызвала посла Размика Хумаряна в Ереван для консультации 13 июня 2024 года. В тот же день премьер-министр Никол Пашинян объявил, что не поедет в Беларусь, пока страной руководит Лукашенко.
14: С этого момента ни один официальный представитель Армении не будет посещать Беларусь. Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны в Карабахе. Поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Беларуси какие-то вопросы в формате ОДКБ. Хочу заявить, что Беларусь я больше никогда не посещу, пока там президентом является Александр Лукашенко. Лукашенко должен принести извинения, которые будут приемлемы для армянского народа.
11: После этого выступления Ереван отозвал своего посла Размика Хумаряна из Минска для консультаций. В ответ Министерство иностранных дел Беларуси вызвало для консультаций своего посла в Армении. В Минске заявление Пашиняна назвали попыткой отвлечь внимание от внутриполитических проблем и подчеркнули, что Беларусь не намерена ухудшать отношения с армянским народом. По словам экспертов, ухудшение отношений между Беларусью и Арменией стало продолжением одной из магистральных линий внешней политики Армении, которая ранее свела к нулю свое участие в АДКБ, неохотно принимает участие в заседаниях СНГ и отдаляется от России. Однако полного разрыва отношений с Минском эксперты пока не ожидают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
15: Время и то дешевле. Белоруска с ребенком уже полгода не может снять квартиру в Минске. Что произошло с арендой жилья в столице? В Минске на рынке аренды жилья сохраняется высокий спрос. На хорошие варианты претендуют сразу десятки человек, а однокомнатная квартира сейчас стоит в среднем от 400 до 500 долларов в месяц. На ситуацию повлияло также начало учебного года и наплыв студентов в столицу. Особенно сложно найти жилье в Минске студентам и семьям с детьми. Минчанка Инна рассказала, что искала двухкомнатную квартиру 4 месяца, при том, что она арендует жилье в столице уже больше 20 лет. По ее словам, некоторые собственники прямо отказывались сдавать жилье женщине с сыном-студентом.
16: Нам сказали, что они ищут айтишников как жильцов и не рассматривают женщину с ребенком. Убеждала их, что работаю, у меня хорошая работа, буду платить исправно, что ребенок взрослый, он уже студент, что все будет хорошо, но не убедила.
15: При этом подходящие объявления часто перестают быть актуальными почти сразу после публикации. Кроме того, некоторые арендодатели практикуют кастинг кандидатов, отмечает женщина.
16: Отвечали иногда так странно: «Вы испортите наш паркет» или «Мне не нужна одинокая женщина в моей квартире», «Вы устроите здесь бордель». Много неприятных слов можно было услышать. Говорит: «Две семейные пары придут, там еще кто-то придет». И говорит: «Я буду выбирать, кому разрешу здесь жить».
15: С похожей ситуацией столкнулась четверокурсница Александра, которая приехала учиться в Минск из Бобруйска, после того, как ее прежней соседке пришлось съехать на поиски нового жилья, оставалась неделя.
17: Получается, за неделю мониторишь абсолютно все сайты. И даже если что-то появляется по приемлемой цене, звонишь буквально через пару минут после того, как выложено объявление, и вам говорят: а вы уже 12-й в очереди. То есть это настолько нереально, и ты уже в панике, не понимаешь, что делать.
15: В итоге квартира обходится девушке в 1000 рублей в месяц. С оплатой помогают родители. Однокомнатные квартиры в Минске сейчас в среднем сдают за 400-500 долларов, двухкомнатные – за 450-650 долларов, а трехкомнатные – от 650 долларов, рассказала директор агентства недвижимости Ирина Мартынова.
18: Сейчас мы, например, если берем в работу квартиру, в аренду сдавать, у нас сразу же разрывается телефон, 50 звонков в день, и все готовы сразу и предоплату, и въезжать быстро. Даже чуть ли не сразу предлагают цену выше, чем она стоит в рекламе.
15: Высокие цены характерны не только для Минска. В Витебске простую однокомнатную квартиру можно найти примерно за 500, а то и 600 рублей. Двухкомнатные предлагают и за 1200 рублей, а трехкомнатные примерно за 2000. Осенью спрос на аренду традиционно растет из-за студентов и приезжих специалистов. На сегодняшний день действительно очень высокие цены. Иногда даже стоимость арендной месячной платы можно сопоставить со средней зарплатой. Уже к ноябрю или в июне-июле вполне можно найти нормальный вариант, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко заверил спецпосланника Соединенных Штатов Америки Джона Коула, что в Беларуси нет политзаключенных.
13: Джон, и еще одно замечание. Очень много разговоров перед нашей с вами здесь встречей по поводу освобождения, ну, как вы их называете, политзаключенных. Хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят, об освобождении людей, которые вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Российская армия подставила Минск. Ночью над Литвой обнаружили беспилотник из Беларуси. Европа такого не простит. В ночь на 15 сентября в Литве объявили желтый уровень воздушной опасности. Жителям Вильнюса и ряда районов пришли экстренные сообщения после обнаружения беспилотника в воздушном пространстве страны. На перехват поднялись истребители НАТО. Около 0:30 стало известно, что беспилотник уничтожен в воздухе. Позже Национальный центр управления кризисами уточнил место. Район деревни Порткунай в Кашьядорском районе.
12: К месту падения обломков направились военная полиция, полиция и другие экстренные службы. Территорию оцепили, специалисты начали искать и идентифицировать части аппарата. Пока неизвестно, какой именно это был дрон и нес ли он боевую нагрузку.
11: По предварительным данным литовских властей, беспилотник мог попасть в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси. Воздушную тревогу впоследствии отменили. Это уже второй серьезный инцидент с неопознанным воздушным объектом в Литве за последние дни. Литовские власти называют эти инциденты прямой угрозой гражданской авиации. Дроны залетали в Литву с территории Беларуси и раньше. В прошлом году из-за этого премьер-министр Литвы и спикера Сейма эвакуировали в укрытие. Позже выяснилось, что это был российский дрон Гербера. У такого дрона может быть разное применение, говорит военный эксперт Егор Андреев.
20: Это имитация «Шахеда» производства завода в Елабуге. Дрон изготавливается из фанеры и пенопласта. Его цена в десятки раз меньше «Шахеда». Россия использует его для перенасыщения украинской ПВО.
11: По словам экспертов, запуская дроны через территорию Беларуси, российская армия подставляет Минск. Из-за залета с территории Беларуси дронов и метеозондов Литве не раз приходилось приостанавливать работу целых аэропортов. Руководство страны называет это гибридными атаками. Из-за полетов дронов и метеозондов со стороны Беларуси премьер-министр Литвы Инга Ругиняна ранее пригрозила полностью закрыть границу с Беларусью.
21: Если снова произойдет массовое пересечение нашей границы такими шарами, мы отреагируем немедленно и закроем границу с Беларусью. Уступок Беларуси в этом вопросе не будет.
11: Полное закрытие литовской границы, даже если оно носит временный характер, может иметь для Беларуси весьма серьезные экономические и логистические последствия, считают эксперты. Кроме того, пострадают обычные белорусы, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
22: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом и переносном опустится плотный прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
11: Напряжение на белорусско-литовской границе нарастает. Литовская сторона связывает дроны, метеозонды и группы мигрантов в единую тактику давления. Из-за этого Беларусь может оказаться в полной изоляции, предупреждают эксперты. По их словам, для обычных белорусов это означает укрепление железного занавеса между Беларусью и Европой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
23: Новый закон об аквакультуре, который будет
0: как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при имплантировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Деньги на смерти закончились. Регионы начали резко сокращать выплаты семьям погибших на СВО. Власти регионов один за другим сокращают размер выплат за гибель на фронте. Все это происходит на фоне нарастающих проблем в местных бюджетах, которые по итогам прошлого года были сведены с рекордным дефицитом на 1,5 триллиона рублей. За последние месяцы как минимум 6 субъектов РФ радикально порезали гробовые, а один отменил их полностью. Башкортостан, где изначально за смерть на СВО платили 2 миллиона рублей, сократил выплату до 1 миллиона, затем до 500 тысяч, впоследствии всего до 100 тысяч рублей. Кировск и Омская области уменьшили гробовые вдвое, с 1 миллиона до 500 тысяч рублей. В Ульяновской области их размер обвалился в 20 раз, с 1 миллиона до всего 50 тысяч рублей. А Оренбургская область отменила выплаты полностью, начиная с 1 июля текущего года. Родственники погибших и раненых военных регулярно жалуются на задержку или отсутствие выплат. Жалобы людей обоснованы. Мы, государство, можно понять, говорит экономист Валентин Кудряшов. Ведь на фоне санкций доходы бюджету стремительно падают, а траты на СВО постоянно растут.
4: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсии пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
1: Необходимость оплачивать вербовку на СВО ложится все более тяжелым бременем на региональные бюджеты, отмечают эксперты. Чтобы выполнить квоты, в этом году они довели среднюю выплату за подписание контракта с Минобороны почти до 3,5 миллионов рублей. Несмотря на это, приток контрактников во втором квартале снизился на 10% год к году, а в первом квартале падал на 20% до двухлетнего минимума – 70,5 тысяч человек. Чтобы свести концы с концами, в местных бюджетах губернаторы сокращают гражданские расходы. Например, финансирование медицины на уровне субъектов в январе-марте стало меньше почти на 6,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сокращение гробовых, которые оставались стабильными почти все время СВО, укладывается в эту практику и соответствует политической и экономической логике, отмечает экономист Александр Кравцов.
23: Региональные выплаты за гибель играют лишь незначительную роль в поддержании процесса набора ключевой задачи, которую обязаны выполнять региональные власти. Регионы не делают ставку на эти выплаты, поскольку никто не хочет думать о собственной смерти в момент подписания контракта.
1: По данным СНИ, в забайкальских селах погибло до 10% трудоспособных мужчин. Местные жители объясняют это отнюдь не повышенным чувством патриотизма, а бедностью и отсутствием рабочих мест. По рассказам родственников погибших из села Архангельское, на фронте они продержались недолго, до нескольких месяцев, а некоторые погибли и вовсе через пару недель на передовой.
24: Конечно, когда все это начиналось, никто не мог предположить, что будет столько могил. Сейчас по селу ходишь, а там только похороны обсуждают.
1: Деньги, выделенные на выплаты погибшим и раненым, космические, отмечают эксперты. По их словам, это означает, что погибших на фронте на самом деле больше, чем известно из открытых источников. Похоже, что данные западных разведок о миллионных потерях России на фронте близки к истине, пишут аналитики. При этом министр обороны Андрей Белоусов, как и его предшественник Сергей Шойгу, утверждает, что потери на фронте минимальные.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Деревня, встречай. Дешевые кредиты разогнали цены на квартиры в Минске. Теперь их не может купить никто, кроме разве что россиян. Средняя цена квадратного метра в Минске, согласно реально завершенным сделкам, выросла до $2295. Получается, что всего за месяц цена одного квадрата в среднем прибавила почти 3% или $60. А с начала года прирост составляет уже около 18%. Как пишет в своем телеграм-канале эксперт по недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье заметно подскочили в августе, когда Беларусьбанк начал выдавать кредит с льготным периодом под 1%.
3: Напомню, появился так называемый кредит от Белинвеста на вторичку. 2 года под 10,9%. Это также поддержит движение цены вверх к планке $2500 до конца года. Однако уже в 2027 году стоимость жилья может снизиться до $2200 за квадратный метр.
11: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
5: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
11: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске. Да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
3: Одинокий человек накоплений $10 000, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе $50 000. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать $40 000 или $128 000. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
11: В июле текущего года средняя стоимость квадратного метра жилья в Минске выросла до $2064, на фоне чего эксперты прогнозировали скорые перемены и риски на рынке недвижимости. В начале августа Беларусьбанк начал подписывать партнерские соглашения с застройщиками по кредитной программе со ставкой 1% годовых в льготный период. После анонса этих кредитов в офисах продаж начался ажиотаж, хотя аналитики предупреждали о неизбежном росте цен из-за повышенного спроса. Однако уже в сентябре из-за колебаний валютных курсов очереди у застройщиков исчезли, так как квартиры в рублях стали дороже. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Охота за чужими жизнями. Банда черных рекрутеров похищает мужчин в Челябинской области, а вербовщики пугают студентов всеобщей мобилизацией. Соцсеть ВКонтакте буквально завалена рекламными сообщениями, в которых обещают не только службу в тылу, но и призывают успеть подписывать контракт до начала второй волны мобилизации. Дозвонив по указанному телефону, журналисты пытались выяснить, откуда вербовщики знают, что будет массовый призыв. Вот что им ответили.
7: Просто есть такая информация. Сами военные об этом говорят, что, возможно, это будет осенью. На 100% я сказать не могу. Есть такая информация, я только передаю.
6: Адвокаты говорят, что вербовщики действительно могут знать чуть больше о проведении мобилизации, ведь указания они получают по своим связям в военном командовании. Так называемые черные рекрутеры о предстоящей мобилизации не говорят, у них другие методы. 48-летний сварщик Сергей Селянин из Новомосковска ушел устраиваться на работу и пропал. В тот день его предложил подвести незнакомец, представившийся одноклассником, которого якобы Сергей не вспомнил. В машине мужчина отдал Сергею выпить воды, после чего тот потерял сознание и очнулся уже в какой-то хозпостройке без документов. Спустя несколько дней он позвонил сестре.
8: Голос у Сергея был как у зомбированного. Я уверена, что брат на войну не собирался, потому что жил с 80-летней больной матерью, за которой ухаживал.
6: Сергей рассказал, что пока он был без сознания, его женили на незнакомой жительнице Уфы, оформили доверенность на имущество и открыли счета. А после под пытками Сергей подписал контракт. Его сразу отправили в штурмовое подразделение. Сейчас он не выходит на связь. Военкор Изабелла Либерман говорит, что в последнее время таких случаев, когда мужчин обманом заставляют подписать контракт, очень много.
9: Все чаще ко мне обращаются семьи военнослужащих. История почти всегда одинаковая. Перед подписанием контракта человеку обещали службу в тылу, охрану объектов, работу в мирном городе или определенную воинскую часть, или даже конкретную должность. Но после подписания контракта он оказывается совсем в другом месте, в зоне боевых действий. И здесь важно понимать одну вещь. Устные обещания не имеют юридической силы. Решающее значение имеет подписанный контракт и действующее законодательство.
6: Она призвала граждан не верить обещаниям таких рекрутеров и не подписывать документы, не понимая реальных условий службы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Кому выгодно втянуть Минск в войну? Сбитый над Литвой дрон нес взрывчатку из Белоруссии. Это официальный доклад спецслужб.
16: Около полуночи радары зафиксировали объект, летевший со стороны Беларуси. Предупреждение об опасности получили жители Вильнюсского и Каунасского регионов. Примерно в 20 минут первого беспилотник был уничтожен истребителями, поднявшимися с авиабазы в Щауляе. Обломки нашли возле деревни Проткунай в Кайщедорском районе. Дрон успел находиться в воздушном пространстве Литвы около получаса, а недалеко от места его уничтожения расположена Круанисская гидроаккумулирующая электростанция – стратегический энергетический объект.
14: Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас. Согласно его информации, беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны Белоруссии и был сбит итальянскими истребителями НАТО.
16: На данный момент план «Щит» завершен. По окончательным данным, был обнаружен взрывоопасный предмет. Саперы его обезвредили. Специалисты продолжат исследовать и анализировать беспилотник.
14: При этом из Беларуси предупреждения о приближающемся беспилотнике литовская сторона не получала, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
12: Чем чаще российские дроны, случайно или нет, будут выходить за пределы Украины и затрагивать пространство других стран, используя при этом Беларусь как транзитный хаб, тем больше военных укреплений и систем ПВО появляется вокруг самой Беларуси. Вон Польша уже усиливает границу в рамках программы «Восточный щит». Теперь на границе будут не только пограничники, но и военные. У наших с вами границ военные НАТО. Напомню, что чисто номинально Россия начинала свою СВО якобы для того, чтобы избежать такого сценария. Эффект прямо пропорциональный.
14: Эксперты подтверждают, что после начала российской спецоперации на Украине НАТО действительно не отодвинулось от российских границ, а наоборот. Финляндия вступила в альянс и добавила сразу около 1340 километров новой общей границы, а следом присоединилась и Швеция. В итоге Россия и Беларусь оказались окружены гораздо более плотной военной инфраструктурой НАТО, чем до начала военных действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
13: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. Естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. Я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мной была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, то в погонах, то оружие, носят современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
15: Медицина не для всех. Чиновники случайно раскрыли количество койко-мест для солдат СВО в гражданских больницах. Это цифра 6 нулями. Почти 1 000 000 раненых в год. Именно сколько пациентов, по подсчетам журналистов, способны пропустить через себя российские военные госпитали. Речь идет примерно о 58 тысячах коек, но даже их уже не хватает. В военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге, по словам работающего там анестезиолога, дополнительные кровати ставят в коридорах, а матрасы приходится класть прямо на пол. Почему даже такой огромной системы оказалось недостаточно, объясняет военный врач Александр Гребнев.
17: Койка в госпитале не равна одному раненому. За год через нее могут пройти десятки пациентов. Одного стабилизировали и выписали или перевели на реабилитацию. На его место поступает следующий. Поэтому если система рассчитана почти на 1 000 000 госпитализаций в год, и при этом все равно приходится ставить кровати в коридорах, это говорит прежде всего о колоссальной постоянной нагрузке.
15: И часть этой нагрузки теперь забирает на себя обычная гражданская медицина. Еще в 23-м году подвоенных собирались выделить около 5000 коек в 27 больницах 11 регионов. В Омске и Ростове-на-Дону под госпитали перепрофилировали даже роддома. В некоторых больницах появились закрытые отделения. Медики рассказывают, что туда пускают по специальным пропускам, а пациентов в документах могут обозначать номерами без имен и фамилий. И обычные пациенты уже чувствуют последствия, говорит врач-терапевт Марина Соколова.
0: Больница не получает вместе с военными пациентами бесконечное количество врачей, операционных и оборудования. Если часть коек и специалистов постоянно занята военнослужащими, очередь для остальных становится длиннее. Экстренную помощь человеку окажут. А вот плановые операции или приема узкого специалиста можно ждать дольше.
15: Причем отношения внутри таких закрытых отделений тоже бывают непростыми. Сотрудник Петербургского института рассказывает, что некоторые военные проносят алкоголь, устраивают дебош и даже вызывают секс-работниц. А врач из Ярославской области рассказал журналистам, что однажды пациенты украли из отделения телевизор, продали его и купили алкоголь.
18: Пьянствуют, проституток вызывают, буянят иногда, дают кому-то денежку и их пропускают.
15: И оплачивает часть этой новой нагрузки, опять же, гражданская медицина. По подсчетам журналистов, только 11 российских регионов с начала СВО выделили на лечение и реабилитацию военнослужащих не меньше 3 миллиардов рублей. Одно только перепрофилирование Омского роддома обошлось примерно в 1 миллиард. Получается довольно простая арифметика. Военных госпиталей уже не хватает, поэтому раненых отправляют в обычные больницы. Там для них отдают койки, врачей и бюджетные деньги. А для гражданских пациентов это означает меньше доступных мест и более длинную очередь за плановой медпомощью.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
19: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
13: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. И, естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. Я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мною была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, кто в погонах и кто оружие носит, современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
10: Учим пакистанский вместе.
20: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
21: Гяра.
20: 12.
21: Бара.
20: 13.
21: Тера.
20: 14.
21: Чода.
20: 15.
21: Пандра.
20: 16.
21: Сола.
20: 17.
21: Сатра.
20: 18.
21: Атара.
20: 19.
21: Унис.
20: 20.
21: Бис.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. на радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
4: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
1: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
4: Ага, интересное сравнение.
1: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
4: Точно.
1: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
4: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
1: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
4: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
1: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
4: Или руководителя управления, да.
1: Именно. А с другой – ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
4: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
1: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
4: Переработками, очевидно.
1: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
4: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
1: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
4: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
1: Угу.
4: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
1: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
4: Людям было просто страшно заводить детей.
1: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
4: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
1: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
4: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
1: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
4: Угу. А на другом конце спектра? Поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
1: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
4: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
1: В силу возраста или просто выгорания.
4: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
1: И это еще самый оптимистичный сценарий.
4: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
1: Слушай, никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
4: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
1: Люди массово бегут.
4: Бегут?
1: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
4: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
1: Когда-то да.
4: В строительстве на сдельной оплате, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
1: Заработать можно, если звезды сойдутся.
4: В смысле?
1: Если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
4: Это идеальный сценарий.
1: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15-го этажа.
4: Ага.
1: Это сорванная к 40 годам спина.

0: В складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график,
1: никаких простоев из-за дождя, никаких задержек материалов
0: и прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
1: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
0: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
1: Какой?
0: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичным стилем управления.
1: Классическая советская пирамида унижения.
0: Директор треста кроет матом начальника участка.
1: Тот срывается на прораба.
0: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
1: Типа так закаляется характер.
0: Да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
1: А кто приходит закрывать эти дыры?
0: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
1: Методом проб и ошибок.
0: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
1: Примерзающие углы.
0: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
1: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
0: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
1: Давай цифры.
0: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
1: Угу.
0: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
1: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
0: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
1: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
0: Некомпетентное руководство.
1: Именно.
0: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
1: Да, и эта война идет одновременно на трех разных фронтах.
0: Давай разберем.
1: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
0: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
1: сложнейшими процедурами согласования премий.
0: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и оплачивает горячие обеды.
1: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
0: Да-да.
1: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
0: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
1: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
0: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
1: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия – это конкуренции юрисдикций.
0: Соседние рынки.
1: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
0: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
1: Самых смелых и инициативных.
0: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
1: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
0: Да уж.
1: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
0: Ну, как обычно.
1: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
0: Ага.
1: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация.

0: ориентация прямо со школьной скамьи.
1: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество — это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
0: Безусловно.
1: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
0: На бумаге это выглядит безупречно.
1: Так.
0: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
1: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
0: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
1: Ну, логично.
0: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
1: Да, без сил даже поговорить с семьей.
0: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
1: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
0: Именно.
1: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
0: К раскручиванию инфляционной спирали.
1: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
0: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
1: Как это выглядит на практике?
0: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
1: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
0: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
1: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
0: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
1: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
0: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
1: Именно так.
0: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
4: Крути гуся. Кто на самом деле стоит за скандальным игорным бизнесом? И почему его поручил изучить Лукашенко?
5: Как они называются у вас? Крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят.
4: Такими словами на совещании Александр Лукашенко обратил внимание на обилие рекламы игорных заведений. По словам президента, в стране развелось подозрительно много казино.
5: У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях.
6: Все зарегулировано, товарищ президент.
5: Ну, оно зарегулировано, но у нас страна превратилась в казино. Так это ж какие обороты?
4: При этом президент признает, что игровые организации получили такую свободу, в том числе из-за регулярных отчислений в государственную казну.
5: И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешана, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами.
4: Реклама «Крути гуся», которая возмутила Александра Лукашенко, принадлежит букмекерской компании «Макслайн». Ее в последние годы действительно размещают по всей Белоруссии – на улицах, в метро и даже в общественных туалетах. А сам слоган появился после кампании с живым гусем в небольшой хоккейной коробке, который должен был предсказывать спортивные результаты. Видео тогда вызвало скандал в соцсетях, вспоминает экономист Михаил Крячкин.
7: За брендом MaxLine стоит финансовая инвестиционная компания Inho. Ее крупнейшие владельцы – бизнесмен Артем Леонов и профессиональный игрок в покер Михаил Лоскобойников. В 2024 году выручка Inho достигла 363 миллионов рублей. Это на 280% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла на 343%, до 23 миллионов 800 тысяч рублей. И важно понимать, откуда берутся эти деньги. В основе бизнеса – ставки обычных людей. Чем больше белорусы проигрывают, тем больше зарабатывает букмекер. А для части игроков это уже не развлечение. Существует игровая зависимость, лудомания, когда человек теряет контроль над ставками, залезает в долги и продолжает играть даже после серьезных финансовых проблем. У нас все это узаконено. Президент сейчас демонстративно пальчиком помашет, но ничего не изменится.
4: И проблема совсем не единичная. Только по состоянию на июнь как минимум 74 тысяч белорусов уже находились в специальном списке людей, которым ограничен доступ к азартным играм. Причем больше 44 тысяч сами попросили закрыть им возможность играть, то есть признали, что не справляются с зависимостью самостоятельно. По оценке ВОЗ, игровым расстройством в мире страдает около 70 миллионов человек, а почти каждый десятый находится в зоне риска. Причем именно люди с проблемным азартным поведением обеспечивают около 80% всех проигранных в мире денег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
4: Кто почем? Из Минска запускают новый прямой автобус до главного аэропорта Варшавы. Желающих тьма.
8: 17 сентября запускается новый прямой автобусный рейс «Минск. Аэропорт имени Шопена». Маршрут пройдет через Слоним, Зельву, Волковыск, Белосток и автовокзал Варшава-Заходня. Конечная остановка прямо у главного аэропорта польской столицы.
4: Перевозчиком выступает компания «Байер Транс». Из Минска автобус будет отправляться с центрального автовокзала в 8 вечера, а прибывать в Варшаву по расписанию в 5 утра следующего дня.
8: Стоимость билета – 135 рублей. В цену входят два места багажа весом до 20 килограммов каждое. В автобусе обещают Wi-Fi, кондиционер и USB-разъемы для зарядки. Разрешен и провоз домашних животных по правилам перевозчика. В обратную сторону автобус будет отправляться из аэропорта Шопена.
4: Новый маршрут проходит через переход Берестовица-Бобровники и сразу выводит пассажиров не просто в Варшаву, а к крупнейшему аэропорту страны. Для белорусов это особенно удобно на фоне того, что прямых авиарейсов в Европу стало значительно меньше, а многие поездки теперь начинаются именно с польских аэропортов, комментирует эксперт по туризму Ольга Кравченко.
9: Еще несколько лет назад белорус смог купить билет и напрямую улететь из Минска в Варшаву, Вильнюс, Ригу, Берлин и другие европейские города. После санкций и закрытия воздушного пространства эта схема исчезла. Теперь людям приходится сначала несколько часов ехать автобусом через границу, потом пересаживаться на самолет и еще отдельно закладывать деньги и время на дорогу до аэропорта.
4: При этом в отдельные страны попасть стало практически невозможно из-за визовых ограничений и сокращения транспортного сообщения, продолжает эксперт.
9: На этом фоне особенно показательно, какие направления Беларусь сейчас открывает взамен. Безвиз уже появился с Мьянмой, власти развивают контакты с Северной Кореей, обсуждают соглашение с Мальдивами. То есть формально география путешествий расширяется, но для обычного белоруса выбор стал не удобнее, а страннее. Либо закрытые и изолированные страны, либо очень дорогие курорты.
4: Поэтому прямой автобус до аэропорта Шопена хоть и действительно удобен, но одновременно хорошо показывает, насколько сложнее для белорусов стала обычная поездка в Европу. Раньше до самолета нужно было доехать через Минск, теперь через другую страну. Но помните, если у вас есть жалобы на перевозчиков, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Шаги от смерти срочника из Кемеровской области с подделанным контрактом на СВО отправили в штурмовой полк. Он больше года доказывает, что не подписывал контракт с Минобороны. Независимая экспертиза подтвердила, что подпись в документе ему не принадлежит. Но теперь 28-летнего Эмила Женишбетова все равно везут к фронту. Из Кемеровской области его отправили сначала в Новосибирск, затем в Ростов. Там зачислили в 1435-й штурмовой полк и готовят к отправке на Украину.
11: Ассаламу алейкум, я Женишбеков Эмил. Меня забирают на СВО. Я еду туда не по собственной воле, с фальшивым контрактом, который оформили командование войсковой части 98-552 в городе Абакан. Они этого не скрывают. Они открыто говорят, что сейчас закона нету и никто мне не поможет.
10: А история этого контракта началась еще весной прошлого года. Эмила призвали на срочную службу, а в части ему предложили стать водителем и дали написать рапорт. Как утверждает Женишбеков, он считал, что оформляет перевод, а через месяц узнал, что уже числится контрактником. Семья заказала независимую подчерковедческую экспертизу. Она показала, что подпись под контрактом принадлежит не Эмилу. Но военный суд все равно признал документ подлинным, сославшись на показания командиров, которые утверждали, что видели, как он его подписывал. Как такое вообще возможно с юридической точки зрения, объясняет военный юрист Антон Миронов.
12: Здесь возникает принципиальный спор о самом основании контрактной службы. Есть заключение независимого эксперта, согласно которому подпись военнослужащему не принадлежит. Есть решение суда, которое опирается на показания командования. Пока это решение действует, военные исходят из того, что контракт существует. Поэтому сейчас для защиты критически важно добиться исследования именно оригинала документа.
10: И самое страшное для Эмила сейчас в том, что суды продолжаются, а его отправка ждать их окончания не собирается. Его срочная служба закончилась еще 8 апреля. В апреле его уже пытались отправить на фронт, затем вернули в часть и обещали уволить. Но спустя 5 месяцев вместо демобилизации Женишбекова сначала определили в подразделение для так называемых проблемных военнослужащих, а теперь, по его словам, зачислили в штурмовой полк. Адвокат уже обжаловал отказ в возбуждении уголовного дела и требует новой проверки и экспертизы оригинала контракта. Но времени на нее у Эмила просто может не оказаться, объясняет правозащитник Сергей Лыткин.
13: Главная проблема здесь в том, что юридический спор идет своим темпом, а военная машина своим. Адвокат может подавать жалобы, требовать экспертизу, оспаривать решение. Но если человека тем временем отправят в зону боевых действий, даже последующее решение в его пользу может прийти слишком поздно.
10: Сейчас Эмил уже по дороге от границы с Украиной. Получается почти абсурдная ситуация. Еще суд можно обжаловать, подпись еще можно исследовать, а уголовное дело о возможной подделке еще можно попытаться возбудить. Но если Женишбекова действительно отправят в штурм, времени дождаться ответа на главный вопрос, подписывал ли он вообще этот контракт, у него уже может не быть.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
14: Спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул о результатах переговоров с главой государства Александром Лукашенко.
15: Большое удовольствие очередной раз быть в этой стране. Мы сегодня очень долго проводили наши переговоры. Эти переговоры продолжатся.
16: Я думаю, мы делаем большой прогресс, и все будет.
15: Мы достигли большого прогресса с моей точки зрения, и мы продолжим нашу совместную работу. Стороны также обсудили международные вопросы, вопросы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Мы согласовали промежуточный договор, договоренность. В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
17: «Лакокраска» и «Беллесбумпром».
15: Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний. Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданских больницах, преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, вблизи стран Балтии. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением. Раненых обычно доставляют в ближайшие и наиболее доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
19: Информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
18: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
20: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия, регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
18: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса, туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
21: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
18: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
22: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
23: Мосаме сарма.
22: Лето.
23: Мосаме гарма.
22: Весна.
23: Бахар.
22: Осень.
23: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
14: Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Павел Муравейко о проведении командно-штабных учений с Западным оперативным командованием.
0: Мы начинаем командно-штабное учение с войсками западного оперативного команда. Еще весной в ходе масштабной проверки боевой готовности вооруженных сил с данным объединением было проведено комплексное учение. По его результатам мы оценивали работу штабов, их способность принимать решения в быстро меняющейся обстановке, а также оценили способность и готовность объединения подготовить и провести операцию в сокращенных на 50-60% временных интервалах. Мы сознательно делаем упор на подготовку штаба, потому что сегодня от принятия решения, от быстроты работы должностных лиц, от возможности системы связи и управления передавать соответствующие сигналы зависит очень и очень много. При этом в качестве главных направлений, которые будут сделаны в рамках данного учения, это принятие решения, оперативное перемещение на местности, развертывание пунктов управления по кластерному типу. Фактически все те новые элементы, которые были в том числе продемонстрированы главнокомандующему в ходе учений войск связи. Учение с войсками западного оперативного командования пройдет на трех полигонах и на участках местности в Брестской и Гродненской области. Мы не планируем масштабных перемещений войск и техники, но практические мероприятия будут направлены на отработку вопросов прикрытия участков государственной границы, ведение борьбы с беспилотными летательными аппаратами, причем различных типов, начиная от реактивных самолетных, заканчивая маленькими FPV-дронами и квадрокоптерами, на ведение борьбы с диверсионно-разведывательными силами и разведкой противника, на создание системы изоляции соответствующих районов, ну и так далее. Все, что необходимо сегодня в современной войне, то, что мы видим по опыту современных конфликтов.
2: Новости регионов на радиосигнал.
18: В Могилевском районе сгорел сеносклад. Это произошло в деревне Присна-1. К моменту прибытия спасателей огонь охватил всю площадь здания. Пожар удалось оперативно ликвидировать силами МЧС и работников предприятия. Пострадавших нет. Причину возгорания и размер ущерба еще устанавливают. На месте работали 6 единиц техники. Коньяк из Слонима оказался не совсем коньяком. 6-летний грузинский ретро, который производит Слонимский винно-водочный завод, проверили специалисты госстандарта. И выяснилось, что с выдержкой у напитка есть вопросы. Содержание дубильных веществ составило всего 0,17 грамм на дециметр кубический, при норме не менее 0,3 грамма. В госстандарте заявили, что такую продукцию нельзя идентифицировать как выдержанный коньяк, за который она себя выдает. Получается, на этикетке коньяк, а по результатам проверки уже не совсем. Белая лиса с ошейником пришла к людям под Логойском. Необычную гостью заметили на дачном участке в деревне Киселевка. Белая лиса рылась в мусоре, а при виде людей убежала. Позже она вернулась. Хозяин участка вынес животному курицу и воду. На шее у лисы заметили ошейник. Похоже, зверь может быть домашним. Лиса выглядела худой и потрепанной. Поела и снова ушла в лес. Белая окраска для дикой лисы крайне необычна, а песцы в Беларуси в природе не обитают. Возможно, животное сбежало с фермы или от владельцев. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
18: Курс на полную милитаризацию. В Беларуси взялись за разработку станции для обнаружения малых беспилотников. К чему готовят страну? КБ «Радар» разрабатывает малогабаритную радиолокационную станцию для ближнего обнаружения малоразмерных воздушных объектов «Ребус». Как сообщили в Госкомвоенпроме, она предназначена в том числе для выявления беспилотников, летящих в режиме радиомолчания. Дальность обнаружения «Ребуса» заявлена в 5 километров, отметили в комитете.
1: Многоканальный прием и обработка отраженных сигналов в сочетании со значительным запасом вычислительных мощностей позволили обеспечить высокий модернизационный потенциал создаваемого изделия. Кроме этого, универсальная и компактная конструкция радиолокационной станции «Ребус» позволяет использовать ее в составе различных платформ, расширяя перечень решаемых задач.
18: В дальнейшем РЛС хотят интегрировать в комплексные решения радара по защите объектов инфраструктуры. Ранее армия получила систему управления войсками и оружием «Панацея» и новую радиорелейную станцию «Сосна». Производитель ОАО «Агат» — электромеханический завод. Белорусской армии также обещали разработанный в республике мобильный комплекс связи для вооруженных сил, который называют аналогом «Старлинк». По словам экспертов, все это может говорить о подготовке военных к боевым действиям. И таких признаков в последнее времени мало. Да и сам президент уже неоднократно говорил, что готовится к войне.
3: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
18: Александр Лукашенко заявил, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию. Лукашенко подчеркнул, что белорусы не хотят войны, но на любую провокацию ответ будет решительным и жестким. Мол, белорусская армия на своей земле в состоянии дать бой любому противнику. При этом на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО, говорит дипломат Валерий Ковалев.
5: Эти люди, они развернут оружие против его самого, или начнется очередная волна протестов, возможно, раскол элит, раскол в ближайшем окружении Лукашенко. Он это понимает, и поэтому он будет всячески увиливать.
18: Российские военкоры пишут, что потери на фронте сейчас огромные, и такое подкрепление было бы очень кстати. Эксперты уже не раз высказывали опасения, что боевые действия на Украине в скором времени могут напрямую затронуть Беларусь. При этом белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
7: На Сочи поставили крест. Ежегодное заседание клуба «Валдай» из соображений безопасности перенесли в Москву. Владимир Путин перенес ежегодную конференцию дискуссионного клуба «Валдай» в этом году из Сочи в Москву на фоне усилившихся атак украинских беспилотников. Об этом пишет авторитетная деловая газета Financial Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. Согласно этой информации, изначально около 120 участников получили приглашение на мероприятие в Сочи. Однако в прошлом месяце организаторы сообщили им о смене места проведения. На переносе конференции клуба «Валдай» настояли в службе безопасности Владимира Путина, отмечает издание.
24: Перенос конференции свидетельствует о растущих опасениях Кремля по поводу безопасности Владимира Путина на фоне атак украинских беспилотников средней и большой дальности. Владимир Путин не посещал Сочи после заседания «Валдая» в начале октября прошлого года.
7: ВСУ регулярно атакуют объекты в Сочи и других населенных пунктах Черноморского побережья России. Дроны уже атаковали даже объекты возле так называемого «дворца» Владимира Путина в Краснодарском крае. Местные жители признаются, что шокированы происходящим.
25: Тихо, он над нами прям. Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
26: Здорово, он взорвался!
7: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дронам удается залетать на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел. Карта уязвимых объектов расширилась, отмечает журналист Владислав Кортиков.
27: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2 и 3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
7: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. К системе ПВО страны все больше вопросов, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
4: Российское ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
7: Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты, а значит, безопасного места в стране не останется. Что касается заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», то в этом году оно пройдет с 28 сентября по 1 октября. На конференции помимо Владимира Путина должны выступить глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и советник президента Максим Орешкин.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Гомель парализован. На въездах в город появились блокпосты с антидроновыми сетками. И это еще не все.
9: Только выбрался из пробки на въезде в город, там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
8: Очевидцы говорят, что работы начались еще в первых числах сентября. При этом официально власти не объясняли, зачем именно на подъездах к городу появилась такая инфраструктура. Местные журналисты нашли фотографии с учений территориальной обороны, на которых военнообязанные позируют как раз возле одного из блокпостов с натянутой сверху антидроновой сеткой. Информацию подтвердил гомельский горосполком.
10: К учениям готовились все лето. Райисполкомы закупали дорожные знаки, сетки, средства принудительной остановки автомобилей, аптечки и другое оборудование.
8: Правда, в горосполкоме промолчали о самой показательной закупке – антидроновом ружье за 17 тысяч рублей, пишут местные журналисты. Кроме этого, приграничные районы закупали переносные детекторы беспилотников. Получается, что территориальную оборону уже готовят не только к блокпостам и проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
11: Блокпосты, учения теробороны, уклонно-беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
8: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко распорядился продолжить проверки армии и заговорил о необходимости готовности белорусов вплоть до мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, как бы Кремль не втянул Беларусь в свою СВО еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о том, как вооруженные силы Беларуси учатся на чужом опыте.
3: Армию надо встряхнуть. Пришло время. Всю армию. Поэтому ответ на твой вопрос. Всех проверим. Всех. Вплоть до мобилизации. Вот они сейчас, по моему поручению, проверяют артиллерийскую, допустим, бригаду, да? Артиллерийскую. 5 дивизионов. 5 дивизионов в бригаде. 2-3 дивизиона они должны развернуть как войну. Призывают людей с запаса по своим специальностям, выезжают, выполняют свои задачи по предназначению. Сейчас артиллерию проверяем. Раньше проверяли танковое, мотострелковое подразделение и прочее, прочее, прочее. Делаем все, как будет в войне. А как будет в войне? Мы же не воюем. Специальная военная операция. Война израильтян, американцев против Ирана. Мы по крупицам это все собираем. Генеральный штаб, вот Павел Николаевич докладывал, это все обобщает и смотрит. А это нам надо, это не надо. И вот с учетом операций и нашего соображения наперед, как будет, готовимся к войне, чтобы ее не было. Поэтому все вооруженные силы будут проверены. Все.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: На Сочи поставили крест. Ежегодное заседание клуба «Валдай» из соображений безопасности перенесли в Москву. Владимир Путин перенес ежегодную конференцию дискуссионного клуба «Валдай» в этом году из Сочи в Москву на фоне усилившихся атак украинских беспилотников. Об этом пишет авторитетная деловая газета Financial Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. Согласно этой информации, изначально около 120 участников получили приглашение на мероприятие в Сочи. Однако в прошлом месяце организаторы сообщили им о смене места проведения. На переносе конференции клуба «Валдай» настояли в службе безопасности Владимира Путина, отмечает издание.
24: Перенос конференции свидетельствует о растущих опасениях Кремля по поводу безопасности Владимира Путина на фоне атак украинских беспилотников средней и большой дальности. Владимир Путин не посещал Сочи после заседания «Валдая» в начале октября прошлого года.
7: ВСУ регулярно атакуют объекты в Сочи и других населенных пунктах Черноморского побережья России. Дроны уже атаковали даже объекты возле так называемого «дворца» Владимира Путина в Краснодарском крае. Местные жители признаются, что шокированы происходящим.
25: Тихо-тихо, он над нами прям. Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
26: Он взорвался!
7: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дронам удается залетать на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел. Карта уязвимых объектов расширилась, отмечает журналист Владислав Кортиков.
27: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
7: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. К системе ПВО страны все больше вопросов, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
12: Российская ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
7: Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты, а значит, безопасного места в стране не останется. Что касается заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», то в этом году оно пройдет с 28 сентября по 1 октября. На конференции помимо Владимира Путина должны выступить глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и советник президента Максим Орешкин.
6: Радиосигнал. Подробно о важном.
22: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
23: Пир.
22: Вторник.
23: Мангал.
0: Среда.
23: Будха.
0: Четверг.
23: Джумират.
0: Пятница.
23: Джума.
0: Суббота.
23: Хафта.
0: Воскресенье.
23: Итвар.
22: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
15: Да, тема прям горячая.
13: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят... Экспорт вырос на 23%.
15: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
13: Ага, но бумаги.
15: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
13: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
15: Угу.
13: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов. Продал по рублю.
15: Логично, выручка 100 рублей.
13: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
15: Так, ну получается 126 рублей.
13: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
15: А яблок-то физически стало меньше?
13: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
15: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
13: Да-да-да. В акпритум доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
15: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
13: Ходят, да.
15: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
13: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
15: Ого, приличный объем.
13: А сейчас?
15: 22-24 тысячи штук.
13: Падение на треть?
15: 100%. Падение физического объема.
13: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
15: Дороже, да. В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
13: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
15: В смысле некуда?
13: Ого. Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
15: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
13: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
15: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
13: Калий.
15: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
13: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
15: В ту же Бразилию, Китай.
13: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
15: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
13: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
15: Литовский порт, да.
13: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров.
24: Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
15: А сейчас этот маршрут отрезан.
24: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
15: Это же тысячи километров!
24: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и $115 за тонну.
15: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
24: Работают. Но это работа ради работы.
15: В каком смысле?
24: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас $250-$300. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
15: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
24: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
15: Затопят?
24: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
15: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
24: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
15: Ловушку?
24: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
15: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
24: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
15: Диктует цены.
24: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
15: И просят скидки?
24: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
15: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
24: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
15: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
24: А в нефтянке все еще жестче.
15: С нефтепродуктами тоже скидки.
24: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
15: А сейчас?
24: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
15: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
24: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
15: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
24: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
15: И сколько страна на этом теряет?
24: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно $22 миллиона.
15: В год?
24: В месяц.
15: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
24: $265 миллионов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
15: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
24: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
15: Ну почему сразу деградации?
24: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
15: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
24: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
15: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
24: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
15: То есть просто собирают из чужих деталей?
24: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
15: А в чем риск-то?
24: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
15: Так.
24: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
15: Угу.
24: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАВ,
13: С теми же самыми деталями.
15: Но дешевле?
13: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
15: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
13: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
15: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
13: Ага.
15: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
13: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
15: Ого!
13: Экономика тупо живет в долг.
15: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
13: Да, 14,4

0: в металле. А сколько тогда реальной валюты?
1: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
0: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
1: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
0: Обалдеть.
1: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
0: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
1: Абсолютно.
0: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
1: Это статистический мираж.
0: В смысле?
1: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
0: А какая реальная безработица?
1: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
0: Это как?
1: Человек не уволен, но…
0: Но?
1: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
0: Ага, и платят меньше.
1: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
0: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
1: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
0: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
1: Например?
0: Ну, сложная химия.
1: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
0: Инженеры.
1: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
0: И куда они?
1: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
0: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
1: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
0: Да уж.
1: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
0: Цены растут.
1: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
0: Угу.
1: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
0: А внутри страны дефицит.
1: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
0: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
1: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на 4-дневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Заместитель министра обороны по тылу, начальник тыла вооруженных сил Республики Беларусь, генерал-майор Александр Масолов передал подразделениям сил специальных операций 19 единиц новых автотопливозаправщиков.
4: В планах у нас еще есть дальше закупать эти топливозаправщики у наших отечественных производителей. Проведена большая работа между Министерством обороны и промышленностью Республики Беларусь. 3 года назад мы получили

0: экземпляры для эксперимента. Эксперимент удачно пройден. Мы доработали определенные экземпляры этих топливозаправщиков.
1: Важный сигнал.
2: Это издевательство, а не жизнь. В соцсетях флешмоб. Белорусы показывают свои расчетники и обсуждают низкие зарплаты. Белорусы обсуждают, можно ли сегодня нормально жить на зарплату до 1500 рублей. Поводом стал пост в соцсетях, автор которого назвал такие доходы издевательством над людьми на фоне нынешних цен.
3: С нынешними ценами в магазинах считаю, что у нас в Беларуси не должно существовать зарплат от 800 до 1500 рублей. Это просто издевательство над людьми. Неважно, кем работает человек, дворником, санитаркой или там помощником воспитателя. Как вы считаете, я прав?
2: В комментариях большинство пользователей автора поддержали. Работница Добружского хлебозавода показала свой расчетник. За месяц с учетом ночных смен женщина заработала около 700 рублей. За эти деньги она работает по графику 2 через 2 исключительно в ночные смены с 6 вечера до 6 утра. Согласно расчетному листу, сумма на руки 608 рублей, а с учетом аванса выходит около 700. Работница предприятия задается вопросом, как на это жить?
4: «Ой, люди добрые, да разве ж это жизнь? Сил уже никаких нет молчать. Я на нашем хлебозаводе, который год в ночные смены пашу, пока весь город десятый сон видит. Приходишь со смены, как тень, голова чугунная, света белого не видишь, а поспать толком не получается, потому что дела домашние никто не отменял. И вот за этот каторжный труд, за то, что здоровье свое ночами гробишь, получаешь эти несчастные копейки. Как расчетник откроешь, так и плакать хочется».
2: Низкая зарплата – только часть проблемы. По словам сотрудницы, на заводе годами игнорируют автоматизацию. Упаковка продукции идет вручную, а доплат за ручной труд вместо конвейера люди не видят. Это уже далеко не первая такая жалоба. Другие пользователи тоже публикуют свои расчетники. Молодой специалист по сборке обуви показал свою зарплату в 730 рублей. А механизатор из Слуцка заработал за месяц менее 500 рублей.
5: Расчетный лист. Механизатор, Слуцкого завода, 483 рубля, 17 копеек.
2: Белорусы признаются, что жить стало очень тяжело. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы.
6: Тысячи рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до тысячи, как до луны. Где-то там, внизу.
7: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
8: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
9: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
10: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
2: Многие стремятся жить и работать в Минске. Мол, в столице больше возможностей и выше зарплаты. А в регионах зарплаты оставляют желать лучшего. В частности, жительница Борисова записала видео, в котором рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей.
11: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ты будешь получать 600.
2: Невозможность найти работу с достойной оплатой вынуждает многих ездить на заработки за границу. По официальной статистике Минфина, за год это сделали почти 110,5 тысяч белорусов. Причем эта цифра постоянно растет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
12: Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко о приоритетах в грядущей работе парламентариев.
13: надо исключить подготовку неактуальных законопроектов, нередко вытекающих из узковедомственных интересов. Чрезмерное регулирование, излишние административные барьеры только будоражат общество и могут создавать справедливый негативный отклик. В связи с этим поручаю комиссии, во-первых, еще раз внимательно посмотреть на включаемое в проект ежегодного плана предложения государственных органов на предмет их обоснованности и значимости. Во-вторых, продолжить практику общественного обсуждения законопроектов в округах в ходе выездных заседаний и мероприятий. Это надежный инструмент, выявляющий слабые места и скрытые риски предлагаемых нововведений. Тем более, что позитивный опыт у нас есть. Такой подход реализован уже при подготовке ряда законов. И в этом же контексте следует рассматривать функцию Палаты представителей по контролю за реализацией заключительных положений принятых законов. На сегодняшний день такой контроль осуществляется по 25 законам. Основная аналитическая работа здесь возложена на головные комиссии. Придать ей более системный характер сможем, если будем настойчиво продвигать пакетный принцип. В идеале правилом должна стать подготовка необходимых подзаконных актов одновременно с проектом закона.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
14: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
15: Угу.
14: Если сравнить с 94 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
15: Но подожди.
14: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
15: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеремить всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
14: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
15: Какая еще ловушка?
14: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
16: Но это деньги на старт.
14: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
16: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
14: Роскошь сидеть без копейки.
16: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
14: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
16: Да почему съедает-то?
14: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
15: Ну не сгущай краски.
14: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
15: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
14: Ага, базовое.
15: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
14: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
15: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
14: Знаю.
15: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
14: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
15: Зато самые важные доли.
14: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
15: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
14: Нет, но...
15: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
14: Угу.
15: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
17: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
15: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
17: Ой, давай без этого.
15: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
17: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
18: Бюджет не резиновый.
17: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми.
14: и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
15: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
14: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
15: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
14: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
15: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
14: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
15: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
14: И что с того?
15: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
14: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
15: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
14: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
15: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
14: Да ну?
15: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
14: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
15: Ну, это...
14: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в 2 раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
15: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
14: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
15: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
14: Угу, работает.
15: Понятная языковая среда. предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
14: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
18: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
14: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
15: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
14: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
15: До встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко о службе сына в армии и поделился своими отцовскими подходами.
19: Там некоторые уже подписывают, что мои там интересы, даже в рекламе моя семья там еще. Да, да. Слушайте, вы даже не думаете об этом. Это я вам говорю людям своим, которые там вы меня перехваливаете, где-то захваливаете. Стыдно же будет вам, если потом где-то выплывет. Ни у кого я ничего не забрал. Младший сын уже служит в армии. И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все. Лейтенант, не буду говорить где, но в самом сложном подразделении. Поэтому все занимаются конкретным делом. Иногда смотрят на меня, говорят, ну вы дети президента, никуда не денешься. Когда я не буду президентом, ну тогда уже будете более свободно работать, как коммерсанты. Сейчас нет. Поэтому не переживайте за это. Вы за меня не переживайте. 30 лет я не воровал. На 31-м или 2-м году точно не собираюсь это делать.
1: Важный сигнал.
20: Гомель парализован. На въездах в город появились блокпосты с антидроновыми сетками. И это еще не все.
21: Только выбрался из пробки на въезде в город. Там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
20: Очевидцы говорят, что работы начались еще в первых числах сентября. При этом официально власти не объясняли, зачем именно на подъездах к городу появилась такая инфраструктура. Местные журналисты нашли фотографии с учений территориальной обороны, на которых военнообязанные позируют как раз возле одного из блокпостов с натянутой сверху антидроновой сеткой. Информацию подтвердил Гомельский горосполком.
22: К учениям готовились все лето. Райисполкомы закупали дорожные знаки, сетки, средства принудительной остановки автомобилей, аптечки и другое оборудование.
20: Правда, в горосполкоме промолчали о самой показательной закупке – антидроновом ружье за 17 тысяч рублей, пишут местные журналисты. Кроме этого, приграничные районы закупали переносные детекторы беспилотников. Получается, что территориальную оборону уже готовят не только к блокпостам и проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
0: Блокпосты, учения теробороны, уклон на беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
20: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко распорядился продолжить проверки армии и заговорил о необходимости готовности белорусов вплоть до мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, как бы Кремль не втянул Беларусь в свою СВО еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
4: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о службе сына в армии и поделился своими отцовскими подходами.
19: Там некоторые уже пописывают, что мои там интересы, даже в рекламе моя семья там еще. Да, да. Слушайте, вы даже не думаете об этом. Это я вам говорю людям своим, которые там вы меня перехваливаете, где-то захваливаете. Стыдно ж будет вам, если потом где-то выплывет. Ни у кого я ничего не забрал. Младший сын уже служит в армии. И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все. Лейтенант. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении. Поэтому все занимаются конкретным делом. Иногда смотрят на меня, говорят, ну вы дети президента, никуда не денешься. Когда я не буду президентом, ну тогда уже будете более свободно работать, как коммерсанты. Сейчас нет. Поэтому не переживайте за это, вы за меня не переживайте. 30 лет я не воровал, на 31-м или 2-м году точно не собираюсь это делать.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Крути гуся. Кто на самом деле стоит за скандальным игорным бизнесом? И почему его поручил изучить Лукашенко?
19: Как они называются у вас? Крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Да. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят.
20: Такими словами на совещании Александр Лукашенко обратил внимание на обилие рекламы игорных заведений. По словам президента, в стране развелось подозрительно много казино.
19: У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях.
5: Все зарегулировано, товарищ президент.
19: Ну, оно зарегулировано, но у нас страна превратилась в казино. Так это ж какие обороты?
20: При этом президент признает, что игровые организации получили такую свободу, в том числе из-за регулярных отчислений в государственную казну.
19: И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами.
20: Реклама «Крути гуся», которая возмутила Александра Лукашенко, принадлежит букмекерской компании «Max Line». Ее в последние годы действительно размещают по всей Белоруссии. На улицах, в метро и даже в общественных туалетах. А сам слоган появился после кампании с живым гусем в небольшой хоккейной коробке, который должен был предсказывать спортивные результаты. Видео тогда вызвало скандал в соцсетях, вспоминает экономист Михаил Крячкин.
6: За брендом Max Line стоит финансово-инвестиционная компания Inho. Ее крупнейшие владельцы – бизнесмен Артем Леонов и профессиональный игрок в покер Михаил Ускобойников. В 2024 году выручка Inho достигла 363 миллионов рублей. Это на 280% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла на 343%, до 23 миллионов 800 тысяч рублей. И важно понимать, откуда берутся эти деньги. В основе бизнеса – ставки обычных людей. Чем больше белорусы проигрывают, тем больше зарабатывает букмекер. А для части игроков это уже не развлечение. Существует игровая зависимость, лудомания, когда человек теряет контроль над ставками, залезает в долги и продолжает играть даже после серьезных финансовых проблем. У нас все это узаконено. Президент сейчас демонстративно пальчиком помашет, но ничего не изменится.
20: И проблема совсем не единичная. Только по состоянию на июнь как минимум 74 тысяч белорусов уже находились в специальном списке людей, которым ограничен доступ к азартным играм. Причем больше 44 тысяч сами попросили закрыть им возможность играть. То есть признали, что не справляются с зависимостью самостоятельно. По оценке ВОЗ, игровым расстройством в мире страдает около 70 миллионов человек, а почти каждый десятый находится в зоне риска. Причем именно люди с проблемным азартным поведением обеспечивают около 80% всех проигранных в мире денег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
2: Выезды и въезды в Гомель парализованы пробками. На въездах в город появились блокпосты с антидроновыми сетками. Блокпосты заметили на въезде в Гомель со стороны Черниговой на дороге в Зябровку. Там установили бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Как сообщают местные журналисты, это связано с учениями и плановыми сборами с военнообязанными территориальных войск. Двух жителей Борисова приговорили к 5 годам колонии за арт-пространство. Суд вынес приговор по делу арт-пространства «Склад бутылок» в Борисове. Сергея Салаша и Дмитрия Бабицкого приговорили к 5 годам колонии усиленного режима. Кроме того, каждому назначили штраф в размере 800 базовых величин. Это 36 тысяч рублей. Сергей Салаш был задержан 12 ноября прошлого года. Ранее он участвовал в избирательных кампаниях и баллотировался в депутаты. В 2010-х отошел от политики и занимался бизнесом и общественной деятельностью. В начале декабря инициативу «Склад бутылок» в Борисове признали экстремистским формированием. Среди связанных с ней людей назвали Салаша и Дмитрия Бабицкого, которого задержали 12 декабря прошлого года. С тех пор оба находились под стражей. В Витебской, Могилевской и Гомельской областях спасатели за сутки нашли 14 человек, потерявшихся в лесу. Все отправились за грибами и ягодами. Большинство – пенсионеры. 10 из 14. Больше всего случаев произошло в Шумилинском районе. Там помощь понадобилась сразу 5. Еще 3 нашли в Климовичском районе. Всех потерявшихся спасатели вывели из леса. Медицинская помощь никому не потребовалась. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
12: Председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Екатерина Станкевич о том, чем отличается принцип лицензирования от реестровой системы.
7: Чем отличается принцип самого лицензирования от той реестровой системы, к которой мы сейчас переходим? Меньше рисков для перевозчика, потому что когда у тебя лицензия, она одна на всю организацию. То есть если ты совершил какое-то правонарушение, оно связано с водителем с одним автомобилем, но ты как собственник, как перевозчик, ты можешь лишиться всего бизнеса в целом. Реестровая система, она... более выборочно относится. То есть тебя могут ограничить в работе одного автомобиля, либо одного водителя на твоем предприятии. То есть давая тебе постоянно шанс исправить ситуацию.
1: Важный сигнал.
20: Выгодно втянуть Минск в войну. Сбитый над Литвой дрон нес взрывчатку из Белоруссии. Это официальный доклад спецслужб.
8: Около полуночи радары зафиксировали объект, летевший со стороны Беларуси. Предупреждение об опасности получили жители Вильнюсского и Каунасского регионов. Примерно в 20 минут первого беспилотник был уничтожен истребителями, поднявшимися с авиабазы в Щауляе. Обломки нашли возле деревни Проткунай в Кайщедорском районе. Дрон успел находиться в воздушном пространстве Литвы около получаса, а недалеко от места его уничтожения расположена Круанисская гидроаккумулирующая электростанция – стратегический энергетический объект.
20: Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас. Согласно его информации, беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны Белоруссии и был сбит итальянскими истребителями НАТО.
22: На данный момент план «Щит» завершен. По окончательным данным, был обнаружен взрывоопасный предмет. Саперы его обезвредили. Специалисты продолжат исследовать и анализировать беспилотник.
20: При этом из Беларуси предупреждения о приближающемся беспилотнике литовская сторона не получала, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
9: Чем чаще российские дроны, случайно или нет, будут выходить за пределы Украины и затрагивать пространство других стран, используя при этом Беларусь как транзитный хаб, тем больше военных укреплений и систем ПВО появляется вокруг самой Беларуси. Вон Польша уже усиливает границу в рамках программы «Восточный щит». Теперь на границе будут не только пограничники, но и военные. У наших с вами границ военные НАТО. Напомню, что чисто номинально Россия начинала свою СВО якобы для того, чтобы избежать такого сценария. Эффект прямо пропорциональный.
20: Эксперты подтверждают, что после начала российской спецоперации на Украине НАТО действительно не отодвинулось от российских границ, а наоборот. Финляндия вступила в альянс и добавила сразу около 1340 километров новой общей границы, а следом присоединилась и Швеция. В итоге Россия и Беларусь оказались окружены гораздо более плотной военной инфраструктурой НАТО, чем до начала военных действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко о ставке Белоруссии на многополярный мир.
10: Следует и дальше расширять наше присутствие на парламентском пространстве стран дальней дуги в целях содействия результативности политического и торгово-экономического сотрудничества. Архиважный вопрос – укрепление стратегического партнерства с Китаем и странами глобального большинства. Мир уже не вращается вокруг Запада. Сейчас в наших планах активное взаимодействие с такими влиятельными структурами, как ШОС и БРИКС. Необходимо шире использовать итоги визитов, наработанные контакты и опыт взаимодействия с МПА, АСЕАН, Парлатино, Азиатской парламентской ассамблеей, Панафриканским парламентом. Полагаю, что установление связей и подписание меморандума о взаимопонимании с арабским парламентом придадут импульс сотрудничеству со странами этого региона в сферах торговли, инвестиций, здравоохранения. Для наращивания эффективности использования парламентского потенциала в решении задач внешнеэкономической деятельности руководители групп дружбы с парламентами иностранных государств включены в составы 33 межправительственных комиссий. Ожидаем конкретной отдачи от этой формы работы. Положительно себя зарекомендовала практика проведения встреч с руководителями дипломатических миссий, аккредитованных в Беларуси. Они сегодня приглашены на открытие сессии. Мы благодарны за конструктивные идеи, высказанные послами Алжира, Венесуэлы, Вьетнама, Грузии, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Китая, Кубы, Кыргызстана, Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Турции, Узбекистана и готовы содействовать их реализации.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, ни преступников обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
13: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
16: Ну, 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры. Оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
13: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
16: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого закрытого списка. То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
13: Угу.
16: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
13: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
16: Ну типа пересчитать всех?
13: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
16: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
13: Вся оптовая?
16: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
13: Ого.
16: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
13: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
16: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
13: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
16: 100%.
13: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
16: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
13: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
16: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
13: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
16: Около 8%.
13: 8? От всех закрывшихся?
16: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
13: 8% – это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
16: Зарегистрировать саму бумажку – это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО – это совершенно другая финансовая гравитация.
13: В смысле?
16: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или табличке в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
13: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
16: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
13: Ну да, логично.
16: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юрадреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
13: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
16: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
13: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
16: Именно так.
13: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
16: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
13: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
16: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
13: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
16: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
13: То есть разница колоссальная.
16: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
13: А что может быть хуже 20%?
16: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
13: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют. Они будут претендовать на пенсии.
16: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
13: Так, и сколько это в деньгах?
16: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь, обязательный. Платить нужно всегда.
13: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
16: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
13: Слушай, ну это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
16: Да, отличная аналогия.
13: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
16: Давай.
13: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
16: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
13: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц. Скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
16: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
13: Так, минус 100 рублей, остается 400.
16: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
13: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
16: Угу.
13: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
16: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь к

0: того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
1: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
0: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
1: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
0: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
1: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
0: Угу.
1: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
0: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
1: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
0: Призрак.
1: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры. Никаких публичных объявлений, никаких визиток. Оплата строго наличными, без сдачи.
0: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
1: Да, все риски перекладываются на потребителя.
0: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
1: Что ты имеешь в виду?
0: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
1: Угу.
0: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
1: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
0: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
1: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
0: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие — это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
1: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка,

0: получила хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
2: СВО точно идет по плану? Польша разместит отряды своей армии на границе с Украиной. Турция отказалась от российского угля, а Эстония и Финляндия откроют небо для ядерной авиации Франции. Польские военные выходят к границе с Украиной. Варшава усиливает защиту своих пунктов пропуска из-за угрозы атак армии России. Польские военные уже строят укрепления возле Дорогуска, Медики и Корчевой. Появятся защитные сооружения и наблюдательные посты. А министр обороны Польши объяснил это предельно прямо.
3: Последние события показали, что действия России уже угрожают безопасности всей Европы.
2: Почему Польша решила подключить к защите границы именно армию, объясняет военный эксперт Александр Горин.
4: Речь идет не о подготовке к войне с Украиной. Польша пытается защитить критически важные переходы от возможных российских ударов. Через эту границу идет огромный поток людей и грузов, в том числе помощь Украине. И после последних атак Варшава уже рассматривает эту инфраструктуру как потенциальную цель, которую нужно физически прикрывать.
2: И Польша не единственная страна НАТО, которая теперь усиливает защиту от России. На севере Европы происходят вещи, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми. Финляндия присоединилась к французской инициативе расширенного ядерного сдерживания. Она предусматривает совместные учения, более тесные консультации и возможность временного размещения ядерноспособных сил. При этом президент Александр Стуб подчеркивает, что размещать ядерное оружие в Финляндии в мирное время не собирается. Что меняется для России, когда страны у ее границ начинают глубже включаться в ядерные вопросы Европы, объясняет эксперт по международной безопасности Виктор Артемьев.
5: После начала войны север Европы изменился очень сильно. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а теперь страны региона обсуждают более тесное участие в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.
2: Но проблемы для России теперь возникают не только на границах НАТО. Турция в июле вообще не купила российского коксующего угля. За первые 7 месяцев года российские поставки сократились почти на 30%. И самое интересное, что место России уже занимают другие. Поставки американского угля в Турцию выросли на 70%. В июле турки также закупили коксующийся уголь в Великобритании и Казахстане. Почему потерянного покупателя потом может оказаться сложно вернуть? Объясняет экономист Сергей Белозеров.
3: Проблема не только в одном месяце без поставок. Если покупатель считает маршрут рискованным, он начинает выстраивать альтернативную цепочку. Находит другого поставщика, договаривается о цене и логистике. И когда эта схема начинает нормально работать, возвращать прежнего клиента приходится уже скидками и более выгодными условиями.
2: Похоже, что именно так выглядят последствия СВО для самой России. Польша укрепляет границу, Финляндия глубже включается в европейское ядерное сдерживание, а Турция уже находит российскому углю других поставщиков. То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура.
7: Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
8: Радиосигнал 666 АМ.
9: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
10: Эк.
9: 2.
10: До.
9: 3.
10: Тин.
9: 4.
10: Чар.
9: 5.
10: Пач.
9: 6.
10: Че.
9: 7.
10: Сат.
9: 8.
10: Ат.
9: 9.
10: Но.
9: 10.
10: Дас.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданских больницах, преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, вблизи стран Балтии. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением. Раненых обычно доставляют в ближайшие и наиболее доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
13: Информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
12: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
4: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия, регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
12: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
14: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
12: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
12: Фильмы ужасов отдыхают. Пассажиры загоревшегося на ходу автобуса рейса Минск-Санкт-Петербург рассказали о пережитом ужасе. 12 сентября в 21 час автобус, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, задымился на трассе между Лепелем и Бегомлем. Судя по видео, задымление было возле колеса. Девушка, которая ехала в автобусе, рассказала, что устойчивый запах дыма был в автобусе еще во время посадки.
15: Списала все на то, что где-то подо мной топливный бак. В итоге, после двух остановок, автобус задымился так, что от запаха дыма было невозможно находиться в салоне. После очередной остановки водители были готовы продолжить поездку, но ехать уже никто не хотел. Почему мы начали движение на неисправном транспортном средстве? Большой вопрос.
12: Этой девушке было важно доехать до места назначения, так как там ее ждал трансфер в ЕС.
15: У людей билеты на самолет с очень малым запасом времени на пересадку. У меня пересадка, но, к счастью, на территории страны. Через 20 минут попыток удалось поймать попутную машину с прекрасной семейной парой.
12: Выяснилось, что у автобуса, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, произошла техническая неисправность пневматической системы. Об этом официально сообщили в Минск-Трансе. Там заявили, что пассажиров пересадили в другой автобус, а неисправный вернулся в парк для проведения технического обслуживания и ремонта.
16: В целях безопасности пассажиров и дорожного движения транспортное средство было остановлено. На место происшествия оперативно направили подменный автобус, в который пересадили пассажиров. В результате задержка в пути составила не более 3 часов, а в конечный пункт назначения автобус прибыл с опозданием всего на час.
12: Это далеко не первый подобный инцидент в Беларуси. Недавно рейсовый автобус сгорел в Минске. По данным МЧС, загорание произошло в моторном отсеке во время движения транспортного средства. Пассажиры самостоятельно покинули автобус после остановки. Пожар был ликвидирован, обошлось без пострадавших. Ранее автобус МАЗ загорелся в столице на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника. А в Минской области загорелся автобус с детьми. Это произошло в Дзержинском районе недалеко от поселка Энергетиков. Кроме того, на выезде из Минска сгорел рейсовый автобус, ехавший по маршруту Минск-Жодино. Все это результат санкций, считает экономист Александр Кнырович.
17: Знаете, есть такой мем «самозагорающиеся автобусы МАЗ». Наш МАЗ выпускает электробусы, но после того, как там поменялись западные комплектующие на китайские, они начали активно гореть, и это десятки случаев, когда загорается моторный отсек.
12: Причина возгорания автобусов кроется в отсутствии качественного и своевременного обслуживания, отмечают эксперты. По их словам, из-за санкций обслуживать транспорт стало сложнее, а это негативно влияет на безопасность. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о том, как вооруженные силы Беларуси учатся на чужом опыте.
19: Армию надо встряхнуть. Пришло время. Всю армию. Поэтому ответ на твой вопрос. Всех проверим. Всех. Вплоть до мобилизации. Вот они сейчас, по моему поручению, проверяют артиллерийскую, допустим, бригаду, да? Артиллерийскую. 5 дивизионов. 5 дивизионов в бригаде. 2-3 дивизиона они должны развернуть как войну. Призывают людей с запаса по своим специальностям, выезжают, выполняют свои задачи по предназначению. Сейчас артиллерию проверяем. Раньше проверяли танковое, мотострелковое подразделение и прочее, прочее, прочее. Делаем все, как будет в войне. А как будет в войне? Мы же не воюем. Специальная военная операция. Война израильтян, американцев против Ирана. Мы по крупицам это все собираем. Генеральный штаб, вот Павел Николаевич докладывал, это все обобщает и смотрит. А это нам надо, это не надо. И вот с учетом операций и нашего соображения наперед, как будет, готовимся к войне, чтобы ее не было. Поэтому все вооруженные силы будут проверены. Все.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Курс на полную милитаризацию. В Беларуси взялись за разработку станции для обнаружения малых беспилотников. К чему готовят страну? КБ «Радар» разрабатывает малогабаритную радиолокационную станцию для ближнего обнаружения малоразмерных воздушных объектов «Ребус». Как сообщили в Госкомвоенпроме, она предназначена в том числе для выявления беспилотников, летящих в режиме радиомолчания. Дальность обнаружения «Ребуса» заявлена в 5 километров, отметили в комитете.
20: Многоканальный прием и обработка отраженных сигналов в сочетании со значительным запасом вычислительных мощностей позволили обеспечить высокий модернизационный потенциал создаваемого изделия. Кроме этого, универсальная и компактная конструкция радиолокационной станции «Ребус» позволяет использовать ее в составе различных платформ, расширяя перечень решаемых задач.
12: В дальнейшем РЛС хотят интегрировать в комплексные решения радара по защите объектов инфраструктуры. Ранее армия получила систему управления войсками и оружием «Панацея» и новую радиорелейную станцию «Сосна». Производитель ОАО «Агат» — электромеханический завод. Белорусской армии также обещали разработанный в республике мобильный комплекс связи для вооруженных сил, который называют аналогом «Старлинк». По словам экспертов, все это может говорить о подготовке военных к боевым действиям. И таких признаков в последнее времени мало. Да и сам президент уже неоднократно говорил, что готовится к войне.
19: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
12: Александр Лукашенко заявил, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию. Лукашенко подчеркнул, что белорусы не хотят войны, но на любую провокацию ответ будет решительным и жестким. Мол, белорусская армия на своей земле в состоянии дать бой любому противнику. При этом на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО, говорит дипломат Валерий Ковалевский.
0: эти люди, они развернут оружие против его самого, или начнется очередная волна протестов, возможно, раскол элит, раскол в ближайшем окружении Лукашенко. Он это понимает, и поэтому он будет всячески увиливать.
12: Российские военкоры пишут, что потери на фронте сейчас огромные, и такое подкрепление было бы очень кстати. Эксперты уже не раз высказывали опасения, что боевые действия на Украине в скором времени могут напрямую затронуть Беларусь. При этом белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
22: Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко о приоритетах в грядущей работе парламентариев.
23: Надо исключить подготовку неактуальных законопроектов, нередко вытекающих из узковедомственных интересов. Чрезмерное регулирование, излишние административные барьеры только будоражат общество и могут создавать справедливый негативный отклик. В связи с этим поручаю комиссии, во-первых, еще раз внимательно посмотреть на включаемое в проект ежегодного плана предложения государственных органов на предмет их обоснованности и значимости. Во-вторых, продолжить практику общественного обсуждения законопроектов в округах в ходе выездных заседаний и мероприятий. Это надежный инструмент, выявляющий слабые места и скрытые риски предлагаемых нововведений. Тем более, что позитивный опыт у нас есть. Такой подход реализован уже при подготовке ряда законов. И в этом же контексте следует рассматривать функцию Палаты представителей по контролю за реализацией заключительных положений принятых законов. На сегодняшний день такой контроль осуществляется по 25 законам. Основная аналитическая работа здесь возложена на головные комиссии. Придать ей более системный характер сможем, если будем настойчиво продвигать пакетный принцип. В идеале правилом должна стать подготовка необходимых подзаконных актов одновременно с проектом закона.
21: Радиосигнал. Подробно о важном.
24: Новости союзного государства.
2: Бензиновый Армагеддон. Из-за взлетевших цен на топливо правительство резко ухудшило прогноз по инфляции. Питер и всю Ленобласть накрыли жесткий дефицит. Там ввели лимиты. 30 литров в одни руки. Бензиновый кризис вплотную подобрался к крупным городам – Петербургу и Ленинградской области. До 1 октября на заправках региона уже ввели лимит – не больше 30 литров топлива на одну заправку. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Причина – бензина на всех не хватает. После атак на НПЗ производство упало. Нефтяные компании ограничивают поставки, а независимые АЗС в Ленобласти, по словам самого губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезная ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Артем Фролов.
25: Лимит в 30 литров вводят не потому, что бензина нет вообще. Его вводят, когда топлива недостаточно для обычного спроса, и власти пытаются не допустить, чтобы люди начали заправлять полные баки и канистры. Это уже режим распределения дефицита. И пока крупные НПЗ не восстановят производство, быстро убрать такие ограничения будет сложно.
2: Но теперь проблема уже не только в том, где заправить машину. Бензин по всей России дорожает рекордными темпами. За январь-август топливо на АЗС прибавило в цене больше 20%. А по сравнению с августом прошлого года, средняя стоимость бензина выросла почти на 26%. Такого годового скачка не было 18 лет. И теперь правительству пришлось переписывать прогноз по инфляции. Вместо прежних 5% Минэкономразвития ожидает уже 7%. Почему бензин способен разогнать цены далеко за пределами АЗС, объясняет экономист Денис Громов.
4: Бензин входит в себестоимость практически любого товара. Нужно привезти продукты в магазин, доставить сырье на предприятие, перевезти урожай, обслуживать торговые сети. Поэтому рост стоимости топлива постепенно проходит через всю экономику. Сначала дорожает перевозка, а затем часть этих расходов оказывается уже на ценнике в магазине.
2: И на ценниках это уже видно. По приведенным данным, капуста за год подорожала на 38%, свекла и лук на 32%, картофель на 30%, морковь на 20%. Конечно, дело не только в бензине. Аналитики называют также холодную весну, засуху летом и дождливую осень. Но впереди еще один удар по ценам. С 1 октября должны вырасти тарифы ЖКХ в среднем на 17%. Одновременно запланирована индексация тарифов РЖД. Получается, дефицит бензина уже перестал быть проблемой одних автомобилистов. И теперь высокие цены постепенно переезжают с табло на заправке в обычный магазинный чек.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Это издевательство, а не жизнь. В соцсетях флешмоб. Белорусы показывают свои расчетники и обсуждают низкие зарплаты. Белорусы обсуждают, можно ли сегодня нормально жить на зарплату до 1500 рублей. Поводом стал пост в соцсетях, автор которого назвал такие доходы издевательством над людьми на фоне нынешних цен.
1: С нынешними ценами в магазинах считаю, что у нас в Беларуси не должно существовать зарплат от 800 до 1500 рублей. Это просто издевательство над людьми. Неважно, кем работает человек, дворником, санитаркой или там помощником воспитателя. Как вы считаете, я прав?
12: В комментариях большинство пользователей автора поддержали. Работница Добружского хлебозавода показала свой расчетник. За месяц с учетом ночных смен женщина заработала около 700 рублей. За эти деньги она работает по графику 2 через 2 исключительно в ночные смены с 6 вечера до 6 утра. Согласно расчетному листу, сумма на руки 608 рублей, а с учетом аванса выходит около 700. Работница предприятия задается вопросом, как на это жить?
3: «Ой, люди добрые, да разве ж это жизнь? Сил уже никаких нет молчать. Я на нашем хлебозаводе, который год в ночные смены пашу, пока весь город десятый сон видит. Приходишь со смены, как тень, голова чугунная, света белого не видишь, а поспать толком не получается, потому что дела домашние никто не отменял. И вот за этот каторжный труд, за то, что здоровье свое ночами гробишь, получаешь эти несчастные копейки. Как расчетник откроешь, так и плакать хочется».
12: Низкая зарплата – только часть проблемы. По словам сотрудницы, на заводе годами игнорируют автоматизацию. Упаковка продукции идет вручную, а доплат за ручной труд вместо конвейера люди не видят. Это уже далеко не первая такая жалоба. Другие пользователи тоже публикуют свои расчетники. Молодой специалист по сборке обуви показал свою зарплату в 730 рублей. А механизатор из Слуцка заработал за месяц менее 500 рублей.
5: Расчетный лист. Механизатор, Слуцкого завод. 483 рубля, 17 копеек.
12: Белорусы признаются, что жить стало очень тяжело. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы.
6: 1000 рублей нету.
7: У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
8: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
26: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
27: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
28: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
12: Многие стремятся жить и работать в Минске. Мол, в столице больше возможностей и выше зарплаты. А в регионах зарплаты оставляют желать лучшего. В частности, жительница Борисова записала видео, в котором рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей.
29: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ну, ты будешь получать 600.
12: Невозможность найти работу с достойной оплатой вынуждает многих ездить на заработки за границу. По официальной статистике Минфина, за год это сделали почти 110,5 тысяч белорусов. Причем эта цифра постоянно растет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Не доживают и двух недель. Раненый солдат СВО из Ижевска рассказал, сколько одноклассников потерял на фронте. Никите 25 лет. Он служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. Месяц назад получил тяжелое ранение руки и сейчас проходит лечение в госпитале. Оглядываясь назад, парень понимает, сколько его сверстников, так же как он, в патриотическом порыве ушли в армию. У Никиты на СВО и бывшие одноклассники, и родственники. Многих уже нет в живых.
10: Все погибли, кого знал уже, если честно. Куча народа. Были ребята, которые очень много, короче, у меня одноклассников, которые только контракт подписали, сразу же прям погибали, короче. У меня одноклассник один в 23-м вроде году уехал. 2 недели, и все, уже на связь не уходит. С параллели очень много ребят. Дядя жив еще, пока воюет. Но он перевозит 200-х с поля боя, он раненый. Сначала в Курске там воевал, добровольцем пошел. И вот сейчас ранение получил, ездит, забирает, эвакуация.
9: Никита считает, что ему и его дяде очень повезло, что они пока живы. Хотя здоровье уже потеряно. В свои 25 парень страдает от бессонницы, хронических болей в спине, а теперь ему еще и посекло руку осколками. Насколько будет рабочей его правая рука, пока не ясно, но прогноз врачей не слишком утешительный. Хотя Никита понимает, пройти ВВК и вернуться домой ему вряд ли позволят. В его подразделении критически не хватает личного состава. Потери очень большие, ведь на передовой дроны буквально не дают поднять голову. Парень говорит, рассказы по телевизору о стремительном наступлении на многих участках фронта не то что преувеличение, а явная ложь. Мол, просто стоим на месте, и то хорошо.
10: Какое может быть продвижение, когда дроны повсюду? Техника сгорает сразу же, люди умирают. Да даже люди-то до фронта не доезжают, некоторые. Чувак вернулся, он на мине подорвался, не успел до фронта доехать. Короче, нога у него зажила, он снова уехал. И все, сразу же, через неделю там все, связи нет никакой с ним. И все, пропал потом. Причем никто не доживает даже 2 недель. Все, сразу же пропадает.
9: Никита говорит, к смертям знакомых невозможно привыкнуть. Однако сообщения о гибели и пропаже без вести приходят регулярно. По словам парня, многих его знакомых обманывали, обещая службу в тылу или в подразделениях БПЛА, вдали от передовой. Однако затем отправляли штурмовики.
10: Так и на говорят, тыл, либо там дроны, дроноводы, а сами в штурм потом отправляют, все, наконечно. А скорее бы закончилось. Да вся Россия уже, все люди уже против войны что-то прохавали. У каждого в семье там кто-то, да и по-любому воюет, кто-то умер. Постоянно расширяют кладбище.
9: По словам парня, в Ижевске последствия потерь особенно заметны на кладбищах, где продолжают выделять все новые и новые участки для захоронения участников СВО. И когда остановится этот поток смертей, неизвестно.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Кому выгодно втянуть Минск в войну? Сбитый над Литвой дрон нес взрывчатку из Белоруссии. Это официальный доклад спецслужб.
13: Около полуночи радары зафиксировали объект, летевший со стороны Беларуси. Предупреждение об опасности получили жители Вильнюсского и Каунасского регионов. Примерно в 20 минут первого беспилотник был уничтожен истребителями, поднявшимися с авиабазы в Щауляе. Обломки нашли возле деревни Проткунай в Кайсидорском районе. Дрон успел находиться в воздушном пространстве Литвы около получаса, а недалеко от места его уничтожения расположена Круанисская гидроаккумулирующая электростанция, стратегический энергетический объект.
11: Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас. Согласно его информации, беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны Белоруссии и был сбит итальянскими истребителями НАТО.
13: На данный момент план «Щит» завершен. По окончательным данным, был обнаружен взрывоопасный предмет. Саперы его обезвредили. Специалисты продолжат исследовать и анализировать беспилотник.
11: При этом из Беларуси предупреждения о приближающемся беспилотнике литовская сторона не получала, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
0: Чем чаще российские дроны, случайно или нет, будут выходить за пределы Украины и затрагивать пространство других стран, используя при этом Беларусь как транзитный хаб, тем больше военных укреплений и систем ПВО появляется вокруг самой Беларуси. Вон Польша уже усиливает границу в рамках программы «Восточный щит». Теперь на границе будут не только пограничники, но и военные. У наших с вами границ военные НАТО. Напомню, что чисто номинально Россия начинала свою СВО якобы для того, чтобы избежать такого сценария. Эффект прямо пропорциональный.
11: Эксперты подтверждают, что после начала российской спецоперации на Украине НАТО действительно не отодвинулось от российских границ, а наоборот. Финляндия вступила в альянс и добавила сразу около 1340 километров новой общей границы, а следом присоединилась и Швеция. В итоге Россия и Беларусь оказались окружены гораздо более плотной военной инфраструктурой НАТО, чем до начала военных действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
15: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. И, естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. Я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мной была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, кто в погонах и кто оружие носит, современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Медицина не для всех. Чиновники случайно раскрыли количество койко-мест для солдат СВО в гражданских больницах. Это цифра 6 нулями. Почти 1 000 000 раненых в год. Именно сколько пациентов, по подсчетам журналистов, способны пропустить через себя российские военные госпитали. Речь идет примерно о 58 тысячах коек, но даже их уже не хватает. В военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге, по словам работающего там анестезиолога, дополнительные кровати ставят в коридорах, а матрасы приходится класть прямо на пол. Почему даже такой огромной системы оказалось недостаточно, объясняет военный врач Александр Гребнев.
4: Койка в госпитале не равна одному раненому. За год через нее могут пройти десятки пациентов. Одного стабилизировали и выписали или перевели на реабилитацию, на его место поступает следующий. Поэтому если система рассчитана почти на 1 000 000 госпитализаций в год, и при этом все равно приходится ставить кровати в коридорах, это говорит прежде всего о колоссальной постоянной нагрузке.
2: И часть этой нагрузки теперь забирает на себя обычная гражданская медицина. Еще в 23-м году подвоенных собирались выделить около 5000 коек в 27 больницах 11 регионов. В Омске и Ростове-на-Дону под госпитали перепрофилировали даже роддома. В некоторых больницах появились закрытые отделения. Медики рассказывают, что туда пускают по специальным пропускам, а пациентов в документах могут обозначать номерами без имен и фамилий. И обычные пациенты уже чувствуют последствия, говорит врач-терапевт Марина Соколова.
16: Больница не получает вместе с военными пациентами бесконечное количество врачей, операционных и оборудования. Если часть коек и специалистов постоянно занята военнослужащими, очередь для остальных становится длиннее. Экстренную помощь человеку окажут. А вот плановые операции или приема узкого специалиста можно ждать дольше.
2: Причем отношения внутри таких закрытых отделений тоже бывают непростыми. Сотрудник Петербургского института рассказывает, что некоторые военные проносят алкоголь, устраивают дебош и даже вызывают секс-работниц. А врач из Ярославской области рассказал журналистам, что однажды пациенты украли из отделения телевизор, продали его и купили алкоголь.
17: Пьянствуют, проституток вызывают, буянят иногда. Дают кому-то денежку и их пропускают.
2: И оплачивает часть этой новой нагрузки, опять же, гражданская медицина. По подсчетам журналистов, только 11 российских регионов с начала СВО выделили на лечение и реабилитацию военнослужащих не меньше 3 миллиардов рублей. Одну только перепрофилирование Омского роддома обошлось примерно в 1 миллиард. Получается довольно простая арифметика. Военных госпиталей уже не хватает, поэтому раненых отправляют в обычные больницы. Там для них отдают койки, врачей и бюджетные деньги. А для гражданских пациентов это означает меньше доступных мест и более длинную очередь за плановой медпомощью.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
15: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. И, естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. Я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мной была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, кто в погонах и то оружие носит, современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
24: Учим пакистанский вместе.
18: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
19: Гяра.
18: 12.
19: Бара.
18: 13.
19: Тера.
18: 14.
19: Чодаха.
18: 15.
19: Пандраха.
18: 16.
19: Солаха.
18: 17.
19: Сатраха.
18: 18.
19: Атара.
18: 19.
19: Унис.
18: 20.
19: Бис.
24: Учим пакистанский. А авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше, и потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
5: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
3: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
5: Ага, интересное сравнение.
3: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
5: Точно.
3: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
5: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
3: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
5: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
3: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
5: Или руководителя управления, да.
3: Именно. А с другой — ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
5: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
3: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
5: Переработками, очевидно.
3: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
5: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
3: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
5: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
3: Угу.
5: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
3: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
5: Людям было просто страшно заводить детей.
3: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
5: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
3: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
5: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
3: Только этого ядра физически мало. людей просто нет.
5: Угу. А на другом конце спектра поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
3: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
5: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
3: В силу возраста или просто выгорания.
5: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
3: И это еще самый оптимистичный сценарий.
5: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
3: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
5: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
3: Люди массово бегут.
5: Бегут?
3: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
5: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
3: Ну, когда-то да.
5: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
3: Заработать можно, если звезды сойдутся.
5: В смысле?
3: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
5: Ну, это идеальный сценарий.
3: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
5: Ага.
3: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
5: Ну, это сезонность, да.
3: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
5: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
3: Точно. Огромные логистические хабы.
5: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
3: Никаких простоев из-за дождя. Никаких задержек материалов.
5: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
3: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
5: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
3: Какой?
5: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
3: А, классическая советская пирамида унижения.
5: Директор треста кроет матом начальника участка.
3: Тот срывается на прораба.
5: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
3: Типа так закаляется характер.
5: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
3: А кто приходит закрывать эти дыры?
5: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
3: Методом проб и ошибок.
5: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
3: Примерзающие углы.
5: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
3: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
5: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
3: Давай цифры.
5: Соискатели Люди при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
3: Угу.
5: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
3: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
5: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
3: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
5: Некомпетентное руководство.
3: Именно.
5: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
3: Да, и эта война идет одновременно на трех разных фронтах.
5: Давай разберем.
3: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
5: Причины этого поражения.

0: доставки, пунктам выдачи заказов.
1: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
0: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия, это конкуренция юрисдикций.
1: Соседние рынки.
0: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
1: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
0: Самых смелых и инициативных.
1: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
0: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
1: Да уж.
0: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
1: Ну, как обычно.
0: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
1: Ага.
0: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
1: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество — это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
0: Безусловно.
1: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
0: На бумаге это выглядит безупречно.
1: Так.
0: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
1: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
0: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
1: Ну, логично.
0: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
1: Да, без сил даже поговорить с семьей.
0: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
1: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
0: Именно.
1: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
0: К раскручиванию инфляционной спирали.
1: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
0: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
1: Как это выглядит на практике?
0: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
1: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
0: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
1: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
0: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
1: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
0: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
1: Именно так.
0: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народ».

0: Главный юрист.
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
2: Крути гуся. Кто на самом деле стоит за скандальным игорным бизнесом? И почему его поручил изучить Лукашенко?
3: Как они называются у вас? Крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят.
2: Такими словами на совещании Александр Лукашенко обратил внимание на обилие рекламы игорных заведений. По словам президента, в стране развелось подозрительно много казино.
3: У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях.
4: Все зарегулировано, товарищ президент.
3: Но оно зарегулировано, но у нас страна превратилась в казино. Так это ж какие обороты?
2: При этом президент признает, что игровые организации получили такую свободу, в том числе из-за регулярных отчислений в государственную казну.
3: И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то, но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами.
2: Реклама «Крути гуся», которая возмутила Александра Лукашенко, принадлежит букмекерской компании «MaxLine». Ее в последние годы действительно размещают по всей Белоруссии – на улицах, в метро и даже в общественных туалетах. А сам слоган появился после кампании с живым гусем в небольшой хоккейной коробке, который должен был предсказывать спортивные результаты. Видео тогда вызвало скандал в соцсетях, вспоминает экономист Михаил Крячкин.
5: За брендом MaxLine стоит финансово-инвестиционная компания Inho. Ее крупнейшие владельцы – бизнесмен Артем Леонов и профессиональный игрок в покер Михаил Ускобойников. В 2024 году выручка Inho достигла 363 миллионов рублей. Это на 280% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла на 343%, до 23 миллионов 800 тысяч рублей. И важно понимать, откуда берутся эти деньги. В основе бизнеса – ставки обычных людей. Чем больше белорусы проигрывают, тем больше зарабатывает букмекер. А для части игроков это уже не развлечение. Существует игровая зависимость, лудомания, когда человек теряет контроль над ставками, залезает в долги и продолжает играть даже после серьезных финансовых проблем. У нас все это узаконено. Президент сейчас демонстративно пальчиком помашет, но ничего не изменится.
2: И проблема совсем не единичная. Только по состоянию на июнь как минимум 74 тысяч белорусов уже находились в специальном списке людей, которым ограничен доступ к азартным играм. Причем больше 44 тысяч сами попросили закрыть им возможность играть. То есть признали, что не справляются с зависимостью самостоятельно. По оценке ВОЗ, игровым расстройством в мире страдает около 70 миллионов человек. А почти каждый десятый находится в зоне риска. Причем именно люди с проблемным азартным поведением обеспечивают около 80% всех проигранных в мире денег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
2: Что почем? Из Минска запускают новый прямой автобус до главного аэропорта Варшавы. Желающих тьма.
6: 17 сентября запускается новый прямой автобусный рейс «Минск. Аэропорт имени Шопена». Маршрут пройдет через Слоним, Зельву, Волковыск, Белосток и автовокзал Варшава-Заходня. Конечная остановка прямо у главного аэропорта польской столицы.
2: Перевозчиком выступает компания «Байер Транс». Из Минска автобус будет отправляться с центрального автовокзала в 8 вечера, а прибывать в Варшаву по расписанию в 5 утра следующего дня.
6: Стоимость билета – 135 рублей. В цену входят два места багажа весом до 20 килограммов каждое. В автобусе обещают Wi-Fi, кондиционер и USB-разъемы для зарядки. Разрешен и провоз домашних животных по правилам перевозчика. В обратную сторону автобус будет отправляться из аэропорта Шопена.
2: Новый маршрут проходит через переход Берестовица-Бобровники и сразу выводит пассажиров не просто в Варшаву, а к крупнейшему аэропорту страны. Для белорусов это особенно удобно на фоне того, что прямых авиарейсов в Европу стало значительно меньше, а многие поездки теперь начинаются именно с польских аэропортов, комментирует эксперт по туризму Ольга Кравченко.
7: Еще несколько лет назад белорус смог купить билет и напрямую улететь из Минска в Варшаву, Вильнюс, Ригу, Берлин и другие европейские города. После санкций и закрытия воздушного пространства эта схема исчезла. Теперь людям приходится сначала несколько часов ехать автобусом через границу, потом пересаживаться на самолет и еще отдельно закладывать деньги и время на дорогу до аэропорта.
2: При этом в отдельные страны попасть стало практически невозможно из-за визовых ограничений и сокращения транспортного сообщения, продолжает эксперт.
7: На этом фоне особенно показательно, какие направления Беларусь сейчас открывает взамен. Безвиз уже появился с Мьянмой, власти развивают контакты с Северной Кореей, обсуждают соглашение с Мальдивами. То есть формально география путешествий расширяется, но для обычного белоруса выбор стал не удобнее, а страннее. Либо закрытые и изолированные страны, либо очень дорогие курорты.
2: Поэтому прямой автобус до аэропорта Шопена хоть и действительно удобен, но одновременно хорошо показывает, насколько сложнее для белорусов стала обычная поездка в Европу. Раньше до самолета нужно было доехать через Минск, теперь через другую страну. Но помните, если у вас есть жалобы на перевозчиков, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Трагед смерти срочника из Кемеровской области с подделанным контрактом на СВО отправили в штурмовой полк. Он больше года доказывает, что не подписывал контракт с Минобороны. Независимая экспертиза подтвердила, что подпись в документе ему не принадлежит. Но теперь 28-летнего Эмила Женишбекова все равно везут к фронту. Из Кемеровской области его отправили сначала в Новосибирск, затем в Ростов. Там зачислили в 1435-й штурмовой полк и готовят к отправке на Украину.
9: Ассаламу алейкум, я Женишбеков Эмил. Меня забирают на СВО. Я еду туда не по собственной воле, с фальшивым контрактом, который оформили командование войсковой части 98-552 в городе Абакан. Они этого не скрывают. Они открыто говорят, что сейчас закона нету и никто мне не поможет.
8: А история этого контракта началась еще весной прошлого года. Эмила призвали на срочную службу, а в части ему предложили стать водителем и дали написать рапорт. Как утверждает Женишбеков, он считал, что оформляет перевод, а через месяц узнал, что уже числится контрактником. Семья заказала независимую почерковедческую экспертизу. Она показала, что подпись под контрактом принадлежит не Эмилу. Но военный суд все равно признал документ подлинным, сославшись на показания командиров, которые утверждали, что видели, как он его подписывал. Как такое вообще возможно с юридической точки зрения, объясняет военный юрист Антон Миронов.
10: Здесь возникает принципиальный спор о самом основании контрактной службы. Есть заключение независимого эксперта, согласно которому подпись военнослужащему не принадлежит. Есть решение суда, которое опирается на показания командования. Пока это решение действует, военные исходят из того, что контракт существует. Поэтому сейчас для защиты критически важно добиться исследования именно оригинала документа.
8: И самое страшное для Эмила сейчас в том, что суды продолжаются, а его отправка ждать их окончания не собирается. Его срочная служба закончилась еще 8 апреля. В апреле его уже пытались отправить на фронт, затем вернули в часть и обещали уволить. Но спустя 5 месяцев вместо демобилизации Женишбекова сначала определили в подразделение до так называемых проблемных военнослужащих, а теперь, по его словам, зачислили в штурмовой полк. Адвокат уже обжаловал отказ в возбуждении уголовного дела и требует новой проверки и экспертизы оригинала контракта. Но времени на нее у Эмила просто может не оказаться, объясняет правозащитник Сергей Лыткин.
11: Главная проблема здесь в том, что юридический спор идет своим темпом, а военная машина своим. Адвокат может подавать жалобы, требовать экспертизу, оспаривать решение. Но если человека тем временем отправят в зону боевых действий, даже последующее решение в его пользу может прийти слишком поздно.
8: Сейчас Эмил уже по дороге от границы с Украиной. Получается почти абсурдная ситуация. Еще суд можно обжаловать, подпись еще можно исследовать, а уголовное дело о возможной подделке еще можно попытаться возбудить. Но если Женишбекова действительно отправят в штурм, времени дождаться ответа на главный вопрос, подписывал ли он вообще этот контракт, у него уже может не быть.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
12: Спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул о результатах переговоров с главой государства Александром Лукашенко.
13: Большое удовольствие очередной раз быть в этой стране. Мы сегодня очень долго проводили наши переговоры. Эти переговоры продолжатся. Мы достигли большого прогресса с моей точки зрения, и мы продолжим нашу совместную работу. Стороны также обсудили международные вопросы, вопросы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Мы согласовали промежуточный договор, договоренность. В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
14: Лакокраска и Беллесбумпром.
13: Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний. Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданских больницах, преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, вблизи стран Балтии. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением. Раненых обычно доставляют в ближайшие и наиболее доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
16: Информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
15: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
17: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия, регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
15: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
18: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
15: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте радиосигнал.ньюс.
0: Радиосигнал.
19: 66.6 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
20: Мосаме сарма.
19: Лето.
20: Мосаме гарма.
19: Весна.
20: Бахар.
19: Осень.
20: Хизан.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Из первых уст.
12: Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Павел Муравейко о проведении командно-штабных учений с Западным оперативным командованием.
21: Мы начинаем командно-штабное учение с войсками Западного оперативного командования. Еще весной в ходе масштабной проверки боевой готовности вооруженных сил с данным объединением было проведено комплексное учение. По его результатам мы оценивали работу штабов, их способность принимать решения в быстро меняющейся обстановке, а также оценили способность и готовность объединения подготовить и провести операцию в сокращенных на 50-60% временных интервалах. Мы сознательно делаем упор на подготовку штаба, потому что сегодня от принятия решения, от быстроты работы должностных лиц, от возможности системы связи и управления передавать соответствующие сигналы зависит очень и очень много. При этом в качестве главных направлений, которые будут сделаны в рамках данного учения, это принятие решения, оперативное перемещение на местности, развертывание пунктов управления по кластерному типу. Фактически все те новые элементы, которые были в том числе продемонстрированы главнокомандующему в ходе учений войск связи. Учение с войсками Западного оперативного командования пройдет на трех полигонах и на участках местности в Брестской и Гродненской области. Мы не планируем масштабных перемещений войск и техники, но практические мероприятия будут направлены на отработку вопросов прикрытия участков государственной границы, ведение борьбы с беспилотными летательными аппаратами, причем различных типов, начиная от реактивных самолетных, заканчивая маленькими FPV-дронами и квадрокоптерами, на ведение борьбы с диверсионно-разведывательными силами и разведкой противника, на создание системы изоляции соответствующих районов, ну и так далее. Все, что необходимо сегодня в современной войне, то, что мы видим по опыту современных конфликтов.
0: Новости регионов. На радиосигнал.
15: В Могилевском районе сгорел сеносклад. Это произошло в деревне Присна-1. К моменту прибытия спасателей огонь охватил всю площадь здания. Пожар удалось оперативно ликвидировать силами МЧС и работников предприятия. Пострадавших нет. Причину возгорания и размер ущерба еще устанавливают. На месте работали 6 единиц техники. Коньяк из Слонима оказался не совсем коньяком. 6-летний грузинский ретро, который производит Слонимский винно-водочный завод, проверили специалисты госстандарта. И выяснилось, что с выдержкой у напитка есть вопросы. Содержание дубильных веществ составило всего 0,17 грамм на дециметр кубический, при норме не менее 0,3 грамма. В госстандарте заявили, что такую продукцию нельзя идентифицировать как выдержанный коньяк, за который она себя выдает. Получается, на этикетке коньяк, а по результатам проверки уже не совсем. Белая лиса с ошейником пришла к людям под Логойском. Необычную гостью заметили на дачном участке в деревне Киселевка. Белая лиса рылась в мусоре, а при виде людей убежала. Позже она вернулась. Хозяин участка вынес животному курицу и воду. На шее у лисы заметили ошейник. Похоже, зверь может быть домашним. Лиса выглядела худой и потрепанной. Поела и снова ушла в лес. Белая окраска для дикой лисы крайне необычна, а песцы в Беларуси в природе не обитают. Возможно, животное сбежало с фермы или от владельцев. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
15: Курс на полную милитаризацию. В Беларуси взялись за разработку станции для обнаружения малых беспилотников. К чему готовят страну? КБ «Радар» разрабатывает малогабаритную радиолокационную станцию для ближнего обнаружения малоразмерных воздушных объектов «Ребус». Как сообщили в Госкомвоенпроме, она предназначена в том числе для выявления беспилотников, летящих в режиме радиомолчания. Дальность обнаружения «Ребуса» заявлена в 5 километров, отметили в комитете.
1: Многоканальный прием и обработка отраженных сигналов в сочетании со значительным запасом вычислительных мощностей позволили обеспечить высокий модернизационный потенциал создаваемого изделия. Кроме этого, универсальная и компактная конструкция радиолокационной станции «Ребус» позволяет использовать ее в составе различных платформ, расширяя перечень решаемых задач.
15: В дальнейшем РЛС хотят интегрировать в комплексные решения радара по защите объектов инфраструктуры. Ранее армия получила систему управления войсками и оружием «Панацея» и новую радиорелейную станцию «Сосна». Производитель ОАО «Агат» — электромеханический завод. Белорусской армии также обещали разработанный в республике мобильный комплекс связи для вооруженных сил, который называют аналогом «Старлинк». По словам экспертов, все это может говорить о подготовке военных к боевым действиям. И таких признаков в последнее времени мало. Да и сам президент уже неоднократно говорил, что готовится к войне.
3: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне? Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
15: Александр Лукашенко заявил, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию. Лукашенко подчеркнул, что белорусы не хотят войны, но на любую провокацию ответ будет решительным и жестким. Мол, белорусская армия на своей земле в состоянии дать бой любому противнику. При этом на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО, говорит дипломат Валерий Ковалев.
4: Эти люди, они развернут оружие против его самого, или начнется очередная волна протестов, возможно, раскол элит, раскол в ближайшем окружении Лукашенко. Он это понимает, и поэтому он будет всячески увиливать.
15: Российские военкоры пишут, что потери на фронте сейчас огромные, и такое подкрепление было бы очень кстати. Эксперты уже не раз высказывали опасения, что боевые действия на Украине в скором времени могут напрямую затронуть Беларусь. При этом белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
22: На Сочи поставили крест. Ежегодное заседание клуба «Валдай» из соображений безопасности перенесли в Москву. Владимир Путин перенес ежегодную конференцию дискуссионного клуба «Валдай» в этом году из Сочи в Москву на фоне усилившихся атак украинских беспилотников. Об этом пишет авторитетная деловая газета Financial Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. Согласно этой информации, изначально около 120 участников получили приглашение на мероприятие в Сочи. Однако в прошлом месяце организаторы сообщили им о смене места проведения. На переносе конференции клуба «Валдай» настояли в службе безопасности Владимира Путина, отмечает издание.
23: Перенос конференции свидетельствует о растущих опасениях Кремля по поводу безопасности Владимира Путина на фоне атак украинских беспилотников средней и большой дальности. Владимир Путин не посещал Сочи после заседания «Валдая» в начале октября прошлого года.
22: ВСУ регулярно атакуют объекты в Сочи и других населенных пунктах Черноморского побережья России. Дроны уже атаковали даже объекты возле так называемого «Дворца» Владимира Путина в Краснодарском крае. Местные жители признаются, что шокированы происходящим.
24: Тихо-тихо, он над нами прям. Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
25: Он взорвался.
22: В Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дронам удается залетать на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел. Карта уязвимых объектов расширилась, отмечает журналист Владислав Кортиков.
2: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
22: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. К системе ПВО страны все больше вопросов, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
5: Российское ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
22: Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты, а значит, безопасного места в стране не останется. Что касается заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», то в этом году оно пройдет с 28 сентября по 1 октября. На конференции помимо Владимира Путина должны выступить глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и советник президента Максим Орешкин.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко о том, как вооруженные силы Беларуси учатся на чужом опыте.
6: Армию надо встряхнуть. Пришло время. Всю армию. Поэтому ответ на твой вопрос. Всех проверим. Всех. Вплоть до мобилизации. Вот они сейчас, по моему поручению, проверяют артиллерийскую, допустим, бригаду, да? Артиллерийскую. 5 дивизионов. 5 дивизионов в бригаде. 2-3 дивизиона они должны развернуть как войну. Призывают людей с запаса по своим специальностям, выезжают, выполняют свои задачи по предназначению. Сейчас артиллерию проверяем. Раньше проверяли танковое, мотострелковое подразделение и прочее, прочее, прочее. Делаем все, как будет в войне. А как будет в войне? Мы же не воюем. Специальная военная операция. Война израильтян, американцев против Ирана. Мы по крупицам это все собираем. Генеральный штаб, вот Павел Николаевич докладывал, это все обобщает и смотрит. А это нам надо, это не надо. И вот с учетом операций и нашего соображения наперед, как будет, готовимся к войне, чтобы ее не было. Поэтому все вооруженные силы будут проверены. Все.
19: Важный сигнал.
7: Гомель парализован. На въездах в город появились блокпосты с антидроновыми сетками. И это еще не все.
9: Только выбрался из пробки на въезде в город. Там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
7: Очевидцы говорят, что работы начались еще в первых числах сентября. При этом официально власти не объясняли, зачем именно на подъездах к городу появилась такая инфраструктура. Местные журналисты нашли фотографии с учений территориальной обороны, на которых военнообязанные позируют как раз возле одного из блокпостов с натянутой сверху антидроновой сеткой. Информацию подтвердил гомельский горисполком.
8: К учениям готовились все лето. Райисполкомы закупали дорожные знаки, сетки, средства принудительной остановки автомобилей, аптечки и другое оборудование.
7: Правда, в горосполкоме промолчали о самой показательной закупке – антидроновом ружье за 17 тысяч рублей, пишут местные журналисты. Кроме этого, приграничные районы закупали переносные детекторы беспилотников. Получается, что территориальную оборону уже готовят не только к блокпостам и проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
10: Блокпосты, учения теробороны, уклонно-беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
7: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко распорядился продолжить проверки армии и заговорил о необходимости готовности белорусов вплоть до мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, как бы Кремль не втянул Беларусь в свою СВО еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о том, как вооруженные силы Беларуси учатся на чужом опыте.
6: Армию надо встряхнуть. Пришло время. Всю армию. Поэтому ответ на твой вопрос. Всех проверим. Всех. Вплоть до мобилизации. Вот они сейчас, по моему поручению, проверяют артиллерийскую, допустим, бригаду, да? Артиллерийскую. 5 дивизионов. Пять дивизионов в бригаде. 2-3 дивизиона они должны развернуть как войну. Призывают людей с запаса по своим специальностям, выезжают, выполняют свои задачи по предназначению. Сейчас артиллерию проверяем. Раньше проверяли танковое, мотострелковое подразделение и прочее, прочее, прочее. Делаем все, как будет в войне. А как будет в войне? Мы же не воюем. Специальная военная операция. Война израильтян, американцев против Ирана. Мы по крупицам это все собираем. Генеральный штаб, вот Павел Николаевич докладывал, это все обобщает и смотрит. А это нам надо, это не надо. И вот с учетом операций и нашего соображения наперед, как будет, готовимся к войне, чтобы ее не было. Поэтому все вооруженные силы будут проверены. Все.
19: Радиосигнал. Подробно о важном.
22: Новости союзного государства. На Сочи поставили крест. Ежегодное заседание клуба «Валдай» из соображений безопасности перенесли в Москву. Владимир Путин перенес ежегодную конференцию дискуссионного клуба «Валдай» в этом году из Сочи в Москву на фоне усилившихся атак украинских беспилотников. Об этом пишет авторитетная деловая газета Financial Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. Согласно этой информации, изначально около 120 участников получили приглашение на мероприятие в Сочи. Однако в прошлом месяце организаторы сообщили им о смене места проведения. На переносе конференции клуба «Валдай» настояли в службе безопасности Владимира Путина, отмечает издание.
23: Перенос конференции свидетельствует о растущих опасениях Кремля по поводу безопасности Владимира Путина на фоне атак украинских беспилотников средней и большой дальности. Владимир Путин не посещал Сочи после заседания «Валдая» в начале октября прошлого года.
22: ВСУ регулярно атакуют объекты в Сочи и других населенных пунктах Черноморского побережья России. Дроны уже атаковали даже объекты возле так называемого «Дворца» Владимира Путина в Краснодарском крае. Местные жители признаются, что шокированы происходящим.
24: Тихо-тихо, он над нами прям. Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
11: Он взорвался.
22: В Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дронам удается залетать на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел. Карта уязвимых объектов расширилась, отмечает журналист Владислав Кортиков.
2: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
22: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. К системе ПВО страны все больше вопросов, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
5: Российское ПВО, она имела одной из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
22: Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты, а значит, безопасного места в стране не останется. Что касается заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», то в этом году оно пройдет с 28 сентября по 1 октября. На конференции помимо Владимира Путина должны выступить глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и советник президента Максим Орешкин.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
20: Пир.
19: Вторник.
20: Мангал.
19: Среда.
20: Будх.
19: Четверг.
20: Джумерат.
19: Пятница.
20: Джума.
19: Суббота.
20: Хафта.
19: Воскресенье.
20: Итвар.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
14: Да, тема прям горячая.
13: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят... Экспорт вырос на 23%.
14: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
13: Ага, на бумаге.
14: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
13: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
14: Угу.
13: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
14: Логично, выручка 100 рублей.
13: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. продал по рубль 80.
14: Так, ну получается 126 рублей.
13: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
14: А яблок-то физически стало меньше?
13: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
14: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
13: Да-да-да. В открытом доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
14: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
13: Ходят, да.
14: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
13: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
14: Ого, приличный объем.
13: А сейчас?
14: 22-24 тысячи штук.
13: Падение на треть?
14: 100%. Падение физического объема.
13: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
14: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
13: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
14: В смысле некуда?
13: О, прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
14: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
13: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
14: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
13: Калий.
14: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
13: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
14: В ту же Бразилию, Китай.
13: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
14: Минус 30%. Но почему? Спрос на рынке бешеный.
13: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
14: Литовский порт, да.
13: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
14: А сейчас этот маршрут отрезан?
13: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
14: Это же тысячи километров!
13: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
14: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
13: Работают. Но это работа ради работы.
14: В каком смысле?
13: Ну смотри. Мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
14: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
13: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
14: Затопят?
13: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
14: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
13: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
14: Ловушку?
13: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
14: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
13: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
14: Диктует цены.
13: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
14: И просят скидки?
13: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
14: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране.
13: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
14: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
13: А в нефтянке все еще жестче.
14: С нефтепродуктами тоже скидки.
13: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
14: А сейчас?
13: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
14: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
13: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
14: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
13: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
14: И сколько страна на этом теряет?
13: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
14: В год?
13: В месяц.
14: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
13: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
14: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
13: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
14: Ну почему сразу деградации?
13: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
14: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
13: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
14: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
13: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
14: То есть просто собирают из чужих деталей?
13: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
14: А в чем риск-то?
13: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
14: Так.
13: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
14: Угу.
13: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ, с теми же самыми деталями.
14: Но дешевле?
13: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
14: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
13: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
14: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
13: Ага.
14: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
13: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
14: Ого!
13: Экономика тупо живет в долг.
14: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
13: Да, 14,4 миллиарда долларов.
14: Ну вот, огромная подушка безопасности?
13: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
14: И отлично. Золото – самый надежный актив.
13: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
14: Но золото можно продать на бирже?
13: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
14: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
13: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
14: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
13: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
0: Обалдеть.
13: А за три месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
0: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
13: Абсолютно.
0: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
13: Это статистический мираж.
0: В смысле?
13: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
0: А какая реальная безработица?
13: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
0: Это как?
13: Человек не уволен, но…
0: Но?
13: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
0: Ага, и платят меньше.
13: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
0: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
13: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
0: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
13: Например?
0: Ну, сложная химия.
13: О, Гродно-Азот. Идеальный пример.

0: Паспортной статистике обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
1: Цены растут.
0: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
1: Угу.
0: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
1: А внутри страны дефицит.
0: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
1: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
0: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся, специалисты уезжают, заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на четырехдневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Заместитель министра обороны по тылу, начальник тыла вооруженных сил Республики Беларусь, генерал-майор Александр Масолов передал подразделениям сил специальных операций 19 единиц новых автотопливозаправщиков.
4: В планах у нас еще есть дальше закупать эти топливозаправщики у наших отечественных производителей. Проведена большая работа между Министерством обороны и промышленностью Республики Беларусь. 3 года назад мы получили экземпляры для эксперимента. Эксперимент удачно пройден. Мы доработали определенные экземпляры этих топливозаправщиков.
2: Важный сигнал.
5: Это издевательство, а не жизнь. В соцсетях флешмоб. Белорусы показывают свои расчетники и обсуждают низкие зарплаты. Белорусы обсуждают, можно ли сегодня нормально жить на зарплату до 1500 рублей. Поводом стал пост в соцсетях, автор которого назвал такие доходы издевательством над людьми на фоне нынешних цен.
6: С нынешними ценами в магазинах считаю, что у нас в Беларуси не должно существовать зарплат от 800 до 1500 рублей. Это просто издевательство над людьми. Неважно, кем работает человек, дворником, санитаркой или там помощником воспитателя. Как вы считаете, я прав?
5: В комментариях большинство пользователей автора поддержали. Работница Добружского хлебозавода показала свой расчетник. За месяц с учетом ночных смен женщина заработала около 700 рублей. За эти деньги она работает по графику 2/2 исключительно в ночные смены с 6 вечера до 6 утра. Согласно расчетному листу, сумма на руки 608 рублей, а с учетом аванса выходит около 700. Работница предприятия задается вопросом, как на это жить?
7: «Ой, люди добрые, да разве ж это жизнь? Сил уже никаких нет молчать. Я на нашем хлебозаводе, который год в ночные смены пашу, пока весь город десятый сон видит. Приходишь со смены, как тень, голова чугунная, света белого не видишь, а поспать толком не получается, потому что дела домашние никто не отменял. И вот за этот каторжный труд, за то, что здоровье свое ночами гробишь, получаешь эти несчастные копейки. Как расчетник откроешь, так и плакать хочется».
5: Низкая зарплата – только часть проблемы. По словам сотрудницы, на заводе годами игнорируют автоматизацию. Упаковка продукции идет вручную, а доплат за ручной труд вместо конвейера люди не видят. Это уже далеко не первая такая жалоба. Другие пользователи тоже публикуют свои расчетники. Молодой специалист по сборке обуви показал свою зарплату в 730 рублей. А механизатор из Слуцка заработал за месяц менее 500 рублей.

0: расчетный лист, механизатор с Луцкого завода. 483 рубля 17 копеек.
1: Белорусы признаются, что жить стало очень тяжело. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы.
2: 1000 рублей нету.
3: У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
4: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
5: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
6: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
7: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
1: Многие стремятся жить и работать в Минске. Мол, в столице больше возможностей и выше зарплаты. А в регионах зарплаты оставляют желать лучшего. В частности, жительница Борисова записала видео, в котором рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей.
8: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ну, ты будешь получать 600.
1: Невозможность найти работу с достойной оплатой вынуждает многих ездить на заработки за границу. По официальной статистике Минфина, за год это сделали почти 110,5 тысяч белорусов. Причем эта цифра постоянно растет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
9: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
10: Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко о приоритетах в грядущей работе парламентариев.
11: Надо исключить подготовку неактуальных законопроектов, нередко вытекающих из узковедомственных интересов. Чрезмерное регулирование, излишние административные барьеры только будоражат общество и могут создавать справедливый негативный отклик. В связи с этим поручаю комиссии, во-первых, еще раз внимательно посмотреть на включаемые в проект ежегодного плана предложения государственных органов на предмет их обоснованности и значимости. Во-вторых, продолжить практику общественного обсуждения законопроектов в округах в ходе выездных заседаний и мероприятий. Это надежный инструмент, выявляющий слабые места и скрытые риски предлагаемых нововведений. Тем более, что позитивный опыт у нас есть. Такой подход реализован уже при подготовке ряда законов. И в этом же контексте следует рассматривать функцию Палаты представителей по контролю за реализацией заключительных положений принятых законов. На сегодняшний день такой контроль осуществляется по 25 законам. Основная аналитическая работа здесь возложена на головные комиссии. Придать ей более системный характер сможем, если будем настойчиво продвигать пакетный принцип. В идеале правилом должна стать подготовка необходимых подзаконных актов одновременно с проектом закона.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
12: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
13: Угу.
12: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
13: Но подожди.
12: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
13: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеремить всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
12: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
13: Какая еще ловушка?
12: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
14: Но это деньги на старт.
12: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
13: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
12: Роскошь сидеть без копейки.
13: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
12: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчастую.
13: Да почему съедает-то?
12: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
13: Ну не сгущай краски.
12: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
13: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
12: Ага, базовое.
13: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
12: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
13: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
12: Знаю.
13: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь, это делает только государство.
12: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон, правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
13: Зато самые важные доли.
12: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
13: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
12: Нет, но...
13: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
12: Угу.
13: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
12: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
13: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
12: Ой, давай без этого.
13: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
12: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
15: Бюджет не резиновый.
12: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость трех квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
13: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
12: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
13: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
12: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
13: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
12: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
13: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
12: И что с того?
13: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
12: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
13: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
12: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
13: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
12: Да ну?
13: Да. Родители не сходят с ума об тревоге. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
12: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
13: Ну, это...
12: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
13: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
12: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самая страшная – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
13: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
12: Угу, работает.
13: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
12: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
15: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор остаться с ребенком и платит пособие.
12: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
13: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
12: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
13: До встречи.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко о службе сына в армии и поделился своими отцовскими подходами.
16: Там некоторые уже пописывают, что мои там интересы, даже в рекламе моя семья там еще. Да, да. Слушайте, вы даже не думаете об этом. Это я вам говорю людям своим, которые там вы меня перехваливаете, где-то захваливаете. Стыдно ж будет вам, если потом где-то выплывет. Ни у кого я ничего не забрал. Младший сын уже служит в армии. И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все. Лейтенант. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении. Поэтому все занимаются конкретным делом. Иногда смотрят на меня, говорят, ну вы дети президента, никуда не денешься. Когда я не буду президентом, ну тогда уже будете более свободно работать, как коммерсанты. Сейчас нет. Поэтому не переживайте за это, вы за меня не переживайте. 30 лет я не воровал, на 31-м или 2-м году точно не собираюсь это делать.
9: Важный сигнал.
17: Гомель парализован. На въездах в город появились блокпосты с антидроновыми сетками. И это еще не все.
18: Только выбрался из пробки на въезде в город, там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
17: Очевидцы говорят, что работы начались еще в первых числах сентября. При этом официально власти не объясняли, зачем именно на подъездах к городу появилась такая инфраструктура. Местные журналисты нашли фотографии с учений территориальной обороны, на которых военнообязанные позируют как раз возле одного из блокпостов с натянутой сверху антидроновой сеткой. Информацию подтвердил гомельский горисполком.
19: К учениям готовились все лето. Райисполкомы закупали дорожные знаки, сетки, средства принудительной остановки автомобилей, аптечки и другое оборудование.
17: Правда, в горосполкоме промолчали о самой показательной закупке – антидроновом ружье за 17 тысяч рублей, пишут местные журналисты. Кроме этого, приграничные районы закупали переносные детекторы беспилотников. Получается, что территориальную оборону уже готовят не только к блокпостам и проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
20: Блокпосты, учения теробороны, уклон на беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
17: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко распорядился продолжить проверки армии и заговорил о необходимости готовности белорусов вплоть до мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, как бы Кремль не втянул Беларусь в свою СВО еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
21: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, При назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. От первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о службе сына в армии и поделился своими отцовскими подходами.
16: Там некоторые уже пописывают, что мои там интересы, даже в рекламе моя семья там еще. Да, да. Слушайте, вы даже не думаете об этом. Это я вам говорю людям своим, которые там вы меня перехваливаете, где-то захваливаете. Стыдно ж будет вам, если потом где-то выплывет. Ни у кого я ничего не забрал. Младший сын уже служит в армии. И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все. Лейтенант, не буду говорить где, но в самом сложном подразделении. Поэтому все занимаются конкретным делом. Иногда смотрят на меня, говорят, ну вы дети президента. Никуда не денешься. Когда я не буду президентом, ну, тогда уже будете более свободно работать, как коммерсанты. Сейчас нет. Поэтому не переживайте за это. Вы за меня не переживайте. 30 лет я не воровал, на 31-м или 2-м году точно не собираюсь это делать.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Крути гуся. Кто на самом деле стоит за скандальным игорным бизнесом? И почему его поручил изучить Лукашенко?
16: Как они называются у вас? Крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят.
17: Такими словами на совещании Александр Лукашенко обратил внимание на обилие рекламы игорных заведений. По словам президента, в стране развелось подозрительно много казино.
16: У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях.
2: Все зарегулировано, товарищ президент.
16: Ну, оно зарегулировано, но у нас страна превратилась в казино. Так это ж какие обороты?
17: При этом президент признает, что игровые организации получили такую свободу, в том числе из-за регулярных отчислений в государственную казну.
16: И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами.
17: Реклама «Крути гуся», которая возмутила Александра Лукашенко, принадлежит букмекерской компании «MaxLine». Ее в последние годы действительно размещают по всей Белоруссии – на улицах, в метро и даже в общественных туалетах. А сам слоган появился после кампании с живым гусем в небольшой хоккейной коробке, который должен был предсказывать спортивные результаты. Видео тогда вызвало скандал в соцсетях, вспоминает экономист Михаил Крячкин.
3: За брендом MaxLine стоит финансово-инвестиционная компания Inho. Ее крупнейшие владельцы – бизнесмен Артем Леонов и профессиональный игрок в покер Михаил Лоскобойников. В 2024 году выручка Inho достигла 363 миллионов рублей. Это на 280% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла на 343%, до 23 миллионов 800 тысяч рублей. И важно понимать, откуда берутся эти деньги. В основе бизнеса – ставки обычных людей. Чем больше белорусы проигрывают, тем больше зарабатывает букмекер. А для части игроков это уже не развлечение. Существует игровая зависимость, лудомания, когда человек теряет контроль над ставками, залезает в долги и продолжает играть даже после серьезных финансовых проблем. У нас все это узаконено. Президент сейчас демонстративно пальчиком помашет, но ничего не изменится.
17: И проблема совсем не единичная. Только по состоянию на июнь как минимум 74 тысяч белорусов уже находились в специальном списке людей, которым ограничен доступ к азартным играм. Причем больше 44 тысяч сами попросили закрыть им возможность играть. То есть признали, что не справляются с зависимостью самостоятельно. По оценке ВОЗ, игровым расстройством в мире страдает около 70 миллионов человек. А почти каждый десятый находится в зоне риска. Причем именно люди с проблемным азартным поведением обеспечивают около 80% всех проигранных в мире денег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радиосигнал.
1: Выезды и въезды в Гомель парализованы пробками. На въездах в город появились блокпосты с антидроновыми сетками. Блокпосты заметили на въезде в Гомель со стороны Черниговой на дороге в Зябровку. Там установили бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Как сообщают местные журналисты, это связано с учениями и плановыми сборами с военнообязанными территориальных войск. Двух жителей Борисова приговорили к 5 годам колонии за арт-пространство. Суд вынес приговор по делу арт-пространства «Склад бутылок» в Борисове. Сергея Салаша и Дмитрия Бабицкого приговорили к 5 годам колонии усиленного режима. Кроме того, каждому назначили штраф в размере 800 базовых величин. Это 36 тысяч рублей. Сергей Салаш был задержан 12 ноября прошлого года. Ранее он участвовал в избирательных кампаниях и баллотировался в депутаты. В 2010-х отошел от политики и занимался бизнесом и общественной деятельностью. В начале декабря инициативу «Склад бутылок» в Борисове признали экстремистским формированием. Среди связанных с ней людей назвали Салаша и Дмитрия Бабицкого, которого задержали 12 декабря прошлого года. С тех пор оба находились под стражей. В Витебской, Могилевской и Гомельской областях спасатели за сутки нашли 14 человек, потерявшихся в лесу. Все отправились за грибами и ягодами. Большинство – пенсионеры, 10 из 14. Больше всего случаев произошло в Шумилинском районе. Там помощь понадобилась сразу 5. Еще 3 нашли в Климовичском районе. Всех потерявшихся спасатели вывели из леса. Медицинская помощь никому не потребовалась. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Из первых уст.
10: Председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Екатерина Станкевич о том, чем отличается принцип лицензирования от реестровой системы.
4: Чем отличается принцип самого лицензирования от той реестровой системы, к которой мы сейчас переходим? Меньше рисков для перевозчика, потому что когда у тебя лицензия, она одна на всю организацию. То есть если ты совершил какое-то правонарушение, оно связано с водителем с одним автомобилем, но ты как собственник, как перевозчик, ты можешь лишиться всего бизнеса в целом. Реестровая система, она... более выборочно относится. То есть тебя могут ограничить в работе одного автомобиля, либо одного водителя на твоем предприятии. То есть давая тебе постоянно шанс исправить ситуацию.
0: Важный сигнал.
17: Выгодно втянуть Минск в войну. Сбитый над Литвой дрон нес взрывчатку из Белоруссии. Это официальный доклад спецслужб.
19: Около полуночи радары зафиксировали объект, летевший со стороны Беларуси. Предупреждение об опасности получили жители Вильнюсского и Каунасского регионов. Примерно в 20 минут первого беспилотник был уничтожен истребителями, поднявшимися с авиабазы в Щауляе. Обломки нашли возле деревни Проткунай в Кайседорском районе. Дрон успел находиться в воздушном пространстве Литвы около получаса, а недалеко от места его уничтожения расположена Круанисская гидроаккумулирующая электростанция – стратегический энергетический объект.
17: Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас. Согласно его информации, беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны Белоруссии и был сбит итальянскими истребителями НАТО.
19: На данный момент план «Щит» завершен. По окончательным данным, был обнаружен взрывоопасный предмет. Саперы его обезвредили. Специалисты продолжат исследовать и анализировать беспилотник.
17: При этом из Беларуси предупреждения о приближающемся беспилотнике литовская сторона не получала, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
5: Чем чаще российские дроны, случайно или нет, будут выходить за пределы Украины и затрагивать пространство других стран, используя при этом Беларусь как транзитный хаб, тем больше военных укреплений и систем ПВО появляется вокруг самой Беларуси. Вон Польша уже усиливает границу в рамках программы «Восточный щит». Теперь на границе будут не только пограничники, но и военные. У наших с вами границ военные НАТО. Напомню, что чисто номинально Россия начинала свою СВО якобы для того, чтобы избежать такого сценария. Эффект прямо пропорциональный.
17: Эксперты подтверждают, что после начала российской спецоперации на Украине НАТО действительно не отодвинулось от российских границ, а наоборот. Финляндия вступила в альянс и добавила сразу около 1340 километров новой общей границы, а следом присоединилась и Швеция. В итоге Россия и Беларусь оказались окружены гораздо более плотной военной инфраструктурой НАТО, чем до начала военных действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко о ставке Белоруссии на многополярный мир.
22: Следует и дальше расширять наше присутствие на парламентском пространстве стран дальней дуги в целях содействия результативности политического и торгово-экономического сотрудничества. Архиважный вопрос – укрепление стратегического партнерства с Китаем и странами глобального большинства. Мир уже не вращается вокруг Запада. Сейчас в наших планах активное взаимодействие с такими влиятельными структурами, как ШОС и БРИКС. Необходимо шире использовать итоги визитов, наработанные контакты и опыт взаимодействия с МПА, АСЕАН, Парлатино, Азиатской парламентской ассамблеей, Панафриканским парламентом. Полагаю, что установление связей и подписание меморандума о взаимопонимании с арабским парламентом придадут импульс сотрудничеству со странами этого региона в сферах торговли, инвестиций, здравоохранения. Для наращивания эффективности использования парламентского потенциала в решении задач внешнеэкономической деятельности руководители групп дружбы с парламентами иностранных государств включены в составы 33 межправительственных комиссий. Ожидаем конкретной отдачи от этой формы работы. Положительно себя зарекомендовала практика проведения встреч с руководителями дипломатических миссий, аккредитованных в Беларуси. Они сегодня приглашены на открытие сессии. Мы благодарны за конструктивные идеи, высказанные послами Алжира, Венесуэлы, Вьетнама, Грузии, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Китая, Кубы, Кыргызстана, Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Турции, Узбекистана и готовы содействовать их реализации.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников, обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
8: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
23: Ну, 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры. Оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
8: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
23: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого закрытого списка. То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
8: Угу.
23: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
8: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
23: Ну типа пересчитать всех?
8: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
23: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
8: Вся оптовая?
23: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
8: Ого.
23: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
8: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
23: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск – это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
8: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
23: 100%.
8: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи. Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
23: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
8: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
23: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
8: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
23: Около 8%.
8: 8? От всех закрывшихся?
23: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
8: 8% – это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
23: Зарегистрировать саму бумажку – это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО – это совершенно другая финансовая гравитация.
8: В смысле?
23: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
8: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
23: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
8: Ну да, логично.
23: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юр-адреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
8: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
23: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
8: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
23: Именно так.
8: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
23: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
8: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
23: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
8: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
23: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
8: То есть разница колоссальная.
23: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
8: А что может быть хуже 20%?
23: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, в Фонд социальной защиты населения.
8: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют, они будут претендовать на пенсии.
23: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
8: Так, и сколько это в деньгах?
23: В цифрах 26 года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь? Обязательный. Платить нужно всегда.
8: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
23: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
8: Слушай, ну это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
23: Да, отличная аналогия.
8: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
23: Давай.
8: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
23: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
8: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц. Скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
23: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
8: Так, минус 100 рублей, остается 400.
23: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
8: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
23: Угу.
8: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
23: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
8: А какие там штрафы?
23: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
8: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться. Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
23: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «Аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
8: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
23: а происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
8: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
23: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
8: Угу.
23: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
8: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
23: Именно так. Или возьми

0: Призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
1: Да, все риски перекладываются на потребителя.
0: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
1: Что ты имеешь в виду?
0: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
1: Угу.
0: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
1: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
0: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
1: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
0: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
1: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: СВО точно идет по плану? Польша разместит отряды своей армии на границе с Украиной. Турция отказалась от российского угля, а Эстония и Финляндия откроют небо для ядерной авиации Франции. Польские военные выходят к границе с Украиной. Варшава усиливает защиту своих пунктов пропуска из-за угрозы атак армии России. Польские военные уже строят укрепления возле Дорогуска, Медики и Корчевой. Появятся защитные сооружения и наблюдательные посты. А министр обороны Польши объяснил это предельно прямо.
4: Последние события показали, что действия России уже угрожают безопасности всей Европы.
3: Почему Польша решила подключить к защите границы именно армию, объясняет военный эксперт Александр Горин.
5: Речь идет не о подготовке к войне с Украиной. Польша пытается защитить критически важные переходы от возможных российских ударов. Через эту границу идет огромный поток людей и грузов, в том числе помощь Украине. И после последних атак Варшава уже рассматривает эту инфраструктуру как потенциальную цель, которую нужно физически прикрывать.
3: И Польша не единственная страна НАТО, которая теперь усиливает защиту от России. На севере Европы происходят вещи, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми. Финляндия присоединилась к французской инициативе расширенного ядерного сдерживания. Она предусматривает совместные учения, более тесные консультации и возможность временного размещения ядерноспособных сил. При этом президент Александр Стул подчеркивает, что размещать ядерное оружие в Финляндии в мирное время не собирается. Что меняется для России, когда страны у ее границ начинают глубже включаться в ядерные вопросы Европы, объясняет эксперт по международной безопасности Виктор Артемьев.
6: После начала войны север

0: Европа изменилась очень сильно. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а теперь страны региона обсуждают более тесное участие в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.
1: Но проблемы для России теперь возникают не только на границах НАТО. Турция в июле вообще не купила российского коксующего угля. За первые 7 месяцев года российские поставки сократились почти на 30%. И самое интересное, что место России уже занимают другие. Поставки американского угля в Турцию выросли на 70%. В июле турки также закупили коксующийся уголь в Великобритании и Казахстане. Почему потерянного покупателя потом может оказаться сложно вернуть, объясняет экономист Сергей Белозеров.
2: Проблема не только в одном месяце без поставок. Если покупатель считает маршрут рискованным, он начинает выстраивать альтернативную цепочку. Находит другого поставщика, договаривается о цене и логистике. И когда эта схема начинает нормально работать, возвращать прежнего клиента приходится уже скидками и более выгодными условиями.
1: Похоже, что именно так выглядят последствия СВО для самой России. Польша укрепляет границу, Финляндия глубже включается в европейское ядерное сдерживание, а Турция уже находит российскому углю других поставщиков. То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
5: Эк.
3: 2.
5: До.
3: 3.
5: Тин.
3: 4.
5: Чар.
3: 5.
5: Пач.
3: 6.
5: Че.
3: 7.
5: Сат.
3: 8.
5: Ат.
3: 9.
5: Но.
3: 10.
5: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданских больницах, преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, вблизи стран Балтии. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением. Раненых обычно доставляют в ближайшие и наиболее доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
8: Информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
7: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
9: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия, регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
7: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса, туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
10: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
7: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
7: Фильмы ужасов отдыхают. Пассажиры загоревшегося на ходу автобуса рейса Минск-Санкт-Петербург рассказали о пережитом ужасе. 12 сентября в 21 час автобус, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, задымился на трассе между Лепелем и Бегомлем. Судя по видео, задымление было возле колеса. Девушка, которая ехала в автобусе, рассказала, что устойчивый запах дыма был в автобусе еще во время посадки.
11: Списала все на то, что где-то подо мной топливный бак. В итоге, после двух остановок, автобус задымился так, что от запаха дыма было невозможно находиться в салоне. После очередной остановки водители были готовы продолжить поездку, но ехать уже никто не хотел. Почему мы начали движение на неисправном транспортном средстве? Большой вопрос.
7: Этой девушке было важно доехать до места назначения, так как там ее ждал трансфер в ЕС.
11: У людей билеты на самолет с очень малым запасом времени на пересадку. У меня пересадка, но, к счастью, на территории страны. Через 20 минут попыток удалось поймать попутную машину с прекрасной семейной парой.
7: Выяснилось, что у автобуса, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, произошла техническая неисправность пневматической системы. Об этом официально сообщили в Минск-Трансе. Там заявили, что пассажиров пересадили в другой автобус, а неисправный вернулся в парк для проведения технического обслуживания и ремонта.
12: В целях безопасности пассажиров и дорожного движения транспортное средство было остановлено. На место происшествия оперативно направили подменный автобус, в который пересадили пассажиров. В результате задержка в пути составила не более 3 часов, а в конечный пункт назначения автобус прибыл с опозданием всего на час.
7: Это далеко не первый подобный инцидент в Беларуси. Недавно рейсовый автобус сгорел в Минске. По данным МЧС, загорание произошло в моторном отсеке во время движения транспортного средства. Пассажиры самостоятельно покинули автобус после остановки. Пожар был ликвидирован, обошлось без пострадавших. Ранее автобус МАЗ загорелся в столице на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника. А в Минской области загорелся автобус с детьми. Это произошло в Дзержинском районе недалеко от поселка Энергетиков. Кроме того, на выезде из Минска сгорел рейсовый автобус, ехавший по маршруту Минск-Жодино. Все это результат санкций, считает экономист Александр Кнырович.
13: Знаете, есть такой мем «самозагорающиеся автобусы МАЗ». Наш МАЗ выпускает электробусы, но после того, как там поменялись западные комплектующие на китайские, они начали активно гореть, и это десятки случаев, когда загорается моторный отсек.
7: Причина возгорания автобусов кроется в отсутствии качественного и своевременного обслуживания, отмечают эксперты. По их словам, из-за санкций обслуживать транспорт стало сложнее, а это негативно влияет на безопасность. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о том, как вооруженные силы Беларуси учатся на чужом опыте.
15: Армию надо встряхнуть. Пришло время. Всю армию. Поэтому ответ на твой вопрос. Всех проверим. Всех. Вплоть до мобилизации. Вот они сейчас, по моему поручению, проверяют артиллерийскую, допустим, бригаду, да? Артиллерийскую. 5 дивизионов. 5 дивизионов в бригаде. 2-3 дивизиона они должны развернуть как войну. Призывают людей с запаса по своим специальностям, выезжают, выполняют свои задачи по предназначению. Сейчас артиллерию проверяем. Раньше проверяли танковое, мотострелковое подразделение и прочее, прочее, прочее. Делаем все, как будет в войне. А как будет в войне? Мы же не воюем. Специальная военная операция. Война израильтян, американцев против Ирана. Мы по крупицам это все собираем. Генеральный штаб, вот Павел Николаевич докладывал, это все обобщает и смотрит. А это нам надо, это не надо. И вот с учетом операций и нашего соображения наперед, как будет, готовимся к войне, чтобы ее не было. Поэтому все вооруженные силы будут проверены. Все.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Курс на полную милитаризацию. В Беларуси взялись за разработку станции для обнаружения малых беспилотников. К чему готовят страну? КБ «Радар» разрабатывает малогабаритную радиолокационную станцию для ближнего обнаружения малоразмерных воздушных объектов «Ребус». Как сообщили в Госкомвоенпроме, она предназначена в том числе для выявления беспилотников, летящих в режиме радиомолчания. Дальность обнаружения «Ребуса» заявлена в 5 километров, отметили в комитете.
16: Многоканальный прием и обработка отраженных сигналов в сочетании со значительным запасом вычислительных мощностей позволили обеспечить высокий модернизационный потенциал создаваемого изделия. Кроме этого, универсальная и компактная конструкция радиолокационной станции «Ребус» позволяет использовать ее в составе различных платформ, расширяя перечень решаемых задач.
7: В дальнейшем РЛС хотят интегрировать в комплексные решения радара по защите объектов инфраструктуры. Ранее армия получила систему управления войсками и оружием «Панацея» и новую радиорелейную станцию «Сосна». Производитель ОАО «Агат» — электромеханический завод. Белорусской армии также обещали разработанный в республике мобильный комплекс связи для вооруженных сил, который называют аналогом «Старлинк». По словам экспертов, все это может говорить о подготовке военных к боевым действиям. И таких признаков в последнее времени мало. Да и сам президент уже неоднократно говорил, что готовится к войне.
17: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
7: Александр Лукашенко заявил, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию. Лукашенко подчеркнул, что белорусы не хотят войны, но на любую провокацию ответ будет решительным и жестким. Мол, белорусская армия на своей земле в состоянии дать бой любому противнику. При этом на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО, говорит дипломат Валерий Ковалев.
18: Эти люди, они развернут оружие против его самого, или начнется очередная волна протестов, возможно, раскол элит, раскол в ближайшем окружении Лукашенко. Он это понимает, и поэтому он будет всячески увиливать.
7: Российские военкоры пишут, что потери на фронте сейчас огромные, и такое подкрепление было бы очень кстати. Эксперты уже не раз высказывали опасения, что боевые действия на Украине в скором времени могут напрямую затронуть Беларусь. При этом белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко о приоритетах в грядущей работе парламентариев.
19: Надо исключить подготовку неактуальных законопроектов, нередко вытекающих из узковедомственных интересов. Чрезмерное регулирование, излишние административные барьеры только будоражат общество и могут создавать справедливый негативный отклик. В связи с этим поручаю комиссии, во-первых, еще раз внимательно посмотреть на включаемое в проект ежегодного плана предложения государственных органов на предмет их обоснованности и значимости. Во-вторых, продолжить практику общественного обсуждения законопроектов в округах в ходе выездных заседаний и мероприятий. Это надежный инструмент, выявляющий слабые места и скрытые риски предлагаемых нововведений. Тем более, что позитивный опыт у нас есть. Такой подход реализован уже при подготовке ряда законов. И в этом же контексте следует рассматривать функцию Палаты представителей по контролю за реализацией заключительных положений принятых законов. На сегодняшний день такой контроль осуществляется по 25 законам. Основная аналитическая работа здесь возложена на головные комиссии. Придать ей более системный характер сможем, если будем настойчиво продвигать пакетный принцип. В идеале правилом должна стать подготовка необходимых подзаконных актов одновременно с проектом закона.
6: Радиосигнал. Подробно о важном.
4: Новости союзного государства.
1: Бензиновый армагеддон. Из-за взлетевших цен на топливо правительство резко ухудшило прогноз по инфляции. Питер и всю Ленобласть накрыли жесткий дефицит. Там ввели лимиты. 30 литров в одни руки. Бензиновый кризис вплотную подобрался к крупным городам – Петербургу и Ленинградской области. До 1 октября на заправках региона уже ввели лимит – не больше 30 литров топлива на одну заправку. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Причина – бензина на всех не хватает. После атак на НПЗ производство упало, нефтяные компании ограничивают поставки, а независимая АЗС в Ленобласти, по словам самого губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезная ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Артем Фролов.
2: Лимит в 30 литров вводят не потому, что бензина нет вообще. Его вводят, когда топлива недостаточно для обычного спроса, и власти пытаются не допустить, чтобы люди начали заправлять полные баки и канистры. Это уже режим распределения дефицита. И пока крупные НПЗ не восстановят производство, быстро убрать такие ограничения будет сложно.
1: Но теперь проблема уже не только в том, где заправить машину. Бензин по всей России дорожает рекордными темпами. За январь-август топливо на АЗС прибавило в цене больше 20%. А по сравнению с августом прошлого года, средняя стоимость бензина выросла почти на 26%. Такого годового скачка не было 18 лет. И теперь правительству пришлось переписывать прогноз по инфляции. Вместо прежних 5% Минэкономразвития ожидает уже 7%. Почему бензин способен разогнать цены далеко за пределами АЗС, объясняет экономист Денис Громов.
9: Бензин входит в себестоимость практически любого товара. Нужно привезти продукты в магазин, доставить сырье на предприятие, перевезти урожай, обслуживать торговые сети. Поэтому рост стоимости топлива постепенно проходит через всю экономику. Сначала дорожает перевозка, а затем часть этих расходов оказывается уже на ценнике в магазине.
1: И на ценниках это уже видно. По приведенным данным, капуста за год подорожала на 38%, свекла и лук на 32%, картофель на 30%, морковь на 20%. Конечно, дело не только в бензине. Аналитики называют также холодную весну, засуху летом и дождливую осень. Но впереди еще один удар по ценам. С 1 октября должны вырасти тарифы ЖКХ в среднем на 17%. Одновременно запланирована индексация тарифов РЖД. Получается, дефицит бензина уже перестал быть проблемой одних автомобилистов. И теперь высокие цены постепенно переезжают с табло на заправке в обычный магазинный чек.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Это издевательство, а не жизнь. В соцсетях флешмоб. Белорусы показывают свои расчетники и обсуждают низкие зарплаты. Белорусы обсуждают, можно ли сегодня нормально жить на зарплату до 1500 рублей. Поводом стал пост в соцсетях, автор которого назвал такие доходы издевательством над людьми на фоне нынешних цен.
0: С нынешними ценами в магазинах считаю, что у нас в Беларуси не должно существовать зарплат от 800 до 1500 рублей. Это просто издевательство над людьми. Неважно, кем работает человек, дворником, санитаркой или там помощником воспитателя. Как вы считаете, я прав?
7: В комментариях большинство пользователей автора поддержали. Работница Добружского хлебозавода показала свой расчетник. За месяц с учетом ночных смен женщина заработала около 700 рублей. За эти деньги она работает по графику 2 через 2 исключительно в ночные смены с 6 вечера до 6 утра. Согласно расчетному листу, сумма на руки 608 рублей, а с учетом аванса выходит около 700. Работница предприятия задается вопросом, как на это жить?
20: «Ой, люди добрые, да разве ж это жизнь? Сил уже никаких нет молчать. Я на нашем хлебозаводе, который год в ночные смены пашу, пока весь город десятый сон видит. Приходишь со смены, как тень, голова чугунная, света белого не видишь, а поспать толком не получается, потому что дела домашние никто не отменял. И вот за этот каторжный труд, за то, что здоровье свое ночами гробишь, получаешь эти несчастные копейки. Как расчетник откроешь, так и плакать хочется».
7: Низкая зарплата – только часть проблемы. По словам сотрудницы, на заводе годами игнорируют автоматизацию. Упаковка продукции идет вручную, а доплат за ручной труд вместо конвейера люди не видят. Это уже далеко не первая такая жалоба. Другие пользователи тоже публикуют свои расчетники. Молодой специалист по сборке обуви показал свою зарплату в 730 рублей, а механизатор из Слуцка заработал за месяц менее 500 рублей.
5: Расчетный лист, механизатор, Слуцкого завод, 483 рубля, 17 копеек.
7: Белорусы признаются, что жить стало очень тяжело. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы.
21: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
22: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
23: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
24: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
25: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
7: Многие стремятся жить и работать в Минске. Мол, в столице больше возможностей и выше зарплаты. А в регионах зарплаты оставляют желать лучшего. В частности, жительница Борисова записала видео, в котором рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей.
26: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ты будешь получать 600.
7: Невозможность найти работу с достойной оплатой вынуждает многих ездить на заработки за границу. По официальной статистике Минфина, за год это сделали почти 110,5 тысяч белорусов. Причем эта цифра постоянно растет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
6: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
27: Не доживают и двух недель. Раненый солдат СВО из Ижевска рассказал, сколько одноклассников потерял на фронте. Никите 25 лет. Он служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. Месяц назад получил тяжелое ранение руки и сейчас проходит лечение в госпитале. Оглядываясь назад, парень понимает, сколько его сверстников, так же как он, в патриотическом порыве ушли в армию. У Никиты на СВО и бывшие одноклассники, и родственники. Многих уже нет в живых.
28: Все погибли, кого знал уже, если честно. Куча народа. Были ребята, которые очень много, короче, у меня одноклассников, которые только контракт подписали, сразу же прям погибали, короче. У меня одноклассник один в 23-м вроде году уехал, 2 недели, и все, уже на связь не уходит. С параллели очень много ребят. Дядя жив еще, пока воюет. Но он перевозит 200-х с поля боя, он раненый. Сначала в Курске там воевал, добровольцем пошел. И вот сейчас ранение получил, ездит, забирает, эвакуация.
27: Никита считает, что ему и его дяде очень повезло, что они пока живы. Хотя здоровье уже потеряно. В свои 25 парень страдает от бессонницы, хронических болей в спине, а теперь ему еще и посекло руку осколками. Насколько будет рабочей его правая рука, пока не ясно, но прогноз врачей не слишком утешительный. Хотя Никита понимает, пройти ВВК и вернуться домой ему вряд ли позволят. В его подразделении критически не хватает личного состава. Потери очень большие, ведь на передовой дроны буквально не дают поднять голову. Парень говорит, рассказы по телевизору о стремительном наступлении на многих участках фронта не то что преувеличение, а явная ложь. Мол, просто стоим на месте, и то хорошо.
28: Какое может быть Это движение, когда дроны повсюду, техника сгорает сразу же, люди умирают. Да даже люди-то до фронта не доезжают, некоторые. Чувак вернулся, он на мине подорвался, не успел до фронта доехать. Короче, нога у него зажила, он снова уехал. И все, сразу же, через неделю там все, связи нет никакой с ним. И все, пропал потом. Причем никто не доживает даже двух недель. Все, сразу же пропадает.
27: Никита говорит, к смертям знакомых невозможно привыкнуть. Однако сообщения о гибели и пропаже без вести приходят регулярно. По словам парня, многих его знакомых обманывали, обещая службу в тылу или в подразделениях БПЛА вдали от передовой. Однако затем отправляли штурмовики.
28: Так и на говорят тыл, либо там дроны, дроноводы, а сами в штурм потом отправляют все на конечную. А скорее бы закончился. Да вся Россия уже, все люди уже против войны что-то прохавали. У каждого в семье там кто-то, да и по-любому воюет, кто-то умер. Постоянно расширяют кладбище.
27: По словам парня, в Ижевске последствия потерь особенно заметны на кладбищах, где продолжают выделять все новые и новые участки для захоронения участников СВО. И когда остановится этот поток смертей, неизвестно.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Кому выгодно втянуть Минск в войну? Сбитый над Литвой дрон нес взрывчатку из Белоруссии. Это официальный доклад спецслужб.
8: Около полуночи радары зафиксировали объект, летевший со стороны Беларуси. Предупреждение об опасности получили жители Вильнюсского и Каунасского регионов. Примерно в 20 минут первого беспилотник был уничтожен истребителями, поднявшимися с авиабазы в Щауляе. Обломки нашли возле деревни Проткунай в Кайсидорском районе. Дрон успел находиться в воздушном пространстве Литвы около получаса, а недалеко от места его уничтожения расположена Круанисская гидроаккумулирующая электростанция, стратегический энергетический объект.
3: Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас. Согласно его информации, беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны Белоруссии и был сбит итальянскими истребителями НАТО.
8: На данный момент план «Щит» завершен. По окончательным данным, был обнаружен взрывоопасный предмет. Саперы его обезвредили. Специалисты продолжат исследовать и анализировать беспилотник.
3: При этом из Беларуси предупреждения о приближающемся беспилотнике литовская сторона не получала, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
10: Чем чаще российские дроны, случайно или нет, будут выходить за пределы Украины и затрагивать пространство других стран, используя при этом Беларусь как транзитный хаб, тем больше военных укреплений и систем ПВО появляется вокруг самой Беларуси. Вон Польша уже усиливает границу в рамках программы «Восточный щит». Теперь на границе будут не только пограничники, но и военные. У наших с вами границ военные НАТО. Напомню, что чисто номинально Россия начинала свою СВО якобы для того, чтобы избежать такого сценария. Эффект прямо пропорциональный.
3: Эксперты подтверждают, что после начала российской спецоперации на Украине НАТО действительно не отодвинулось от российских границ, а наоборот. Финляндия вступила в альянс и добавила сразу около 1340 километров новой общей границы, а следом присоединилась и Швеция. В итоге Россия и Беларусь оказались окружены гораздо более плотной военной инфраструктурой НАТО, чем до начала военных действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
12: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. И, естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. Я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мною была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, кто в погонах и кто оружие носит, современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
6: Радиосигнал. Подробно о важном.
13: Новости союзного государства.
14: Медицина не для всех. Чиновники случайно раскрыли количество койко-мест для солдата СВО в гражданских больницах. Это цифра с 6 нулями. Почти 1 000 000 раненых в год. Именно сколько пациентов, по подсчетам журналистов, способны пропустить через себя российские военные госпитали. Речь идет примерно о 58 тысячах коек, но даже их уже не хватает. В военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге, по словам работающего там анестезиолога, дополнительные кровати ставят в коридорах, а матрасы приходится класть прямо на пол. Почему даже такой огромной системы оказалось недостаточно, объясняет военный врач Александр Гребнев.
15: Койка в госпитале не равна одному раненому. За год через нее могут пройти десятки пациентов. Одного стабилизировали и выписали или перевели на реабилитацию, на его место поступает следующий. Поэтому если система рассчитана почти на 1 000 000 госпитализаций в год, и при этом все равно приходится ставить кровати в коридорах, это говорит прежде всего о колоссальной постоянной нагрузке.
14: И часть этой нагрузки теперь забирает на себя обычная гражданская медицина. Еще в 23-м году под военных собирались выделить около 5000 коек в 27 больницах 11 регионов. В Омске и Ростове-на-Дону под госпитали перепрофилировали даже роддома. В некоторых больницах появились закрытые отделения. Медики рассказывают, что туда пускают по специальным пропускам, а пациентов в документах могут обозначать номерами без имен и фамилий. И обычные пациенты уже чувствуют последствия, говорит врач-терапевт Марина Соколова.
16: Больница не получает вместе с военными пациентами бесконечное количество врачей, операционных и оборудования. Если часть коек и специалистов постоянно занята военнослужащими, очередь для остальных становится длиннее. Экстренную помощь человеку окажут. А вот плановые операции или приема узкого специалиста можно ждать дольше.
14: Причем отношения внутри таких закрытых отделений тоже бывают непростыми. Сотрудник Петербургского института рассказывает, что некоторые военные проносят алкоголь, устраивают дебош и даже вызывают секс-работниц. А врач из Ярославской области рассказал журналистам, что однажды пациенты украли из отделения телевизор, продали его и купили алкоголь.
0: Пьянствуют, проституток вызывают, буянят иногда. Дают кому-то денежку и их пропускают.
14: И оплачивает часть этой новой нагрузки, опять же, гражданская медицина. По подсчетам журналистов, только 11 российских регионов с начала СВО выделили на лечение и реабилитацию военнослужащих не меньше 3 миллиардов рублей. А одну только перепрофилирование Омского роддома обошлось примерно в 1 миллиард. Получается довольно простая арифметика. Военных госпиталей уже не хватает, поэтому раненых отправляют в обычные больницы. Там для них отдают койки, врачей и бюджетные деньги. А для гражданских пациентов это означает меньше доступных мест и более длинную очередь за плановой медпомощью.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
12: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. И, естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. Я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мной была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, кто в погонах и кто оружие носит, современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
13: Пакистанский вместе.
1: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
2: Гяра.
1: 12.
2: Бара.
1: 13.
2: Тера.
1: 14.
2: Чодаха.
1: 15.
2: Пандраха.
1: 16.
2: Солаха.
1: 17.
2: Сатраха.
1: 18.
2: Атара.
1: 19.
2: Униз.
1: 20.
2: Бис.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому, что они больше не могут могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
5: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
9: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
5: Ага, интересное сравнение.
9: Ну, смотри. Каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
5: Точно.
9: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
5: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
9: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
5: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
9: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
5: Или руководителя управления, да.
9: Именно. А с другой — ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
5: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
9: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
5: Переработками, очевидно.
9: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
5: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
9: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
5: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
9: Угу.
5: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
9: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
5: Людям было просто страшно заводить детей.
9: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
5: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
9: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
5: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
9: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
5: Угу. А на другом конце спектра? Поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
9: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
5: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
9: В силу возраста или просто выгорания.
5: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
9: И это еще самый оптимистичный сценарий.
5: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
9: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
5: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
9: Люди массово бегут.
5: Бегут?
9: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
5: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
9: Ну, когда-то да.
5: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
9: Заработать можно, если звезды сойдутся.
5: В смысле?
9: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
5: Ну, это идеальный сценарий.
9: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка — это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
5: Ага.
9: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
5: Ну, это сезонность, да.
9: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
5: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
9: Точно. Огромные логистические хабы.
5: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
9: Никаких простоев из-за дождя. Никаких задержек материалов.
5: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
9: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
5: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
9: Какой?
5: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
9: Классическая советская пирамида унижения.
5: Директор треста кроет матом начальника участка.
9: Тот срывается на прораба.
5: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
9: Типа так закаляется характер.
5: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
9: А кто приходит закрывать эти дыры?
5: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
9: Методом проб и ошибок.
5: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
9: Примерзающие углы.
5: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
9: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
5: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
9: Давай цифры.
5: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
9: Угу.
5: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
9: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
5: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
9: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
5: Некомпетентное руководство.
9: Именно.
5: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
9: Да, и эта война идет одновременно на 3 разных фронтах.
5: Давай разберем.
9: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
5: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
9: сложнейшими процедурами согласования премий.
5: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и оплачивает горячие обеды.
9: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
5: Да-да.
9: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
5: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
9: Да, стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
5: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
9: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия, это конкуренция юрисдикций.
5: Соседние рынки.
9: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
5: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
9: Самых смелых и инициативных.
5: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
9: Слушай, ситуация выглядит...

0: Безусловно.
1: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
0: На бумаге это выглядит безупречно.
1: Так.
0: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
1: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
0: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
1: Ну, логично.
0: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму-врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
1: Да, без сил даже поговорить с семьей.
0: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
1: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
0: Именно.
1: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
0: К раскручиванию инфляционной спирали.
1: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
0: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
1: Как это выглядит на практике?
0: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
1: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
0: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
1: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
0: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
1: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
0: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
1: Именно так.
0: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный, и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении.

0: Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
2: Крути гуся. Кто на самом деле стоит за скандальным игорным бизнесом? И почему его поручил изучить Лукашенко?
3: Как они называются у вас? Крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Да. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят.
2: Такими словами, на совещании Александр Лукашенко обратил внимание на обилие рекламы игорных заведений. По словам президента, в стране развелось подозрительно много казино.
3: У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях.
4: Все зарегулировано, товарищ президент.
3: Ну, оно зарегулировано, но у нас страна превратилась в казино. Так это ж какие обороты?
2: При этом президент признает, что игровые организации получили такую свободу, в том числе из-за регулярных отчислений в государственную казну.
3: И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешана, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами.
2: Реклама «Крути гуся», которая возмутила Александра Лукашенко, принадлежит букмекерской компании «Max Line». Ее в последние годы действительно размещают по всей Белоруссии – на улицах, в метро и даже в общественных туалетах. А сам слоган появился после кампании с живым гусем в небольшой хоккейной коробке, который должен был предсказывать спортивные результаты. Видео тогда вызвало скандал в соцсетях, вспоминает экономист Михаил Крячкин.
5: За брендом MaxLine стоит финансово-инвестиционная компания Inho. Ее крупнейшие владельцы – бизнесмен Артем Леонов и профессиональный игрок в покер Михаил Ускобойников. В 2024 году выручка Инху достигла 363 миллионов рублей. Это на 280% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла на 343%, до 23 миллионов 800 тысяч рублей. И важно понимать, откуда берутся эти деньги. В основе бизнеса – ставки обычных людей. Чем больше белорусы проигрывают, тем больше зарабатывает букмекер. А для части игроков это уже не развлечение. Существует игровая зависимость – лудомания, когда человек теряет контроль над ставками, залезает в долги и продолжает играть даже после серьезных финансовых проблем. У нас все это узаконено. Президент сейчас демонстративно пальчиком помашет, но ничего не изменится.
2: И проблема совсем не единичная. Только по состоянию на июнь как минимум 74 тысяч белорусов уже находились в специальном списке людей, которым ограничен доступ к азартным играм. Причем больше 44 тысяч сами попросили закрыть им возможность играть, то есть признали, что не справляются с зависимостью самостоятельно. По оценке ВОЗ, игровым расстройством в мире страдает около 70 миллионов человек, а почти каждый десятый находится в зоне риска. Причем именно люди с проблемным азартным поведением обеспечивают около 80% всех проигранных в мире денег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
2: Что почем? Из Минска запускают новый прямой автобус до главного аэропорта Варшавы. Желающих тьма.
6: 17 сентября запускается новый прямой автобусный рейс «Минск. Аэропорт имени Шопена». Маршрут пройдет через Слоним, Зельву, Волковыск, Белосток и автовокзал Варшава-Заходня. Конечная остановка прямо у главного аэропорта польской столицы.
2: Перевозчиком выступает компания «Байер Транс». Из Минска автобус будет отправляться с центрального автовокзала в 8 вечера, а прибывать в Варшаву по расписанию в 5 утра следующего дня.
6: Стоимость билета – 135 рублей. В цену входят два места багажа весом до 20 килограммов каждое. В автобусе обещают Wi-Fi, кондиционер и USB-разъемы для зарядки. Разрешен и провоз домашних животных по правилам перевозчика. В обратную сторону автобус будет отправляться из аэропорта Шопена.
2: Новый маршрут проходит через переход Берестовица-Бобровники и сразу выводит пассажиров не просто в Варшаву, а к крупнейшему аэропорту страны. Для белорусов это особенно удобно на фоне того, что прямых авиарейсов в Европу стало значительно меньше, а многие поездки теперь начинаются именно с польских аэропортов, комментирует эксперт по туризму Ольга Кравченко.
7: Еще несколько лет назад белорус смог купить билет и напрямую улететь из Минска в Варшаву, Вильнюс, Ригу, Берлин и другие европейские города. После санкций и закрытия воздушного пространства эта схема исчезла. Теперь людям приходится сначала несколько часов ехать автобусом через границу, потом пересаживаться на самолет и еще отдельно закладывать деньги и время на дорогу до аэропорта.
2: При этом в отдельные страны попасть стало практически невозможно из-за визовых ограничений и сокращения транспортного сообщения, продолжает эксперт.
7: На этом фоне особенно показательно, какие направления Беларусь сейчас открывает взамен. Безвиз уже появился с Мьянмой, власти развивают контакты с Северной Кореей, обсуждают соглашение с Мальдивами. То есть формально география путешествий расширяется, но для обычного белоруса выбор стал не удобнее, а страннее. Либо закрытые и изолированные страны, либо очень дорогие курорты.
2: Поэтому прямой автобус до аэропорта Шопена хоть и действительно удобен, но одновременно хорошо показывает, насколько сложнее для белорусов стала обычная поездка в Европу. Раньше до самолета нужно было доехать через Минск, теперь через другую страну. Но помните, если у вас есть жалобы на перевозчиков, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Трагед смерти срочника из Кемеровской области с подделанным контрактом на СВО отправили в штурмовой полк. Он больше года доказывает, что не подписывал контракт с Минобороны. Независимая экспертиза подтвердила, что подпись в документе ему не принадлежит. Но теперь 28-летнего Эмила Женишбетова все равно везут к фронту. Из Кемеровской области его отправили сначала в Новосибирск, затем в Ростов. Там зачислили в 1435-й штурмовой полк и готовят к отправке на Украину.
9: Ассаламу алейкум, я Женишбеков Эмил. Меня забирают на СВО. Я еду туда не по собственной воле, с фальшивым контрактом, который оформили командование войсковой части 98-552 в городе Абакан. Они этого не скрывают. Они открыто говорят, что сейчас закона нету и никто мне не поможет.
8: А история этого контракта началась еще весной прошлого года. Эмила призвали на срочную службу, а в части ему предложили стать водителем и дали написать рапорт. Как утверждает Женишбеков, он считал, что оформляет перевод, а через месяц узнал, что уже числится контрактником. Семья заказала независимую подчерковедческую экспертизу. Она показала, что подпись под контрактом принадлежит не Эмилу. Но военный суд все равно признал документ подлинным, сославшись на показания командиров, которые утверждали, что видели, как он его подписывал. Как такое вообще возможно с юридической точки зрения, объясняет военный юрист Антон Миронов.
10: Здесь возникает принципиальный спор о самом основании контрактной службы. Есть заключение независимого эксперта, согласно которому подпись военнослужащему не принадлежит. Есть решение суда, которое опирается на показания командования. Пока это решение действует, военные исходят из того, что контракт существует. Поэтому сейчас для защиты критически важно добиться исследования именно оригинала документа.
8: И самое страшное для Эмила сейчас в том, что суды продолжаются, а его отправка ждать их окончания не собирается. Его срочная служба закончилась еще 8 апреля. В апреле его уже пытались отправить на фронт, затем вернули в часть и обещали уволить. Но спустя 5 месяцев вместо демобилизации Женишбекова сначала определили в подразделение для так называемых проблемных военнослужащих, а теперь, по его словам, зачислили в штурмовой полк. Адвокат уже обжаловал отказ в возбуждении уголовного дела и требует новой проверки и экспертизы оригинала контракта. Но времени на нее у Эмила просто может не оказаться, объясняет правозащитник Сергей Лыткин.
11: Главная проблема здесь в том, что юридический спор идет своим темпом, а военная машина своим. Адвокат может подавать жалобы, требовать экспертизу, оспаривать решение. Но если человека тем временем отправят в зону боевых действий, даже последующее решение в его пользу может прийти слишком поздно.
8: Сейчас Эмил уже по дороге от границы с Украиной. Получается почти абсурдная ситуация. Еще суд можно обжаловать, подпись еще можно исследовать, а уголовное дело о возможной подделке еще можно попытаться возбудить. Но если Женишбекова действительно отправят в штурм, времени дождаться ответа на главный вопрос, подписывал ли он вообще этот контракт, у него уже может не быть.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
12: Спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул о результатах переговоров с главой государства Александром Лукашенко.
13: Большое удовольствие очередной раз быть в этой стране. Мы сегодня очень долго проводили наши переговоры. Эти переговоры продолжатся.
14: Я думаю, мы делаем хороший прогресс, и все будет продолжаться.
13: Мы достигли большого прогресса с моей точки зрения, и мы продолжим нашу совместную работу. Стороны также обсудили международные вопросы, вопросы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Мы согласовали промежуточный договор, договоренность. В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
15: Лакокраска и Беллесбумпром.
13: Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний. Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданских больницах, преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, вблизи стран Балтии. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением. Раненых обычно доставляют в ближайшие и наиболее доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
17: Информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
16: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
18: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия, регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
16: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
19: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
16: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
20: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
21: Мосаме сарма.
20: Лето.
21: Мосаме гарма.
20: Весна.
21: Бахар.
20: Осень.
21: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
12: Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Павел Муравейко о проведении командно-штабных учений с западным оперативным командованием.
22: Мы начинаем командно-штабное учение с войсками западного оперативного командования. Еще весной в ходе масштабной проверки боевой готовности вооруженных сил с данным объединением было проведено комплексное учение. По его результатам мы оценивали работу штабов их способность принимать решения в быстро меняющейся обстановке, а также оценили способность и готовность объединения подготовить и провести операцию в сокращенных на 50-60% временных интервалах. Мы сознательно делаем упор на подготовку штаба, потому что сегодня от принятия решения, от быстроты работы должностных лиц, от возможности системы связи и управления передавать соответствующие сигналы зависит очень и очень много. При этом в качестве главных направлений, которые будут сделаны в рамках данного учения, это принятие решения, оперативное перемещение на местности, развертывание пунктов управления по кластерному типу. Фактически все те новые элементы, которые были в том числе продемонстрированы главнокомандующему в ходе учений войск связи. Учение с войсками западного оперативного командования пройдет на трех полигонах и на участках местности в Брестской и Гродненской области. Мы не планируем масштабных перемещений войск и техники, но практические мероприятия будут направлены на отработку вопросов прикрытия участков государственной границы, ведение борьбы с беспилотными летательными аппаратами, причем различных типов, начиная от реактивных самолетных, заканчивая маленькими FPV-дронами и квадрокоптерами, на ведение борьбы с диверсионно-разведывательными силами и разведкой противника, на создание системы изоляции соответствующих районов, ну и так далее. Все, что необходимо сегодня в современной войне, то, что мы видим по опыту современных конфликтов.
1: Новости регионов на радиосигнал.
16: В Могилевском районе сгорел сеносклад. Это произошло в деревне Присна-1. К моменту прибытия спасателей огонь охватил всю площадь здания. Пожар удалось оперативно ликвидировать силами МЧС и работников предприятия. Пострадавших нет. Причину возгорания и размер ущерба еще устанавливают. На месте работали 6 единиц техники. Коньяк из Слонима оказался не совсем коньяком. 6-летний грузинский ретро, который производит Слонимский винно-водочный завод, проверили специалисты госстандарта. И выяснилось, что с выдержкой у напитка есть вопросы. Содержание дубильных веществ составило всего 0,17 грамм на дециметр кубический, при норме не менее 0,3 грамма. В госстандарте заявили, что такую продукцию нельзя идентифицировать как выдержанный коньяк, за который она себя выдает. Получается, на этикетке коньяк, а по результатам проверки уже не совсем. Белая лиса с ошейником пришла к людям под Логойском. Необычную гостью заметили на дачном участке в деревне Киселевка. Белая лиса рылась в мусоре, а при виде людей убежала. Позже она вернулась. Хозяин участка вынес животному курицу и воду. На шее у лисы заметили ошейник. Похоже, зверь может быть домашним. Лиса выглядела худой и потрепанной. Поела и снова ушла в лес. Белая окраска для дикой лисы крайне необычна, а песцы в Беларуси в природе не обитают. Возможно, животное сбежало с фермы или от владельцев. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
16: Курс на полную милитаризацию. В Беларуси взялись за разработку станции для обнаружения малых беспилотников. К чему готовят страну? КБ «Радар» разрабатывает малогабаритную радиолокационную станцию для ближнего обнаружения малоразмерных воздушных объектов «Ребус». Как сообщили в Госкомвоенпроме, она предназначена в том числе для выявления беспилотников, летящих в режиме радиомолчания. Дальность обнаружения «Ребуса» заявлена в 5 километров, отметили в комитете.
0: Многоканальный прием и обработка отраженных сигналов в сочетании со значительным запасом вычислительных мощностей позволили обеспечить высокий модернизационный потенциал создаваемого изделия. Кроме этого, универсальная и компактная конструкция радиолокационной станции «Ребус» позволяет использовать ее в составе различных платформ, расширяя перечень решаемых задач.
16: В дальнейшем РЛС хотят интегрировать в комплексные решения радара по защите объектов инфраструктуры. Ранее армия получила систему управления войсками и оружием «Панацея» и новую радиорелейную станцию «Сосна». Производитель ОАО «Агат» — электромеханический завод. Белорусской армии также обещали разработанный в республике мобильный комплекс связи для вооруженных сил, который называют аналогом «Старлинк». По словам экспертов, все это может говорить о подготовке военных к боевым действиям. И таких признаков в последнее времени мало. Да и сам президент уже неоднократно говорил, что готовится к войне.
3: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
16: Александр Лукашенко заявил, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию. Лукашенко подчеркнул, что белорусы не хотят войны, но на любую провокацию ответ будет решительным и жестким. Мол, белорусская армия на своей земле в состоянии дать бой любому противнику. При этом на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО, говорит дипломат Валерий Ковалев.
4: Эти люди, они развернут оружие против его самого, или начнется очередная волна протестов, возможно, раскол элит, раскол в ближайшем окружении Лукашенко. Он это понимает, и поэтому он будет всячески увиливать.
16: Российские военкоры пишут, что потери на фронте сейчас огромные, и такое подкрепление было бы очень кстати. Эксперты уже не раз высказывали опасения, что боевые действия на Украине в скором времени могут напрямую затронуть Беларусь. При этом белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: На Сочи поставили крест. Ежегодное заседание клуба «Валдай» из соображений безопасности перенесли в Москву. Владимир Путин перенес ежегодную конференцию дискуссионного клуба «Валдай» в этом году из Сочи в Москву на фоне усилившихся атак украинских беспилотников. Об этом пишет авторитетная деловая газета Financial Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. Согласно этой информации, изначально около 120 участников получили приглашение на мероприятие в Сочи. Однако в прошлом месяце организаторы сообщили им о смене места проведения. На переносе конференции клуба «Валдай» настояли в службе безопасности Владимира Путина, отмечает издание.
23: Перенос конференции свидетельствует о растущих опасениях Кремля по поводу безопасности Владимира Путина на фоне атак украинских беспилотников средней и большой дальности. Владимир Путин не посещал Сочи после заседания «Валдая» в начале октября прошлого года.
5: ВСУ регулярно атакуют объекты в Сочи и других населенных пунктах Черноморского побережья России. Дроны уже атаковали даже объекты возле так называемого «Дворца» Владимира Путина в Краснодарском крае. Местные жители признаются, что шокированы происходящим.
24: Тихо-тихо, над нами прям. Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
25: Он взорвался!
5: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дронам удается залетать на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел. Карта уязвимых объектов расширилась, отмечает журналист Владислав Кортиков.
26: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
5: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. К системе ПВО страны все больше вопросов, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
2: Российское ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
5: Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты, а значит, безопасного места в стране не останется. Что касается заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», то в этом году оно пройдет с 28 сентября по 1 октября.